0: Дмитрий Песков. Москва изучит юридические аспекты этого дела. Лондон считает, что танкер якобы связан с Россией.
1: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены. Ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
0: Французские ВМС задержали нефтяной танкер «Деливер», который следовал из Приморска под флагом Камеруна. Причем Париж не уведомил посольство России о задержании судна. В дипмиссии назвали эти действия незаконными с точки зрения международного права и уточнили, что российских граждан среди членов экипажа нет. Насмешка над здравым смыслом. Вот чем, по мнению Марии Захаровой, являются похвалы Евросоюза в адрес Зеленского. Кроме того, официальный представитель МИДа подчеркнула, что в Европе сейчас активно проводится курс на подавление любых форм инакомыслия и усиливается контроль над цифровой сферой и волеизъявлением граждан.
2: Анонсированные суммы так называемых пожертвований на продолжение кровавых агрессии против мирных граждан служит еще одним убедительным свидетельством того, что сегодня Европа, Западная Европа, стала главным препятствием на пути к миру. В орловском восприятии европейцев война – это и есть как бы путь к миру. Поэтому они активно вкладываются в военную накачку режима Зеленского и позиционируют себя в качестве его стратегического тыла и не оставляют попытки нанести нашей стране, как они там говорят, поражение.
0: Удаление приложения ВК из App Store Захарова назвала циничной зачисткой информационного пространства. Представители ВК назвали действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными. Ранее установленные приложения продолжают работать. Правительство направит 60 миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Как сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина, средства обеспечат выполнение обязательств по льготным кредитам, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции.
3: Чтобы снизить финансовую нагрузку на агропредприятия, направим порядка 60 миллиардов рублей на предоставление субсидий с федерального бюджета кредитным организациям. Эти средства позволят выполнить обязательства по более чем 41 тысяче льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции. Ну и также на выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Рассчитываем, что такие меры помогут сохранить устойчивость хозяйства, а российским гражданам и далее будет доступно потребление качественных отечественных продуктов питания.
0: Также стало известно, что Дагестан и Чеченская республика получат 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнений. Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила продажу билетов на рейсы из Тель-Авива в Москву, как сообщается, из-за событий между Россией и Украиной. В связи с нестабильной обстановкой в российском воздушном пространстве отменены рейсы 25, 28 и 29 июня, рассказала Интерфаксу руководитель отдела продаж авиакомпании Татьяна Токаренко. Регулярные рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять российские перевозчики Red Wings и Азимут. Все новости на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге и Москве малооблачно, небольшие дожди и 20 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 12 градусов.

Это

0: Audio Stories.
1: Мечехвосты – одни из самых древних существ на планете. Они живут вдоль морских побережий от российского Дальнего Востока до стран Юго-Восточной Азии, а также на восточном побережье Соединенных Штатов Америки. Их необычная голубая кровь – гемолимфа – используется в медицине для обнаружения опасных эндотоксинов. Гемолимфа содержит особый белок – гемоцианин, который позволяет выявлять присутствие токсинов благодаря своей чувствительности к веществам, выделяемым некоторыми бактериями и грибами. Даже незначительное количество патогенных микроорганизмов вызывает свертывание крови, превращая ее в гелеобразную массу. Один из крупнейших французских банков выступил с инициативой, направленной на защиту популяции мечехвостов. Он предложил фармацевтическим компаниям прекратить использование гемолимфы этих животных в научных целях. Банк обратился к ведущим производителям лекарств с предложением перехода на искусственно синтезированный заменитель крови. По мнению представителей банка, чрезмерное потребление ресурсов мечехвостов негативно сказывается на численности особей. Рост спроса на голубую кровь был вызван пандемией COVID-19, что привлекло дополнительное внимание экологов к проблемам защиты этих уникальных животных. Законы Соединенных Штатов Америки позволяют медицинским организациям добывать гемолимфу мечехвостов, однако требуют возвращения животных обратно в среду обитания после процедуры забора крови. Несмотря на это требование, значительное число особей погибает.
0: Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: Ученые выявили взаимосвязь между содержанием теобрамина в какао-бобах и замедлением эпигенетического старения организма. Высокий уровень теобрамина ассоциируется с пониженным темпом старения клеток. Чтобы понять механизм, представьте ДНК как нить, намотанную на белковые катушки. Одни ее части открыты для считывания, другие закрыты. Со временем баланс меняется, и эпигенетические часы отслеживают эти сдвиги, определяя биологический возраст. У участников экспериментов с высоким потреблением теобрамина эпигенетическое состояние выглядело моложе. Однако эксперты предостерегают от поспешных выводов. Связь между теобрамином и экспрессией ДНК может быть совпадением. Любители качественного шоколада часто ведут здоровый образ жизни и живут в благоприятных условиях. Те, кто регулярно ест горький шоколад, обычно следят за питанием в целом. Кроме теобрамина, какао содержит полифенолы, польза которых научно доказана. Шоколад не эликсир долголетия, но приносит удовольствие и пользу.
0: Аудио сторис.

крышей. Иду одна я, иду домой. Все жду я почты, а ты не

12 ночи, давно пробила

0: Audio Stories.
1: Морские археологи из музея кораблей викингов исследовали дно пролива Эресун между Швецией и Данией и обнаружили останки крупного грузового корабля «Проглот», важнейшую находку эпохи средних веков. Во время подготовки участка для нового квартала на глубине 13 метров команда нашла фрагменты, которые сохранились почти неизменными за 600 лет, благодаря песку и илу. Это самый большой кок в датских водах. Длина около 28 метров, ширина 9 метров. Корабль использовался для торговли между Нидерландами и Балтикой, перевозя соль, лес, кирпич и продовольствие. Отсутствие боевого оснащения подтверждает торговый характер. Сохранность отличная благодаря погружению в мягкий ил, защищавший от микробов и течений. Среди находок уникальная кирпичная кухня посреди корпуса и кормовая надстройка для экипажа. Обнаружены личные вещи моряков 15 века.
0: Audio Stories.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси,

0: очень совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны.
1: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: и звуковые стимулы, от простых случайные аккорды до сложных музыкальных композиций, начало первой части Бранденбургского концерта Баха. Было установлено, что прослушивание музыки активировало в мозге крокодилов зоны, неактивные при восприятии простых звуковых раздражителей. Эта реакция оказалась схожей с откликом человеческого и птичьего мозга. Так ученым удалось доказать, что умение распознавать сложную музыку зародилось гораздо раньше появления ныне существующих классов животных и восходит ко временам существования более примитивных форм позвоночных.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Когда-то бытовала точка зрения, что контакт с большинством видов гусениц вызывает лишь слабое раздражение кожи или небольшие химические ожоги. Но после обнаружения гусеницы Ланомия обликия стало очевидно, что отдельные разновидности способны наносить людям серьезный ущерб. Ланомия обитает в странах Южной Америки и ежегодно становится причиной гибели нескольких человек. Все дело в сильнодействующем яде, который провоцирует массивные внутренние кровотечения. Контакт с этим существом обеспечивает мгновенное проникновение яда прямо в кровоток человека. Кожа гусеницы покрыта тонкими полыми шипами, которые содержат яд. Последствия контакта включают головную боль, жар, рвоту и общую слабость. Через сутки начинается интенсивное внутреннее кровотечение, которое нередко сопровождается кровоизлияниями в головной мозг. Часто исход подобного отравления летальный. Впервые о поражающем действии яда узнали, когда сразу несколько десятков жителей сельскохозяйственной общины в Бразилии попали в больницы с одинаковыми симптомами. Пациенты жаловались на обширные синяки, которые быстро увеличивались в размере. Одиночное прикосновение к шипам гусеницы само по себе не смертельно и несет минимальный риск повреждения здоровья. Только многократные контакты от 20 до 100 прикосновений приводят к накоплению опасной дозы яда. При всей смертоносности яд ланомии обладает важным преимуществом. Он выступает эффективным антикоагулянтом, способствующим разжижению крови и профилактике образования тромбов. Этот аспект активно изучается в современной науке последние 10 лет.
0: Audio Stories.

0: для всех, кто уже проснулся.
1: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: 6 килограммов. Продолжительность жизни питомца дома при правильном содержании примерно 5-7 лет. Недостаточный уход за шерстью ангорского кролика может привести к печальным последствиям. При самостоятельном уходе кролик заглатывает большое количество шерсти. Если хозяин вовремя не заметит, кролик может начать испытывать проблемы с пищеварением вплоть до летального исхода. Ангорские кролики отличаются энергичностью, дружелюбием и игривостью. Как собаки или кошки, они обожают активное взаимодействие с человеком и другими домашними любимцами.
1: Аудио сторис.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения группировки «Юг» вели активные наступательные действия. Продолжается уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 127 зданий, уничтожено до 90 ВСУшников, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов. Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 300 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных пехотных десантно-штурмовых бригад, двух бригад морской пехоты, трех бригад национальной гвардии в районах Васильевки, Золотого Колодезя, Грузского, Новогришина, Доброполя и Новопавловки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих. Три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три оружия.

0: усилия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Армия России за сутки поразила объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и свыше 700 вражеских дронов самолетного типа. В течение дня перехвачены и уничтожены 28 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областями, Башкирией, Крымом и над Акваторией. Акваториями Азовского и Черного морей. Удаление приложений ВК из App Store без предупреждения ставит под сомнение надежность компании как поставщика коммерческих услуг, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, выводы будут сделаны после того, как российские ведомства свяжутся с этим сервисом.
2: Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. Безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуются разъяснения. Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.
1: В Минцифры назвали удаление приложений ВК из App Store политически мотивированным решением. В министерстве подчеркнули, что удаление приложений выполняют не только развлекательные функции, но и используются для решения социально значимых задач – общения, получения информации и обучения. Угроза Зеленского в адрес Белоруссии является вмешательством во внутренние дела республики. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала требования главы киевского режима убрать от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов.
3: Такие заявления Зеленского полностью высвечивают в нем и раскрывают в нем террористическую суть. Вот так говорят террористы. Очевидной целью этих угроз является втягивание Белоруссии в конфликт, расширение географии боевых действий. Только осложнило бы возможность урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами. Повторю, с марта 2025 года действует договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. В случае необходимости Россия готова предпринять весь комплекс мер, предусмотренный договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника, разумеется, безопасность союзного государства.
1: Белоруссия, по мнению Зеленского, якобы готовит инфраструктуру для потенциального расширения агрессии против Украины. Дагестан и Чеченская республика получат 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнений, сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства. Как отметил премьер, будут проведены аварийно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях, неотложные работы по возведению дамб.
4: Правительство по поручению президента продолжает оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, помощь. Выделено финансирование на первоочередные нужды жителей, на восстановление школ, детских садиков. При этом уже сейчас важно начинать укрепление берегов, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия природных явлений в будущем. Сегодня мы дополнительно направим из бюджета 2,5 миллиарда рублей на комплекс неотложных мероприятий в Дагестане, в Чеченской республике. Средства пойдут на расчистку рек и возведение дамб общей протяженностью 35 километров.
1: Коммунальные службы Махачкалы из-за обильных осадков сейчас переведены в режим повышенной готовности. На проблемных участках работают 20 аварийных бригад, сообщили в администрации столицы Дагестана. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерации фехтования России и Белоруссии. Ранее Международная федерация фехтования допустила российских фехтовальщиков к участию в соревнованиях под национальным флагом. Министр спорта Михаил Дегтярев поздравил атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу. На ближайшем чемпионате мира в Гонконге в июле российские спортсмены выступят с гимном и флагом. Все новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
1: Сегодня днем в Петербурге и Москве малооблачно, небольшие дожди и около 20 градусов. Сейчас в столице плюс 10, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы. Память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом. За мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: чувств полным-полны набиты. Мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги.
1: Audio Stories.
2: Многие из растений обладают памятью, способностью к обучению, умственными функциями и коммуникацией. Недавние опыты подтвердили влияние физического контакта на их физиологию. Простое опрыскивание листьев водой активирует сотни генов, которые регулируют митохондрии и хлоропласты. Австралийские ботаники изучили реакцию арабидопсиса таля, типичного лабораторного растения семейства крестоцветных. После капель жидкости или легких прикосновений клеточные изменения начинались через 10 или 30 минут, даже при затенении листа, которое растение воспринимает как угрозу. Это вызвало перестройку молекулярных процессов для повышения устойчивости. Растения вырабатывали жасмоновую кислоту, которая стимулирует защитные вещества против вредителей и грибков. Эти знания помогут оптимизировать сельское хозяйство, минимизируя вред от механических воздействий.
1: Audio Stories.

если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до грядущего подать руку.

0: Audio Stories.
1: С 1992 по 2019 год сотрудники Норвежского полярного института вели наблюдение за физическим состоянием популяции белого медведя на архипелаге Шпицберген. Они зафиксировали увеличение показателя индекса физической формы на 0,1 после рубежа тысячелетий. Одновременно наблюдалось заметное уменьшение площади льдов в регионе. Это принесло около 4 дней дополнительного периода открытой воды ежегодно. Несмотря на сокращение площадей плавающего льда, необходимого для охоты на тюленей, медведи смогли приспособиться к изменениям. Согласно одной из основных версий, хищники перешли на новые источники пропитания. Теперь медведи охотятся на северных оленей, моржей и тюленей. Благодаря запрету охоты, введенному Норвегией в 1933 году для северных оленей и в середине 20 века для моржей, оба вида восстановили свою численность. Поэтому они смогли стать источниками пищи для медведей. Ранее белые медведи Шпицбергена были объектом масштабной охоты, пока международное соглашение середины прошлого века не запретило промысел. Улучшение условий питания привело к улучшению физического состояния медведей в краткосрочной перспективе. Вместе с тем, глобальное положение популяции белых медведей остается тревожным. В арктическом регионе существует 20 отдельных субпопуляций этих животных, и в ряде мест ситуация ухудшается быстрее. Ученые делают вывод, что улучшение состояния шпицбергенской популяции связано с временным улучшением пищевых возможностей. Однако общая мировая тенденция однозначна. Белый медведь зависит от наличия достаточного объема морского льда для поддержания жизненного цикла.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Микроскопического паучка тетрагнатиду украшает удивительная жемчужная нитка, которая состоит из паразитов. Каждая бусинка в этой своеобразной цепи – это живая личинка микроскопического клеща, который прикрепляется к телу хозяина и питается лимфатической жидкостью. Питательные вещества клещ получает, прокусывая тонкое сочленение между головогрудью и брюшком жертвы. Размер каждой отдельной личинки весьма мал, не превышает 500 микрометров. Ранее на территории Бразилии был зарегистрирован только один подобный случай заражения пауков клещами, относящимися к совершенно другому виду. Сегодня Бразилия насчитывает более 3000 известных видов пауков, что открывает широкие перспективы для дальнейших открытий неизвестных ранее видов паразитических клещей. Также ученые полагают, что такие клещи могут паразитировать не только на пауках, но и на иных членистоногих, включая насекомых.
0: Audio Stories.

0: того, чтобы начала работать фантазия, сначала должны уйти мысли. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

Доброй ночи. С вами Диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Studio Stories.
1: Осенью и зимой 2025 года на озере Липно в Чехии произошло уникальное явление. Тонкий слой льда приобрел необычный зеленоватый оттенок. Проведенный гидробиологами микроскопический анализ установил виновника процесса, точнее виновницу – сине-зеленую водоросль Варенихиния нагелиана. Активизация ее размножения связана с повышенным содержанием фосфора в воде озера, что вызвано деятельностью человека. В большинстве водоемов Чехии вспышки цветения сине-зеленых водорослей происходят максимум до конца лета. На Липно же они сохраняются порой и поздней осенью, а прошедшая зима отличилась необычайно длительной задержкой водорослевых масс у поверхности от осеннего листопада до наступления морозов. Наиболее выразительной картина была накануне католического Рождества, когда кратковременное потепление усилило контраст между поверхностью льда и темно-зелеными скоплениями водорослей. После повторного замораживания ледяной покров получил специфичные глаза цианобактерий – прозрачные окна поверх скоплений водорослей, которые появились из-за разницы в способности поглощать солнечную радиацию. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Стареющая альпака Джованни из заповедника в Англии испытывает трудности после утраты обоих товарищей по стойлу. Самцу исполнилось 18 лет, при средней продолжительности жизни его вида от 15 до 25 лет. Альпаки – социальные животные, для них потеря близких соплеменников – серьезный удар. Они впадают в депрессию, испытывают тревожность, отказываются от питания и воспроизводят эмоциональные звуки. Работники зоопарка разработали нестандартное, но эффективное решение. Они обустроили вольер Джованни зеркальной конструкцией, которая создает иллюзию присутствия компаньонов. Эта идея возникла благодаря отзывчивости гостей парка, которые и подарили зеркала. Наблюдатели утверждают, что новшество помогло животному преодолеть переживания. Теперь он часто проводит время возле отражений, словно рассматривая нового друга, демонстрируя признаки спокойствия и удовлетворенности. Использование зеркал носит временный характер, поскольку руководство парка уже готовит встречу Джованни с новыми соседями. Владельцу фермерского хозяйства передали двух молодых самок альпак, которые вскоре присоединятся к Джованни после прохождения карантинных мероприятий.
0: Audio Stories.
2: Не думай о секундах.

тоска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор.

0: Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14:00.
2: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
0: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
2: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
0: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
2: Или просто позвоните в студию во время эфира.
0: Каждую среду и четверг с 17:00.
2: Хорошо, Терим. Хорошо, Перим. Тим, Перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово «пацана», там нету музыки.
4: Там песни.
3: Ну, там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так? Можно. Я остался без работы, остался.
2: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир.
0: С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
1: «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Во Флориде запустили инновационный метод утилизации органических отходов для снижения нагрузки на окружающую среду. Южная Флорида утопает в зелени, что приводит к избытку остатков ветвей и травы. Традиционные полигоны вредят климату, поэтому администрация городов предложила перерабатывать древесные отходы в биоуголь с одновременной выработкой энергии. Этот черный углерод очищает воду, улучшает почву и меньше загрязняет воздух, чем сжигание. Проблема обострилась после пожара на мусороперерабатывающем заводе в Майами-Дейд в 2023 году. Сегодня половина отходов уходит по железной дороге, что ведет к увеличению расходов и дополнительному загрязнению атмосферы. В планах администрации инвестирование около $7,5 миллионов

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Боевой авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение объектам ТЭК и транспорта Украины, складам горючего, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и 762 беспилотника самолетного типа. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Иводка, Толстодуб и Кияница Сумской области, Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял около 300 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. В Красном Лимане наши военные овладели 9 опорными пунктами ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «О-Запад» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Щурова, Нижней Журавки и Подлимана. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й дивизии овладели 9 опорными пунктами противника и заняли 38 зданий. За сутки в городе уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, 8 наземных роботехнических комплексов и 2 склада боеприпасов. Всего потери противника составили более 220 военнослужащих.
0: Экипажи Су-34 ВКС России ударили авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ. Они пытались укрыться в здании брошенной базы отдыха в районе населенного пункта Щурова. Также авиаудар был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. Россия оценивает усилия Трампа по украинскому урегулированию, которое он планирует продолжать после завершения истории с Ираном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, пока ничего не говорит об отстраненности американского лидера в украинском вопросе.
3: Мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского регулирования мы весьма признательны и высоко их оцениваем. Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом. Из этого и исходим. Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского регулирования.
0: Госсекретарь США утверждает, что Вашингтон сохраняет готовность играть конструктивную роль в решении кризиса на Украине. Марко Рубио также заявил, что на саммите на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по Украине. Евросоюзу придется платить 3 миллиарда евро в год из своего бюджета в виде процентов по кредиту в 900 миллиардов, привлеченному для финансирования войны на Украине, заявил еврокомиссар по экономике Домбровскис, выступая на инвестиционной конференции в Гданьске, пишет ТАСС. Он добавил, что это якобы цена, которую страны ЕС платят за отказ экспроприировать блокированные активы России. Удаление приложений ВК из App Store представляет собой циничную зачистку.

0: нехватку информационного пространства. Такую оценку дала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В Минцифры назвали удаление наших приложений политически мотивированным решением.
1: Все это было сделано, что очень важно, без предупреждения. Каких-либо претензий, письменных, устных, юридически оформленных, направленных по каким-то каналам, конечно же, не было. Американская корпорация Apple ограничила, по сути, поразила в правах десятки миллионов российских пользователей. Да, это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры. Безусловно, это настоящая зачистка информационно-коммуникационного поля.
0: Акции Apple рухнули на 6%. Компания объявила, что повышает цены на свои ноутбуки и планшеты из-за дефицита оперативной памяти и роста стоимости других комплектующих. Новые российские регионы получат дополнительные средства на выполнение социальных обязательств и модернизацию ЖКХ, сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства. По словам премьер-министра, деньги направляются на выплату пенсий жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
2: Правительством реализуется комплексная программа развития Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которая направлена в том числе на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов этих территорий, для чего в прошлом и в текущем году выделили свыше 33 миллиардов рублей. Эти средства пошли на выплату пенсии их жителям в соответствии с региональным законодательством. Сегодня на такие цели распределим еще около 6,5 миллиардов рублей, чтобы своевременно выполнить социальные обязательства перед нашими гражданами в третьем квартале этого года.
0: Правительство списало часть задолженности в 48 миллиардов по бюджетным кредитам Удмуртии в Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областям. Все новости на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге и Москве малооблачно, небольшие дожди и 20 градусов тепла. Сейчас в столице +10, давление 747 миллиметров ртутного столба.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем, с новой пятницей, 26 июня на календаре, 5 часов и почти 10 минут, время московское, у микрофона Николай Свистун, у нас с вами сегодня 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, на анонсы программ, которые готовятся к эфиру, как сегодня, так и в выходные дни. Вашу корреспонденцию мы принимаем через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram на номер плюс 7-967-103-5533. Пишите на здоровье. Ну, а начнем мы сегодня с идиоматических выражений. Не будь, все спокойно, совершенно нормально. Татьяна Юрьевна Гартман будет, но позже. Ну, а пока перенесемся в Японию. Там, вы знаете, уборщица, которую вызвали для того, чтобы выполнить ее должностные обязанности, вызвали в двухэтажный дом в городе Ибараки. В принципе, неважно, где это именно. Префектура Осака, если кому-то интересно. Так вот, двухэтажный дом, первый этаж, квартирка, ничем не примечательная. И вот, вы знаете, уборщица нашла скелет в шкафу. Вот мы рождены, чтобы кавку сделать былью, действительно. Тут по-другому как-то и не отреагируешь. Ну, то есть, в общем, действительно, полиция расследует все это преступление. Ну, казалось бы, сколько там это все дожидалось. Но дело даже не в этом. Не стану вас мучить с утра пораньше. Ну, или если у вас день уже, то днем не стану вас мучить анатомическими подробностями, коих хватает на просторах интернета. Просто сразу возникает вопрос. Если эта идиома нашла отражение в реальности, что же будет дальше? Вот что произойдет? Генетики и вправду сделают из мухи слона, или кулинары изобретут лапшу для наших ушей. Ну, в общем, много что может произойти. Но, знаете, сегодня пятница, все-таки хочется думать о хорошем. Поэтому, дорогие друзья, очень вам желаю, чтобы, если вам и придется сегодня витать в облаках, чтобы вы, в конце концов, очутились на седьмом небе. И с этой светлой мыслью давайте встречать пятницу под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 55 33 это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры, Макс, WhatsApp, Telegram. У меня интересно ваше мнение по поводу дат. Любите ли вы всякие симметричные даты, какие-то с совпадающими цифрами? Пытаетесь ли приурочить какие-нибудь значимые события к этим самым датам? Вот пример из Красноярского края. Там вот буквально сегодня, и, видимо, процесс уже пошел, вступит в брак рекордное количество пар. Даже в самом Красноярске станут супругами 184 пары. Поздравляем с этим, конечно же. И по такому случаю даже несколько ЗАГСов решили работать до полуночи. Мужественно. Спасибо большое доблестным сотрудникам за то, что так вот решили продлить собственный рабочий день. Что касается самой даты, 26.06.26, ну, в общем, понятно, рифмованные такие цифры. О чем это нам говорит? О том, что люди в целом, видимо, особенно мужчины, не очень полагаются на свою память. Это во-первых. Во-вторых, вот эта магия цифр нами по-прежнему руководит. Примечательно, что если охватить взором весь Красноярский край, огромный регион, конечно, безусловно, то там 1332 жителя решили стать супругами, то есть 666 пар. Православная общественность как-то проглядела это число. Ну хорошо, может быть, просто православные люди увидели это, в этом отсылку к книге пророка Экклезиаста, которая с 666 страницы Библии и начинается. Но вообще магия календарей, удивительно, конечно, прогресс устойчива. Сколько времени прошло, все равно даты нас как-то завораживают. Неудивительно, что именно календарям решили посвятить цикл 100 минут на этой неделе наши коллеги, которые занимаются редактурой и ведут передачу физики и лирики. И во вторник коллекционер и хранитель музея времени и часов Павел Барбаянов рассказывал, наконец-то, откуда же взялись эти юлианские, григорианские календари и как вообще приводили календарь в соответствие с астрономией.
2: Дело в том, что вчера рассказывал про такой странный месяц Мерцедонии, который вставлялся для того, чтобы скомпенсировать разницу между лунным или солнечным календарем. Так вот, он вставлялся в календарный год по указу правителя Рима. А к 45-му году у Цезаря было много других дел. Это и исторические походы, нужно и литературным трудом заниматься, и как-то с триумвиратом тоже разбираться, с Помпеем решить свои дела, египетский поход, гражданская война,
3: а тут
2: усиление.
3: Тут еще вставлять.
2: Абсолютно было не до календарей. И вот к 45-му году началась страшная путаница.
4: До нашей эры, я напомню.
2: До нашей эры, конечно, до нашей эры. Ничего не...

0: была астрономом Сезигеном. И вот в 45 году, 1 января, Цезарь провозглашает указ о том, что мы вводим новый юлианский календарь.
1: Пока вы спали.

0: спали.
1: Ну и к другим болезням, которые происходят не от людей, а от микроорганизмов. Тут выясняется, что космос-то в опасности, потому что человеческие патогены, оказывается, способны пережить полет не только на Луну, но даже и на Марс. Исследователь из университета нидерландского Таммаза Закария. Вот я понимаю, просто глобализм в одном имени фактически. Да, Таммаза Закария, ну прекрасно же. Да, так вот, вернемся к исследованию. Почему-то в немецкой лаборатории проводил эксперименты и подвергал микроорганизмы воздействию радиации, обезвоживанию, заморозке. В общем, все это в течение достаточно длительного времени проводилось. И, во-первых, в очередной раз был дан ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Есть, и занесли ее туда мы. Была ли она до нас... Тут пока наука сомневается, но оказалось, что, во-первых, не только бактерии, в том числе болезнетворные, вызывающие, например, пневмонию, но и дрожжи способны вполне перенести полет и даже выжить в условиях Марса, спутников газовых гигантов, Луны. То есть, в общем, если хоть капля воды есть на планете, значит, эти существа там способны выживать. На ком будет паразитировать?

какая-нибудь вот эта вот легочная бактерия, совершенно непонятно в этих условиях, но что-нибудь, наверное, придумает. Как все именно попадает на другие планеты, вы узнаете в субботу из школьной программы для взрослых. Профессор Российской академии наук и главный научный сотрудник Института космических исследований Сергей Богачев будет как раз рассказывать про лунные экспедиции. Бактерии посчитать, конечно, вряд ли получится, которые на Луну занесли, но как именно человечество это сделало, вы узнаете. Ну, а в целом, вот эту проблему научных исследований и их публичности, вообще, казалось бы, зачем все в очередной раз мусолить, иногда даже одни и те же темы подряд, вот этой непростой задаче и ответу на этот вопрос будет посвящен стартовый эпизод программы «Физики и лирики». Эксперт по научной коммуникации, доцент и руководитель группы коммуникации факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики Надежда Пупышева как раз и расскажет нам, для чего ученым вся эта публичность. Но это буквально через несколько часов, а пока музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Вот бывают такие новости, которые вызывают одновременно чувство гордости и неловкости. Вот сейчас объясню вам, в чем дело. Вот для начала новость номер один. Молодежь стала вдвое больше читать классическую литературу. Причем не где-нибудь, а у нас в России, представьте себе. Причем речь идет о самых разных носителях, не только об электронных, но и о бумажных. Но чем в этом смысле хороши электронные носители, сразу все видно, всю статистику. Вот есть онлайн-библиотека, и библиотекодержатели сразу видят, как там и что происходит, что народ открывает, что читает. Другие жанры тоже не отстают. Фэнтези, например, тоже подросло, наверное, в среднем вроде надо говорить. Любовные романы, да, на 20%, но все-таки это не в два раза, согласитесь. А тем временем, коль скоро о библиотеках зашла речь, в обычные офлайновые библиотеки тоже стали чаще ходить. Министерство культуры заявляет о том, что посещаемость библиотек выросла, причем в зависимости от регионов, от 6 до 10%. Тут надо отдать, конечно, должное самим библиотекарям, потому что все-таки, ну, это самая распространенная у нас сеть культурных учреждений. Говорят, что работает в библиотеках более 100 тысяч сотрудников в нашей стране, и преклоняемся мы, конечно, перед этими людьми. Но надо сказать, что библиотеки сейчас уже тоже, конечно, не просто библиотеки, такой центр притяжения, там и лекции, и какие-то мастер-классы какие-то. И вот я в провинции бывал неоднократно в библиотеках, которые пережили благодаря президентской программе реконструкцию, там и что-то вроде кинозала, и какие-то детские активности. Ну, то есть, прям такой центр притяжения. Это очень здорово. То есть, не просто для того, чтобы книжки с полки снять, туда приходят. Ну, и интернет, в конце концов, тоже там есть. Но я думаю, что все-таки главной остается функция как раз книгохранилища. Причем, как актуальной литературы, так и проверенной временем. Что почитать? Об этом нам рассказывают наши коллеги в самых разных программах «Маяка», но в шоу «Хочу все знать» это прям такая дежурная тема. И в субботу ожидается в гостях шеф-редактор издательства Smart Reading Екатерина Бунтман, а в воскресенье про детскую литературу в цикле «Книжная полка» будет говорить выпускающий редактор издательства «Детская литература» Анна Трофимова. Ну а мы сейчас послушаем отрывок из совсем другого цикла, из цикла «Медвежий угол». Кандидат биологических наук Евгений Альберт в субботу рассказывал о жизни и воспитании медведей.
2: Ну, где-то вот, когда медвежонкам нашим будет 1-3 месяца, у них откроются глазки, будет густая шерсть. И бурый медвежонок в апреле-мае – это уже 3-5 килограммов. Он уже будет выходить из берлоги. 4-8 месяцев – это уже игра. Они такие игручие становятся. Активно познают мир. Медведица учит их находить ягоды, выкапывать корешки, ну, собирать насекомых. То есть у них уже помимо молока идет твердая пища. И сам интерес, что медведица им это показывает на своем примере. То есть вот она сама откопала корешок, теперь медвежонок. Там пробуй, копай, да. Вот я там что-нибудь ягодку съела, ты теперь тоже ешь. То есть тут вот такое, знаете, педагогическое сопровождение идет ребенка, да, вот, значит, и прочее. И после чего уже, после первого лета идет первая зимовка. Медвежата уже могут пережить зиму, они уже нагуляли достаточно, все хорошо.
3: У них жирочек есть.
2: Да, у них жирочек, они уже спят с мамой, греются там. Вот, второй год жизни с медведицей – это сложные навыки. Рыбалка.
3: Это сложно.
2: На нерест пошли. Дело в том, что медведица действительно приводит медвежат к водоемам, чтобы они там поучились как-то половить каких-то водных животных.
0: Пока вы спали.

0: спали.
1: Случалось ли у вас такое, когда вот смотришь на знакомое лицо или даже это лицо известного человека и думаешь, ну я знаю, как его зовут, знаю же, а как, не помнишь, и потом, Леонид Гайдай, например, или слово какое-то вот вертится на языке, вот возвращаемся к идиоматическим выражениям, но оно ж нигде не вертится, правильно, оно где-то в мозге сидит, но когда нам нужно, мы до него не можем добраться. Тут, оказывается, за всем этим скрывается, видимо, сложный нейромеханизм, который попытались вскрыть японские ученые. Провели эксперименты, представьте себе, на мышах, у которых ничего на языке не вертится, по всей видимости, но стимулируя гистаминовые нейроны, удалось как раз выяснить, что в момент, когда эти самые нейроны простимулированы, то мыши обнаруживают на 40% лучшую память, чем без вот этой самой стимуляции. Иными словами, это вот эти все гистаминовые нейроны виноваты. Их, оказывается, еще очень мало. Представьте, если вот искать в человеке их, то находятся они в одном единственном месте, в туберомамиллярном ядре. Это задняя часть гипоталамуса. Гипоталамус-то невелик. А этих самых нейронов у нас всего несколько десятков тысяч. И вот они-то и все контролируют. Вспомним мы в нужный момент нужное слово или нет. Вот так вот все и происходит. Так что, Татьяна Юрьевна, это не мы, если что. Это все гистаминовые нейроны. Самое время для урока русского языка.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим глаголы, с которыми что-то не так. При образовании некоторых форм были допущены неточности, некорректные изменения. Короче, обидели наши глаголы. Кто и как это сделал, обязательно разберемся. Не дадим глаголы в обиду. И давайте начнем вместе с гостем школьной программы для взрослых.
4: А вот если ту же самую плиточку взять, но уже с железными арматурными стержнями, да, там начнутся появляться трещинки. Но при этом сама плита разрушена не будет.
3: Начнутся появляться трещинки. Это некорректное выражение. Здесь возможны два правильных варианта. Либо начнут появляться трещинки без «ся» в первом слове, либо появятся трещинки. Еще в этом высказывании мы услышали слово «стержнями». И на всякий случай скажу, это верно. Но и «стержнями» тоже литературная норма. В слове «стержнями», «стержнями» двойное ударение. Ну а мы возвращаемся к нашим глаголам вместе с ведущим Владимиром Матецким.
5: В свое время я напомню лорди и так далее, как колода перетусовывается. А держать фестиваль на плаву такие долгие-долгие годы – это чудо великое.
3: Перетусовывается. Глагол неточный. Когда речь идет о колоде, то карты перетасовываются. Меняем «а» на «у» в третьем слоге. Ведь наш глагол образован от слова «тасовать», «перетасовывать». А перетусовываться, наверное, может молодежь, когда переходит из одной тусовки в другую. Ну или когда слишком долго тусуется. Но такого глагола в словарях нет. Да и мы говорим не про молодежь, а про карты. Вот у нас они и будут перетасовываться. Далее мы послушаем ведущего Сергея Стилавина. Не могу пройти мимо его любимого глагола.
6: И вот у вас возникает ощущение, что какая-то есть вот корреляция между тем, когда вылазит, я вот это слово буду использовать, вылазит всякая нечисть, именно вот, например, в связи с религиозными праздниками большими.
3: Вылазит. Сергей сознательно использует это слово, значит, он понимает, что надо говорить «вылезает». Но если уж мы заговорили про нечисть, то, наверное, для этих существ такой нелитературный глагол вполне подойдет. Ну и мы продолжаем обсуждать немного странные, кривые, я бы сказала, глаголы с Никитой Карповым, ведущим программы «Трудности перехода». И вот здесь меня поджидал несолнечный удар.
7: И поразбираться, как они влюбляются, как они испытывают разочарование, как разлюбляют и все такое.
3: Разлюбляют. Когда я услышала это слово, то подумала, что оно наверняка не литературное. На всякий случай полезла в словари. И, о чудо, я там нашла это слово. Оказывается, в русском языке есть глагол «разлюблять», «разлюбляться». И этот глагол находится в пределах нормы. Век живи, век учись. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: вы спали.
1: Старшая сестра – это не родственница, это услуга, которая набирает популярность, в частности, в Китайской Народной Республике. Женщины в возрасте 30-40 и даже немножечко за предлагают девушкам молоденьким выслушать их, дать совет, поделиться мудростью жизненной. Ну, нам с вами никого нанимать не нужно, потому что у нас есть Сергей Насибян, это психолог и автор, ведущий интерактивного шоу «Провокация». В субботу после 17:00 задавайте свои вопросы, получайте, пусть и провокационные, но крайне полезные советы и ответы на свои тревоги и чаяния. И вот, пожалуйста, вам пример из прошлой субботы. Слушательница с развитой тревожностью говорит, что постоянно в аэропорт за 6 часов выезжает и боюсь ошибиться с такси. И, в общем, надо как-то стать спокойней. И даже призналась девушка, что завидует пофигистам. Давайте послушаем, что сказал в ответ Сергей Насибян.
2: Так вот, я предлагаю вам посмотреть на тревогу немного с другой стороны и понять, что проблема не в том, что вы тревожитесь, а проблема в том, что вы пытаетесь использовать свою тревогу, то, что я сказал в самом начале эфира, как способ контроля будущего или как способ контроля кого-то. Да? Вот, например, когда мои родители мне говорили, или я говорил своим детям, там, типа, я за тебя беспокоюсь, я волнуюсь, то это очень часто такая форма контроля. И ваш отец ведь тревожился не потому, что был слабым, он тревожился, потому что он бессознательно как бы себе внутри верил, что если он будет достаточно напряжен и внимателен, такой, знаете, настороженным, то он сможет предотвратить беду. И вот такая обманка в нашей голове. А ребенок смотрит на родителей и, в общем-то, делает выводы, но уже не из слов, а всем своим существом, что называется. Вот. И если рядом, как сказать, с вами был бы человек, который постоянно ждал опасности, то психика, она действительно воспринимает мир опасным. Поэтому сегодня вы, когда выезжаете в аэропорт, вы берете так много времени. И не потому, что вы боитесь опоздать, а потому что ваша нервная система не верит, что жизнь может справиться, или что вы можете справиться с жизнью без тотального контроля с вашей стороны. И вот тут у меня для вас, наверное, в какой-то степени плохая, да и хорошая одновременно новости. Плохая новость заключается в том, что тревога редко исчезает просто потому, что вы что-то поняли. А хорошая, что она начинает ослабевать, когда вы перестаете ей подчиняться. То есть не надо ее побеждать, надо перестать ей подчиняться. Я бы начинал на вашем месте не с техник, я бы начал с маленьких экспериментов. Приехать в аэропорт не за 6 часов, а за 3. Вызвать такси, не проверяя каждые 5 минут, куда он едет. Потому что тревога лечится, ну, не лечится контролем. Тревога лечится отпусканием контроля, доверием, так скажем. Вот. И поэтому здесь важно понять, что и пофигисты – это не совсем то, что вы говорите. Не завидуйте им, потому что между тревожным человеком и пофигистом гораздо меньше разницы зачастую, чем кажется. Просто один к тревоге так относится, другой к так. Один пытается ее контролировать, а другой делает вид, что ее нет. Это тоже на самом деле способ контроля.
0: Пока вы спали.

0: уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том. Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
1: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Финал часа, время поговорить о чем-нибудь, может быть, даже возвышенном. Вот о музыке, например. Я думаю, что у каждого есть песни, которые вызывают те или иные воспоминания и соответствующий эмоциональный ряд. У кого-то, наверное, даже есть наша песня, у супругов, у парня с девушкой. Но вот финские ученые тут решили выяснить, а каким же именно образом музыка воздействует на эмоциональный ряд? Почему одни и те же песни могут вызывать, в зависимости от обстоятельств, либо прилив позитивных эмоций, либо заставить нас грустить, в чем тоже, наверное, ничего плохого нет, но вроде как мы стараемся поменьше этого делать, потому что грусть нас как-то и сама находит, ну и так далее. Всякие переплетенные эмоции, когда и одновременно, и что-то радостное, и что-то, может быть, даже печальное возникает в нашем сознании. И собрали ответы от более чем 2100 человек из 84 стран, чтобы как раз понять, а что же происходит с восприятием музыки у нас, у людей. И знаете, выяснилось, что на самом деле музыка-то в целом ни при чем. Гораздо важнее те обстоятельства, которые нас заставили включить ту или иную песню или тот или иной плейлист. Иными словами, мы сначала оказываемся в неких обстоятельствах, а потом уже подстилаем под это саундтрек. И эмоции, соответственно, либо усиливаются, либо гаснут. Ну, кому-то, например, скучно на тренировке, а музыка помогла. Есть еще одна сфера, в которой музыка тоже играет важную роль. Это футбольное боление, про которое сейчас, конечно, много идет разговоров. И в воскресенье как раз этому и была посвящена программа под названием «Хорошо темперированный эфир». В Одессе Вумян с музыкальным журналистом, блогером, коллекционером Славой Милком говорили о том, как звучит главная игра мира, о музыке футбола, от гимнов до личных футбольных воспоминаний. В общем, много было тем, и даже затронули такой южноафриканский тауншип джаз и узбекское диско «Балалар». Полную версию вы найдете на медиаплатформе «Смотрим», но у нас сейчас небольшой фрагмент.
3: New Order все-таки это английская группа из Манчестера, город, который славен своими футбольными командами, своими игроками. Ну и в целом какая-то все равно любовь к английской музыке переросла в любовь к английскому футболу.
4: Вот так у
3: вот.
4: Тебя?
3: Да, угу. Лично у меня британскому. Ну и в целом, опять же, все вот эти вот культурно-футбольные хулиганские веяния тоже оттуда. Это стиль, это мода, образ жизни, который британцы несут уже дальше и за другие континенты.
4: Я так понимаю, фильм «Хулиганы зеленой улицы» для тебя был важен в твоей юности, да?
3: Кстати, нет.
4: Кстати, нет.
3: Вообще прошел совершенно мимо. Я его уже посмотрел, может быть, в году 10-м, в 11-м. Меня не зацепила эта история. Немножко необдуманная жестокость.
4: Вот немножко так. Слишком голливудская даже в некоторых моментах, да?
3: Да, плюс я смотрел «Властелин колец», и как будто Фродо у меня не ассоциируется.
4: Возвращаясь к этой песне «World in Motion», это, напомню еще раз, 90-й год,

0: чемпионат мира в Италии, если я не ошибаюсь, в 90-м году, да, в Италии проводился. И, собственно, в этой песне еще можно услышать куплет от футболиста английского.
1: Да, Джо Барнс зачитал целый куплет, но все-таки на тот момент New Order была одна из, правда, крупнейших таких вот английских групп. Им доверили написание очень важного коммерческого хита, и это стало визитной карточкой и для сборной Англии, и в целом для группы. По-моему, это единственная их композиция, которая вообще добиралась до первой строчки британского чарта. Ну и, собственно, очень классно придумали, что пригласили легенду Ливерпуля, который играл и за Ньюкасл, зачитать такой небольшой куплет. И самое главное, мне очень нравится, что очень понятный английский язык, можно разобрать каждое слово, весь смысл.
2: Пока вы спали.

0: Новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В течение минувшего дня перехвачены и уничтожены 28 украинских БПЛА над российскими регионами. За сутки средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и свыше 700 вражеских дронов самолетного типа. Армия России за сутки поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего, места хранения и запуска беспилотников. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 8 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пескуновка и Малиновка в ДНР. Противник потерял более 200 военнослужащих, 2 бронемашины, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. В Константиновке за сутки освобождено 127 зданий, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
2: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 127 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов.
1: Экипажи Су-34 ВКС России ударили авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ. Также авиаудар был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного

0: и уточнили, что российских граждан среди членов экипажа нет. Насмешка над здравым смыслом. Вот чем, по мнению Марии Захаровой, являются похвалы Евросоюза в адрес Зеленского. Кроме того, официальный представитель МИДа подчеркнул, что в Европе сейчас активно проводится курс на подавление любых форм инакомыслия и усиливается контроль за цифровой сферой и волеизъявлением граждан.
1: Анонсированные суммы так называемых пожертвований на продолжение кровавых агрессии против мирных граждан служит еще одним убедительным свидетельством того, что сегодня Европа, Западная Европа, стала главным препятствием на пути к миру. В орловском восприятии европейцев война – это и есть как бы путь к миру. Поэтому они активно вкладываются в военную накачку режима Зеленского и позиционируют себя в качестве его стратегического тыла и не оставляют попытки нанести нашей стране, как они там говорят, поражение.
0: Удаление приложений ВК из App Store Захарова назвала циничной зачисткой информационного пространства. Представители ВК назвали действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными. Ранее установленные приложения продолжают работать. Правительство направит 60 миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Как сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина, средства обеспечат выполнение обязательств по льготным кредитам, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции.
2: Чтобы снизить финансовую нагрузку на агропредприятия, направим порядка 60 миллиардов рублей на предоставление субсидий с федерального бюджета кредитным организациям. Эти средства позволят выполнить обязательства по более чем 41 тысяче льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции. Ну и также на выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Рассчитываем, что такие меры помогут сохранить устойчивость хозяйства, а российским гражданам и далее будет доступно потребление качественных отечественных продуктов питания.
0: Также стало известно, что Дагестан и Чеченская Республика получат 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнений. Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила продажу билетов на рейсы из Тель-Авива в Москву, как сообщается, из-за событий между Россией и Украиной. В связи с нестабильной обстановкой в российском воздушном пространстве отменены рейсы 28 и 29 июня, рассказала «Интерфаксу» руководитель отдела продаж авиакомпании Татьяна Токаренко. Регулярные рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять российские перевозчики «Red Wings» и «Азимут». Все новости на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Петербурге и Москве малооблачная погода, небольшие дожди и около 20 градусов. Сейчас в столице 11 градусов тепла.
3: Маяк. На правах рекламы.
4: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В «Реклиник» ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: спали.
1: 26 июня на календаре, пятница. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов 15 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши разговоры, которые посвящены актуальным новостям, фрагментам программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и анонсом того, что будет происходить в эфире «Маяка» сегодня и в грядущие выходные дни. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. И, к слову, о датах. Дмитрий из Омска, наш постоянный слушатель, говорит, брат родился 6 числа 6 месяца 66 года, да еще и в 6:05 утра. В этом году, да, исполнилось, что логично, 60 лет, решил покреститься. Неожиданно, ну тянь, а кто-то вступает в брак сегодня в рекордных количествах. Поздравляем, опять же, всех тех, для кого пятница таким образом двойной праздник. Ну, а пока давайте поговорим о работе. Почему бы нет, на пороге выходных-то можно позволить себе. Тут попытались даже географическую такую составляющую привнести в картину трудовых отношений. Причем сделали это страховщики. Исследовали они трудовые приоритеты россиян в возрасте до 35 лет. Иными словами, молодежь. Итак, что отмечают, причем здесь, что важно, не статическая картинка, а динамическая перед нами предстает. Говорят, что все-таки снижается интерес к удаленным форматам работы. Это, с одной стороны, продиктовано политикой работодателей, которые такие, ну нет, конечно, все это неплохо, но давайте вы все будете под присмотром, товарищи. Что же касается как раз удаленного формата, то 32% против 18%. Девушки, конечно, здесь доминируют среди тех людей, которые предпочитают никуда не ходить, а работать из дома. Это логично, ну, потому что, ну, представьте, дорогие мужчины, сколько всего должна прожить женщина, чтобы выйти, наконец, из дома. Во-первых, проблема под названием «нечего надеть». Во-вторых, все-таки нужно нанести на себя там какое-то количество средств, в том числе и чисто декоративных. Ну, в общем, сложно. Это не то, что нам. Поэтому мы тут абсолютно все понимаем. Ну и самое интересное, географически

0: пока вы спали.
1: Так, кто же в наш не вступает в романтические отношения, еще и детей заводит? Оказывается, это люди, которые являются, ну, такими агрессивными. Вот так вот неожиданно ученые выяснили, что сплетники и манипуляторы чаще других вступают в романтические отношения и связывают это с в целом такой вот деятельной жизненной позицией и умением таким образом удержать партнера. Довольно парадоксально звучит. Но вот говорят, что мы вырождаемся как популяция, как вид. Тут, может быть, даже поинтереснее трансформация происходят. То есть всякие добрые, нежные, трепетные будут вымирать, что ли? Вот жалко, что доктор Добин сегодня прогуливает, почему-то нет его в анонсах, но зато будет Василий Жанович Цветков. Это профессор Московского педагогического госуниверситета, доктор исторических наук и автор цикла «Портрет второго плана». Сегодня в 10.00 в программе Сергей Стиллавин и его друзья все вы узнаете о тех людях, которые как раз в тени любят держаться и, наверное, кем-нибудь манипулировать. Ну, а в среду продолжился цикл «Меценаты» и журналист Михаил Жебрак рассказывал о прекрасной женщине Марии Тенишевой.
2: Она многими делами занималась, но вот русский стиль, это тоже было ее, и в этом было, кстати, расхождение с мироискусством. Мир искусников мы знаем, это все-таки, ну, модерн, арт-деко, и она стояла у истоков. Идеологи, конечно, это Дягилев и потом Бенуа, но 12 с половиной тысяч дала Тенишева, а Мамонтов дал только 5 тысяч. То есть меньше, она даже как на него так немножечко обиделась, потом давала. И она очень хотела, чтобы главным в редакции был Рерих, потому что

0: вот у него как раз вот такое внутреннее русское начало. А Дягилев выдвигал других авторов, и она отошла. Она отошла, но тем не менее, вот у истоков мироискусничества она стояла. Более того, она проводила первую выставку мироискусников. Это проходило в залах Штиглица. Многие сейчас знают, это прекрасное до сих пор учебное заведение школы технического рисования Штиглица. И вот была первая выставка, 98-й год. Она собирала, поехала в Европу, собирала, ну, тому, что ей, естественно, помогли, составили списки, но договаривалась она. Ну, потому что страховка, деньги, перевозка. Потом она так не преминула в воспоминаниях написать, что «Хрусталь от Тиффани». Его тогда в Москве не было, а у меня была небольшая...
1: Даже контора, что сейчас в Америке.
0: Да, да, небольшая такая коллекция у нее была, она тоже ее на выставку предоставила. И так получилось, что неожиданно Николай II сказал, что он хочет посетить выставку.
2: Пока вы спали.

0: когда вы спали.
1: Индекс пикника. Оказывается, и такой есть. И Россия вошла в тройку стран с самым низким этим индексом, пропустив вперед только Индию и Китай. А что же, по мнению авторов индекса, входит как раз в этот самый пикничный набор? Белый хлеб, 450 граммов мясной нарезки, столько же сыра, салат айсберг, томаты, огурцы, понятно, апельсиновый сок, сладкая газировка, большая пачка чипсов. Ну, в общем, что, честно говоря, как-то... скучновато. Где, извиняюсь, шашлык? В общем, мне кажется, мы умеем вкуснее, хотя и дороже, но на этом, мне кажется, нам в основном не то чтобы совсем наплевать, но если речь идет об отдыхе, то почему бы себе и не позволить. О том, что фастфуд – это не всегда плохо, что вообще можно попробовать в дороге и каков на вкус лучший уличный фастфуд, об этом сегодня будет говорить шеф-повар и кандидат исторических наук Антон Прокофьев. Все это состоится после 13:00 в программе «Физики и лирики». Ну, то есть, в общем, осталось ждать не так уж и долго, а пока музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Группа крови оказывается ни при чем. Ну, если вы, конечно, комариха, которая кусает человека. Оказывается, был такой миф, и до сих пор он жив, не до конца опровергнут, что комары ориентируются на группу крови. Дескать, есть группы крови повкуснее, есть какие-то менее вкусные, но сойдет уж, и если на то пошло. Как влияет резус-фактор, тут я никакой мифологии не нашел. Но, знаете, говорят все-таки люди, которые разбираются в насекомых, что привлекает только индивидуальные запах человека. Вот тебе, пожалуйста. Кто-то, оказывается, уже заведомо в генетическую лотерею проиграл. Вообще, в целом, комары одни из древнейших обитателей планеты. Даже вот этот вот кровососущий вид, ну не вид, такая совокупность видов, им уж как минимум 100 миллионов лет. Мы, конечно, помоложе. Homo sapiens, ну, по разным оценкам, там порядка 300 тысяч лет существует на планете. Но любопытно, что за вот эти сотни тысяч лет мы так и не адаптировались. Не сами не адаптировались к этим кровососущим насекомым, ни их под себя не адаптировали. В общем, как-то есть ощущение, что мы, может, и вершина эволюции, но саму эту эволюционную битву местами проигрываем. К счастью, пока локально. Как менялся организм человека в процессе эволюции, об этом вы узнаете в субботу, то есть уже завтра, после 15.00 в школьной программе для взрослых. А рассказывать об этом будет учитель биологии и естествознания Петр Гамбарян. Ну, а в воскресенье, которое было почти неделю назад, опять же в школьной программе для взрослых, учитель биологии Хорошколы Мария Рабека рассказывала вот про ту самую очень привлекательную для кровососущих эту вот жидкость, как устроена и как работает наша кровь.
2: И она носится по нашим сосудам, как курьер на электросамокате, только гораздо быстрее, конечно. Потому что за сутки кровь может пробежать вообще-то по нашему телу более 15 тысяч километров, что, разумеется, очень много. А за год, соответственно, это целое такое кругосветное путешествие получается. Так вот, из чего она состоит? Если мы представим, что кровь – это река, то жидкая часть – это как раз плазма крови, это воды реки. И она занимает, конечно, больше всего объема крови, до 90%. Состоит она из воды, но в воде растворены соли и белки. И дальше в этой реке есть три вида лодок – это форменные элементы. Первый – это эритроциты, красные кровяные тельца, благодаря которым кровь является красной жидкостью. Они у нас самые многочисленные. И их ключевая задача – это переносить кислород от легких, когда мы дышим, делаем вдох, ко всем органам и забирать углекислый газ обратно. Соответственно, эритроцитов очень-очень много, и если вот мы представим, что их выложили в цепочку, то она трижды обогнула бы Землю по экватору. Из одного организма, естественно.
3: Ну, хватит.
2: А вторые лодки – это лейкоциты. Это белые кровяные тельца. Они являются нашими защитниками, и они бесконечным образом патрулируют наш организм в поисках врагов. Кого ищут? Бактерии и вирусов.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Тест на усталость, причем биологически, разработали швейцарские ученые из Цюрихского университета. Они проверяли на здоровых молодых людях влияние недостатка сна. Ну и действительно, в общем, выяснилось, что специфический химический след даже удалось, это все бессонница, да, недосып оставляет в организме. То есть есть конкретные биомаркеры, которые можно определить по слюне. Ну и дальше мысль-то понятная, что человек усталый за рулем, это даже может быть ну, не то чтобы хуже, чем в состоянии измененного сознания, но тоже небезопасно. Говорят, что 4 ночи по 6 часов сна никакого следа не оставляют. Вот интересно, как скоро появятся усталости-тестеры вместо алкотестеров или наряду с таковыми. В целом, все, что происходит на наших дорогах, вы сможете обсудить сегодня после 18:00 с нашими коллегами в большом выпуске Ассамблеи автомобилистов. Ну и москвичей хочется предупредить о том, что не только москвичей, гостей столицы, что завтра, 27 июня, в Москве электрофестиваль. Это не гирлянды и люстры будут включать, а все вот это электротранспортное выпустят на какие-то дороги. В общем, готовьтесь к перекрытиям. Ну, а пока музыка на маяке.
0: Привет,

0: программе «Место действия Россия», а Станислав Аманов, кандидат исторических наук, в целом рассказал нам о том, как люди выходили из крепостных.
1: Вы знаете, вы хороший момент затронули и даже немножко миф затронули. Вот есть много мифов о том, что практически все вот эти вот династии, Морозовы,
0: многие.
1: На самом деле они были из особой в основном категории. Это категория экономических крестьян. Те самые, которые в результате секуляризации, то есть когда у монастырей забирали землю с крестьянами, они стали принадлежать государству. Вот из них действительно было очень много будущих промышленников. И вот тот же Морозов был из этой категории, Елисеевы. Поэтому да, они, вот, собственно говоря, потом создадут. Но как они поначалу создают свой бизнес? Вот в частности, частновладельческие крестьяне, они будут записывать бизнес на своего помещика. Ну, конечно, это мешало им во многом. Все посредники в создании бизнеса, они мешают. Но в любом случае это не мешало им, отдельным этим крестьянам, каким-то образом создавать тот самый первоначальный капитал, который потом разорвет целые промышленные отрасли в России, да, потому что мы знаем, что вот те же самые Елисеевы, владельцы магазина Елисеевых, легендарного магазина, да, вот они как раз-таки пример всего этого. И даже Сава Морозов тоже такой яркий пример того, как сначала крестьяне регистрировали бизнес на помещика, потом, собственно говоря, они стали создателями новых сфер промышленности. Вот такие были взаимоотношения до отмены крепостного права.
2: Пока вы спали.

0: «Маяк». Имена собственные. Российский филолог, переводчик художественной литературы Лилиана Зиновьевна Лунгина. Начиная изучать филологию, последовала рекомендациям одного из преподавателей, посоветовавшего студентке сосредоточиться на редких языках. Лунгина посвятила себя скандинавской культуре. В дальнейшем это позволило ей не только успешно конкурировать с другими переводчиками, но открыть отечественному читателю настоящее сокровище – произведение Астрид Лингрен, первым из которых была сказка о малыше и Карлсоне, который живет на крыше.
1: Это мы. Это про нас. Маяк.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
0: До нашей эры с Земли была видна обратная сторона Луны. Как знать.

0: Цветаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня на Маяке.
1: Остается на разговор о нашем ближайшем эфирном будущем. Мы с вами сегодня после 19.00 отправимся в год 1881 и заодно в Нижний Новгород, где, как выяснилось, люди мечтают не работать. Но вот 145 лет назад люди не просто работали, а еще настолько эффективно пытались трудиться, что проложили первую в России линию телефонной связи. Почему именно там, кто это сделал, как это работало, об этом, обо всем сегодня и побеседуем в свежем выпуске программы «Место действия Россия». Музыкально-историческое путешествие нас ждет в 17.00 под предводительством Игоря Ружейникова. Причем путешествие это будет даже более музыкальным, чем обычно, потому что речь пойдет об ионике. Вот те, кто занимался музыкой в позднем СССР и в 90-е, те, конечно, помнят этот он был электромузыкальным инструментом. В общем, что это был за электроорган, рожденный в ГДР в 1959 году, вы сегодня и узнаете благодаря Игорю Ружейникову. Ну а в целом музыки, конечно, сегодня будет много. Василий Стрельников со своим иновещанием после 20.00 ждет нас всех. Ну а на исходе воскресенья, вы знаете, шоу «Бессонница» для тех, кто не может правильно войти в понедельник. Василий вам поможет обязательно. Конечно же, цикл «В рабочий полдень» после 12.00 в программе «Физики и лирики». Ну и не будем посреди всего этого великолепия забывать о том, что с 14 до 17 нас ждет экскурсия в мир музыки под предводительством Владимира Леонардовича Матецкого. И самое время сейчас вспомнить прошлую пятницу. Тогда Владимир Матецкий с Маргаритой Митрофановой говорили о разном, ну о музыке в том числе. Ну и затронули творчество человека, который, вот, кстати, у меня раньше в качестве творческой единицы в сознании не существовал. А вот группа The Smiths с их лидером и автором песен Морриси очень даже. Но вот оказывается, что Джонни Марр — это вполне самостоятельный композитор, и ему был посвящен один из эпизодов программы «Студия Владимира Матецкого». Сейчас мы его и послушаем. Владимир Леонардович и Маргарита Михайловна появляются в эфире, а я прощаюсь, желаю вам отличной пятницы, прекрасных выходных, до скорой встречи, пока!
2: Буквально пару дней назад вышла песенка, которая будет в альбоме гитариста группы The Smiths Джонни Марр. Он очень известный манчестерский такой перец Джонни Марр. И сейчас кивают головой те, кто следят за музыкой, и за Смит следят. Смитс. Ну, буду просто говорить без TH, просто Смитс. Неоднократно об этом были разговоры. Песня абсолютно новая. Он продвигает альбом. Это первая песня на альбоме. Это первый сингл. Он говорит об очень интересной концепции, поскольку альбом называется «The Age of Everything» – «Время всего», то есть имеется в виду эпоха, когда одновременно все происходит. И он пишет об этом, двоеточие. Кстати, я вот эту маленькую публикацию подготовил завтра, Яндекс.Дзен, Телеграм, она будет такая чуть-чуть более развернутая. О чем он пишет «Время всего»? О том, что когда люди видят какие-то гиперважные, значимые новинки технологического характера, типа искусственного интеллекта, в первую очередь они, конечно, боятся. И это понятно. Но вот я пригляделся к музыкальным каким-то трекам, которые сделаны искусственным интеллектом. Да, они звучат немного удручающе. Но, говорит Джонни Марр, при этом они же какие-то новые горизонты открывают для человека. Ведь правда? Ведь верно? Как спрашивал герой известного произведения Ильфа и Петрова. Послушаем сингл Джонни Марра. Звучит, кстати, вполне прилично.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Штурмовики южной группировки войск ведут в Константиновке Донецкой Народной Республики активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка разрозненных групп противника в юго-западной части города, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, за сутки взято под полный контроль 127 зданий.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Пескуновки и Малиновки. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 127 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
0: Тем временем расчет РСЗО «Ураган» группировки «Днепр» уничтожил пункт управления дронами противника в районе Орехово, сообщили в Минобороны. А военнослужащие расчета ударного беспилотного летательного аппарата «Ланцет», соединение войск беспилотных систем группировки «Центр» поразили самоходную артиллерийскую установку «Богдана» калибра 155 мм на Добропольском направлении. Диверсионная группа ВСУ уничтожена в районе Красноармейска. Об этом РИА Новости сообщили источники в силовых структурах. Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» обнаружили противника во время прочесывания местности. Несколько человек скрывались в лесополосе. Одежды и снаряжение указывали на натовское происхождение. В результате завязавшегося непродолжительного боя противник был уничтожен, после чего российские военные продолжили выполнять поставленные боевые задачи, отметили источники. Напомню, Красноармейск перешел под контроль российской армии в конце ноября, начале декабря прошлого года. Генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для Альянса. Он выступил в Вашингтоне в Атлантическом совете. Эта организация признана в нашей стране нежелательной. Рютте утверждает, что Россия круглосуточно производит военную технику и быстро извлекает уроки из боевых действий на Украине. Генсек Альянса добавил, что у НАТО в то же время недостает активов и возможностей, которые требуются для сдерживания. Выступая в Вашингтоне, он также объявил, что Соединенные Штаты и Европа формируют трансатлантическую оборонную базу с взаимными инвестициями.

0: выхода из ХСС Йенсу Шпану. Как отмечают авторы, за рубежом продолжают работать и строятся АЭС немецкого типа. Напомню, в 2011 году правительство ФРГ под руководством Ангелы Меркель приняло решение о полном отказе от атомной энергетики к 2022-му после аварии на АЭС Фукусима-1. Из-за отказа от российского газа эксплуатацию оставшихся атомных электростанций продлили до середины 2023 года. Как отмечается в письме, с технической точки зрения последние закрытые станции можно вернуть в эксплуатацию, а решение властей об отказе от атомной энергии специалисты называют политической ошибкой. Число жертв и пострадавших после серии землетрясений в Венесуэле продолжает расти, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо. По его данным, погибли не менее 235 человек, пострадали свыше 4300. Как отметил министр, некоторые раненые в тяжелом состоянии. В среду вечером по местному времени и в четверг утром в Венесуэле произошло сразу несколько землетрясений. Магнитуда самого серьезного из них составила 7,5. Больше всего пострадал штат Лагуайра на севере страны. Он объявлен зоной бедствия. Власти проводят спасательные операции и уже приступили к оценке ущерба. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 20-22 градуса. В Москве также облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, термометры покажут 20-22 тепла, в Подмосковье плюс 18-23. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 89%, осадков в городе не наблюдается, погода ясная.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем. Здравствуйте, Владислав Александрович.
2: И вам не хворать.
1: Да. Сегодня у нас, как всегда, насыщенная программа, но могла быть и насыщеннее, если бы наш доктор снова не прогулял. И это вызывает у нас, в общем-то, большую скорбь, друзья
2: мои. Это у нас вызывает вопрос, причина прогула, Сергей Валерьевич.
1: Да, потому что есть такие замечательные доктора, как, например, Федорович, Каплоуха и другие специалисты, которые, в принципе, счастливы были бы приходить к нам по пятницам. Может быть, отгулял свое доктор? Напишите в комментариях, друзья мои.
2: На этом все.
0: Сергей Стиллавин.
1: Ну, теперь немножко, так сказать, ну, собственно, злободневной информации.
2: Давай.
1: Я сегодня поехал заправляться с утра.
2: Так, как это было? Расскажите.
1: А было это быстро достаточно, да. И тут вопросов особенно не было. Я, в общем, вам расклады некоторые выложу, потому что вы у нас известный пилот в компьютерных симуляциях, да?
2: Гран-туризма.
1: Да. Но там у вас нет бака.
2: Нет, бак есть в каких-то дальних, как бы, соревнованиях, на выносливость.
1: Так вот, мы же не будем делать вид, что как бы вот эти очереди есть, или там есть лимиты, а мы как бы типа говорим, что и ничего не происходит. Значит, история такая. Заехал на Лукойл, где мне щедро, в принципе, отслюнявили 20 литров.
2: 20, так.
1: И что надо сказать? Давайте сначала про вот эту арифметику немножко, несколько слов. Во-первых, что такое 20 литров? Это, Владислав Александрович, считается, что в среднем, еще со времен «Жигуляк», это 10 литров на 100 километров. Считается, в принципе.
2: Ну, до работы и обратно.
1: 10 литров. Грубо. Смотря где ты живешь.
2: Смотря где ты работаешь, да, согласен.
1: Да. И чтобы вы примерно себе представляли, вот эта цифра меня напрягает не сама по себе, потому что сами по себе вещи, они не напрягают. Напрягают, когда ты в них либо не влезаешь, либо они тебе велики. Вот и все. Да, либо они не того пола. И надо сказать, что средний бак легкового автомобиля в России, чтобы вы просто себе представляли, это где-то 50-55 литров. Легковушки. Ну, кроссоверы небольшие, легковушки 50-55 литров.
2: В среднем. Примерно половинка, да? То есть,
1: Это меньше половинки, да. Большинство, это одна треть, чуть больше одной трети, да. Надо понимать, что люди у нас в стране, нормальные люди, они заправляются всегда до полного бака, обычно. Потому что если ты здесь заправил 20, а потом поедешь, например, если ты за город собрался, сегодня пятница, кстати, да. Если ты поедешь на другую заправку, чтобы добавить еще 20, значит, ты увеличиваешь просто тупо очередь.
2: То есть можно развернуться и по второму разу еще 20, да?
1: Это понятно, но вот сама по себе вот эта история,
2: схема.
1: Сама история, что 20, она подразумевает, что человек как бы вот он заправился и поехал, но проехал он на где-то в 3 раза меньше, чем, 2,5 раза меньше, чем хотел бы на этой заправке, поэтому он еще раз приедет. То есть сама по себе вот эта доза, она увеличивает количество этих самих очередей по умолчанию, да? Интересно, что у дизеля, я спросил, слушайте, дизель. И оказывается, что владельцы легковых автомобилей с дизельным мотором, они в привилегированном положении, потому что дизелистам можно 60.
2: То есть дизелем полегче.
1: Потому что нас все автомобилисты все время говорили, большинство мне говорит: Серега, а что за прикол вот этот дизельные моторы? Да? Их очень любили немцы, немецкие вот машины, и на легковушки ставят, и на, так сказать, пока у них не началась зеленая истерия, вот эта уродская, лет 15 назад, да, они начали зажимать вот эти нормы выхлопа, Евро-6, Евро-5, да, они стали объявлять, потом был дизель-гейт у Volkswagen, который занижали выхлопы, причем при помощи электронного колдовства, да, и делали эти моторы экологически чистыми, но там расход меньше. То есть вот на одной и той же машине, условно говоря, Тигуан, например, среднеразмерный кроссовер, условно говоря, на бензине ты будешь есть где-то 8,5, смотря как давить на газ, конечно, можно давить так, что может быть и будет 12, но неважно, где-то 8,5, да, условно говоря, 9. А дизельный мотор, он будет есть где-то 6,5, понимаете, да, то есть где-то на треть, может быть, в половину экономичнее. И 60. Но это, я так понимаю, из расчета на фуры. Но прикол-то заключается в следующем, Владислав Александрович, что у фур, во-первых, бак выше, я посмотрел, я не был никогда фуры, и прав нет у меня категории С, да, или Е. Но фура там, или Д, у меня, значит, глаза на лоб полезли, потому что у фуры бак от 300. У некоторых до 700. 300, ну, понятно. Там где-то в районе 500 литров у него. А тут важно, конечно, не объем, потому что объем это что? Ты сел и на дальняк дунул, да? Вопрос в том, какой расход. А расход у фуры от 25 до 40. То есть, если ты заливаешь 60, то у тебя, в принципе, 200 км. Ну, с грузом. Ну, понятно, да, с грузом. И в этом смысле больше всего повезло, конечно, этим гибридчикам. То есть, если вы, допустим, у вас, я уже вижу таких людей счастливых, они с такими, со светлыми лицами ходят, значит, если у них, например, есть парковка где-нибудь или розетка, то вот владельцы гибридных автомобилей или ну, электро мы не берем, это такой тупиковый вид.
2: Сейчас их просто все ненавидят, мне кажется.
1: Тупиковый, да? Не-не-не-не-не, ну вот гибрид в самом отличном состоянии, потому что, условно говоря, за ночь у тебя этот аккумулятор, которого хватает, ну, в гибриде они не очень большие, эти аккумуляторы, где-то километров на 200, но, условно говоря, на дневной пробег его вполне-вполне хватает, ну, абсолютно хватает, да? И, то есть, на ночь ты поставил, условно говоря, ну, надо заплатить, конечно, за установку оборудования, там...
2: Чаевые.
1: Ну да, там серьезные такие чаевые, да, но вложившись, условно говоря, в эту электрическую инфраструктуру, человек оказывается, что а ему вообще не нужна заправка, да, не нужна. Вот, меня, конечно, волнует история, как скажется вот эти вот ограничения в 60 литров на грузоперевозках. Мы, конечно, слава богу, не Америка. Потому что там все завязано, например, на электро, на автоперевозках, да, там очень плохо развит железнодорожный транспорт, в отличие от России. Но это сейчас на полном серьезе. Я и раньше говорил серьезно, просто голосом таким несерьезным. Да, но у нас в меньшей степени, но тем не менее. Потому что я вот, например, вижу вереницы на трассах и на заправках, кстати, всегда вижу автомобили с веселыми картинками. Ну, вы сейчас поймете, людей, стоящих в очереди за бухлом. Такие красненькие автомобильчики, да, грузовые, а, как правило, с челябинским номером 74, да, или 174, и 774, и они, значит, соответственно, вот, пить-то придется, как бы, так сказать, пореже, друзья мои, если как бы, заправлять-то так по 60 литров, да. Но я поговорил с людьми сведущими.
2: Так.
1: Картина мне открыла следующее. В целом. Ну, это интеллигентный человек. Значит, там, я так понимаю, что заранее уважаемым, так сказать, нефтяным олигархам сказали: ребята, надо, ну, как бы, задуматься о том, чтобы...
2: Ну, слегка напрячься.
1: Чтобы да. не, слегка, вот именно, не как сейчас, а слегка напрячься и, значит, соответственно, обеспечить своим владением, которые вас делают богат,

0: падает расход топлива, друзья мои.
1: Серьезно? Давление в шинах?
0: Конечно. Потому что, ну, там история такая. Слишком накачанные колеса.
1: Перекачанные.
0: Перекачанные. Ага. Создают жесткость. Ага. Но это можно потерпеть. Зато катится лучше. Зато катится лучше.
1: Накачать булки, да.
0: Во-вторых, из машин надо выкинуть весь хлам. Вот все ненужные люди. Значит, барахло из багажника, девочки. Вот эти все ваши девочки, туфли, да. Шубы, вот эти всякие инструменты какие-то. Все это надо выкинуть. Это все лишнее. Во-вторых, значит, в-третьих, надо научиться все-таки ездить согласно... Ну, логики. Логика следующая. Плавно разгоняемся, плавно докатываемся до светофора. Mm-hmm. Не надо тереть эти колодки тормозные. А то я вот, когда в Москву из Питера приехал на машине в первый раз, там, много лет назад, я удивился, как в Москве культура вождения, насколько она отличалась от тогдашней питерской. К сожалению, в Питер, видимо, тоже приехали какие-то люди за это время, и они стали ездить по-московски. То есть по-московски это как? Ты видишь, что уже мигает зеленый? Где-то там в полукилометре. Но они все равно гонят. И за 20 метров до светофора по тормозам.
1: Ну, надеюсь.
0: В Питере ездили
1: надежда.
0: Всегда интеллигентно. То есть ты чуть-чуть разогнался, значит, ну, на нейтралочку, если ручная коробка передач, или просто газ отпустил на автомате, и катишься, если видишь, что там уже все равно мигает зеленый, не надо, нет смысла газовать. Ну, товарищ, ты докатишься. И все так спокойно докатывались, и потихоньку, там, в расслабленном состоянии, по-питерски. И, во-первых, надо вспомнить этот опыт хороший. Хотя в Москве немножко сложнее, потому что, ну, в Москве гористость. Иногда катишься вниз. А вверх не катишься. Но неважно. Значит, и на трассе, кстати, я заметил, что не до всех еще дошло, что надо как-то не перестать пришпоривать коня, потому что идеальный расход топлива, вот, который заявляется как раз в этих в рекламных буклетах про автомобиль, когда вы покупаете, это 90. Не 130. Не 200, ребятушки, не 200. И не 60, тошниловка вот эта в правом ряду, да? А 90. Потихоньку едете, 90, все доезжаете. Конечно, хотелось бы, чтобы немножко перестроили в Москве светофоры. Потому что они как бы вот... Я вот сегодня словил красную волну. Как бы ты элегантно не ехал, без нарушения скоростного режима, на каждом светофоре бац тебе и 40 секунд плюс. Бац.
1: Но не вошли в волну, да?
0: Да, вот как-то надо... Ну, чтобы они, может быть, у нас же говорят про искусственный интеллект, про умные какие-то системы. Есть умные дома, может быть, умные улицы могут появиться, да? Что если, например, камеры видят, что автомобили скопились, надо их перепустить, ну, да? Если на встречном курсе или на поперечном курсе мало машин. Ну, неважно, это уже не мое собачье дело. Но самое главное, я понял, я принял радикальное решение, Владислав Александрович.
1: Ну-ка.
0: На это, конечно, будет влиять погода.
1: Так.
0: Но я понимаю, что, в принципе, скоро вы увидите меня входящим в студию с шлемом. Потому что я решил...
1: Ну, кстати, ход конем.
0: Я решил расчехлить мотороллер. Потому что, в отличие... Вот я сегодня замерил, сколько я ем бензина. В принципе, вот при всем том, что я ленинградский интеллигентный мальчик, который умеет докатываться, никого не подрезаю, спокойно еду, мягко, с машиной обращаюсь, как с женщиной, то есть элегантно. Мне это с юности говорили. Серега, ты машину водишь как с женщиной.
1: Как женщину.
0: Да, как женщину вожу. В примерочную. Так вот. И, значит, соответственно, докатываюсь, все, но ниже 6,5 литров.
1: Не вытянуть.
0: Нет. Потому что у мотороллера 2,5.
1: Хороший финал.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: А возьмем-ка мы сейчас, Владислав Александрович, раз о женщинах зашел разговор, товарища так. Амброза.
1: Давайте.
0: Помните,
1: давайте.
0: У нас интригующее произведение называется «Глаза пантеры», где женщина сказала мужчине, что она никогда
1: безумно.
0: Не выйдет да, за него зам, потому что она безумна, но к психиатрам она не обращалась, но она-то точно знает, что безумна. И вот этот Марлов, который Марлов, да, уже во второй главе, он, оказывается, принадлежал к пионерам лесов. Были у них такие люди, пионеры лесов. Итак, пионеров лесов уже не существует. Пионеры равнин, те, кому выпала более легкая задача за одно поколение покорить и занять 2/3 страны, принадлежат к другому, менее ценному разряду людей. Опасность, труды и лишение этой непривычной, но сулившей выгод жизни в лесной глуши разделяли с Чарльзом Марлоу, его жена и ребенок, к которым он, как это свой.

0: свойственно было людям из его класса, свято чтившим семейные добродетели, питал страстную привязанность. Женщина была... Какая грустная фраза, Владислав Александрович, сейчас будет, приготовьтесь, много. Утереть слезу. Угу. Женщина была еще молода. Ужасно. Вспоминается вчерашняя новость о том, что женщина 40+, чувствует себя очень неуверенными на свиданиях. А мы-то с вами понимаем, что это самый, как бы вот...
1: Самое гриппозное время.
0: Самый контингент. Ранее ограниченный контингент на свиданиях.
2: Так.
0: Женщина была еще молода. И поэтому... Тоже оскорбление. Миловидно.
2: А там было где...
1: Невеста была не молода.
0: Да-да-да-да-да. Миловидно. Что может... Что? Как... Вот... Какой, знаете, как вот женщина оскорбляет мужчин, когда им говорят, какой ты милый. Uh-huh. Ну, что значит это слово? Ну, что оно значит?
1: А вы оскорбили девушку, когда сказали, какая ты добрая.
0: Я публично это сделал. Они где-нибудь там, в коптерке. Да. Я просто не знал тогда, что у них считается, что добрая противоположность красивой.
1: Нет, если добрая, значит страшная. Вот так.
0: Да-да-да. Это странная очень история, но в голове у них так.
2: Да.
0: Меня это пугало всегда, что у них может быть по-другому. Но я все-таки открыл, забрал и встретил смело эту правду. Так вот. Была еще миловидна, еще не почувствовала всей тяжести одинокой жизни. И поэтому... Весела. Смотрите, ага, веселы,
1: вот
0: веселы те, кто еще молод и миловиден.
2: Да-да-да.
0: Вот как, да? А вот эти вот смурные, это значит, уже они почувствовали. Не наделив ее чрезмерными требованиями к счастью, удовлетворить которые вряд ли могла уединенная жизнь в лесу, небо поступило с ней милостиво. Несложные домашние обязанности, ребенок, муж и несколько пустых книжек целиком заполняли ее время. Однажды летним утром Марлоу снял с деревянного крюка ружье и выразил намерение пойти на охоту. «У нас хватит мяса», — сказала жена. «Прошу тебя, не уходи сегодня из дома. Ночью мне приснился сон, ужасный сон. Сейчас я не могу припомнить, что это было, но почти уверена, если ты уйдешь, сон сбудется». Как-то не печально следует признать, что Марлоу отнесся к этому мрачному заявлению не столь серьезно, как следовало бы отнестись к предвестию грядущей беды. По правде говоря, он даже рассмеялся. Ха-ха-ха.
1: У нас есть смех.
0: Да, давайте,
1: тот, пожалуйста. Тот самый
0: смех. Смех Марлоу.
1: Да, да, да, да. Да. Ну, где же ты? Где же ты?
0: Где же ты? Где?
1: Вот он, вот он этот вот смех. Он.
0: Поезд мчится дальше.
1: Смех из поезда.
0: Да, постарайся вспомнить, сказал он. Может быть, тебе приснилось, что малютка лишилась дара речи? Ну что же, интригует, правда?
1: Да,
0: все больше и больше. Вот что такое литература, Владислав Александрович.
1: Вот что такое Марлоу.
3: Крайне в информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: круглосуточно работает.
1: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки «Балкукол Самара». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Балкукол Самара» с 26 по 28 июня. ВК «Экспо Волга», Мичурина 23А. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 7:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Все дороги, ведущие в населенный пункт Константиновка, перекрыты для ВСУ. Операторы беспилотных систем южной группировки войск контролируют их круглосуточно, сообщили в Минобороны России. Константиновка – крупный промышленный город ВДНР, который был форпостом украинской армии. Бои за него начались осенью прошлого года. Как рассказали в ведомстве, взятие Константиновки под полный контроль имеет огромное значение, так как этот населенный пункт – плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Краматорска и Славянска, последнего рубежа обороны Донбасса. По данным Минобороны, ВСУ готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми может последовать утрата и всей славянско-краматорской агломерации. США провели испытания украинских морских беспилотников «Магура» у берегов Филиппин, сообщает Bloomberg. По его данным, американские специалисты участвовали в тестах, в ходе которых беспилотные катера атаковали списанное судно «Мишень». В результате удара оно затонуло. Как отмечает агентство, это стало первым подтвержденным случаем использования украинских морских дронов в рамках международных маневров за пределами Украины. Их относительно низкая стоимость позволяет военным наносить мощные удары с небольшим бюджетом и ограниченной численностью персонала. Напомню, на днях сообщалось, что в США планируют создать полигоны, на которых будут имитировать условия конфликта на Украине. Дания перестанет предоставлять убежище мужчинам с Украины в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим призыву, сообщили в Министерстве по делам иностранцев и интеграции королевства. Как подчеркнул глава ведомства Мортен Бёрдсков, Дания остается надежным союзником Украины, но не намерена создавать правовых лазеек, ослабляющих ее обороноспособность. Другие страны тоже принимают более строгие меры по отношению к украинским беженцам. Так сообщалось, что около 200 тысяч украинцев в Соединенных Штатах могут столкнуться с угрозой депортации из-за приостановки программы приема переселенцев. Мошенники запустили сайты с якобы беспроигрышными лотереями. Они предлагают покрутить колесо фортуны с гарантированным призом, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Народного фронта «Машеловка». Аферисты распространяют в мессенджерах и соцсетях ссылку на поддельный сайт якобы от лица государства или крупных банков с предложением пройти тест или поучаствовать в розыгрыше. Каждому участнику гарантируют крупную выплату, обычно от 12 до 25 тысяч рублей. Под предлогом зачисления денег у пользователей выманивают персонал. Персональные платежные данные, уточнили в пресс-службе, в «Мышеловке» советуют никогда не вводить данные своей карты на сайтах, обещающих выигрыши. Госорганы и крупные коммерческие банки не устраивают лотереи и розыгрыши с гарантированными выплатами за прохождение тестов. Обещание легких денег за клики – признак мошенничества. В Москве 3 июля ожидается штормовой ветер и град. За сутки может выпасть 3/4 месячной нормы осадков. Такой предварительный прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 26-31 градуса. Однако жара будет недолго, и 3 июля в московский регион придет холодный фронт, сопровождаемый штормовым ветром, градом и сильными грозовыми ливнями. За сутки может вылиться до 65 миллиметров или 3/4 месячной нормы влаги. Дневная температура понизится до плюс 19-24, рассказал Тишковец. Синоптик подчеркнул, что по предварительным данным, июльская температура в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы с дефицитом осадков. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 20-22 градуса. В Москве также облачно с прояснениями, небольшой дождь и тоже 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 74%.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Германии потерпела поражение от Эквадора 1-2 на чемпионате мира по футболу. В другом матче этой группы Кот-д'Ивуар взял верх над Кюрасао 2-0. Германия финишировала первой. Также в плей-офф пробились ивуарийцы и эквадорцы. Япония сыграла в ничью со Швецией 1-1, а Тунис потерпел поражение от Нидерландов 1-3. В составе африканской команды мяч забил полузащитник махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури. Из этого квартета в 1-6 16-ю финала вышли голландцы, японцы и шведы. Турция обыграла США 3-2, Панама и Австралия победители не выявили. Ничья 0-0. Из этой группы борьбу продолжают США и Австралия. И по итогам дня на чемпионате мира определились еще три пары первого раунда плей-офф. Бразилия сыграет с Японией, Нидерланды сразятся с Марокко, США встретятся с Боснией и Герцеговиной. Баскетбольный «Зенит» объявил о назначении главного тренера. Казанский «Уникс» расстался с одним из лидеров команды в прошлом сезоне. Подробности у Виталия Павлова.
3: Казанский «Уникс» в четверг объявил об уходе из команды американского центрового Маркуса Бингема. Он выступал за казанцев всего один сезон. Однако сразу превратился в одного из лидеров команды, завоевав награду лучшему дебютанту сезона. Он провел в общей сложности 54 матча за «Уникс» в единой лиге ВТБ на всех этапах, набирал в среднем 15,6 очка за игру, совершая 7,1 подбора, делая 1,8 блокшота и 1,4 перехвата, проводя на паркете больше 27 минут. Слухи об интересе к нему со стороны зарубежных клубов ходили уже по ходу сезона, но потеря 25-летнего американца все равно кажется весомой для «Уникса». «Зенит» же тем временем определился с главным тренером. На этот пост назначен бывший тренер подмосковных «Химок» черногорец Душка Иванович. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона 28-29. В минувшем сезоне Иванович тренировал итальянский «Виртус» и покинул его в марте. Также 69-летний специалист работал в последнее время в «Басконии», «Цервене Звезде» и других европейских клубах. Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев отметил, что именно Иванович из всех кандидатов продемонстрировал видение и подход к строительству команды-победительницы. А сами переговоры прошли быстро и конструктивно.
2: Хоккейная Сибирь усилилась нападающим Степаном Никулиным. Ранее этот форвард выступал за «Локомотив», с которым завоевал два кубка Гагарина. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
4: Друзья мои, ну что же, потихоньку заканчивается июнь. Понимаете?
5: 26.06.26.
4: Вот, хорошо. Свадебку, да, бы сыграть бы в такой день.
5: Не дай бог.
4: Она-то у нас любит, у нас даты круглые специальные, да. Ну что у нас сегодня произошло? Сегодня, товарищи, день белорусских прокуроров. Поздравляем.
5: С праздником.
4: Да, товарищи, да. День независимости Сомали от британских колонизаторов. Слушайте, я там вот черт ногу сломит в этой ситуации в Африке, в той части Африки. Потому что там есть какой-то Сомали-ленд.
5: Да, есть сомалийские пираты.
4: Пираты. Благородные?
5: Нет.
4: Неблагородные. Нет. Видите, а вот это вот этот расизм. Это, эти, кстати, значит, могут быть благородными, а те нет.
5: Это, кстати, эхо англичан, мне кажется.
4: Конечно,
5: пираты,
4: конечно. Да. Научили им, оставили лодки. Угу. День врачей-наркологов сегодня, с одной стороны. А с другой стороны, Международный день борьбы со злоупотреблением наркотических веществ.
5: Хорошо.
4: Это хорошо, да. Борется. День рождения зубной щетки. Вот. Всемирный день производителей холода. Холод надо.
5: Все холодильники с праздником.
4: И лед делают,
5: и кондиционеры,
4: все, да.
5: И так далее.
4: День косметолога сегодня. Косметолога у них на Западе называется бьютишен.
5: Ага. Красавишен.
4: Нет, красотун.
5: Хорошо.
4: Красотун. Ну, какая история? Вот бывает так, что без тоналочки-то выйти из дома никак не получится.
5: Можно,
4: да.
5: Напугать.
4: Никак, да. День каноэ в Канаде.
5: Ну, это, да, другое.
4: Да, это индейцы. День у нас независимости Мадагаскара. Дело в том, что начали изгнание французов и их марионетку злобного царакана в 1960 году.
5: Молодцы.
4: Да. Прямо в море выгоняли, потому что Мадагаскар — это остров, им прибежать-то было некуда. Тоннелей-то не было. День теней на стене, день блаженства. Это день, когда надо получать удовольствие от простых вещей.
5: Да?
4: От простых.
5: Хорошо.
4: Вот съел картошечку, угу, уже хорошо.
5: И молчи.
4: Не молчи, а смакуй. Зачем молчи? Наоборот, рассказывай всем. Ой, как
5: хорошо.
4: Да-да-да, пусть они тебя смотрят как на сумасшедшего, а ты балдей. Да. День спиритизма. Плохо это, плохо, девочки. День тропического коктейля.
5: Хорошо.
4: Это всякие там это, сингапурский слинг, бубальгум, баунти мартини. Ужас, вред какой для организма. Ну и, наконец, сегодня акулина задери хвосты. Вот такое название прекрасное. Не, такое не забудешь, правильно?
5: Конечно.
4: Такая поговорка, это вот с гречихой связано.
5: Давайте.
4: Гречневая каша, матушка наша, а хлебец ржаной, отец наш родной.
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
4: В 1712 году при личном императоре Петре Первом на воду спущен первый линкор, заложенный в Санкт-Петербургском адмиралтействе для Балтийского флота. А чтобы шведам было побольнее, назвали «Полтава».
5: Очень хорошо.
4: Да-да-да. Надо вообще кораблям давать вот эти вот названия, когда мы их там... Да. Вот.
5: «Березина». О.
4: О, отлично, отличное название. В 1765-м по инициативе Екатерины II основано Императорское вольное экономическое общество. Да, к поощрению в России земледелия и домостроительства. Говорят, что возобновилось в 1182 году при Леониде Ильиче.
5: Угу, ничего себе.
4: Интересная история, да? Вот как вот так вот?
5: Как так угораздило?
4: Как вот так сумели, да? Интересно. В 1819-м Эбнер. Это имя такое, Эбнер, Дабл Дэй, двойной день. Это американский генерал, которому приписывают изобретение бейсбола. Я вот чувствую, что какая-то научная основа в этой игре. Какая-то научная основа.
5: Психологическая.
4: Помимо
5: да.
4: фетиша, вот у них есть такая кожаная там, помните, перчатка. Они да, все время, Де Ниро все время.
5: Мяч этот
4: кожаный, какой-то штопанный. Потом
5: да.
4: они, кто один бежит, другой сидит, кому-то в лоб прилетает. Вот сколько раз не смотрел американское кино, то ли снимать не умею, то ли я тупой. Не понимаю, как, в чем прикол этой игры. Не понимаю. Значит, дальше. И смотреть неинтересно. В 1824 году вы вот за шахматистами, другое дело совершенно.
5: Конечно.
4: Да, там с умными лицами сидят.
5: Сидишь, главное
4: не уснуть. А эти в шлемах. Там лица не видно.
5: Кто в шлемах?
4: Ну, они
5: фашисты?
4: Нет, эти, как их, не помню. В 1829.
5: Отлично.
4: Вот и поговорили там у подъезда. И разошлись пить свои лекарства. Да-да-да. В 1829 Александр Сергеевич прибыл в действующую армию на Кавказ и тут же пошел в бой с турками.
5: О, какой.
4: Обратите внимание, на Кавказе турков били, ребята.
5: Да-да-да.
4: Турков, а то некоторым может показаться, а что там они делали? Что там делал Пушкин, да? Они там хозяйничали. И сам Пушкин оказался среди группы казаков и османов, которые сошлись в битве. И говорят, что показывал недюжинную храбрость. И его даже прозвали, значит, офицеры драгунским батюшкой. Такой
5: ничего
4: он был.
5: Себе.
4: А у него кровь вскипела.
5: Угу.
4: Он как увидел, как завидел турка.
5: Да.
4: Как начал его кромсать турка.
5: Да молодец.
4: Бей, турка, кричит, и вперед. Да. В этот день, в 1831-м, на прибывшей в Петербург Сойме, это речное судно, были обнаружены первые больные холерой. Но сейчас уже есть версия, что это была диверсия биологическая от поляков, которые тогда, как раз в 1831-м, подняли бунт, очередную войну, соответственно, против российского императора, и решили в русскую столицу засунуть эпидемию, чтобы подняло недовольство общественность и снесла, как они сейчас говорят, снесла царя.
5: Раскачала лодку.
4: Да, раскачать лодку. Лодку заслали, чтобы раскачать лодку. Вот, и, да, методы, видите, все это самое, такие же. Дальше, в 1877-м Ян Фабрициус, это герой гражданской войны, он первый был награжден 4 орденами Красного Знамени.
5: Молодец.
4: Фабрициус. Да. Но, кстати, такая грустная достаточно судьба, потому что его не стало в 1929-м, и есть разные версии. Говорят, что утонул рядом с Сочи.
5: Но... А в Сочи, кстати, есть санаторий Фабрициуса.
4: Вот, ну, да, в честь него, конечно. Вот, там две версии. По одной версии спасал утопающих, а по другой версии прогуливался с дамой. Ну и как-то вот...
5: Спасал даму.
4: Да, не то.
5: Адама его
4: что-то
5: не спасло.
4: Случилось, да.
5: Мутная история.
4: Мутная, да. В 1879-м Агриппина Яковлевна Ваганова родилась. Наша артистка балета, понимаете, педагог великий, разработчик собственной методической системы, как научить классическому танцу человека, понимаете? Да. А вы должны сказать, а был бы человек, правильно? Цитата следующая, смотрите. Смысл воспитания ног. Но... Обратите внимание, они воспитываются отдельно от этой...
5: Женские, кстати, ноги нужно воспитывать, я согласен.
4: Они шаловливы,
5: очень.
4: Особенно в ресторане.
5: О, как в пляс пойдут.
4: Нет, я вот... Так вот, смысл воспитания ног классического танцовщика заключается в строгом эндеор. Я надеюсь, правильно прочел это слово? Если нет, то
5: безусловно,
4: поправьте.
5: Безусловно, правильно.
4: Это не эстетическое понятие, а профессиональная необходимость. Танцовщик, лишенный выворотности...
5: Ничего себе.
4: Ну, когда суставы прям туда,
5: и
4: куда они обычно...
5: На 360 градусов
4: суставы. Да, куда они обычно даже с притирками не выворачиваются, да? Даже бальзамом, если помазать, не выворачиваются. Так вот, ограничен в движениях. Классический же танцовщик со своим эндеор располагает всем мыслимым богатством танцевальных движений ног. Понимаете?
5: Наука, наука.
4: Да. И еще руки, ноги и корпус. А то у нас некоторые «моё тело» говорят. Нет, не твое тело, твой корпус. Так вот, воспитываются в отдельности, отдельно руки,
5: отдельно
4: ноги, отдельно корпус твой.
5: Отдельно уши.
4: Да, развивается мускулатура ног, манера держать корпус. Но только правильное нахождение своего места для рук. То есть есть место, есть место для шага вперед,
5: есть,
4: а есть
5: для
4: место
5: корпуса.
4: Для рук. Место для рук. Да, завершает художественный облик танцовщицы и дает полную гармонию танца. Понимаете,
5: каждое
4: какая история?
5: Каждое утро вы должны собрать человека.
4: Да. Ну что у нас еще? В этот день, в 1884-м, Александр III постановил учредить церковно-приходские школы, но они высмеивались в советское время, да? Там изучали закон Божий, естественно, пение церковное.
5: По сути, начальное образование.
4: Ну, письмо, арифметика, чтение. Да. Ну, знаете, вот я смотрю на вас, на людей. Ну, хорошо, научили вы тригонометрию в школе. Ну, в советской, да, вот учили.
5: Но мне не пригодилось.
4: Вот, видите.
5: А инженеру пригодилось.
4: А сейчас опять перестанет пригождаться. Вон, сегодня новость пришла, что Рено увольняет 800 инженеров.
5: Из-за ИШКИ?
4: Да, потому что вместо вот этих инженеров будут работать программисты, которые будут пришпоривать искусственный интеллект.
5: Посмотрим, как будут ездить эти машины.
4: Они и так ездят не очень. Они и так ездят, не дай бог. Ну, серьезно, ну, Рено это...
5: Ну, значит, будет еще хуже. Ну, как...
4: Извините, ребята, я понимаю, я все понимаю. Вы вспомните и другие марки.
5: Сейчас можно,
4: но я имею в виду, что... я имею в виду, что, ну, есть автомобили, есть Рено.
5: Есть Рено,
4: да. Это не сексизм. Да, в 1898-м Вилли Мессершмитт, немецкий авиаконструктор, родился. Да. Ну что, талантливый. Зараза.
5: Да.
4: Уильям Лир, американский инженер-самоучка в 1902 году, который основал первую авиакомпанию по производству небольших маленьких самолетов бизнес-джета.
5: А, вот ты это все
4: понимаешь?
5: Зател.
4: Потому что, да, помню, скандал был не так давно, да, какая-то, значит, дочка какой-то девицы, говорит, никогда до этого не летала, помните, был скандал, с людьми, говорит, а я не хочу, говорит, лететь с людьми, я всегда в первом классе или в бизнес летала.
5: Какая драма.
4: А вот эти люди мне, хотя она даже не понимала, что они все равно летят в этом самолете, а те, которые летают в бизнес-джетах, они и с этими не хотят летать.
5: Понятно.
4: Понимаешь? Да. Так, ну что у нас, придумал он, да? Сальвадор Альенде, помянем этого товарища, в 1908 году. Очень прогрессивный руководитель. Еще раз напомню, друзья, у нас была передача на эту тему, откровенная. И речь идет о следующем. Его же не по каким-то там социалистическим причинам,
5: политическим
4: убили, а в первую очередь по экономическим. Я так понимаю, что Советский Союз тоже впал не в милость Западу, и с ним, значит, соответственно, разделались. Ну, кто, как, чьими руками уже не важно, но тем не менее, по экономическим причинам, потому что Альенде придумал с помощью компьютера, суперкомпьютера, управлять экономикой.
5: Плановая экономика, практически.
4: И
5: как...
4: все работало. Да, логистика, все вот это было сделано здорово. И очень показательно, что когда ЦРУшники ворвались во дворец Альенде, ну, президентский, они первым делом уничтожили находящуюся там вот эту машину. И поэтому вот эти все сказки, знаете, что технический прогресс, а ведь компьютеры, вершина технического прогресса, это самое главное для мировой экономики, все вранье это все. Да, никому он не нужен. Дальше. В 1916 году Вирджиния Сатир, американский психолог, психотерапевт, семейный психотерапевт, говорит, мы будем лечить всех сразу. Мужа, жену, детей, бабку, всех подтягиваем, да. Что она говорила? Нарушения в системе семьи порождают низкую самооценку. Знаете, как у нас вот люди о себе думают низко? То есть, да. И защитное поведение, да. Или, например, в каждом человеке достаточно сил для личностного роста и здоровой активной жизни. Вот так.
6: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Центр Вологды перекроют 27 июня. Ограничения связаны с празднованием Дня города и Дня молодежи. Об этом сообщила пресс-служба администрации. С вечера пятницы стоянка будет запрещена на проспекте Победы, улицах Мира, Сергея Орлова, Батюшкова и на Торговой площади. В день праздников 27 июня движение транспорта на этих же участках будет полностью закрыто. Напомним, основной площадкой празднования станет Кремлевская площадь. Вход на территорию будет организован через 3 контрольно-пропускных пункта – у Софийского собора со стороны проспекта Победы и у музея Кружева. Движение трамваев ограничат в Череповце. В связи с капитальным ремонтом путей на проспекте Победы изменения будут действовать с вечера пятницы до утра понедельника. В электротрансе добавили, что трамваи будут ходить только на участке от улицы Вологодской до Аглофабрики, то есть с завода трамваи будут вывозить пассажиров в город. Привычное расписание начнет действовать с 5 часов утра понедельника. Мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ будет работать в Вологде. Сегодня с 10 до 12.00 медики проведут прием на ярмарке вакансий на улице Козленской, 2. 30 июня специалисты будут работать с 12 до 15.00 на площади Дрыгина. Пройти тест можно анонимно и бесплатно, а результат узнать уже через 15 минут. Пройти обследование можно не только в мобильных пунктах, но и в Центре по профилактике инфекционных заболеваний Вологодской области, а также в поликлиниках по месту жительства. День молодежи в Череповце отметят пенной вечеринкой и уличными танцами. Сегодня на Соборной набережной в 17 часов начнется танцевальный вечер. В программе флешмоб в стиле латино и мастер-классы по вальсу и хип-хопу. В Милютинском парке вечером пройдут кинопоказы под открытым небом. В субботу с 14 до 16.00 на лыжной базе проведут пенную вечеринку и турнир по пляжному волейболу. На Соборной набережной пройдут различные мастер-классы, спортивные состязания и концерт творческих коллективов. Праздник отметят и в Милютинском парке. Стихи Сергея Есенина на китайском языке прозвучат в Вологде. Филолог-русист Сюй Сяодун презентует свою книгу, посвященную поэту в Вологодской областной библиотеке. На протяжении многих лет автор исследует творчество Сергея Есенина. Он переводит стихи поэта в разных стилях, читает лекции в Китае и за пределами Поднебесной. Мероприятие пройдет 28 июня в полдень. Вход свободный.
6: Спорта.
7: Лекции и мастер-классы по фехтованию пройдут в Вологде. 27 и 28 июня историк Николай Асламов проведет тематические мероприятия на Пашихонском шоссе 6А. Эксперт расскажет о фехтовании на длинных мечах 16 века и проведет несколько поединков. К участию приглашают учеников клубов исторической реконструкции и тех, кто интересуется данной тематикой.
6: Года на маяке.
7: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
8: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
9: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
10: Алло.
11: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
12: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: А в Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем с сообщения последних минут. В Дагестане задержали несовершеннолетнего создателя и администратора крупнейшей международной террористической сети. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, он вербовал подростков для нападения на школы, совершения терактов и лжеминирования. Террористическую деятельность фигуранта координировали украинские спецслужбы. В ней участвовали не менее 3 граждан Украины. В спецслужбе подтвердили причастность задержанного к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. Все исполнители задержаны. По информации ФСБ, за совершение убийств с наибольшим числом жертв были обещаны дополнительные денежные вознаграждения. На момент задержания подросток администрировал информационный ресурс, пропагандирующий террористическую идеологию, с аудиторией более 200 тысяч пользователей. Порядка 5 тысяч из них являлись активными участниками сообщества. Как отметили в ЦОС, задержанные его украинские кураторы не ограничивались преступной деятельностью в России и масштабировали террор по всему миру. В результате успешно проведенной операции установлены сообщники задержанного из России, США и стран Европы. И еще одно сообщение с пометкой «Срочно». Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 660 украинских беспилотников над территориями 13 российских регионов и акваториями 2 морей. Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским регионом и Крымом, а также над Черным и Азовским морями. Как уточнили в военном ведомстве, во всех случаях были поражены дроны самолетного типа. Бойцы группировки «Запад» продолжают зачистку Красного Лимана. В ДНР они ведут наступление в западной части города. За сутки удалось взять под контроль 38 зданий, рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «О-Запад» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Щурова, Нижней Журавки и Подлимана. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й дивизии овладели 9 опорными пунктами противника и заняли 38 зданий. За сутки в городе уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, 8 наземных роботехнических комплексов и 2 склада боеприпасов. Всего потери противника составили более 220 военнослужащих.
1: Добавлю, что за сутки войска западной группировки уничтожили свыше 220 военнослужащих ВСУ, 2 бронемашины, 3 орудия полевой артиллерии, 2 из которых иностранного производства. Число жертв в серии землетрясений в Венесуэле продолжает расти, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо. По его данным, погибли не менее 235 человек, пострадали свыше 4300. Как отметил министр, некоторые раненые в тяжелом состоянии. В среду вечером по местному времени и в четверг утром в Венесуэле произошло несколько землетрясений. Магнитуда самого мощного из них составила 7,5. Больше всего пострадал штат Ла-Гуайра на севере страны. Он объявлен зоной бедствия. Власти проводят спасательные операции и приступили к оценке ущерба. Всероссийский выпускной бал пройдет сегодня в Государственном Кремлевском дворце. Перед выпускниками выступят популярные артисты, диджеи и ведущие. Участников ждут интерактивные зоны с конкурсами и призами, а также возможность потанцевать на Красной площади. Общегородской выпускной для московских школьников пройдет в ночь на 27 июня на ВДНХ. Он соберет свыше 60 артистов и около 50 тысяч гостей. Кратковременный дождь и комфортные 20 градусов тепла будут предшествовать сегодня небольшому потеплению в московском регионе в предстоящие выходные. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На следующей неделе столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку, что соответствует климатической норме июля.
4: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится гребнем антициклона, по которому скользнет атмосферный фронт. Он слабо выраженный, поэтому в Москве и по области местами возможен небольшой дождь. Но это будет носить символический характер, многие его даже не заметят. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и на термометрах умеренные, очень комфортные, плюс 18, плюс 21. Температура воды в реках и озерах Центральной России от 16 до 21 градуса. В субботу ночью в Москве плюс 8-11, днем плюс 19-22 и в дневные часы местами тоже возможен небольшой дождь. В воскресенье без существенных осадков, под утро 10-13, а в середине середине дня потеплеет до июльских плюс 22-25 градусов. Ну и на следующей неделе потепление усилится.
1: По предварительным прогнозам, июльская температура в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы с дефицитом осадков, добавил Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Фобоса, сейчас в столице плюс 14 градусов, атмосферное давление повышенное, 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 74%, осадков в городе не наблюдается. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, температура воздуха составит плюс 20-22 градуса, в Ленинградской области плюс 18-23, ветер северо-западный слабый 2,7 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

0: сниму на суточную.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: А, друзья мои, по традиции потянулся рукой к телефону, чтобы посмотреть, какие погоды обещают сегодня. Потом вспомнил, что эти прогнозы, они как носят сказочный характер в телефонах.
2: Они носят характер «посмотрим».
1: Да, а вдруг? Вроде как и дождик будет, вроде как и плюс 19, а вот в Майкопе как?
2: Сергей Валерьевич, обещают грозы до плюс 25 градусов.

0: Чане, конечно. Продолжается здесь реализация Майко под Эгея. Угу, все знают по дороге М4 на юг. И на север.
1: Все знают.
0: Все знают, конечно, невозможно не узнать. Там все написано. Так вот, в Майкопском государственном технологическом университете продолжается обучение уже 13-го потока проекта «Школа фермера». 59 слушателей, значит, учатся по направлениям плодово-ягодное производство, животноводство, понимаете, встречаются с экспертами. Подрастают фермеры.
1: Хорошо. Да. Плодово-ягодные.
0: Да, да, да. В Адыгее уже почти 500 человек обратились за помощью после укусов клеща.
1: Ай-яй-яй.
0: Вот именно, ай-яй-яй. Среди них половина детишек в возрасте до 14 лет. Кусаются, заразы. Да. Да, не детишки, клещи. И, наконец, в столице Адыгеи 28 июня, послезавтра, состоится большой конно-спортивный праздник, товарищи. С 9.30 уже будут работать точки общепита. Uh-huh. Да. С 10.00 скаковая программа.
1: Ваша.
2: Сергей Стиллавин.
0: В Совете Федерации, что же, рассказали, что работодатель при удаленной работе должен компенсировать ваши затраты.
1: Да, на электричество, да, туалетную бумагу.
0: На электричество, интернет, связь, аренду оборудования,
1: конечно,
0: например.
1: Конечно.
0: Да. Бизнес-ангел мира, миллиардер Хартман. Ну, то есть ему ничего не грозит, имеется в виду. Из списка Forbes заявил, что из-за искусственного интеллекта работу потеряют 92 миллиона человек. Но где эти люди? То есть в каких странах?
1: Хватит запугивать.
0: Запугивает. В МФТИ нашли белок, который убивает метастазы при раке костей.
1: Хорошо. Угу. Хорошо.
0: Искусственный интеллект, об этом заявил доцент Сошников, может выполнять 80% работы преподавателей. 80%. А вы говорите, сказать запугивать. Ну что, вот. НАВГУ, Новгородский государственный университет, придумали, как с помощью медного купороса эффективно убить луковую муху.
1: Здорово, молодцы.
0: 80% наших граждан составляют представление о человеке, с которым знакомятся, при помощи вот запаха, говорят, запах тела портит все.
1: Главное принюхаться, да, к человеку.
0: Сквозь парфюм распознать его родимый. Да-да-да-да-да. Смотрит на зубы, смотрит на одежду, но запах решает все. Да. Биолог Судина объявила, что ученые нашли способ омолаживать клетки, замедлять возрастные болезни.
1: Хорошо.
0: В России появится хранилище для деструктивной литературы. Министерство культуры строит такое хранилище, ну, спецхран.
1: Называется костер.
0: Ну, после изучения, конечно, сжечь, да?
1: Конечно.
0: После прочтения. Эксперт Дайнека заявила, что сделать перед тем, как сдавать телефон в ремонт.
1: Ну,
0: вообще обычно
1: сделать?
0: Оттуда вынимают ваши интимные видео, фото, которые вы зачем-то делали, и
1: сбросите,
0: храните.
1: К заводским настройкам лучше.
0: Это не выход. Говорят, выньте симку. Да, и ждите ответа. В России представили искусственный интеллект, который сокращает время работы врачей на 40% с документами.
1: Хорошо.
0: Депутат Останина прокомментировала вот опасения, которые были высказаны на Петербургском международном юридическом форуме. Да, опасения, что сожительство без брака является угрозой национальной безопасности. А вот Нина Александровна говорит, ничего подобного. Отсутствие денег и жилья. Ну, вот это вся прежняя песня, да, про деньги и жилье. А опыт Европы Западной, где есть деньги и жилье, нас ничему по-прежнему
1: показывает обратное.
0: Не учит, да. Так, дальше. В Совете по правам человека Ева Меркачева была у нас в эфире недавно, не согласилась с Минюстом, который заявил, что приоритет прав граждан — это неправильно. Ну, там идет дискуссия.
1: Да, да, да, дискуссия.
0: В российских школах увеличиваются часы на начальную военную подготовку. Ну, метнуть гранату.
1: Давно пора.
0: Собрать автомат, да. Разобрать.
1: Угу.
0: Разобрать чужой, собрать свой. Стало известно, что с 1 сентября только 28-го появится единый учебник географии. Знаешь, до чего дошло? Мы даже географию учим по-разному, единой страны. Представляешь? Ладно, там различались версии на историю.
1: Мы за единый глобус.
0: Не, ну серьезно, карта. Ну, как можно, как могут быть разные учебники по географии, если вот, ну, земля это одно. Киберэксперты, оказывается, наши отстали от мошенников из-за неумения творчески мыслить, поэтому и профукивают все эти волны, да, мошеннические. Молодежь стала вдвое больше читать классику, хорошо. Товарищ Зорькин назвал угрозой создание постчеловека со сверхспособностями. Искусственного человека с ДНК этими манипуляциями. А в вот хорошая фраза. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о дрейфе одной из сторон от результатов встречи на Аляске.
2: Дрейф?
0: Да и дрейфят. Да, дрейфят, да. Стоматолог Тишкина заявила, что есть плюс в пересадке своего зуба. Быстрее приживается. Ну, это, наверное, если в носу вырос, я не знаю, откуда, где взять лишние. Лишние, да. А ПНИПУ, пермские ученые, новую технологию разработали, позволяет многократно испытывать образцы горной породы. Печатают копии нефтяного керна. Это важно для нефтянки. В Госдуме предложили маркировать страницы психологов с высшим образованием. Вот депутат Куриный предложил и сослался на то, что, например, в Казахстане нашли политическую волю. Там психологи обязаны вступать в единый госреестр, и шарлатанов без образования туда не берут. Вчера у нас была небольшая дискуссия в эфире, можете переслушать вчерашний эфир. Ну, мне печально слушать представителей Госдумы, которые говорят, что не надо торопиться, давайте не будем прикрывать эту всю лавочку псевдолекарей.
2: Этот бизнес.
0: А, да, вот этот бизнес. Давайте не будем. А давайте будем. А давайте. В Кушве полицейский спас жену, закрыв ее собой во время смерча. К сожалению, фамилия и имя не сообщается. Ну, мужественного человека. Да. Она кричала, орала, плакала. Никогда так в жизни не кричала. И не А он ее прикрыл и спас. Молодец. И сам пострадал немножко, но спас. В российских школах новые учебники по всем предметам появятся. По всем, понятно. Психолог Мирная заявила, что психопаты харизматичны. У нас вот иногда от женщин слышишь, вот хочу, чтобы мужчина была харизма.
2: Когда женщина говорит, я безумна, сразу появляется харизма.
0: Не-не-не, смотрите, психопаты харизматичны и быстро входят в доверие. Осторожно, товарищи, аккуратно. Бойтесь своих желаний. Ну, еще пару сообщений. Разморозка курицы в микроволновке создают опасную серую зону.
2: Аккуратнее,
0: осторожнее, товарищи. Ростех сообщил о начале сборки уже серийных двигателей ПД-8 для самолета Суперджет 100. Поздравляем наших двигателей-строителей. А наши граждане богатенькие начали справлять свадебки на ледоколах на Северном полюсе. Начинается свадебка от 700 тысяч рублей.
2: Будь здоров, свадебка.
0: Свадебка кусает. Нарколог Вяльба. У нас есть Вяльбе. Это из спорта. А это другое. Предложила сделать корвалол рецептурным препаратом. А то жрут.
2: Ну, а он опасен, да?
0: Да, безо всякого. Хорошо. Прохор заявил, что был донором. Ну, сами понимаете, чего.
2: Ничего, зубов, наверное.
0: Из носа, да. Ну и еще пару сообщений. Зоопсихолог Ершова, есть и такие у нас специалисты, говорит, что отучать кота залезать на стол помогут настенные полки и лежанки.
2: Да не получится ничего. Слушайте, ну вы с ним живете, а не он с вами.
0: Ну и, наконец, врач Болибок, хорошая фамилия говорящая, Болибок, назвал купальник причиной аллергической реакции. И, наконец, терапевт Налимова. Вот мне, честно говоря, очень жаль слушать такие вещи. Тем более от врачей, очень такое сексистское, мне кажется, заявление, сказала, что врагами мужского здоровья является лишний вес, висцеральный жир, а все время под этим самым, под мужским здоровьем понимается только наш, как говорится, постельный функционал. Мне об от этого горько. Да. Горько! Мир без горечи, давайте так. Мир без горечи, мир, в котором никому ничего не надо. Да.
2: Всем долам почти.
0: Да, значит, выяснили самые женские автомобили в России. Ну, каким-то неопознанным чувством вот выбирают свое. Дамы, вот на первом месте Hyundai им нравится, женщинам.
2: Ну, это вкусовщина.
0: Mazda и Cherry. Вот говорят, самые женские. Ну, может, статистику подняли, кто вот какие, на кого зарегистрированы. В Индии ограбили женщину, которая в интернете хвасталась богатствами, разложила колье, кольца.
2: Ну, и дура.
0: Ну, конечно, дура.
2: А тебя как

0: Но самое потрясающее, антисанкция. А кто заплатил-то за нее 2700? Сама, что ли? Или муж? Кто заплатил? Непонятно. Так, дальше. В Бразилии женщина умерла во время сеанса изгнания демонов.
1: Угу.
0: Демоны такие, утащили ее с собой.
1: Вместе ушли.
0: Да. Балерина Настенька заявила, что важно воспитывать детей. Я вот, честно говоря, даже как-то обломался. Я думал, будет говорить про литературу, картины.
1: Угу.
0: Нет. Про танец.
1: Понятно.
0: Танцем, говорит, танец. Надо танцем. В Ростове-на-Дону девушке подарили 1000 роз, а она их раздала незнакомым женщинам на улице.
1: Какая вот глупость.
0: Вот вы бы как отреагировали, если бы ваш подарок раздали?
1: Ну, это как-то неприлично.
0: Это ужасно, ужасно, да. Неприлично. А дальше. Диагноз от чата гопоты едва не погубил нашу девушку Марию, которая приехала отдыхать во Вьетнам.
1: Так.
0: Покрылась волдырями. Спросила чат, фотку загрузила. Что такое?
1: Мне намазать,
0: а тот
1: на
0: говорит,
1: лоб.
0: А это укус медузы. А это не укус медузы, чуть не померла. Представляешь? Mm. Обманули. Фальшивая румынская эскортница травила в Великобритании миллионеров.
1: Фальшивая
0: эскортница. Она не собиралась выполнять.
1: Эскортница-оборотень.
0: Да. Лифчики надо стирать вручную, чтобы они не портились, товарищи. И, наконец, 33% наших женщин боятся переехать в новую квартиру под следующим страхом. А что, если там детского садика не будет рядом? О как.
1: Серьезно.
0: А что если...
1: Оливчики вручную.
0: Да.
2: Новости капитализма.
0: Ручками. Шик-джик. А в США исчез завод по производству чипов для ракеты «Томагав». Приезжает на фуре, говорит, давай чипы, а завода нет.
1: О, сюжет.
0: А, вот это сюжет, как у нас из 90-х. Да,
1: да.
0: А вот, а зато стоит квартал красивый. А Билл Гейтс раскрыл имена своих русских любовниц. А ученая Карима Нигматулина и Игруньев Бридж Мила Антонова. Интересно, где, в какой лаборатории сейчас ученая Нигматулина работает?
1: Любопытно, да.
0: В компании Hyundai, самая женская марка в нашей стране, считают автомобили-универсалы бесперспективными.
1: Угу.
0: Когда-то были самые популярные, ну, в Европе, например. А что, вот кроссовер, это же есть тоже универсал, просто он лифтованный, да, и вдруг в высоту выращенный. Так, эксперимент выявил сильные расхождения в данных фитнес-гаджетов, ну, эти все часы, которые пульс меряют, там, и
1: то
0: так далее. Врут,
1: фикция,
0: все понятно. Врут, да-да-да-да, все врут. Кальций и витамин D не защищают от переломов, друзья мои.
1: Жаль.
0: Без толку.
1: Угу.
0: Солнце не восполняет нехватку витамина D у пожилых людей. Вот они думают, позагораю сейчас, и все окрепнет. Ничего подобного. А сила романтических чувств не связана с частотой близости. Можно испытывать романтику и без нее. Без мужского здоровья. Игроки на скриншотах GTA 6, это игра про бандитов, да?
1: Где грабят и убивают.
0: Да. Так вот, реалистичный птичий помет обнаружили. Говорит, как настоящий.
1: Прекрасно.
0: Без запаха только. Диета на основе рыбки и овощей помогает худеть без потери мышц.
1: Хорошо.
0: Диарея длительностью более 48 часов требует обращения к специалисту.
1: Зачем вы так произносите диарея?
0: Чтобы не пугать. Иран и Египет попросили ФИФУ отменить ЛГБТ, ну, террористические акции на чемпионате мира. А те говорят, нет, нам по барабану на ваши ценности, мы будем садомитов продвигать. Вот сволочи.
1: Понятно.
0: 800 инженеров Рено сокращает.
1: Угу, молодцы.
0: Ну, посмотрим, как они еще крепче станут.
1: Они
0: прекрасные.
1: Автомобили сократят, чувствую.
0: Да. Угу. Самые жирные собаки живут в Эдинбурге. Это
1: хорошо.
0: У нас Великобритания.
1: Угу.
0: Лишившийся дома Микки Рурк появился на публике уже и без зубов. То есть и зубы отняли, представляешь?
1: Кошмар.
0: И зубы отняли,
1: кошмар.
0: Да. Стэтхэм опередил по популярности Чака Норриса и Сильвестра Сталлоне. Чувак, молодец. Только, да, и цитаты у него хорошие в России
1: много.
0: Есть. Да-да-да. Ну, их много, но
1: хорошо.
0: Такие они туповатые. А Volkswagen продал американцам завод по производству двигателей. Ну все, Volkswagen
1: молодцы,
0: загибается.
1: Молодцы.
0: А Лукашенко объяснил, зачем открыл украинцам доступ к грибным болотам. Это традиция.
1: Ничего себе.
0: Они туда за грибами идут. А коты и собаки внезапно начинают метаться по квартире, бегать очень быстро из комнаты в комнату, потому что хотят, чтобы вы с ними поиграли.
1: Нет, они в туалет хотят.
0: А, понятно, да, но не выпускаете никуда, да? В Казахстане начали доставлять права, номера и СТСки на машину прямо на дом с курьером. Слышишь, как круто?
1: Угу.
0: Да. В Великобритании отменяют 1000 операций из-за рекордной жары. Ужас.
1: Понятно.
0: Оборудование не выдерживает, да? А полифенолы из морковки увеличивают продолжительность жизни. Грызите.
1: Хорошо.
0: Грызите. Ну и, наконец, давайте главное сообщение-то. Более 80% пар ругаются из-за выборов продуктов питания. Ей хочется рыбки, а ему стейк.
1: А ему алкоголь.
0: Наши, наши. Ну, наши, что у нас как все.

0: Камчатке мужчина угрожал полицейскому, работающей бензопилой. В этом году много новостей про бензопилы. Дебош устроил. Ну, все, теперь ему, да. А дальше у женщин началось что-то такое. В Новосибирске абсолютно голая дама забралась на крышу черной легковушки.
1: Неплохо.
0: На улице Сакко и Ванцетти и начала загорать с голой грудью.
1: Слушайте, хорошо.
0: Чоповец приходит, говорит, слазь. Она нет, она ни в какую, катись. Ни в какую, полностью обнаженная, да. Пришлось вызывать Росгвардию, психиатрическую помощь. А те говорят, о, да это ж наш пациент, говорит, она просто отметила выписку из стационара.
1: Понятно.
0: И на транквилизаторы наложилась, так сказать, да, это дело.
1: Солнце.
0: А вот на Кипре тоже наш человек, ну, не наш, конечно, но женщина, употребила...
1: Будь здоров, употребила.
0: Будь здоров,
1: вот так
0: и
1: говорится.
0: Принялась бегать по Кипру, по всему, да. Спровоцировала несколько аварий. Люди на нее засматривались, врезались друг к другу, да. Ужас. А в Красноярском крае, 38-летняя дама пришла в гости к мужчине.
1: Обычное дело.
0: А тот немножко заснул во время...
1: Выдохся.
0: Ну, выдохся, да, устал. Она нашла у него на шкафу 25 тысяч.
1: Так.
0: Прихватила остатки заказанных суши, роллов,
1: как
0: пиццы.
1: Это мило.
0: Мерзко, согласен. И поехала в другую сауну.
1: К другому мужчине.
0: Другу, который не спал. Да, который не спал. Ну и, наконец, что у нас? Гражданин в Амурской области пытался приготовить снадобье по рецептам народной медицины.
1: Так, получилось?
0: Взорвалось все и оторвало балкон у дома.
1: А, выходит, что получилось.
0: Получи, у него, да. Да-да-да. А в Хабаровске уже хабаровчанин решил сделать самогон и тоже взорвал квартиру.
1: Тоже получилось.
2: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+. Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж, лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Райклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Я 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ опубликовала кадры допроса 17-летнего подростка из Дагестана, создавшего сообщество по вербовке подростков для терактов в России, США и Европе. По словам задержанного, его организация пропагандировала движение «Колумбайн», признанное террористическим и запрещенное на территории России, члены которого устраивают нападения на школы по всему миру. Роль задержанного заключалась конкретно в администрировании. Он управлял организацией как ее лидер, так как хотел прославиться. Все действия организации координировали Служба безопасности Украины, она финансировала террористическое сообщество.
2: Курировался агентами и работниками СБУ. Все они проживали на территории Украины. Мы занимались лжеминированием. Больше 100 городов было эвакуировано, все школы, более 100 городов в СНГ, чаще всего в России, чаще всего, и за ее пределами. Также наша организация действовала за пределами России, в частности Европе и США. В январе 2026 года один из наших участников организации устроил 5 поджогов в штате Техас, США, город Форт-Уорт. После этого в том же месяце, в январе 2026 года, мы провели эвакуацию всех школ штата Техас. 14 школ точно. Спустя месяц, в феврале, наши соратники из США устроили 2 поджога в Калифорнии. Конкретно какие города, я не помню. Также мы устроили эвакуацию школы, также в Калифорнии. В марте 26 года мы устраивали 2 поджога на территории Германии и также 2 поджога на территории Италии.
0: Сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ России, СКР и МВД Дагестана задержали подростка, который администрировал международные сетевые террористические сообщества. Юноша должен был вербовать российских подростков для совершения нападений на школу с целью массовых убийств и ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. Наряду с задержанным сетью управляли не менее 3 граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами. Все дороги, ведущие в населенный пункт Константиновка, перекрыты для ВСУ. Операторы беспилотных систем южной группировки войск контролируют их круглосуточно, сообщили в Минобороны. Константиновка – крупный промышленный город в ДНР, который был форпостом украинской армии. Бои за него начались осенью прошлого года. Как рассказали в ведомстве, взятие Константиновки под полный контроль имеет огромное значение, так как этот населенный пункт – плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Краматорска и Славянска, последнего рубежа обороны Донбасса. По данным Минобороны, ВСУ готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми может последовать утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации. Инфраструктура и автозаправочные станции снова получили повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Ганжа. По данным опубликованному в телеграм-канале, поврежденные АЭС расположены в Никопольском районе области. Инфраструктура повреждена в Синельниковском районе, однако типы и количество объектов не уточняются. Накануне Ганжа также информировала о повреждениях в области нескольких АЗС и инфраструктуры. Россия приостанавливает поставки рыбной продукции со всех предприятий Армении до устранения ими ранее выявленных нарушений. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Ранее из-за выявленных системных нарушений ведомство просило армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции. Это МФ «Экспорт» и «Инвест Плюс». В их отношении был введен режим усиленного лабораторного контроля. Сегодня ведомство информировало о расширении ограничений на поставки рыбной продукции и на эти предприятия. В Москве 3 июля ожидаются штормовой ветер и град. За сутки может выпасть 3/4 месячной нормы осадков. Такой предварительный прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в первые дни июля ожидаются повышение температуры до плюс 26-31 градуса, однако жара будет недолгой. 3 июля в московский регион придет холодный фронт, сопровождаемый штормовым ветром, градом и сильными грозовыми ливнями. За сутки может вылиться до 65 миллиметров или 3/4 месячной нормы влаги. Дневная температура понизится до плюс 19-24, рассказал Тишковец. Синоптик подчеркнул, что по предварительным данным, июльская температура в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы с дефицитом осадков. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 16, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 63%.
1: Новости спорта. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Германии потерпела поражение от Эквадора 1-2 на чемпионате мира по футболу, а в другом матче этой группы Кот-д'Ивуар взял верх над Кюрасао 2-0. Германия финишировала первой, также в плей-офф пробились ивуарийцы и эквадорцы. Япония сыграла в ничью со Швецией 1-1, а Тунис потерпел поражение от Нидерландов 1-3. В составе африканской команды мяч забил полузащитник махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури. Из этого квартета в 1/16 финала вышли голландцы, японцы и шведы. Турция обыграла США 3-2, а Панама и Австралия победители не выявили, ничья 0-0. Из этой группы борьбу продолжают США и Австралия. По итогам дня на чемпионате мира по футболу определились три пары первого раунда плей-офф. Бразилия сыграет с Японией, Нидерланды сразятся с Марокко, а США встретятся с Боснией и Герцеговиной. Футбольный «Зенит» интересуется защитником бразильского «Фламенго» и подробности у Виталия Павлова.
3: «Зенит» может приобрести права на защитника «Фламенго» Лео Ортиса, сообщила местная пресса. Сине-бело-голубые пристально следят за 30-летним игроком. Однако приобретение будет возможно только в случае ухода защитника петербуржцев Нина. Говорилось, что футболист может перебраться в «Флуминенсе». «Фламенго» же знает об интересе «Зенита» к Ортису, но сейчас активных переговоров клубы все-таки не ведут. В сезоне 2026 года защитник провел 17 матчей в составе «Фла» в чемпионате Бразилии, в которых отметился одним голом и сделал одну результативную передачу. Контракт бразильца с клубом продолжает действовать до конца 2028 года. Оценочная стоимость прав на игрока составляет ни много ни мало 12 миллионов евро. Надо понимать, что «Зенит» вряд ли хочет расставаться с Нино, который уже адаптированный к команде и к России. Его уход возможен только в случае сильного желания самого игрока, а также при наличии соответствующего предложения. Оценочная стоимость 29-летнего футболиста «Зенита», к слову, составляет 10 миллионов евро. А в России он уже 2,5 года и является ключевым защитником сине-бело-голубых. Так что приобретение Ортиса может стать исключительно вынужденной мерой.
1: Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо» обменял Валерия Нечушкина в «Коламбус». За российского нападающего «Лавина» получили 3 выбора на драфте. Нечушкин выступал за «Колорадо» с 2019 года. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: музыкальная программа.
1: Дорогие товарищи, все сложнее нам в этом музыкальном мире находить по-настоящему чарующие шедевры, потому что искусственный интеллект теснит живого исполнителя очень сильно, очень сильно. И ждем, когда смоет с эстрады всю пену, правильно?
2: Вот да, это. Очень да. ждем.
1: И поэтому, Таечка, давай с тобой, с тебя начнем. Ты же целую неделю ищешь, бороздишь, слушаешь, да, что звучит в автомобиле. Где ты нашла вот эту песню, которую сегодня принесла?
3: В интернете просто попался.
1: Случайно?
3: Да.
1: Где ты шаришься?
4: Что значит шаришься?
1: Что значит попалась песня? Вот я, например, вхожу на новостные порталы, там не поют.
3: Ну, в плейлистах, когда ты музыку слушаешь, в плейлистах что-то попадает.
1: В плейлистах.
2: Сергей не скажет, что это музыка.
1: Хорошо, хорошо. Что же это такое?
3: Я принесла дуэт зумеров. Они добрались до Анны Герман и перепели «Эхо любви». Это Антон Токарев и некая Асия.
1: Асия.
3: Асия.
2: Давайте послушаем.
5: Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви у

0: что, Таечка, внимание к зумеров, к настоящему искусству. Можно только приветствовать. Да. Особенно мне понравилось. Как мужчину зовут?
1: Антон Токарев.
0: Вот когда голоса Антона и Аси слились воедино. Так. Вот тогда особенно хорошо. Да.
2: Да не, молодцы, стараются.
0: Молодцы, стараются. Значит, друзья мои, давайте, Владислав Александрович. Да. Я смотрю, продолжает стараться в море, в океане иишных артистов.
2: Наша любимка.
0: Да, наш любимка. Ну, знаете, верный своему, своей стилистике. Очередную песню на этой неделе выложил в общество Кабан.
2: Наша звездочка Кирилл Кабан.

0: она есть преимущество. Все треки где-то длиной до 2 минут.
1: Это прекрасно.
0: Это хорошо. Да, это хорошо. Владислав Александрович, да. Давайте на вас, что ли, надежда сегодня.
1: Ну, пока есть время. Давайте. Я, кстати, у нас же на этой неделе день рождения Ахматовой. Я не мог пройти мимо.
0: Новинка?
1: Да, новинка. Вы читали стихи.
0: Так, товарищи, я все время читаю периодически форум, но вот «Маяка», в том числе ВКонтакте. Сейчас же злодеи уничтожили в App Store приложение ВКонтакте. Да. Ай-яй-яй-яй-яй, а мы не ожидали, что они это сделают. А они это сделали, представляете? Да, и вот сволочи. Так вот, читаю, там есть форум «Маяка», люди там оставляют комментарии, и каждый раз, когда вы разрождаетесь вот и треком своим, да, все время вопросы, а где скачать? А как взять? Где выложено?
1: Ахматову в Телеграме, либо в Максе.
0: В Максе. Давайте в Максе. Конечно. Как называется ваш канал?
1: Палыч и все-все-все.
0: Палыч. Палыч это не Владислав Александрович, это другое.
1: Это кот.
0: Махнач.
1: Да, там я выкладываю эти
0: треки. Да, и вот, значит,
1: вы читали стихи, и как-то мое ухо запало на стихотворение «Смятение». Очень такое, знаете, трагически романтическое. И я завелся, думаю, надо сделать. Причем
0: Ахматова очень хорошо ложится на музыку.
1: Да, она очень музыкальна. Но, естественно, Иван Иванович постоянно мне подсовывает вот по стилистике, по жанру какую-то... Простите, ваенгу. Ну вот что-то такое эстрадное. А мне хотелось...
0: Эстрадное полушансонное.
1: Да, вот такое. Я пытался уйти. Ну, в общем, как это получилось, послушайте. «Смятение» стихи. Отличный. 13-й год. 1913.

0: Да прекрасно. Ну, ну брат, как-то так, ну, Владислав Александрович, да, да. Ну, молодец, ну, молодец. Слушайте, ну, я не могу отойти от шока на этой неделе, которую мы все пережили. Этот шок, когда мы узнали, что Анна Андреевна-то она мостик делала.
1: Да, да, да, вот этот вот трюк с губами.
0: Назад, да, я, кстати, изгиналась.
1: Это невозможно забыть, Сергей
0: Да,
1: Валерьевич.
0: И губами поднимала да. коробок.
1: Да.
0: Ну, небольшой, не на 200, на 200 спичек. И вот, не,
1: мне кажется, вы как бы задаете сам себе вопрос, а кто еще сможет так сейчас? По крайней мере,
0: нет,
1: из
0: это
1: женщин.
0: Новая планка. Понимаете? Планка. Потому да, что да, многие да. стоят в фланках, вот девушки, знаете, да, они так ногу выдвигают одну и так на по диагонали как бы вот так и держат равновесие, да, и там пилатес или как-то все это называется. Но так, чтобы коробок, да и коробка ты сейчас не найдешь днем с огнем. Кругом в сельпо есть, продается, да.
1: И губы сейчас другие, Сергей Валерьевич.
0: Губы другие, ты попробуй ими удержишь.
1: Они же как бы не настоящие, а
0: я видел,
1: как
0: они их смазывают, у них они блестящие.
1: Они их накачивают.
0: Да. Конечно, они накачаны.
1: Мне кажется, такими сейчас
0: коробок... А накачанные они теряют хватку. Все в красоту идет. Владислав Александрович, ну у вас с очередной победой.
1: Да?
0: Давайте
1: спасибо.
0: Так, давайте присвоим вам титул «Укротитель яичницы».
1: Гранта.
2: Маяк. 30-е. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Центр Вологды перекроют 27 июня. Ограничения связаны с празднованием Дня города и Дня молодежи. Об этом сообщила пресс-служба администрации. С вечера пятницы стоянка будет запрещена на проспекте Победы, улицах Мира, Сергея Орлова, Батюшкова и на Торговой площади. В день праздников 27 июня движение транспорта на этих же участках будет полностью закрыто. Напомним, основной площадкой празднования станет Кремлевская площадь. Вход на территорию будет организован через 3 контрольно-пропускных пункта – у Софийского собора, со стороны проспекта Победы и у музея Кружева. Движение трамваев ограничат в Череповце. В связи с капитальным ремонтом путей на проспекте Победы изменения будут действовать с вечера пятницы до утра понедельника. В электротрансе добавили, что трамваи будут ходить только на участке от улицы Вологодской до Аглофабрики, то есть с завода трамваи будут вывозить пассажиров в город. Привычное расписание начнет действовать с 5 часов утра понедельника. Мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ будет работать в Вологде. Сегодня с 10 до 12.00 медики проведут прием на ярмарке вакансий на улице Козленской, 2. 30 июня специалисты будут работать с 12 до 15.00 на площади Дрыгина. Пройти тест можно анонимно и бесплатно, а результат узнать уже через 15 минут. Пройти обследование можно не только в мобильных пунктах, но и в Центре по профилактике инфекционных заболеваний Вологодской области, а также в поликлиниках по месту жительства. День молодежи в Череповце отметят пенной вечеринкой и уличными танцами. Сегодня на Соборной набережной в 17 часов начнется танцевальный вечер. В программе флешмоб в стиле латино и мастер-классы по вальсу и хип-хопу. В Милютинском парке вечером пройдут кинопоказы под открытым небом. В субботу с 14 до

0: 16:00 на лыжной базе проведут пенную вечеринку и турнир по пляжному волейболу. На Соборной набережной пройдут различные мастер-классы, спортивные состязания и концерт творческих коллективов. Праздник отметят и в Милютинском парке. Стихи Сергея Есенина на китайском языке прозвучат в Вологде. Филолог-русист Сюй Сяодун презентует свою книгу, посвященную поэту в Вологодской областной библиотеке. На протяжении многих лет автор исследует творчество Сергея Есенина. Он переводит стихи поэта в разных стилях, читает лекции в Китае и за пределами Поднебесной. Мероприятие пройдет 28 июня в полдень. Вход свободный.
1: Спорта.
0: Лекции и мастер-классы по фехтованию пройдут в Вологде. 27 и 28 июня историк Николай Асламов проведет тематические мероприятия на Пошехонском шоссе 6А. Эксперт расскажет о фехтовании на длинных мечах 16 века и проведет несколько поединков. К участию приглашают учеников клубов исторической реконструкции и тех, кто интересуется данной тематикой.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: А в Москве 9 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Дагестане задержали несовершеннолетнего создателя, администратора крупнейшей международной террористической сети. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, он вербовал подростков для нападения на школы, совершения терактов и лжеминирований. Террористическую деятельность фигуранта координировали украинские спецслужбы. В ней участвовали не менее 3 граждан Украины. Спецслужбы подчеркнули причастность задержанного к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах. России. Все исполнители задержаны. По информации ФСБ, за совершение убийств с наибольшим числом жертв были обещаны дополнительные денежные вознаграждения. На момент задержания подросток администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию с аудиторией более 200 тысяч пользователей. Порядка 5 тысяч из них являлись активными участниками сообщества. Как отметили в ЦОС ФСБ, задержанные его украинские кураторы не ограничивались преступной деятельностью в России и масштабировали террор по всему миру. В результате успешно проведенной операции установлены сообщники задержанного из России, США и стран Европы. Задержанному дагестанскому подростку предъявили обвинение в приготовлении убийств школьников. Он заключен под стражу, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она напомнила, что действия террористического характера могут повлечь пожизненное лишение свободы. Однако отказавшиеся от такой деятельности уголовной ответственности не подлежат.
2: Действия террористического характера влекут за собой уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Обращаем внимание, что лица, вовлеченные в террористическую деятельность, но добровольно отказавшиеся от совершения преступлений, не подлежат уголовной ответственности.
1: В ФСБ также призвали добровольно отказаться от участия в террористической деятельности. Штурмовики южной группировки войск ведут в Константиновке Донецкой Народной Республики активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка разрозненных групп противника в юго-западной части города, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, за сутки взяты под полный контроль 127 зданий.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Пескуновки и Малиновки. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 127 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
1: Тем временем расчет РСЗО «Ураган» группировки «Днепр» уничтожил пункт управления дронами противника в районе Орехова, сообщили в Минобороны. А военнослужащие расчета ударного БПЛА «Ланцет» войск беспилотных систем группировки «Центр» поразили самоходную артиллерийскую установку «Богдана» калибра 155 мм на Добропольском направлении. Жители села Гуровка под Кривым Рогом в Днепропетровской области на Украине устроили митинг против незаконных действий сотрудников территориальных центров комплектования. Так на Украине называют военкоматы. Как сообщают украинские СМИ, митинг был организован после попытки мобилизовать трактористов и комбайнеров прямо с полей. Киев все чаще сталкивается с нехваткой личного состава ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко расходятся видео силовой мобилизации ВСУ. На записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Нефть активно дешевеет сегодня утром на ожиданиях возобновления поставок топлива на мировой рынок через Ормузский пролив. Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже, по данным на 8.15 по Москве, снизилась на 2% до $73.75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели задешевели к этому времени также на 2% до $70.42 за бочку. Сегодня саудовская госкомпания Saudi Aramco возобновила отгрузки топлива из терминала Ростанура, не работавшего почти 4 месяца. Два супертанкера уже загружаются нефтью в терминале, еще один стоит в очереди. Каждый способен привозить 2 миллиона баррелей. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что интенсивность движения через Ормузский пролив близка к уровню до начала конфликта. В среду через него прошли 72 судна с 20 миллионами баррелей нефти. Рынок реагирует на увеличение потоков топлива через пролив. Всероссийский выпускной бал пройдет сегодня в Государственном Кремлевском дворце. Перед выпускниками выступят популярные артисты, диджеи и ведущие. Участников ждут интерактивные зоны с конкурсами и призами, а также возможность потанцевать на Красной площади. Общегородской выпускной для московских школьников пройдет в ночь на 27 июня на ВДНХ. Он соберет свыше 60 артистов и около 50 тысяч гостей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди и 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 63%.

0: круглосуточно
1: плюс.
2: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки «Бал кукол Самара». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Бал кукол Самара» с 26 по 28 июня. ВК «Экспо Волга». Мичурина 23А. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
3: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. Чемпион. Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
4: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
7: Goodbye and broken, taking me out the distance, stressing me out, you're with him, he's so lucky I'm with friends.

0: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
1: Дорогие друзья, я знаю, что вы ждете пятницу, потому что к нам в гости приходит Мария Кислицына, литературовед, и вы, ваши надежды не напрасны. Мария, я очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: А Мария дожидалась нашей встречи, она пришла чуть-чуть заранее, послушала нашу музыкальную программу, там услышала песню на стихи Анны Андреевны.
2: Не узнала бы без вашего комментария.
1: По мелодии.
2: Да.
1: Как вам вообще вот это?
2: Ну, это для меня просто очередной аргумент, что мы очень рано беспокоимся по поводу искусственного интеллекта, пока там беспокоиться не о чем. Это искусственный интеллект, пока не наблюдается в этом исполнении. Это в очень плохом смысле слова попса, которое к Анне Андреевне просто не имеет никакого отношения. Этот голос не понимает совершенно, о чем он поет. Там вот я просто зацепилась за строчку, когда голос поет «Все мои бессонные ночи», и эта фраза пропевается, как будто бессонные ночи были бессонными, потому что она тусовалась. А там совершенно же очевидно, что у Анны Андреевны ночи были бессонные по другой причине. А по какой? Искусственному интеллекту просто невозможно в себя вместить.
1: А вот меня больше тревожит, знаете, Мария, что эта штука, искусственный интеллект, да, он рассчитан не на нас, людей, выросших на бумажных книгах, а как раз для продуцирования нового поколения с измалецтва, которые вот эти смыслы из-за общения с этой штукой так и не увидят их.
2: Есть такая проблема. Это когда у Умберто Эко спрашивали, что он думает по поводу электронных книг, интернета и так далее, он очень правильно говорил, что он не видит проблемы в интернете для себя.
1: Uh-huh.
2: Именно потому, что нужно быть энциклопедистом, интеллектуалом, говорить на многих языках, писать, знать столько, сколько знал Умберто Эко, и тогда он говорит, для меня это инструмент. Я пользуюсь им, потому что это быстрее, мне нужно, когда мне нужно посмотреть то-то и то-то, и что-то там, значит, быстро себе найти. Но огромный багаж у него есть, поэтому, опять же, в данном случае это задача, которая стоит перед вот, взрослым поколением, перед нами. А, да, действительно, новые поколения, они войдут в мир цифры, это 100%, но наша задача успеть познакомить их еще и с миром вне цифры. И вот тогда, возможно, у новых поколений будет такая же прививка от опасности искусственного, которая есть у нас, потому что мы успели повстречаться с естественным.
1: А будут они это делать? Потому что нам же всегда говорят и умные люди, там, нейрологи или мозговеды о том, что наш мозг очень ленив, он всегда выбирает минимальный, самый короткий путь, и что вот вы говорите, ну вот давайте познакомимся и с другим, а мы как бы, вот зачем нам лестница, если есть лифт?
2: Это 100%, конечно, но дело-то в том, что мозг и вот нейробиология, о которой вы говорите, это в человеке не все. И это, да, безусловно, часть каждого человека, но меньшая часть человека. А большая часть человека – это как раз то, что не связано с нашей биологией. И вот в данном случае задача, опять же, нас, как выросшего поколения, уже вот в том еще естественном мире, обратиться к небиологической части молодого поколения.
1: Меня пугает, что эта часть не нужна тем, кто заказывает музыку. Потому что вот я до эфира мы начали там затронули тему Грока, это искусственный интеллект Илона Маска. И в какой-то момент возник очередной скандал с расистскими высказываниями самого Маска и его искусственного интеллекта. И я понял, что искусственный интеллект не какой-то там объективный инструмент, а это выразитель мыслей из штампов его создателя. Это просто клон авторской команды или вот единственного господина, как в случае с Гроком, наверное. И поэтому искусственный интеллект – это просто камуфляж для кукловодов.
2: Да, да.
1: Который как бы вот объективен, якобы, да, беспристрастен, он взвешенный, да. А на самом деле это просто вот эти люди, какие-то те люди, да, вот они прикрылись вот этой вот шапкой цифровой, да, этой маской.
2: Да, я просто...
1: И нужен ли им этот человек не биологически? Потому что многие же мыслители говорят, что они хотят разделить общество на две неравных группы, на людей служебных и просто людей, которые хорошо питаются, живут как раз вот как эко, да, а вот эти все остальные, они просто вот горбатятся, доживают до 40-60 лет и потом отчаливают.
2: Надо сопротивляться.
1: понятно. Будем сопротивляться, да. В том числе лечиться. Да, лечиться. И, Мария, я в прошлый раз анонсировал все-таки лекарство в виде Евгения Онегина. Да. Да? И мы, наконец, добрались, да, вот сегодня доберемся до
2: него.
1: Вот. А, что же мне... А, ну, на эту тему, кстати, вот еще что. Вышло исследование. Хотелось бы ваше мнение, как вы к этому относитесь, так подбираясь плавно, опять же, к Евгению Онегину. Любимую героиню не читали? Читали, наверное, да, исследование, выяснили русской литературы среди нашей публики. Ну, вот Каренина, ну, да, да, тут очевидно, Татьяна Ларина, да, и так далее. Маргариту выбрали. Нравится.
2: А, любимый, да?
1: Никак они не слезут с этой Маргариты. Как вот для меня, как для мужчины, это так вот здорово так представлять, что вот содержанка, а еще и в подвале, и там творческий человек, и так здорово это все, и не работает. Вот мечта.
2: Да,
1: идиота.
2: Значит, всем, кто... Да, да, вот именно. Но идиота не в том смысле, опять же, не в смысле русской литературы, а в уничижительном смысле. Значит, по поводу Маргариты. Очень простой пример. Возможно, это как-то немножко так вот обновит ее образ в глазах тех, кто ее предпочитает как героиню. Значит, с чего у нас начинается встреча с Маргаритой в романе, соответственно, Булгакова?
1: Хотели про Онегина поговорить. Ну, извините, ребят, такой разговор нормальный.
2: А, значит, Маргарита у нас выходит вот в это свое последнее путешествие, берет цветы, желтые отвратительные цветы, и решает, что вот или сегодня, или никогда. И тогда, собственно, мастер обращает внимание на эти желтые цветы. И давайте вспомним, как Булгаков нам формулирует вот эту прогулку с Маргаритой и цветами. Она несет желтые отвратительные цветы, черт знает, как их зовут. Это не фигура речи. В данном случае черт знает. Это не выражение, устойчивое русское выражение, ну, типа Бог его знает, никто не знает. А это выражение нужно читать буквально. Только черт и знает, как называются эти цветы, потому что именно черт для привлечения мастера дал Маргарите эти цветы. Маргарита - это посланница от Воланда, которая приходит к мастеру, потому что Воланд, который называет себя консультантом, по-моему, 50 раз за роман, нашептал мастеру главы его романа, но дальше мастер в силу своей сдержанности роман написал, но не дает ему продвижения. И тогда Воланд посылает Маргариту к мастеру для того, чтобы она заставила его выйти из подвала и начать распространять этот роман.
1: Музу подослал.
2: Да, да, да. Именно, именно. Поэтому она не муза, uh-huh. а она именно посланница от Воланда, которая должна
1: от
2: сделать...
1: От демонов.
2: Да, да, конечно, конечно. Она демоница, и она должна сделать так, чтобы в мире распространилось Евангелие от Воланда.
1: А чем так нравится нашей публике-то? Вот? Крем втирать хочется? Летать на свинье? Почему так заводит-то людей? Я вот смотрю, с который год уже это любимый роман, да, почему так девальщина, вот это вот так привлекательно?
2: Искус, как обычно. Да. Сейчас вон очередной раз Джонни Депп будет снимать «Мастера и Маргарину».
1: «Мастера и Маргарину».
2: «Маргарину»,
1: вот,
2: да.
1: Вот хорошая, да, хорошая, да. Мария, а да, я же не случайно, да, вот это исследование, ну, угу. популярности, потому что, ну вот, а почему не Татьяна наша? Да.
2: Очень сложная героиня, но это наша...
1: Или сейчас не вписывается в фем-повесточку,
2: она
1: да?
2: Она никогда не вписывалась, она небесное явление, именно поэтому мы с вами в прошлый раз говорили о совершенно непроходимых местах в Библии, которые нельзя понять. Татьяну нельзя понять. Это чудо, это чистое чудо, то, что Пушкин делает с собой через Татьяну. И вот здесь как раз то, с чего я хотела бы начать, есть такая формула «путь героя». Ну, возможно, наши радиослушатели слышали о таком понятии. Значит, что это такое? В 20-е годы, в 28-м году, по-моему, не суть, Владимир Проб пишет свой знаменитый текст «Морфология волшебной сказки». Это текст, в котором были проанализированы тысячи сказок разных народов, и Владимир Проб выясняет, что каждая волшебная сказка – это последовательная 31 функция, 31 последовательный шаг, который ведет героя от Ивана-дурака к Ивану-царевичу.
1: То есть четкая структура везде.
2: Да, да. Это инструкция, это буквально инструкция, почему сказки жили тысячи лет. Потому что через сказки человеку рассказывали, как измениться, как из дурака стать царевичем, как дойти до своего воцарения. Дальше Джозеф Кэмпбелл пишет своего знаменитого тысячеликого героя, где он точно так же описывает вот этот путь героя. И, соответственно, литературное произведение – это путь от Раскольникова в начале к Раскольникову в конце, от Ивана Ильича в начале к Ивану Ильичу, который у нас получается в конце. И вот если мы с вами проследим путь Онегина, то мы с вами увидим, что Онегин вообще не изменился. Совсем. То есть он каким...
1: Стабильный. Нет, надежный.
2: Вот точно.
1: На него можно положить.
2: Именно, да, и очень хорошее, да, определение. Итак, значит, наш надежный Онегин, он как в начале совершенно поверхностный, так и в конце, когда он начинает осаждать Татьяну своими письмами, и Татьяна не отвечает

0: может быть такой взгляд на жизнь, такая мотивировка? Ему просто не приходило в голову никогда раньше, что человек может жить в таких категориях, в которых живет Татьяна. И вот в этом смысле, может быть, мы не знаем, изменилось что-то для Онегина или нет. У нас вот Онегин именно пораженный громом. Дальше для него есть шанс. Но по мере самого произведения никакого развития этого действительно надежного персонажа у нас не происходит. Но, тем не менее, путь героя в этом тексте все-таки есть. И этот путь героя проходит сам Пушкин. И поэтому этот текст – это самое невероятное, самое красивое и завораживающее зрелище, которое вообще только может быть, потому что прямо на наших глазах мы с вами видим, как рождается человек, как из Пушкина, вот того Пушкина, которым он был в 23-м году, когда Пушкин говорит: «Онегин – добрый мой приятель». Это не фигура речи. Онегин – добрый его приятель, потому что Пушкин проводит время так же, как Онегин. Uh-huh. Но в то же время дальше он начинает подчеркивать, что всегда я рад отметить разность между Онегином и мной. И там действительно, вот есть очень интересный момент в первой главе, когда Онегин приходит в театр. Когда нам в очередной раз как раз Пушкин объясняет, насколько он поверхностный человек, там сначала идет описание Истоминой, Каверина от Пушкина, а дальше как раз только после того, как прошли все эти описания, в зал заходит Онегин, идет меж кресел по ногам, лорнет наводит на ложе незнакомых дам. И дальше он говорит о том, что ему все надоело, все видел, он всем ужасно недоволен. И Онегин говорит: балеты долго я терпел, но и дедло мне надоел. Но он даже не смотрит на балеты, он смотрит на ложе незнакомых дам. И поэтому, конечно же, а Пушкин сам до этого, то есть все то вступление, а Истоминое, а Каверине, оно дается самим Пушкиным. А его герой приходит позже и ничего не замечает, что замечает Пушкин. И поэтому, собственно, Онегина охватывает, подобное английскому сплину, короче, русская хандра. То есть вот это то состояние, к которому он приходит, к которому приходит Онегин. Он все начинает обесценивать. То есть сначала, когда он только вступает в жизнь, его еще интересуют балы, ему интересно съездить в Талон, ему интересно прогуляться по бульвару. Но раз, два, три, четыре, сколько этим можно заниматься? Вот сам Пушкин, он про себя уже потом во взрослом возрасте писал, что вот эти годы после окончания Царско-сельского лицея и до восстания декабристов, до 24-го года, они шли по заведенному порядку. Это вообще для Пушкина была важнейшая история о превращении живого в мертвое и мертвого в живое. То есть он был живым, а потом, войдя вот в этот заведенный порядок светской жизни, сам Пушкин стал чувствовать, сначала все вновь, сначала все интересно, но потом он стал чувствовать, что он превращается в заведенный порядок, то есть в механизм. Задолго до 20 века вот тот самый заведенный апельсин, да, который дальше приводит к тотальному насилию, вот это Пушкин начинает чувствовать в себе, потому что ему становится скучно. А в этом смысле у Лотмана есть совершенно поразительный пример. Я все время его привожу, когда Лотман рассказывает, как он в Тарту, там был какой-то памятник, и вокруг него решетку поставили. Ну, кованую решетку с шишечками. И Лотман говорит: я был так поражен, когда на второй или на третий день я увидел, что с этой ограды спилили шишечки. И он говорит: вы просто представляете, железная ограда. То есть сколько нужно усилия, времени.
1: А воры?
0: Ну, кто-то. Нет, в том-то и дело, что они были, их нельзя было сдать в какие-то драгметаллы, они ничего не стоили. То есть это именно от скуки, от хандры, нечем заняться. Вот я в этом смысле очень хорошо помню свой подъезд, в котором я росла, сожженные ящики.
1: Почтовые. Деревянные тогда были.
0: Нет, железные были.
1: Уже железные же.
0: Они были сожженные, значит, потолок с спичками.
1: Со спичками?
0: Да, да, да.
1: А вы
0: умеете
1: это делать?
0: Нет.
1: О, я вас научу. Это должно быть побеленный потолок.
0: Да, да, да.
1: Там послюняю немножко так, и она прилепляется.
0: Вот, вот, разбитые окна. То есть,
1: ну, вспомнил школьные годы.
0: Подъезд был страшный. Как раз почему сжигали ящики, почему били окна?
1: И лампочки.
0: Хандра, да, да. Скучно, скучно, просто скучно. И сначала ты начинаешь отпиливать вот эти шишечки, поджигать ящики, а дальше точно так же от хандры он убивает Ленского. И у Пушкина 22-й год, 8 вызовов на дуэль. Причем большинство этих вызовов это буквально поругались на бильярде.
1: То есть на взводе.

0: психика, да?
1: Да, да. То есть вот после окончания Царско-сельского лицея Пушкина понесло. И его товарищи, в том числе, которые видели в нем уже вот тогда, в юношеские еще годы, его гений, они все в переписке друг другу пишут: растратит. И Пушкин шел к этому. Более того, здесь очень-очень важный момент. Вот в 23-м году Пушкин пишет знаменитое стихотворение «Демон». «В те дни, когда мне были новые все впечатления бытия, и взоры дев, и шум дубровый, и ночью пение соловья, когда возвышенные чувства, свобода, слава и любовь, и вдохновенное искусство так сильно волновали кровь, часы надежд и наслаждений, тоской внезапно осеня, какой-то злобный гений стал тайно посещать меня». Печальны были наши встречи, его улыбка, чудный взгляд, его язвительные речи вливали в душу хладный яд. Неистощимой клеветою он провидение искушал. Он звал прекрасное мечтою, он вдохновение презирал. Не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел. И ничего во всей природе благословить он не хотел.
0: Друзья мои, Мария Кислицына, литературовед, с нами в нашем большом проекте «Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке». И к Евгению Онегину мы сегодня приступаем.
2: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
3: Категория 12+.
4: В Российско-Израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: а в Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Дагестанскому подростку, задержанному в Махачкале по подозрению в вербовке подростков для массовых убийств и совершения терактов на транспорте, предъявили обвинение в приготовлении убийств школьников. Он заключен под стражу, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. 17-летний молодой человек создал и администрировал международные, в том числе молодежные сетевые сообщества, признанные в России террористическими организациями. На допросе он подтвердил свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Он сообщил и о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии, сказала Петренко. Она подчеркнула, что противоправную деятельность подростка курировали спецслужбы Украины. Она была направлена на вербовку россиян для совершения нападения на школу с целью массовых убийств и ложного минирования объектов социальной инфраструктуры. Террористической сетью вместе с задержанным управляли не менее 3 граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи со спецслужбами Украины. Дежурные средства ПВО всего за 2 часа с 7 до 9 утра уничтожили 46 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом только что сообщили в Минобороны. Ранее ведомства информировали, что в течение минувшей ночи было нейтрализовано 660 украинских беспилотников над территориями 13 российских регионов и акваториями 2 морей. БПЛА сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским регионом и Крымом, а также на Черном и Азовским морями. Как уточнили в военном ведомстве, во всех случаях были поражены дроны самолетного типа. Власти Латвии в ближайшее время разместят в стране дополнительные системы ПВО. Идет также поиск решений для обеспечения восточной границы дополнительными радарами и системами перехвата. Об этом объявил министр обороны страны Райвис Мелнис. В последние недели участились случаи падения на территории стран Балтии, сбившихся с курса украинских беспилотников. Их пролеты не раз фиксировали в воздушном пространстве европейских стран. В начале июня латвийские вооруженные силы сообщали, что истребители НАТО сбили дрон в воздушном пространстве Латвии. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак БПЛА на объекты в России. В России у мошенников с начала года изъято свыше 500 000 сим-карт, сообщили в киберполиции. По данным МВД, к ответственности привлекли более 300 злоумышленников. Ведомстве напомнили об ответственности, которая грозит каждому за обслуживание сим-боксов для мошенников. В качестве примера там привели недавний случай с задержанием молодого москвича, у которого нашли более десятка сим-боксов. За незаконное использование абонентского терминала мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Вода в реках Московского региона в последние дни не прогревается на фоне прохладной погоды. Температура в водоемах держится в интервале от 16 до 21 градуса, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что по-прежнему актуально предупреждение о водной растительности у берегов, и к концу лета она уже не исчезнет. Как отметила синоптик, обычно вода в Московском регионе начинает цвести позже, однако в этом году растительность появилась в начале лета из-за преждевременного потепления. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса, уточняют синоптики. В Москве переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди и 19-21 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 55%.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Германии проиграла Эквадору 1-2 на чемпионате мира по футболу, а в другом матче этой группы Кот-д'Ивуар взял верх над Кюрасао 2-0. Германия финишировала в итоге первой, также в плей-офф пробились ивуарийцы и эквадорцы. Япония сыграла в ничью со Швецией 1-1, Тунис потерпел поражение от Нидерландов 1-3. В составе африканской команды мяч забил полузащитник махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури. Из этого квартета в 1-16 финала вышли голландцы, японцы и шведы. Турция обыграла США 3-2, Панама и Австралия победителей не выявили, ничья 0-0. Из этой группы борьбу продолжают США и Австралия. Международная федерация футбола намерена расширить клубный чемпионат мира до 48 команд. Подробности расскажет Виталий Павлов.
1: ФИФА вслед за расширением чемпионата мира ведет работу над увеличением количества участников клубного чемпионата мира. Об этом сообщает британская пресса. Турнир планирует расширить с 32 до 48 участников. Это может привести к тому, что в нем сыграет больше команд из чемпионата Англии. В СМИ отмечают, что после того, как Челси заработал около 84 миллионов евро за победу на клубном чемпионате мира, другие крупные европейские клубы обратились к ФИФА с просьбой расширить соревнования, чтобы повысить шансы на квалификацию. Стоит напомнить, что в прошедшем розыгрыше не участвовали, например, Ливерпуль, Барселона и Наполи, действующие чемпионы Англии, Испании и Италии. Это произошло, потому что квалификация была ограничена 4 предыдущими победителями Лиги чемпионов и 8 клубами с наивысшим рейтингом УЕФА. К тому же ФИФА ограничивала количество участников от одной страны всего 2 клубами. Теперь же рассматривается вариант с отменой этого правила. А это может положительно сказаться на клубах из английской премьер-лиги, таких как Арсенал, Ливерпуль и Манчестер Сити, ведь они как раз входят в топ-8 команд по рейтингу УЕФА.
2: Душка Иванович стал новым главным тренером баскетбольного «Зенита». Соглашение с черногорским специалистом рассчитано на 3 сезона. 10 лет назад Иванович возглавлял подмосковные «Химки», с которыми завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
5: Друзья мои, в нашей студии Мария Кислицына, литературовед. Мы о Евгении Онегине говорим. Но мы решили себя не держать в рамках... мы сдерживаемся, конечно, но без вот этих вот, да, сегодня от сих до сих, там завтра, как вот в разговоре, как пойдет. Мария, а вот мы говорим о том, что Онегин и Александр Сергеевич сам, да, после лицея, да, они вот, ну, как-то уже готовы были пойти в разнос, да, тоски.
6: Пошли в разнос.
5: А сколько лет-то вот? И вот, чтобы представлять эту картину, потому что мы же видим, что происходит, какой происходит кошмар с экранизациями.
6: Угу.
5: И как там, ну, это в советское время было еще, когда возрастные играли молодежь. Да, но это были актеры. А сколько лет ему, Онегину?
6: Онегину, здесь такой момент, значит, начинает писать Пушкин Онегин в 23-м году, как раз вот это стихотворение «Демон», которое я прочитала, оно написано в том же самом году, заканчивает писать его в 31-м году. Как раз вся дальше история с Натальей Николаевной, то есть вообще вот это самое роковое время для Пушкина, оно начинается с окончанием Онегина. Он заканчивает Онегина в первую болдинскую осень. И, соответственно, Пушкину 23-24 года, его герой такой же, да, то есть это человек 25 примерно, то есть если Ленскому 18, Татьяне 18, Ольге 16, то Евгений старше Ленского, ему вот так же, как и Пушкину, в районе 25 лет. Ну и, собственно, Пушкин пишет: «Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел». И вот с самим Пушкиным как раз это происходит благодаря тексту Онегина. Он текстом Онегина выращивает себя до того, кто вовремя созрел. А вот с Онегином этого не происходит, и как раз наблюдая трагедию своего персонажа, Пушкин как бы предостерегает самого себя, он как бы заговаривает самого себя от такой судьбы. А с учетом масштаба дарования, которое было у Пушкина, в отличие от Онегина, если бы Пушкин действительно себя потратил, то это была бы катастрофа и для Пушкина, и дальше вообще для всего русского мира. Для всей стихии русского языка, для нас всех это была бы катастрофа. Наш язык был бы другим, наше мироощущение. И то, что мы можем сделать с помощью русского языка, вот как раз помочь себе взять это лекарство с полки, язык наш был бы гораздо слабее как инструмент помощи выращивания человека, чем то, что есть на данный момент. Именно потому, что благодаря Татьяне русский язык приобрел такую плотность, благодаря вот этому созданному образу. И я очень надеюсь, что для читателей, для наших слушателей, вот эти строчки, которые навязли у каждого на ушах, но я другому отдана и буду век ему верна, что они не затерлись и не затерялись. И что мы можем уловить по этим строчкам, насколько действительно невероятное чудо сотворил Пушкин с самим собой. Потому что близкий друг Пушкина, Кюхельбекер, Кюхля, говорил, что если искать какого-то прототипа в этом тексте, ну, очень же часто говорят о том, что Ленский это прототип, что Пушкин прототип Ленского. Ну, и дальше с учетом судьбы там, этой дуэли и так далее. Но Кюхельбекер говорит, что прототипом в этом произведении была Татьяна. Но дело в том, что Пушкина, да, то есть Пушкин в этом тексте – это Татьяна. Но дело в том, что в 23-м году Пушкин не был Татьяной. И если возвращаться к вот этому образу, который я изначально дала про путь героя, то путь героя здесь действительно совершается. И этот текст – это путь от Онегина к Татьяне, который проделывает с собой сам Пушкин. Поэтому это действительно, ну, самое прекрасное, что можно наблюдать. Мы видим становление человека в этом тексте. И как последовательно, да, для Пушкина это развивается?
7: Главное, чтобы ваши слова из контекста не вырвали. Что, мол, Пушкин из Онегина в Татьяну переметнулся.
6: Ну, если кто-то может таким образом прочитать этот текст, ну, очень жаль.
7: О, я знаю эту публику.
6: Давайте почитаем еще раз тогда.
7: Да, я иронизирую. Мария, а я вот, можно чуть-чуть зацеплюсь, чтобы не ускользнуло? Ваши слова про желтые цветы?
6: Да.
7: А вот, как вам кажется, что-нибудь этакое при Гончаровой не было в момент знакомства с Александром Сергеевичем?
6: Там очень большая история, опять же, связанная с Онегиным. Да, это отдельная тема, но она с Онегиным очень связана, потому что это эти же годы. Значит, происходит следующее. В 26-м году Пушкин пишет «Пророка», в котором он принимает природу своего дара. Он начинает понимать, что его дар – это именно божественный дар. Более того, я читала комментарий богословов к «Пророку», и я не помню, к сожалению, чье это мнение, но думаю, что оно очень точное, что это не просто переписывание образов из «Апокалипсиса Иоанна» или не просто переписывание образов из текстов пророчества. Пушкиным это все, что описано в «Пророке», с ним произошло. Вырывание языка, вырывание сердца, давание нового языка, встреча с Серафимом, который от Бога передает Пушкину его дар. Это 26-й год. А в 28-м году Пушкин пишет «Дар напрасный, дар случайный». И дальше начинает разворачиваться совершенно невероятная история, потому что он пишет «Дар напрасный, дар случайный» как раз как бы в ответ на свое осознание природы своей поэзии. Да? И он говорит, да, это ерунда, это вообще не от Бога, и это, ну, просто стишки. На следующий день, после того, как он пишет «Дар напрасный, дар случайный», митрополит Санкт-Петербургский Серафим пишет петербургскому же губернатору, не губернатору, в общем, тут могу запутаться в этих должностях, письмо, что поступил пасквиль на Пушкина, и пришли тексты Пушкина, написанные еще в лицейский период, в частности Гаврилиада, которые полны богохульства, и против Пушкина возбуждают дело о богохульстве. Угу. На следующий день, то есть в предметной картинке, это дело возбуждают из-за Гаврилиады. Но, конечно же, это происходит, потому что он написал «Дар напрасный, дар случайный». Это самое настоящее богохульство.
7: То есть прилетело?
6: Прилетело тут же. Причем, ну, с творческими людьми, вот с гениями, это очень часто так происходит. У них прям быстро приходит. То есть если у нас приходит там иногда через 20, через 30 лет, и ты пытаешься сообразить, за что мне прилетело из всего того, что я натворил, сутки, проходят сутки, представляете, Серафим, богохульство, то есть абсолютно все вот эти знаки совпадают. И дальше начинается очень страшный период в жизни Пушкина, потому что Пушкин струсил. Это Пушкин-то, про которого Старов говорит, вы очень хорошо вы стоите под пулями так же хорошо, как пишете стихи. То есть это действительно человек, который в дуэлях участвовал много раз. Это человек, который был очень-очень бесстрашным. И тут он испугался вот этого суда. И трижды в допросах, в том числе в письме императору, Пушкин пишет, что он не писал Гаврилиады. И он оговаривает Горчакова, на тот момент умершего своего друга. То есть это страшный позор для Пушкина. И он сам это понимает. И в октябре Пушкин... пишет императору письмо, в котором он признает, что это он, что он оговорил. То есть все, весь вот этот полугодовой позор он признает. Он пишет «Анчара», в котором он возвращается к настроению пророка. То есть он все-таки принимает божественность своего дара. И сразу после этого он встречает Наталью Николаевну. То есть тут совершенно другая возникает история, то есть она как бы приходит...
7: Она награда ему?
6: Она как награда к нему приходит, но она, наверное, знаете, это не награда в смысле, там, не знаю, золотой медали и какого-то спонсорского контракта. То есть это награда вот именно в том смысле, как мы в прошлый раз обсуждали, хорошо ли быть избранником Божьим. То есть когда Божий дар, это зачастую с нашей бытовой повседневной точки зрения, это... то, чего хотелось бы избежать. Это «пусть минует меня чаша сия». Вот она в таком смысле его награда. То есть все, что было утверждено Татьяной, должно быть не просто словами, оно должно получить подтверждение. И дальше через Наталью Николаевну Пушкин доходит до Черной речки, где он подтверждает свою внутреннюю Татьяну. То есть он на Черной речке ответил за все свои слова, которые он произнес вот с 20-х годов, и особенно за все то, что он наговорил в 30-е. Поэтому это очень большая, очень сложная и очень метафизическая история, вот все, что касается Пушкина. И как раз Онегин – это важнейший этап, 20-е годы, важнейший этап в становлении Пушкина, когда Пушкин уходит от себя лирикой и приходит к себе пророку. И поэтому, возвращаясь там, к экранизациям и так далее, фильм, да, вот этот последний нашумевший, название. У меня вопрос к названию, да, то есть снимают фильм про Пушкина, можно разные линии в жизни Пушкина затронуть, но когда берется вот эта часть его жизни, его пророческая жизнь, у фильма должно быть соответствующее настроение, метафизическое настроение. А так можно было взять период с пистолетами, когда он два пистолета выхватывает, убью, когда его там в окна выбрасывали. Был же такой период, был. Вот это онегинский был период. А пророк – это татьяновский период. Когда он как раз, вот этот демон хандры, который к нему стал приходить, он ему сопротивляется. Потому что это же очень хорошо видно по тексту Онегина. А Пушкин, ну, у него... очень часто такой иронический момент включается, и он часто над своими героями подтрунивает. Это прям очень хорошо видно. Ну, самые знаменитые в этом смысле примеры. На модном слове «идеал» тихонько Ленский задремал. Да? И нам сразу становится... Или, например, Ленский еще говорит: «Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи, что за грудь, что за душа». Ну, конечно, после такой последовательности плечи, грудь, душа, в принципе, душу можно уже не прибавлять, во-первых. И, во-вторых, нам становится очень точно понятно, почему на модном слове «идеал» он задремал. Потому что, собственно, не то привлекает. А что привлекает в Ольге Ленского, это совершенно понятно. И Пушкин довольно точно тоже это все со всеми возможными скабрезностями описывает, как она пробудила его червиный первый стон. И он очень много иронизирует, но когда речь доходит до описания дуэли, когда он начинает говорить о смерти, весь вот этот налет иронии, он тут же слетает с Пушкиной. По большому счету, это тот отрывок описания дуэли и причин дуэли, когда Пушкин говорит всерьез, потому что на эту тему шутить нельзя. Именно потому, что хулиганов, о которых говорит Лотман, хандра довела до отпиливания этих шишечек, а Онегина довела до того, что он стал убийцей. Из скуки, из потакания вот этому механизму света. Он же, когда соглашается принять участие в дуэли, он корит себя за то, что он согласился. Он понимает, что этого делать было нельзя, и что мальчишка молодой, 18-летний, вспыхнул и вызвал его на дуэль, но он, взрослый человек в свете, состоявшийся, не может себе позволить ответить на это. Но секундант, который к нему пришел, Онегину очень важно, а что он скажет дальше. дальше? А какая молва пойдет в свете, если он сейчас откажется от этого вызова? И сам Онегин говорит: «Ныне злобно врагам наследственным подобно, как в страшном непонятном сне они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ли им, пока не обогрелась их рука, не разойтись ли полюбовно, но дико светская вражда боится ложного стыда».
7: Мария Кислицына с нами.
8: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Оренбурге задержан бывший глава Вытегорского округа Иван Абрамов. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий во время работы в подмосковном Волоколамске. В Вологодской области Иван Абрамов сначала был назначен руководителем Великоустюгского округа, а позже он возглавил Вытегорский округ. В конце апреля Иван Абрамов сложил полномочия главы округа и покинул область. О задержании сообщил Вологдрегион. Ярмарка вакансий пройдет сегодня в Вологде. Мероприятие состоится на улице Козленская, 2, с 10 до 12.00. Работодатели представят более 1000 вакансий. Соискателям помогут составить резюме, получить консультации карьерных экспертов и узнать о мерах поддержки от государства. Организаторы отмечают, что ярмарка будет полезна студентам, выпускникам, подросткам, которые ищут первую работу или подработку, а также мамам в декрете и тем, кто хочет сменить профессию. 120-килограммовый торт испекут в Вологде на День города. Десерт размером 1,5 на 1,5 метра изготовят из бисквита, крема, сливок и творожного сыра. В качестве начинки будут использовать моченую бруснику. Торт будут украшать герб города, элементы вологодского дизайн-кода и свечи. Гастрономическое шоу пройдет на Кремлевской площади. Все желающие смогут не только наблюдать за процессом создания десерта, но и попробовать его. В Череповце продолжается прием заявок на конкурс «Цветущий город». Участвовать могут жители домов, предприятия, организации, школы и детские сады. В этом году открыты 20 номинаций, а призовой фонд составляет 3 миллиона рублей. Заявки принимаются в группе Гордумы до 31 августа. Победителей и призеров наградят перед Днем города. Сразу две фотовыставки открываются в областной библиотеке в Вологде. На первой будут представлены отчетные работы школы провинциальной фотографии. Участники на протяжении нескольких месяцев учились смотреть на повседневность как на объект искусства и глубокого изучения. На выставке «Творческий сдвиг» будут представлены работы победителей фотоконкурса, организованного Союзом фотохудожников России. Цель проекта – расширение границ фотоискусства, поиск новых граней, творческих техник и приемов. Выставки организованы при содействии члена Союза фотохудожников России, председателя клуба «Северянин» Михаила Трапезникова. Открытие пройдет 2 июля в 18.00. Вход свободный. Вологжан приглашают на праздничную пробежку в честь Дня города. 27 июня в парке ветеранов пройдет забег 5 верст. Разминка начнется в 8.45, а старт запланирован на 9 утра. Дистанцию 5 километров можно преодолеть в любом удобном темпе.

0: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Мясо-колбаса «Шикснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шикснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Маяк. 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ опубликовала кадры допроса задержанного в Дагестане 17-летнего юноши, создавшего сообщество по вербовке подростков для терактов в России, США и Европе. По его словам, организация пропагандировала движение «Колумбайн», признанное террористическим и запрещенное на территории России, члены которого устраивают нападения на школы по всему миру. Роль задержанного заключалась в администрировании. Он управлял организацией как ее лидер, поскольку хотел прославиться. Все действия организации координировали Служба безопасности Украины, она же финансировала террористическое сообщество. Задержанный признался, что он и его украинские кураторы не ограничивались преступной деятельностью в России, масштабировали террор по всему миру. В результате успешно проведенной операции установлены сообщники задержанного из России, США и стран Европы.
2: В январе 2026 года один из наших участников организации 45 поджогов в штате Техас, США, город Форт-Уорт. После этого в том же месяце, в январе 26 года, мы провели эвакуацию всех школ штата Техас. 14 школ точно. Спустя месяц, в феврале, наши соратники США устроили 2 поджога в Калифорнии. Также мы устроили эвакуацию школ также в Калифорнии. В марте 26 года мы устраивали 2 поджога на территории Германии и также 2 поджога на территории Италии.
1: Сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ России, СКР, МВД Дагестана задержали подростка, который администрировал международные сетевые террористические сообщества. Юноша должен был вербовать российских подростков для нападения на школы с целью массовых убийств и ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. Наряду с задержанным сетью управляли не менее 3 граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами. Как рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, задержанному в Махачкале подростку предъявили обвинение в приготовлении убийств школьников. Он заключен под стражу. Российские военные нанесли удары по объектам вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике и Сумской области, сообщили в Минобороны. В результате слаженной работы военнослужащих были разведаны и оперативно поражены пункты временной дислокации противника в населенном пункте Анновка, а также пункт управления БПЛА ВСУ в Доброполье в ДНР. Помимо этого, полностью уничтожен склад боеприпасов в заброшенном здании в районе села Искриковщина Сумской области. По данным военного ведомства, удары нанесли расчеты центра «Рубикон» во взаимодействии с разведподразделениями 61-й бригады морской пехоты. Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение всех целей. Дежурные средства ПВО всего за 2 часа с 7 до 9 утра уничтожили 46 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской областями и над Московским регионом. Ранее ведомства информировали, что в течение минувшей ночи было нейтрализовано 660 дронов ВСУ над территориями 13 российских регионов, а также акваториями двух морей Черного и Азова.

0: Москва. Руководители закрытых немецких ХАЭС направили канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу письмо с просьбой возобновить работу атомных электростанций, пишет Бильд. Письмо также адресовано министру экономики ФРГ Катерине Райхе и главе фракции ХДС ХСС Йенсу Шпану. Как отмечают авторы, за рубежом продолжают работать и строиться АЭС немецкого типа. Напомню, в 2011 году правительство ФРГ под руководством Ангелы Меркель приняло решение о полном отказе от атомной энергетики к 2022-му после аварии на АЭС Фукусима. Из-за отказа от российского газа эксплуатацию оставшихся атомных электростанций продлили до середины 2023-го. Как отмечается в письме, с технической точки зрения последние закрытые станции можно вернуть в эксплуатацию, а решение властей об отказе от атомной энергии специалисты назвали политической ошибкой. Кратковременный дождь и комфортные 20 градусов тепла будут предшествовать сегодня небольшому потеплению в московском регионе в предстоящие выходные. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На следующей неделе столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку, что соответствует климатической норме июля.
1: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится гребнем антициклона, по которому скользнет атмосферный фронт. Он слабо выраженный, поэтому в Москве и по области местами возможен небольшой дождь. Это будет носить символический характер, многие его даже не заметят. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду и на термометрах умеренные, очень комфортные, +18, +21. Температура воды в реках и озерах Центральной России от 16 до 21 градуса. В субботу ночью в Москве +8-11, днем +19-22 и в дневные часы местами тоже возможен небольшой дождь. В воскресенье без существенных осадков, под утро 10-13, а в середине дня потеплеет до июльских +22-25 градусов. Ну и на следующей неделе потепление усилится.
0: По предварительным прогнозам, июльская температура в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы с дефицитом осадков, добавил Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас в столице +17 градусов, а атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 55%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь +20-22, в Ленинградской области 18-23 градуса, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

0: секрет второго плана.
1: Дорогие друзья, в нашу новую студию пожаловал Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, наш давний-давний товарищ боевой, да, и боевой товарищ большой когорты наших авторов, да, с которым вместе они делят стены как раз Московского педагогического государственного университета. Василий Жанович, доброе утро.
2: Да, здравствуйте, Сергей Иванович.
1: Как вам наши новые хоромы?
2: Просто нет слов, как говорится.
1: Нет слов. Вот это замечательно, да, четко, да. И по-мужски, по-мужски, нет слов, правильно, а там уж пусть аудитория что хочет, то и думает, правильно, это у них на то и фантазия в голове.
2: Все замечательно, все, да, более чем хорошо.
1: Василий Жанович, ну вы сегодня с рассказом, да,
2: о, да,
1: Николае Александровиче Семашко.
2: Да, да.
1: Фамилия, я думаю, многим знакомым, да, знакомая, и можно его назвать первым народным доктором. А вот в принципе, ну, приходится все время сравнивать до революции, после революции, да, и там и грамотность, безграмотность, и промышленность, и все остальное. А вот попечение о народном здравоохранении как обстояло? Потому что мы знаем, Антон Павлович врачевал, да, там сидел у себя, я видел его лабораторию в Мелехово, естественно.
2: Да, да,
1: да. Да, и многие были доктора. Вот этот Булгаков, так он вообще, да, чуть не снаркоманился, врачуя.
2: Ну, тут вы очень хорошо, кстати, сразу вот заметили, что Антон Павлович Чехов у нас в качестве такого, может быть, собирательного образа земского деятеля, такого, угу, причем низового земского деятеля.
1: А можно в сегодняшних категориях, что такое земство?
2: А, да, местное самоуправление, которое выполняло, в общем-то, вот те самые социальные, помимо прочих, задачи, на которые, ну, условно говоря, у правительства либо денег не хватало, к сожалению, такое бывало нечасто, нередко, вот, или каким-то там причинам, допустим.
1: А бюджет земский на чем держался?
2: Налоги местные. Местные налоги, да, причем там можно было бы вообще об этом долго говорить, но в целом проблема-то была даже не в том, что у нас земства были хорошие или плохие, во-первых, земства были не везде, то есть так вот, если посмотреть по Российской империи в начале 20-го столетия, были так называемые земские губернии, были неземские губернии. Причем неземских губерний было по территории, вот так вот, если взять общую площадь, ну, это где-то, наверное, не около половины империи.
1: А там кто хозяйничал в тех же сферах?
2: А там МВД. МВД. Вот в чем
1: и лечили
2: как раз
1: тоже
2: заслуга.
1: МВД.
2: По сути, ведь тут в чем заслуга Семашко, ага, нашего сегодняшнего героя? В том, что он создал вот это вот, даже есть такое словосочетание, пирамида Семашко, да, вертикаль. Вертикаль, при которой все структуры, связанные со здравоохранением, находятся на определенных позициях, на определенных уровнях, и идет вот это вот соподчинение, контроль, в общем-то, в рамках одного ведомства. А вот если мы берем Российскую империю, там-то как раз вот с одной стороны замечательные, совершенно действительно героические примеры земских врачей, которым, кстати сказать, тоже принадлежал Семашко, потому что начинал он свою карьеру, это действительно профессионал, я бы даже сказал так, профессионал, практик, причем очень высокого уровня. И работал он как раз вот в этих самых земских структурах. Но это с одной стороны, да, а с другой стороны вот МВД, который, в общем, отвечает за все вообще. То есть помимо в нашем там представлении сейчас МВД это правопорядок, правоохранительная деятельность,
1: а тогда
2: и правоохранительная деятельность, и борьба там, допустим, со всякими эпидемиями, и какие-то, допустим, где-то голодовки, что-то где-то происходит, какие-то непредвиденные вещи, везде-везде, все вот это вот чиновничий бюрократический аппарат.
1: То есть и в СИЛ их был? Сейчас у нас все разделено, да, а тогда это вся вот эта вот структура.
2: Ну, в общем-то, да, потому что
1: там жандармерия.
2: Ага. Ну, было вот это вот разделение, это еще, опять же, период, вот если брать там даже еще до Петровской эпохи, там тайный приказ тайных дел, но гораздо-гораздо больше компетенций, вот так вот если брать, так универсальное министерство, это было МВД в Российской империи. Причем вот тоже нюанс один очень важный, я хочу отметить, что подчас, к сожалению, большому, вот эта бюрократическая система, она просто не успевала, она не очень могла оперативно срабатывать на какие-то возникающие проблемы, в частности, что касалось эпидемий. К сожалению, большому, были примеры, неоднократно об этом и говорили, и уже вот в начале 20 века в Думе часто поднимался этот вопрос, в Государственной Думе нашей, о том, что просто скрываются какие-то масштабы проблем местных. Почему? Потому что, ну, вот не хочет местный какой-нибудь пристав сообщать о том, что у него вот в деревне эпидемия началась. А зачем это нужно? Ну, как-то там, может быть, оно само собой рассосется. И вот в этом отношении земская медицина, она-то как раз была, ну, можно, наверное, так сказать, независимой. В чем-то, наверное, оппозиционной, потому что вот как раз вот эта позиция, что давайте не будем о грустном, да, давайте сделаем вид, что ничего не происходит, она у земцев вызывала явное отторжение. И вот опять же тот же самый Семашко, в его биографии можно много примеров найти, когда он прямо шел на конфликт с властями, когда необходимо было просто спасать людей в той или иной деревне.
1: Но он не из-за идеологических соображений,
2: ну,
1: да,
2: идеологически тоже. Идеологически тоже, само собой, я думаю, как раз, что это может быть одна из таких глубинных причин, почему он все-таки оказался в рядах РСДРПБ, таким старым большевиком, потому что действительно, ну, он видел воочию многие проблемы, которые просто не решались. И, ну а дальше уже, естественно, когда он становится членом партии, там уже все закономерно, он уже идет вот как бы по этой стезе.
1: А в чем системная была, Василий Жанович, причина того, что проблемы не решались? Вот есть это какая-то вот...
2: Ну, помимо вот этого бюрократического, к сожалению, большому такого элемента самоуспокоенности, была еще проблема, конечно, финансовая и кадровая. Далеко не все хотели идти вот на эти низовые должности, потому что, ну, что там, опять же, вот в деревне в какой-то копаться, зачем это нужно? В этом смысле вот земство-то как раз и восполняло этот пробел. Это очень важный момент. И земские врачи, вот эта земская наша интеллигенция, молодежь, выпускники медицинских факультетов, они действительно, они горели просто желанием вот идти, может быть, это даже сейчас немножко странно покажется, да, они стремились идти в народ, но это совершенно не обязательно для того, чтобы там революцию пропагандировать, да, хотя это тоже было, вот, а для того, чтобы его лечить и учить. То есть вот такая вот была установка. Надо спасать страну, надо спасать людей, надо идти, не бояться трудностей. Но, опять же, к большому-большому сожалению,

0: они отвечали на вопрос, и вы тоже. Ну, это я сейчас теоретически, да? Вот борьба, условно говоря, естественного отбора, да, заложенного в биологию, и гуманизма по желанию спасти всех. Вот они входят в какой-то клинч друг с другом?
1: Я думаю, что для Семашко он был материалистом таким все-таки, хотя есть свидетельство, что хорошо очень знал Евангелие, и Ветхий, и Новый Завет он прекрасно знал, но все-таки вот по сути своей был материалистом. Человек, который все-таки исходит из того, что ну, материальное первично, и поэтому не нужно ни в коем случае как-то вот считать, что есть какие-то вещи, которые вот не подвластны науке. Вообще вера в науку, а это тоже, кстати сказать, один из таких характерных трендов начала 20 века в Российской империи. Вера в то, что, ну, собственно, опять же, вот эти революционные перемены, они же не просто сами по себе, что это некая смена власти. Это еще и некая совершенно новая парадигма жизни, парадигма отношений между людьми, которая должна быть построена на научных таких вот академических началах. И опять мы все упираемся в эту проблему.
0: Это такое первое пришествие технократов, говорят сегодняшними формулировками.
1: Может быть, да, да, в значительной степени,
0: людьми,
1: да.
0: Пришли к власти люди, которые решили, что надо чисто четко построить все, да, здесь, как по математике.
1: Ну, все можно объяснить. Все можно объяснить.
0: Выкинуть гуманитариев к черту из этого, из всего.
1: Гуманитарии, понимаете, вот опять же мы тут идем в марксистско-ленинская теория. Гуманитарий, он тоже должен, ну, конечно, он должен стоять на материалистических позициях.
0: То есть а как он... вот гуманитарию стоит, как Ахматовой стоит на гуманитарию?
1: А вот, на, вот, на, вот в этом-то, и, в этом-то ее и проблема не была, про... если судить по постановлению, которое осуждало ее поэзию, ну да, за то, что она отвлечена от жизни. Вот.
0: Не серьезно, а с другой стороны, людей воспитывает искусство, да, вот как их вот этих взять, всех этих режиссеров с актерами, так их согнуть в бараний рог, чтобы они начали быть материалистами и делали, что надо. А вот у нас что-то проблема стоит, сейчас нас заставить эту всю публику.
1: Вот очень интересно, к нашей теме, как раз к Николаю Александровичу Семашко, если возвращаться. Вот смотрите, он становится, когда наркомздравом, там же огромную идет практика идет у него по вот этой популяризации медицинских знаний. И вот

0: того, как надо соблюдать гигиену, гигиенические правила. Вот. Причем это все может сопровождаться картинками, рисунками, иллюстрациями, то есть чтобы уже с самых-самых молодых лет человек буквально вот понимал, что, как себя правильно вести. И да, это дает эффект. То есть, потому что вот, ну, брать если статистику, ведь огромный процент смертности, младенческой, например, смертности, у нас это была жуткая совершенно проблема была, причем даже в крупных городах, в Москве, в начале 20 века, очень высокая была младенческая смертность. Не потому, что там были какие-то, вот я не знаю, просто дети не те, не такие рождались, а потому что просто элементарное отсутствие санитарии, элементарное отсутствие вот этих вот соблюдений, этих правил гигиены. И вот с этим тоже нужно было вести борьбу. Система родильных домов, вот опять же, возвращаясь к этой самой пирамиде Семашко, да, то есть роддома, которые, опять же, берем в качестве примера Москву, ну, частные есть роддома, да, там все прекрасно, там все замечательно, но туда только за определенную сумму и определенный контингент может там быть, да, а родильные дома, которые, допустим, были на содержании на бюджете городской думы. Ну, или берем там, допустим, структуры, если другие города, помимо Москвы, там могут быть земское самоуправление. Но это один такой вот пример, один роддом, допустим, на какую-то очень-очень большую округу. То есть охватить всех рожениц, да, он
1: при всем желании они рожали-то? Да? В бане, что ли?
0: В том числе могло быть и такое. И в бане, и в поле, и где угодно, и опять же вот со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть совершенно антисанитарное. Ну, если сезон сельхозработ в разгаре, ну что ж,
1: работа не прекращалась, да?
0: Ну, если отсутствовал даже такое понятие, как отпуск по беременности, отпуск по родам. Ничего этого не предполагалось. В лучшем случае там хозяин несколько дней даст.
1: Нам горько все сравнивать это с Европой. А как там было?
0: Там по-разному. Там по-разному, но, опять же, вот если брать в какой-то степени примеры для подражания, да, то тот же самый Семашко обращал внимание, например, на систему, которая существовала в той же Швейцарии. Например, что он там довольно много жил в миграции, будучи уже во Франции, в Англии, но тоже были свои проблемы, опять же, почему? Потому что вот это вечное соотношение ресурсы финансовые, да, они могут быть или не могут быть, и сама по себе структура вот с точки зрения ее создания, ее организации.
1: Василий Жанович, так как он, ну вот как-то вот, я понимаю, будучи доктором, да, насмотревшись на систему и поняв, что вот там с конкретным чиновником, да, с конкретным, может быть, даже министерством, а что система, ну вот, криво устроена глобальнее, да, он же поэтому принимает решение эту систему корчинуть.
0: В какой-то степени, наверное, это были бы его благие намерения, если бы, вот опять же, да, сослагательное наклонение, но которое в данном случае осуществилось, реализовалось. Вот просто волевое решение Ленина в 18 году принимается решение о создании наркомздрава. То есть вот отдельные структуры, совершенно вот самостоятельные структуры, которые далее переходят уже в Министерство здравоохранения и так далее, да, идет вот уже, собственно, до настоящего времени.
1: Да-да-да, это мы чуть-чуть забежали, а да. Вот вступив в партию, да, в РСДРП, он чем занимается, какими вопросами?
0: Вступив в партию, тут, конечно, есть всякого рода такие, в общем...
1: Инсинуации?
0: Может быть, да. Там интересный был сюжет вот финансовый, чуть позже о нем скажу.
1: Украли?
0: Экс один там был, вот, и Николай Александрович якобы был к нему причастен. Причем здесь вообще был скандал такого,
1: то есть,
0: ну,
1: как,
0: условно международного
1: взяли?
0: Масштаба. Но если вот так уже забегать вперед немножко, да, потому что это период его жизни эмигрантский. Но вот как раз знаменитый был экс-Тифлисского банка, он уже достаточно хорошо известен, но в советское время тоже был известен как такой пример, что вот деньги на благо революции.
1: А гоп-стоп?
0: 250 тысяч рублей.
1: Это очень серьезно.
0: Много, очень, да. Касса Тифлисского банка, экспроприация, в которой участвовал небезызвестный тоже вот такой герой гражданской войны Камо Тер-Петросян. Вот это было его действие, в общем, он этим гордился потом всячески, и эти деньги, экс был удачный, эти так. деньги пошли в партийную кассу.
1: Так.
0: Вот, а МВД, естественно, вот здесь оно проявило очень такую оперативность хорошую, сумело зафиксировать, были зафиксированы номера всех купюр. Вот, да, и эти номера были переданы по международным каналам. То есть было понятно,

0: что рано или поздно вот эти революционеры, они попытаются каким-то образом эти деньги...
1: Давайте, Василий Жанович, этот детектив перевести. Сразу после новостей середины часа. Василий Жанович Цветков, профессор истории, доктор исторических наук. Семашко наш сегодняшний герой.

0: Очень важно оставлять себе время на то, чтобы успевать анализировать и успевать замечать действительность.
1: Наталья Наумова, детский психолог, психотерапевт.
2: Так говорит «Маяк».
3: Вкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
4: Элбин, Санкт-Петербург, Оверин, 117-784-728-3866.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. 17-летнему жителю Дагестана, задержанному в Махачкале по подозрению в вербовке подростков для массовых убийств и совершения терактов на транспорте, предъявили обвинение в приготовлении убийств школьников. Он заключен под стражу, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Молодой человек создал и администрировал международные, в том числе молодежные, сетевые сообщества, признанные в России террористическими организациями. На допросе он подтвердил свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Сообщил он и о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии, сказала Петренко. Она подчеркнула, что противоправную деятельность подростка курировали спецслужбы Украины. Она была направлена на вербовку российских школьников для совершения нападений для с целью массовых убийств и ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. Террористической сетью вместе с задержанным управляли не менее 3 граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи со спецслужбами Украины. В городе Изюм Харьковской области на востоке Украины прогремел взрыв, сообщили в городской военной администрации. Подробности не приводятся. Ранее стало известно, что в Киеве на большей части Украины, в том числе в Харьковской области, объявили воздушную тревогу. По данным официального ресурса для оповещения, сирены не работают только в западной части страны. Между тем, инфраструктура и автозаправочные станции вновь получили повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщили в областной администрации. Поврежденные АЭС расположены в Никопольском районе области, а инфраструктура в Синельниковском. Типы и количество объектов не уточняются. Накануне в Днепропетровской области тоже были повреждены несколько объектов. Сообщение с пометкой «Срочно». Сборная России по художественной гимнастике решила отказаться от участия в Кубке вызова в румынском городе Клуж-Напока из-за грубых нарушений регламента соревнований организаторами. Об этом сообщили Федерации гимнастики России. Организаторы устно уведомили делегацию, что в случае победы российских гимнасток на спортивной арене не будут демонстрировать государственный флаг России и исполнять национальный гимн. Федерации это назвали прямым нарушением майского решения исполкома Международной федерации гимнастики, которое полностью восстановила российских гимнастов в правах. Добавлю, что ранее мэр города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что не допустит появления символики России на этапе Кубка вызова. Турнир стартует сегодня и будет проходить до 28 июня. США полностью прекращают принимать иностранцев, которые обращаются за политическим убежищем. Страна будет перенаправлять подобные запросы в другие государства, заявил замруководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер. По его оценке, все запросы на границе о предоставлении убежища фальшивые. Миллер назвал тех, кто просит убежище, либо преступниками, либо экономическими мигрантами, либо контрабандистами. Это заявление прозвучало на фоне постановления Верховного суда США о том, что Белый дом теперь может продолжить отмену временного защитного статуса для более чем 356 тысяч мигрантов из Сирии и Гаити. Еще в ноябре президент Дональд Трамп заявлял, что намерен полностью запретить иммиграцию из третьих стран, стран третьего мира, чтобы дать системе США возможность восстановиться. А Владимир Путин поздравил с юбилеем заслуженного мастера спорта по фигурному катанию, заслуженного тренера Тамару Москвину. Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся спортсменов, наставников и творцов, приумноживших славу Отечественной школы фигурного катания, говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил мастерство и целеустремленность Москвиной, позволившие ей успешно выступать на национальных и международных соревнованиях. Он пожелал ей доброго здоровья, благополучия и успехов. Сегодня Москвиной исполнилось 85 лет, 56 из которых она посвятила тренерскому делу. Сейчас в ее группе выступают фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галямов. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Германии проиграла Эквадору 1-2 на чемпионате мира по футболу, а в другом матче этой группы Кот-д'Ивуар взял верх над Кюрасао 2-0. Германия финишировала первой, также в плей-офф пробились ивуарийцы и эквадорцы. Япония сыграла в ничью со Швецией 1-1, а Тунис потерпел поражение от Нидерландов 1-3. В составе африканской команды мяч забил полузащитник махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури. Из этого квартета в 1-16 16-й финала вышли голландцы, японцы и шведы. Турция обыграла США 3-2, Панама и Австралия победителя не выявили, здесь ничья 0-0. Из этой группы борьбу продолжают США и Австралия. Футбольный Краснодар в товарищеском матче обыграл клуб второй лиги ПСК 5-1. В составе вице-чемпионов России мячи забили Кобнан, Басселли, Уткин, Амбарцумов с пенальти и Полевой. Футболист «Монако» Александр Головин восстановился после перелома пальца руки. Об этом сообщил агент игрока Александр Клюев. Из-за этого повреждения полузащитник не сыграл за сборную России в июньских товарищеских матчах. Хоккейная «Сибирь» усилилась нападающим Степаном Никулиным. Ранее этот форвард выступал за «Локомотив», с которым завоевал два кубка Гагарина. Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо» обменял Валерия Ничушкина в «Коламбус». За российского нападающего «Лавины» получили 3 выбора на драфте. Ничушкин выступал за «Колорадо» с 2019 года. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Портрет второго плана.
4: Дорогие друзья, итак, в нашей студии Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Сегодня наш герой в проекте «Портрет второго плана» Николай Александрович Семашко, первый народный советский доктор, но и до революции он тоже был доктором, а также большевиком, конечно, да. И вот интересная история. Из банка, ну, у инкассаторов отняли деньги, да? Да. Полиция переписала номера купюр, и что же дальше? Вот этот детектив политический происходил.
5: Вот, ну, дальше как раз вот Семашко-то оказался без вины виноватым. Так. Потому что к этому эксу, условно говоря, да, он совершенно никакого отношения не имел. Но дело в том, что когда вот он уже оказался в Швейцарии, здесь полиция, швейцарская полиция, французская, швейцарская полиция, они, опять же, по согласованию, ну, типа Интерпола такого, да, своеобразного, с нашей полицией.
4: Это так, российской. Политический интернационал.
5: Да, можно так, наверное, сказать тоже. Вот, а они поймали с поличным, условно говоря, взяли вот как раз одну из тоже там девушек, деятелей РСДРП, которые попытались вот эти купюры как раз и обменять на валюту, вот насколько можно было это там сделать. Ну, а вот она, в свою очередь, там, что Семашко-то оказалось, почему он здесь вот оказался к этому причастен, она написала письмо на его имя, причем так получилось, что вообще-то он ее даже-то и не знал. И судя по ситуации, да, судя по этой ситуации, она просила у него какой-то поддержки. Ну, как она потом сама объясняла, что вроде бы как она так предполагала, что доктора никогда не заподозрят.
4: Доктор, это святое.
5: Да, в том, что он как-то причастен вот к этой экспроприации. На самом деле, тут никаких не было совершенно различий, и Семашко оказался в тюрьме уже зарубежной.
4: Нашли чемодан с деньгами?
5: А?
4: Чемодан с
5: якобы деньгами. Да, что он соучастник, что он в том числе как раз способствовал, намеревался, во всяком случае, способствовать сбыту вот этих вот похищенных денег.
4: Слушайте, а погодите, они что, конвертируемые были? Или, ну, или
5: валюту,
4: доллары,
5: да,
4: взяли?
5: Нет, это нормальная была совершенно практика обмена денег. Так же, в общем-то, как и в других ситуациях похожих. Там была проблема именно в том, что вот эти вот деньги, которые были меченые, условно, uh-huh, да, меченые купюры, чтобы от них избавиться. Вот примерно таким образом предполагалось это все сделать. Но, ну, потом это все равно сделали, это уже отдельная история. Там делали это через совершенно неофициальные каналы. В общем, суть в том, что Николай Александрович, оказавшись вот так вот без вины виноватым, совершенно неожиданно для него, чуть ли вообще его не выслали, не должны были выслать обратно в Российскую империю. И вот тут-то произошло его знакомство с Лениным. Тоже очень интересный сюжет, потому что Ленин, ну, зная о том, что Семашко-то ни при чем.
4: Прижали его, да?
5: Да, Семашко ни при чем. Здесь они попытались не безуспешно, в общем-то, подняли такую волну беспокойства
4: медийную.
5: В прессе, да, медийную волну, вот, о том, что вот как же так, совершенно невинный человек, вот там кичатся своими правами и так далее, французы, швейцарцы, а на самом деле, как это так можно, и удалось это, как раз оправдали полностью, в общем-то, здесь дело даже до суда не дошло, на стадии вот этого предварительного рассмотрения Семашко оказался на свободе.
4: Неужели вы расскажете историю, что потом в кабинете Семашко в сейфе нашли все-таки эти купюры уже при советской власти?
5: Нет, ни в коем образом он с этим не был связан. Но это просто действительно достаточно интересный эпизод. Еще и связан он отчасти, может быть, с тем, вот тут, я бы так сказал, наверное, некое даже, может быть, белое пятно существует до настоящего времени, что Семашко все-таки причастен был к статусу казначея заграничного бюро ЦК. И вот, вот эта вот как раз система денежных контактов, денежных связей, она, ну, надо сказать, в общем, была, видимо, настолько хорошо засекречена. Но это не деньги немецкого генштаба. Это я тоже сразу хочу сказать. Деньги немецкого генштаба тут совершенно не при чем.
4: То есть эти документы еще не всплыли?
5: Нет, ну там понятно, что в значительной степени там элемент фальсификации тоже присутствует. Но это, опять же, вот вопрос другой. А вот сама по себе касса, действительно, заграничная касса ЦК, бюро ЦК РСДРПБ, она у нас оказалась вот, по сути, вместе, в том числе причастен был к этому и Семашко, она оказалась вот каким-то образом вне поля зрения. Ушла она. Вот. Но факт тот, что у нас Николай Александрович в эмиграции оказывается, в общем-то, достаточно активным тоже деятелем. Есть свидетельство о том, что, ну, это был такой человек, который действительно безвозмездно, совершенно бескорыстно оказывал помощь везде, где бы он ни был. То есть он соблюдал вот этот вот священный принцип врача. Всегда нужно помогать нуждающимся. В Болгарии, например, вот где он оказался как раз вот накануне февральских событий 17 года, там его помнили как просто вообще чудесного совершенно доктора, который там были такие, ну, полулегендарные о нем свидетельства о том, что он чуть ли не на ноги ставил безнадежно больных.
4: А он в рамках сегодняшней там, ну, вот, номенклатуры каким специалистом-то был в медицине?
5: Я бы сказал так, что, в общем-то, основное направление его деятельности, вот если судить, опять же, по практике его работы, это терапевт широкого профиля. То есть это доктор, который мог, ну, наверное, все что угодно. От хирургических таких, ну, конечно, не самых, может быть, развитых операций, хотя он делал и такие тоже, причем совершенно в, ну, неподобающих условиях там приходилось лечить людей, вот особенно на момент, когда он еще был земским доктором, земским врачом, и до элементарных просто консультаций на тему правильного здорового образа жизни. Еще один пример вот из практики его приведу. Замечательный, на мой взгляд, уже когда он стал наркомом. Дело в том, что у нас совнарком, наше вот ленинское правительство, да, оно ведь у нас заседало в условиях таких очень близких к боевым.
4: Совет министров.
5: Да, да, близких к боевым. Ну, понятно, потому что обстановка была соответствующая, гражданская война, разруха. И вот они... Семашко, в общем, это все беспокоило. Мало того, что они не соблюдают режим работы. То есть могут засидеться там до 9, до 10 вечера. Курят ужасно, совершенно. Безбожно курят.
4: Ну, тогда-то было проще, Василий
5: Жанович. Я понимаю, конечно, махорку там свернул, цигарку скрутил и пошел, значит, закурил. Ну, для Семашко, как для врача, как для доктора, это было просто недопустимо. И он вышел с инициативой на Ленина. Ленин эту инициативу поддержал, потому что он, в общем-то, Владимир Ильич, он отнюдь тоже не был сторонником вот такого курения повсеместного везде и всюду. И был издан специальный такой циркуляр, в соответствии с которым режим работы совнаркома должен был заканчиваться в 9 часов вечера, это максимум. Чичерину, кстати сказать, который у нас вот тоже о нем была программа, да, наркоминдел, было предписано ни в коем случае не задерживать своих сотрудников на ночь, потому что Чичерин очень любил ночные работы, он сам любил, был сова такой вот по режиму дня, и своих подчиненных тоже всячески к этому вот побуждал, что типа ночью там хорошо работает, запретили ему это делать, все, ни в коем случае, если он сам хочет работать, пожалуйста. И категорическое неприятие курения во время заседаний. Вплоть до того, что вот были такие даже эпизоды, когда там, ну, пытались там скрыться от ока Ленина за пальмами, там вот в кабинете как раз кремлевском, да, там у него вот эти катки большие.
4: То есть пальмы дымились.
5: Да, и какие-то там, значит, деятели пытались туда за пальмой зайти и там закурить. Нет, все, значит, их оттуда их доставали, запрещали, выгоняли.
4: То есть организация труда, да, началась с правительства.
5: Да. Ну, правительство и должно сложно подавать пример такого рода. И опять же, это все.
6: Я видел вот сейчас записи свежие, не курят люди.
5: Ну, конечно, да. Конечно, все правильно. И вот это вот как раз замечательный совершенно пример, на мой взгляд, того, что самый широкий подход к охране здоровья у людей. То есть это и профилактика, и это и предотвращение вот эпидемии в самом-самом зародыше, в самом начале. А вакцинация, конечно, тоже вот здесь Семашко был однозначно совершенно сторонник вот такого рода мер.
6: Прививки, да, Василий Жанович? Да, потому что слово вакцинация, мне кажется, наши вакцинаторы, они допустили очень серьезную ошибку, понятно, когда назвали прививки вакциной. А это, знаешь, вот русскому человеку звучит отвратительно, само слово.
5: Может быть,
6: надо говорить прививки, друзья мои.
5: Но суть-то от этого не меняется.
6: Суть нет, понимаешь, а звучание другое, и люди потянутся.
5: Это да, это верно, это бывает. Вот, ну просто, к сожалению, очень большому, опять же, вот если брать общепринятые на тот момент в массе своей, в массе населения, такие предрассудки, по отношению к прививкам тем же самым, да? А что он там колет? Зачем он колет? Ну, прям вот как это движение антипрививочное.
6: Пусть себе колет.
5: Да? Да, вот именно. Потому что он там заразу вколол. Но вот это все было очень важно и очень нужно. И, конечно, опять же, вот возвращаюсь все к той же самой идее. Нужно было централизованное, упорядоченное управление вот всем этим сложным, очень многоплановым делом. И в этом, конечно, заслуга Семашко огромная.
6: Слушайте, просто. А санаторий его рук дело?
5: Его рук. Он вообще был...
6: Сейчас говорят, зумеры очень любят в санатории ездить водичкой лечиться.
5: Ну, вода-то ладно, вода это как бы один из элементов, да, целебные воды. Кстати сказать, тоже вот с легкой руки Семашко, вот эта вся система наших курортов, отечественных курортов, понятно, не Баден-Баден, конечно, вот, но вот отечественные курорты, они все тоже были взяты под контроль, ведомственный контроль, и самое важное, там уже вот появляется такая практика не просто так вот люди приезжают, уезжают, зачем там это нужно, а уже определенные циклы лечения. То есть ты приезжаешь на воды не для того, чтобы там, я не знаю, как Достоевский, в рулетку поиграть или еще что-то.
6: Ну, у нас ведь очень развитая система санаторно-курортного лечения, причем не только там на морях, да, вообще, но и вообще по всей стране.
5: Вот для Семашко, у Семашко главная заслуга – это Крым. Это Крым, вот Крым он вообще любил и считал, что это такая здравница недоцененная. И, опять
6: потому
5: же,
6: что, я так понимаю, элитарии ехали в Сочи, да? Вот,
5: Кавказ в основном.
6: Кавказ.
5: Ну, Кавказ, Ессентуки, вот, Пятигорск, вот эти центры были, вот если брать Российскую империю, то это в основном. Вот и понятие «поехали на воды», то есть это либо Баден-Баден будет, да, как Федор Михайлович Достоевский. А, кстати, потом сам же в Старой Руси-то и лечился тоже водами. А Старорусы – это тоже очень известные вот эти целебные источники. Или Северный Кавказ. Вот. А Семашко считал, что Крым еще недооценен. Ну, в какой-то степени тоже логично, потому что Крым до вот, момента там, начала 20-х годов, это же все-таки императорские земли, дворцы императорской фамилии. Это, по сути, закрытые территории. А Ливадия, да, вот эти все места,
6: то есть,
5: которые...
6: Крым их был.
5: Ну, может быть так. Нет, конечно, там тоже были здравницы, конечно, там тоже были такие небольшие, ну, можно сказать, санатории, но очень-очень закрыт, очень элитные. И опять же, вот идея Семашко в том, что это должно быть максимально допустимо, максимально доступно для простых людей. Идея Артека знаменитая, да, вот пионерский лагерь, тоже все вот по линии наркомздрава это все шло. И опять же, вот это вот очень большая заслуга. Причем там не просто, вот, как я уже сказал, приезжают люди, воду пьют, непонятно зачем, непонятно для
6: утром
5: чего.
6: Утром воду, а вечером вино.
5: Режим дня, вот именно, режим дня должен соблюдаться. Воды, опять же, должны быть четко распределены.
6: Василий Жанович, а вы как думаете, вот эта история с тем, что курорты это стали центром алкоголизации, это когда началось вообще, бодяга?
5: Ну, это, я так бы сказал, может быть, и не кончалось, да, если брать там периоды еще до революционного времени.
6: Просто смотри,
5: что
6: хорошего
5: большого
6: сделали, а пьют.
5: Бывало, бывало так. Вот, но Семашко это ужасно раздражало, потому что...
6: Алкоголь.
5: Даже...
6: А? Алкоголь.
5: Вообще вот это несовместимые вещи.
6: Да.
5: Ну, как курение в совнаркоме, так же точно и алкоголь на курорте.
6: Ну,
5: невозможно это все дело.
6: Ну, конечно.
5: И, опять же, вот крымские вот эти санатории, крымскую систему, он очень интересно... Есть тоже свидетельство, модернизировал по принципу, что вот для определенной профессии
6: так
5: определенный режим дня тоже должен быть. Вот если ты там текстильщик, да, приехал отдыхать, то для тебя подвижные игры, например, особенно, может быть, и не нужны, потому что ты и так на заводе там так физически нагружен, что
6: а вот писателю, лучше... например.
5: А писатель, вот именно, а там художники, артисты, вот они пусть мячик погоняют.
6: То есть вообще, в принципе-то, писателю лучше отдыхать в текстильном цеху. Правильно?
5: Ну, если так-то другого, по идее. Другого
6: лучше отдых смена вида деятельности. А текстильщику в писательском...
5: Это

0: Маяк.
1: 5 июля. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Оренбурге задержан бывший глава Вытегорского округа Иван Абрамов. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий во время работы в подмосковном Волоколамске. В Вологодской области Иван Абрамов сначала был назначен руководителем Великоустюгского округа, а позже он возглавил Вытегорский округ. В конце апреля Иван Абрамов сложил полномочия главы округа и покинул область. О задержании сообщил Вологдрегион. Ярмарка вакансий пройдет сегодня в Вологде. Мероприятие состоится на улице Козленская, 2, с 10 до 12.00. Работодатели представят более 1000 вакансий. Соискателям помогут составить резюме, получить консультации карьерных экспертов и узнать о мерах поддержки от государства. Организаторы отмечают, что ярмарка будет полезна студентам, выпускникам, подросткам, которые ищут первую работу или подработку, а также мамам в декрете и тем, кто хочет сменить профессию. 120-килограммовый торт испекут в Вологде на День города. Десерт размером 1,5 на 1,5 метра изготовят из бисквита, крема, сливок и творожного сыра. В качестве начинки будут использовать моченую бруснику. Торт будут украшать герб города, элементы вологодского дизайн-кода и свечи. Гастрономическое шоу пройдет на Кремлевской площади. Все желающие смогут не только наблюдать за процессом создания десерта, но и попробовать его. В Череповце продолжается прием заявок на конкурс «Цветущий город». Участвовать могут жители домов, предприятия, организации, школы и детские сады. В этом году открыты 20 номинаций, а призовой фонд составляет 3 миллиона рублей. Заявки принимаются в группе Гордумы до 31 августа. Победителей и призеров наградят перед Днем города. Сразу две фотовыставки открываются в областной библиотеке в Вологде. На первой будут представлены отчетные работы школы провинциальной фотографии. Участники на протяжении нескольких месяцев учились смотреть на повседневность как на объект искусства и глубокого изучения. На выставке «Творческий сдвиг» будут представлены работы победителей фотоконкурса, организованного Союзом фотохудожников России. Цель проекта – расширение границ фотоискусства, поиск новых граней, творческих техник и приемов. Выставки организованы при содействии члена Союза фотохудожников России, председателя клуба «Северянин» Михаила Трапезникова. Открытие пройдет 2 июля в 18.00. Вход свободный. Вологжан приглашают на праздничную пробежку в честь Дня города. 27 июня в парке ветеранов пройдет забег 5 верст. Разминка начнется в 8.45, а старт запланирован на 9 утра. Дистанцию 5 километров можно преодолеть в любом удобном темпе.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Маяк. 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

0: В Москве 11 часов с новостями в студии Лора Стадницкая. 17-летнему жителю Дагестана, задержанному в Махачкале по подозрению в вербовке подростков для массовых убийств и совершения терактов на транспорте, предъявили обвинение в приготовлении убийств школьников. Он заключен под стражу, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Молодой человек создал и администрировал международные, в том числе молодежные сетевые сообщества, признанные в России террористическими организациями. Подробности у корреспондента Михаила Федотова.
1: К дому на окраине Махачкалы съезжаются автомобили спецслужб, ФСБ, Следственный комитет, полиция. Еще несколько секунд, и оперативники задерживают подозреваемого. По версии следствия, он занимался вербовкой подростков для массовых убийств в учебных заведениях и терактов на транспорте. Сам задержанный тоже несовершеннолетний. Его уже доставили в Москву. На допросе он рассказал, что под псевдонимом Флестер вел телеграм-канал и другие ресурсы с аудиторией свыше 200 тысяч подписчиков.
2: Задействованы в нашей организации. Далась пропаганда движения «Колумбайн» и осуществление массовых убийств. Моя роль заключалась конкретно в администрировании, я управлял.
1: И не просто управлял, а учил завербованных, как устраивать нападения на школы и вузы, передавал им оружие и инструкции по изготовлению взрывчатки. Всего, по версии следствия, задержанный причастен к организации не менее 15 терактов. Причем зачастую на крючок попадались дети, у которых были проблемы в общении со сверстниками. Вербовщик предлагал устраивать массовые убийства, чтобы отомстить за травлю и буллинг. Координировали и финансировали задержанного украинские спецслужбы. Задержанные и его кураторы из СБУ причастны и к организациям терактов в США и Европе.
2: Один из наших участников организации устроил буллинг. 45 поджогов в штате Техас, в США, город Форт-Уорт. В марте 26 года мы устраивали 2 поджога на территории Германии. Также 2 поджога на территории Италии.
1: То есть, по сути, украинские спецслужбы, которые опекаются Западом, вышли из-под контроля и развернули деятельность против своих же хозяев.
0: Как напомнили в СКР, действия террористического характера могут повлечь пожизненное лишение свободы, однако отказавшиеся от террористической деятельности уголовной ответственности не подлежат. В ФСБ также призвали добровольно отказаться от участия в подобной деятельности. Срочное сообщение последних минут. ВКС России нанесли удары 9 авиабомбами ФАБ-500 по пунктам дислокации управления БПЛА ВСУ в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Сумской областях. Об этом только что сообщили в Минобороны. Ранее ведомстве рассказали, что российские военные нанесли удары по объектам вооруженных сил Украины в этих регионах. В результате слаженной работы военнослужащих были разведаны и оперативно поражены пункты временной дислокации противника в населенном пункте Ановка, а также пункт управления БПЛА ВСУ в Доброполье в ДНР. Помимо этого, полностью уничтожен склад боеприпасов в заброшенном здании в районе села Искриковщина Сумской области. По данным ведомства, удары нанесли расчеты центра «Рубикон» во взаимодействии с разведподразделениями 61-й бригады морской пехоты. Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение всех целей. Все дороги, ведущие в населенный пункт Константиновка, перекрыты для ВСУ, так как операторы беспилотников южной группировки войск контролируют их круглосуточно, рассказали в Минобороны России. Константиновка – крупный промышленный город в ДНР, который был форпостом украинской армии. Бои за него начались осенью прошлого года. Как рассказали в ведомстве, взятие Константиновки под полный контроль имеет огромное значение, поскольку этот населенный пункт – плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Краматорска и Славянска, последнего рубежа обороны Донбасса. По данным Минобороны, ВСУ готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми может последовать утрата и всей славянско-краматорской агломерации. Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынском городе Клуж-Напока из-за грубых нарушений регламента соревнований организаторами. Об этом сообщили Федерации гимнастики России. Организаторы устно уведомили делегацию, что в случае победы российских гимнасток на спортивной арене будут поднимать государственный флаг России и исполнять национальный гимн. На федерации это назвали прямым нарушением майского решения исполкома Международной федерации гимнастики, которая полностью восстановила российских гимнастов в правах. Добавлю, что ранее мэр города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что не допустит появления символики России на этапе Кубка вызова. Турнир стартует сегодня и будет проходить до 28 июня. Женщина родила ребенка, оказавшись под обломками здания, рухнувшего в результате землетрясения в Венесуэле. Как пишет газета «Эль Мундо», роженице помогли волонтеры, роды проходили погибли при отсутствии света и медицинского оборудования. Землетрясение произошло вечером 24 июня. С разницей в 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. После землетрясения было отмечено порядка 30 авторшоков. По данным Минздрава республики, погибли не менее 235 человек и более 4300 получили травмы. Венесуэльские власти ввели режим чрезвычайного положения, а прибрежный штат Ла-Гуайра объявлен зоной бедствия. В московском регионе сегодня пройдут кратковременные дожди, а температура будет колебаться у отметки в плюс 20, сообщила ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, пятница станет самым прохладным днем недели в столице и Подмосковье.
3: В пятницу мы ждем кратковременные дожди. У нас несколько прохладнее будут ночи. В Москве около 10 градусов, в Подмосковье это от 8 до 13 градусов. И днем кратковременные дожди местами могут сопровождаться и грозой. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.
0: Холодание связано с дождевым фронтом, который принес понижение температуры. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас столица плюс 18, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 52%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и плюс 20-22.

0: Физики и лирики.
1: Физики и лирики приветствуют слушатели «Маяка». Я Лирик Митрофанова. Здравствуйте. Здравствуйте, физик и наши прекрасные гости.
2: Да, привет, друзья, всем. Надежда Пупышева с нами, эксперт по научной коммуникации, доцент и руководитель группы коммуникационной коммуникации факультета географии, да, и геоинформационных технологий Высшей школы экономики. Мы сегодня продолжаем разговор на тему «Зачем ученым публичность?». И есть такое понятие «научная коммуникация». И я человек, который когда-то, по крайней мере, учился на физфаке, чуть было не стал ученым. Я расшифровал это понятие как научная коммуникация, это коммуникация ученого с ученым. Но оказалось, что это не так. И мы действительно выяснили, что в современном мире, чем бы ты занимался, если у тебя нет коммуникации с обществом, значит, ты проигрываешь гонку за внимание, проигрываешь гонку в том числе и за финансирование. А без этого наука двигаться вперед не может. Поэтому сейчас нам Надежда как раз и расскажет, что такое научная коммуникация.
3: Коллеги, слушатели,
1: да,
3: добрый
1: привет,
3: день.
2: Ага, да-да, не все, слышим вас, чуть поближе, может, микрофончик, ага.
3: Добрый день, дорогие коллеги. Да, я поясню тогда термин сначала научной коммуникации, потому что если брать в международную повестку, то научная коммуникация — это в первую очередь взаимодействие ученых, научного сообщества, научных разработок, наукоемкого бизнеса с внешней средой, то есть не специалистами. Если мы посмотрим на российскую повестку и русскоязычную Википедию, то там научная коммуникация, она объединяет внутреннюю и внешнюю, подразделяется, говоря, что внешняя научная коммуникация — это как раз направлена на взаимодействие с неспециалистами, а внутренняя коммуникация на, ну, соответственно, на взаимодействие ученых между собой. Но если более корректно переводить именно в международной повестке, как эти термины звучат, они звучат как science communications и scientific communications. Вот если мы переводим именно, имеем в виду внутреннюю научную коммуникацию, то ее более корректно на русский язык переводить как внутриакадемическую науку, научную коммуникацию. Но это некоторые нюансы, которые, возможно, ну, не совсем обязательно даже для понимания, потому что даже, ну, то есть представьте сообщество ученых, даже вот, если мы возьмем сообщество географов, там же очень много разных направлений, там и метеорология, и гидрология, и социально-общественная география.
1: И экономика.
3: Да, и экономическая география. И, соответственно, допустим, если вы геоморфолог, то вы не совсем можете до конца понимать те глубокие и узкоспециализированные направления, которыми занимаются гидрологи. И вот, например, гидрологи, которые занимаются своим направлением, могут быть для геоморфологов таким более внешним, для, направленным по, на,

0: В моем курсе есть и занятия по публичным выступлениям, и по презентации, и по работе с текстами, и по работе с журналистами, с блогерами. То есть там некий такой комплексный курс, но коллеги, когда я разрабатывала этот курс по приглашению в факультет географии, меня попросили включить в этот курс в том числе занятия по формулированию, по подготовке ядра грантовой заявки, например.
1: Ну,
0: но
1: да.
0: Чтобы мы понимали, грантовая заявка – это очень важная часть научной академической работы, да, но это не входит в ту научную коммуникацию непосредственно специалистом, в которой я являюсь. Но это важная часть.
1: Мы можем констатировать такой страшный факт, что если является человек хорошим ученым, у него прекрасные мозги, настроены на науку, он более того готов сделать хорошее мощное открытие, да, которое у него вот-вот получится. Но этот человек неправильно составил заявку, неправильно составил заявку на грант, не ярко выступил на каком-нибудь там форуме, где нужно просто попросить денег на свое изобретение, и он проигрывает, да?
0: Да, и сейчас, к сожалению, или, может быть, к счастью, я не знаю, эти требования растут в связи с тем, что растет информационная нагрузка, в связи с тем, что становится все больше экономика внимания, да, чем если мы не проявляемся и в профессиональной среде. То есть ученые сейчас, ну, в какой-то мере вынуждены, что ли, и в профессиональной среде быть достаточно ярко выраженной, да, то есть иметь классные экспертные работы, как эксперт хорошо развиваться, но и вот эта внешняя проявленность не для всех. Какие-то исследования и работы, мы в прошлый раз с вами об этом говорили, да, они, наоборот, да, требуют тишины. Но...
2: Как у Перельмана.
0: Например,
2: такой,
0: да,
2: тишины, агрессивный.
0: Ну, вот, например, у меня отец, доктор физмат-наук, он занимался теми вопросами, которые действительно требовали в какой-то мере тишины. Были контракты закрытые. Человек занимался, но сейчас уже здесь нету НДС, человек занимался разными формулами, в том числе для помощи лечения рака крови. Вот, но это еще возможно... Возможно, я не доживу до тех времен, когда это будет введено, но сейчас научная коммуникация внешняя, она становится обязательной частью для научного сообщества.
1: Я правильно понимаю, что в этом плане вот этот яркий человек по имени Илон Маск, он как раз и является вот таким примером, как человек, ну, условно, раскрутился настолько в пиар, как, в смысле слова, что, грубо говоря, ему могут инвестиции в него могут гораздо быть проще сделаны, чем инвестиции просто в какого-то человека, который выйдет и скажет: «Здрасте, дайте мне денег, я тоже что-то хочу сделать».
0: На мой взгляд, не совсем корректно сравнивать Илона Маска с ну, каким-то более рядовым, скажем так, ученым, потому что и даже не совсем корректно сравнивать начинающего специалиста, пусть он даже будет очень классным, да, и перспективно мыслящим. И, например, с академиком, который у него уже есть академическая это регалия, но объективно мы понимаем, что, ну, академики в силу возраста, может быть, да, они уже не совсем способны внедрять те новые технологии, которые сейчас появляются. Тот же самый искусственный интеллект, который сейчас активно используется, но я буду всегда переносить на науки о Земле, да.
1: Это еще связано с тем, что наши ученые выросли в другом просто, как бы, ну, социальном...
2: культурном поле.
1: Поле,
2: нету,
1: да.
2: Умения публичных выступлений, да, именно таких, каких-то развернутых, свободных. У нас нету искусства small talk, да, маленького разговора, когда ты можешь свои идеи искать, ну а что ты не можешь это самое, там,
0: ну,
2: понимаете,
0: этому
2: не класть кролика?
0: Да,
2: и
0: я
2: все,
0: очень...
2: уже пошла идея.
0: Да, Рит, спасибо большое, что это подсветили, я очень согласна, и я пытаюсь топить за то, что этому важно учить со студенческой скамьи, причем не направлениях пиар и журналистика, например, там, возможно, есть какие-то курсы по научной, да, журналистике и так далее, а именно вот в естественных науках, в физике, в географии, в геологии, чтобы были, выводились курсы, может быть, пусть они будут курсами по выбору, если не официальными, да, как у нас на факультете, но пусть они будут курсами по выбору научной коммуникации, чтобы люди в целом, в принципе, понимали и осознавали и значимость, и роль, а самое главное, понимали масштабы катастрофы, потому что я очень часто, вот я 20 лет уже, более 20 лет работаю в научных коммуникациях. Слушайте, ну не проходит недели, правда, хотя я работаю в очень прогрессивном ученом сообществе и в научном, в наукоемком бизнесе, да, но каждую неделю, вот буквально сегодня с утра я сталкиваюсь с каким-то колоссальным сопротивлением со стороны некоторых исследователей и ученых, они не готовы там смягчать какие-то термины, они обижаются, что, ну, чрезмерно обижаются
2: как бы, через лексику их предметы, да, наверное.
0: Да, обижаются на журналистов, которые, причем я работаю с толковыми научными журналистами. Вот что бы ни говорили, говорят: о, журналисты там, они все перебрут. Неправда. Есть разные журналисты, есть очень много толковых,

0: России научных журналистов. И они, ну, то есть это узкое сообщество, mm-hmm. мы все друг друга знаем, особенно те, кто работают, ну, вот в каких-то конкретных нишах и сферах, всегда можно договориться, согласовать и...
1: Мы можем пример привести. У нас в эфире, мы очень счастливые люди, мы выступаем как модераторы. Как раз мы приглашаем экспертов, представителей научного сообщества, которые все-таки как-то, но могут. И мы когда с редактором обсуждаем гостя, и первые перекидываемся словами, мы говорим, слушай, очень плохо говорит, да, ну так, бэкстейдж. И говорят, ну иногда нужно, правда, эти скиллы, так называемые, да, способности развивать. А примеры лучших. Вячеслав Альбертович Дубынин. Он зоолог, биолог, представитель биофака МГУ. Он и ученый, он и преподаватель, и популяризатор. И благодаря своему таланту общения он и книгу уже написал, и к нам в эфиры ходит, и лекции читает. То есть это такой пример как раз не Илона Маска, а именно вот нашего отечественного ученого. Притом не гуманитария.
0: Да.
1: Поскольку историки себя сами пиарят, и очень неплохо, кстати.
2: Угу. У нас, мне кажется, я тоже столкнулся с этим давным-давно. Мы когда еще «Галилео» снимали, мы хотели делать опыты наши на базе физтеха. Представляете? И мы предложили физтеху это. Но они тогда сказали, вы из телевизора какие-то непонятные клоуны, зачем вы нам нужны? У нас вот великая академическая наука. А, наверное, если бы они этого не сказали, и мы бы просто на базе делали у них то же самое, что мы делали потом, и просто бы рекламировали таким образом физтех, я думаю, что они бы уже сейчас об этом бы не пожалели. Потому что, видимо, в научной среде, именно в советской старой школе, вот эта вот пиар-составляющая была вообще не нужна.
0: То есть, ну, она была даже вредна и опасна.
2: Хотя у нас был же пример того же великого нашего Сергея Петровича Капицы, который вел очевидное невероятное. Вот это, наверное, было максимум и минимум того, что было представлено.
0: Николай Николаевич Дроздов.
2: Дроздов Николай Николаевич. Но это все равно было, да, научно-популярным жанром. Но
1: а
2: вот
1: Сенкевич,
2: всего
1: кто
2: лишь...
1: забыл географа нашего?
2: Сенкевич,
1: который...
2: вспоминаем.
1: На плотах, кантики,
2: тики-тики-тави. А сейчас, я правильно понимаю, что если немножко расширить наш разговор, вот то, о чем вы говорите, это должно касаться вообще любого вида деятельности или нет?
0: На мой взгляд, да. Если это какая-то экспертная составляющая, а сейчас, в общем-то, если мы занимаемся какой-то сферой, то мы в любом случае постепенно становимся экспертами в ней, да, ты должен, если ты хочешь, проявляться.
2: Угу.
0: Вот. Но здесь но все-таки есть... в основе должна быть профессиональная проявленность.
2: Да, ну потому что у нас сейчас есть небольшая уже аллергия на это. Почему? Потому что у нас каждый второй блогер сегодня, и эти блогеры зачастую не всегда содержательные.
0: Здесь речь не про блогерство.
2: Ну, это тоже пиар в каком-то смысле, правильно?
0: Ну, вот смотрите, блогер...
2: Должна ли лаборатория иметь свой аккаунт в какой-нибудь соцсети?
0: Смотря какие задачи. Вот смотрите, я не к тому, что каждый ученый, каждый специалист должен заводить свой канал, блог, его вести. Мы угу. тогда еще больше захлебнемся в том потоке
2: вот.
0: Информации, которую мы и так уже не можем переварить.
2: Так.
0: Не факт, что и каждая лаборатория в подразделении, в большом институте должна иметь свой аккаунт, свой канал, да? Я более всегда за то, что

0: ходили, билеты покупали, да?
1: Есть, ну, смотрите, музей, на примере, я не знаю, можно взять Почвенный институт. У них есть музей прекрасный в... Почвенный институт Докучаева, например, uh-huh. да? У них есть прекрасный музей в Санкт-Петербурге. У них есть свои социальные сети. Но там, безусловно, другие задачи.
0: Ну да.
1: Если мы берем, допустим, какую-то организацию одну...
0: Вот Политех наш, у него есть такая активность в соцсетях, которая сейчас на ремонте?
1: Здесь мне нужно посмотреть, я так сходу не скажу, я не все социальные сети знаю.
0: Ну, давайте к океанологии
1: вернемся. Институт океанологии, да. Вот есть социальные сети всего института. В Институте океанологии довольно большая разветвленная структура, есть разные лаборатории. Вопрос, нужно ли конкретной лаборатории или группе вести свой аккаунт там? В какой-то мессенджере, в социальной
0: сети.
1: Наверное,
0: смысла нет, да.
1: Вопрос, зачем? Да? То есть, если задача топить, развивать какое-то конкретное направление, например, во всем обилии океанологических вопросов, развивать направление цунами.
0: Угу.
1: Тогда,
2: но,
1: наверное...
2: Топить слово не подходит институту океанологии, хотя привязаться можно к этому.
0: Хотя касательно цунами, давайте топить за цунами, да.
2: Это как-то будет смешно как раз.
1: Тогда либо конкретный специалист хочет, чтобы вот его лаборатория, его лицо больше было медийным узнаваемым, да, тогда, конечно, в этом есть смысл. С другой стороны, я всегда за то, чтобы те, кто входит в структуру большого института, они пользовались пабликами и площадками этого большого института, чтобы информация была консолидирована, и вы уже разбивали на рубрики, uh-huh. например, да, какие-то направления. Но не всегда это возможно сделать. Вот мы, например, на факультете географии Вышки столкнулись с тем, что у нас достаточно активно ведутся, ну, у нас образовательная огромная деятельность идет, плюс у нас огромная деятельность идет по прикладным разработкам и проектам.
0: Uh-huh.
1: Сыпать в одни и те же паблики, в одни и те же площадки публикационные информацию, направленную и на студентов, абитуриентов, их родителей, и на потенциальных заказчиков, инвесторов и угу. так далее, но это как бы не совсем логично.
0: Ну, конечно, нужно таргетировать, нужно знать, на какую аудиторию ты работаешь.
1: Разводить каналы.
0: Там,
1: да.
0: смотрите, есть еще одна проблема, как обычно, знаете, кто про что, овшивы про баню. А мы в свое время тоже сильно переживали, что у нас не было рейтингов больших у той самой программы «Галилео», хотя она осталась достаточно легендарной в наше время. Но... Я объясню. Дело в том, что есть некий всегда баланс, к сожалению, такой. Все, что является новостями и скандалами, всегда побеждает в рейтинге. Все, что является научно-популярным контентом, в рейтинге проигрывает во времени, да, то есть проигрывает проигрывает в конкретном времени, но в долгую работает лучше. И здесь вопрос такой: если, например, вы приходите к институту и говорите: ребят, нам надо как-то себя представлять в социальных сетях, вам выделяется какой-то бюджет, вы это делаете, а потом говорит: ну вот смотрите, у нас нету миллиардов просмотров, как, например, у какого-нибудь, я не знаю, блогера, и что тогда?
1: Здесь всегда тоже я говорю, что мы не должны требовать от тем узкоспециализированных, да, каких-то больших, мы не гоним, вот я, например, не гонюсь за просмотрами.
0: Но и работодатели, это тоже странно, потому что, смотрите, если вы не гоните за просмотрами,

0: нее мифов и так далее. Да? И мы вот эту тему постепенно качаем на разных площадках, в том числе в федеральных СМИ, в отраслевых, собираем мероприятия. Да? Что-то мы даем более популярно, чтобы это люди понимали, в том числе и чиновники, и бизнес, который не посвящен глубоко. Да? Что-то мы даем более экспертно, чтобы к нам приходили именно за экспертизой. Вот. И здесь, конечно, разные площадки, разные языки, но в этом, наверное, какие-то тонкости.
1: Да, и что-то вы даете совсем для тех, кто бы, что называется, сдал ЕГЭ по географии и пришел в эту профессию. Огромное спасибо, дорогие друзья,
2: спасибо
1: Надежде
2: большое.
1: Пупшевой, что была с нами, эксперт по научной коммуникации. Теперь мы знаем, что такое научная коммуникация, и, конечно, благодаря нашему замечательному эксперту. Так что, друзья...
2: Ну и благодаря нашей программе «Физики Ли».
0: Большое спасибо, что пригласили. Я очень рада, что вы эту тему поднимаете.
2: А приводите географов почаще. Мы с ними будем работать.
1: Но только если они согласятся. Да, не насильно.
3: И лирики. Мода всегда отвечает на запросы социума и на культурный контекст. Илья Прет-а-Порте, историк моды.
4: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Воздушно-космические силы России нанесли удары 9 авиабомбами ФАБ-500 по пунктам временной дислокации управления беспилотниками ВСУ в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Сумской областях, сообщили в Минобороны. Тремя ФАБами с универсальными модулями планирования и коррекции был поражен пункт дислокации бригады украинской морской пехоты в районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области. Четырьмя авиабомбами такого же типа нанесен удар по пункту управления дронами бригады оперативного назначения ВСУ населенного пункта Грузская в ДНР. Еще две ФАБ-500 ударили по пункту управления дронами бригады теробороны ВСУ Великой Писаревки Сумской области. Как рассказали в военном ведомстве, боевую задачу выполнили экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Министерство опубликовало кадры уничтожения целей. Задержанному в Дагестане несовершеннолетнему администратору крупнейшего международного сетевого сообщества предъявлено обвинение в планировании убийства школьников. Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, организованное им сообщество действовало и за пределами нашей страны.
2: Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ и МВД России задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями. Он обвиняется в приготовлении к совершению убийств школьников в разных регионах России. Противоправная деятельность фигуранта курировалась спецслужбами Украины и была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств и ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. В управлении террористической сетью наряду с задержанным

0: принимали участие не менее 3 граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами. Необходимо подчеркнуть, что обвиняемый и его украинские кураторы осуществляли свою преступную деятельность как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Видеозаписи, фото, тексты для вербовки американских и европейских радикалов изготавливались в Киеве.
1: Стринг добавила, что подросток заключен под стражу. На допросе он подтвердил свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Он также сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и в Бурятии. Сообщение последних минут. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в районе Северо-Енисейска на севере Красноярского края. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Вертолет эксплуатирует компания «Геликс Аэро». Как рассказали ТАСС в оперативных службах, на борту 9 человек, все они живы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Красноярская транспортная прокуратура взяла на контроль поисково-спасательные работы. Volkswagen в ближайшие годы уволит 100 тысяч сотрудников, пишет Manager Magazine со ссылкой на гендиректора концерна Оливера Блюма. Компания также намерена сократить инвестиции примерно на 15% до 130 миллиардов евро в течение следующих 5 лет. Кроме того, марка Volkswagen может выйти из-под юрисдикции одноименного акционерного общества в рамках оптимизации рабочих процессов и снижения убытков концерна. В апреле сообщалось, что концерн намерен ввести более серьезные меры экономии из-за падения прибыли. За последние 3 года крупнейшие европейские автопроизводители столкнулись с глубоким кризисом, вызванным слабым спросом на электромобили, конкуренцией со стороны Китая и высокими затратами на энергию. Более 2 миллионов японцев эвакуировали из-за сильных ливней и тайфуна. Меры приняты в 53 городах и поселках, сообщает портал TBS News Dig. Решение затронули префектуры Фукуока и Нагасаки. Там эвакуировано 655 тысяч и 568 тысяч человек соответственно. Отмечается, что в префектурах Фукуока и Кагосима 25 строений оказались затоплены. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди и 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 18, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 52%.
2: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Германии потерпела поражение от Эквадора 1-2 на чемпионате мира по футболу, а в другом матче этой группы Кот-д'Ивуар взял верх над Кюрасао 2-0. Германия финишировала первой, и также в плей-офф пробились ивуарийцы и эквадорцы. Япония сыграла в ничью со Швецией 1-1, а Тунис потерпел поражение от Нидерландов 1-3. В составе африканской команды мяч забил полузащитник махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури. Из этого квартета в 1/16 финала вышли голландцы, японцы и шведы. Турция обыграла США 3-2, а Панама и Австралия победителей не выявили. Здесь ничья 0-0. Из этой группы борьбу продолжают США и Австралия. По итогам дня на чемпионате мира по футболу определились еще 3 пары первого раунда плей-офф. Бразилия сыграет с Японией, Нидерланды сразятся с Марокко, а США встретятся с Боснией и Герцеговиной. Московская футбольная «Динамо» объявила о расставании с полузащитником Мумин Гамалё. Столичный клуб не продлил контракт с камерунским игроком. Душко Иванович стал новым главным тренером баскетбольного «Зенита». Соглашение с черногорским специалистом рассчитано на 3 сезона. 10 лет назад Иванович возглавлял подмосковные «Химки», с которыми завоевал серебряные медали единой лиги ВТБ. Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо» обменял Валерия Нечушкина в «Коламбус». За российского нападающего «Лавины» получили 3 выбора на драфте. Нечушкин выступал за «Колорадо» с 2019 года. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: лирики.
1: Физики, лирики, эфира продолжаем. И очень интересная тема, я думаю, мы только можем начать, потому что она настолько объемная и, в принципе, такая, ну, полезная, мне так кажется. Сегодня с нами Татьяна Галич, кандидат психологических наук, психотерапевт, и мы будем говорить о блогинге как о психотерапии, да, или виде терапии. Причем здесь нужно оговориться. Здравствуйте, Татьяна. Вы сами представите, то есть сам ведущий блога, он себя вроде как и подвергает психотерапии, так?
2: Да, да, так и есть.
1: А когда это все заметили?
2: Ну, это заметили-то еще много-много лет назад с активным развитием письменности и написания писем, что когда мы пишем письма, ведем дневники, чем, в общем-то, занимались все, скажем так, воспитанные культурные люди XIX века, да,
1: просто образованные. Да. Воспитанные культурные, они тоже через день были.
2: Ну вот,
1: ну,
2: да, то
1: есть,
2: настроение лучше вроде как, идеи интереснее, вроде как общение какое-то есть, потому что так-то мы когда увидимся, да, можно письмо написать, там что-то выразить. Вот, и это давало свой эффект терапевтический. Вот, ну а с полным доступом интернета и с возможностями, которые у нас появились, естественно, это стало уже таким широким полем для нашего самопроявления и для самотерапии, соответственно.
3: Ну, знаете, там есть большая разница. Дело в том, что вот в дневнике, когда ты пишешь, и в том числе пытаешься как-то себе ни в чем не отказывать в плане ограничений в изливании души, так назовем это, да, то ты в этом дневнике написал, и все. А если ты ведешь блог, то тебе кто-то придет и под этим же твоим изливанием души что-нибудь такое напишет, что вроде как и не всегда будет, что называется, терапией.
2: Ну, до этого еще надо дожить, да, что приходили люди, что-то писали, причем писали что-то неприятное. Можно вести даже закрытый блог, потому что можно вести его для очень узкого круга, потому что здесь смысл-то в другом немножко, что наша речь – это самое сложное, что есть в нашем, для нашего мозга. Нам надо все вот эти наши сложные чувства, всю эту нашу рефлексию, весь опыт, который там вот мы за день набрали. Нам, чтобы это отреагировать, надо протащить через очень-очень узкий фильтр левого полушария. Для этого нам нужна речь, нам нужно это все сформулировать, нам нужно все как-то собрать воедино. И мы хотим или не хотим, но мы уже включаем процесс терапии, просто чтобы вот эти все наши чувства как-то аккуратненько слова уложить, чтобы это было в предложении, предложение в абзац, и, глядишь, уже и полегчало. А дальше начинается развитие, то есть мы ищем какие-то метафоры, мы пытаемся найти какие-то образы. Дальше приходят люди сначала, в общем-то, те, кому, ну, скажем так, это как-то отзывается, да, или мы их приглашаем аккуратненько, что посмотри, какой у меня дневник. И вот эти все наши мысли мы получаем наблюдателя. То есть, да, это, по сути, такая модель терапии, что кто-то сопричастен тому, что я проживаю каждый день, да, кому-то это интересно. Вот в этом уже начинается первый этап терапевтической работы.
1: Но это нечаянно подметили, научные обоснования или какие-то исследования. Просто у каждой, когда дорвался до интернетов, до соцсетей, в Одноклассники, ну давайте с них начнем. По-моему, это первый был наш опыт.
2: Ой,
1: мы
2: да,
1: все сразу
2: да,
1: нашли
2: это
1: своих
2: это
1: друзей.
2: Было...
1: Мы встретили тех, кому даже не хотели видеть десятилетиями. И все равно как-то уже, ну ладно, черт с ним. Потом посмотрели, ну, кто как будет, выглядит. Да, вот это психотерапия, правильно? Вот я так с женской точки зрения.
2: Да, ну, так, это, кстати,
1: я посмотрела, все выглядят,
2: да,
1: ну
2: да,
1: многие,
2: да,
1: хуже. Я говорю, о, отлично. Я потом думаю, а что я с ними буду, с неудачниками общаться? Ну, образно. И мне стало легче. Так?
2: Работает. Я, знаете как, у меня клиентка одна, она бегала просто реально по всем после выхода в Одноклассники. Я тоже так ужасно выгляжу. Нет, ты мне скажи честно, я тоже так страшно выгляжу, да, я тоже так постарела. И когда ей сказали, что все, да нет, отстань ты, успокойся, все у тебя хорошо, да.
3: Да, отстань ты, постарела, да, не переживай.
2: Да, все у тебя нормально, да. Ну, на самом деле, да, исследований-то очень много на эту тему, правда, очень много. И вообще начиналось опять-таки, куча диссертаций написано на тему вот этого вот дневникового метода терапии. Записки, которые просит терапевт писать, это со времен там Фрейда еще известно, что все всегда просили вести дневники, ну не просто для себя, а для того, чтобы это принести терапевту показать, например, да, там ежедневно. Мы же не можем с клиентом быть постоянно, с пациентом. То есть уже тогда это все было проявлено. Но когда мы все вырвались в интернет, естественно, у нас появилось новое поле для исследований. Ну, хейт пошел не сразу, как образ жизни, скажем так, в начале, да, в начале это все было достаточно радужно. И мы просто получили возможность, опять-таки, очень терапевтическую, широкого поле контактов социальных. То есть так-то мы вот с кем видимся обычно в этой жизни, да? Но если мы даже, ну, ведем, например, даже какой-то социально активный образ жизни, да, мы там любим друзей, у нас есть компания, ну, вот как часто мы можем увидеться и поговорить, скажем, о том, что нам важно? Ну, не так, ну, раз в неделю от силы, да, потому что дети, работа. Опять-таки, есть люди, которые, например, помнят нас маленькими или помнят нас подростками, это вообще какие-то, вот, чтобы с ними постоянно общаться, это какие-то единицы. А тут вдруг мы получаем десятки людей, с которыми, вот, вот не выходя из дома, да, вот одно касание, пожалуйста, ты можешь ему написать, прикоснуться к этим эмоциям, к этому общению, получить какую-то поддержку, просто посмотреть, а как там у человека дела, это дает нам огромную совершенно помощь, потому что, ну, а какая еще у нас базовая потребность, кроме физиологических? Это потребность социальная, то есть группе принадлежать, общаться, делиться чем-то, быть на каком-то уровне. Вот мы все это радостно и получили.
1: Да, тогда, если это такая терапевтическая полезная история, может быть, надо это не обязательно о статусе человека, о знаменитости думать или о ком-то, да, просто вообще не анализировать свою ситуацию на этой планете, кто ты там, чего добился, а просто выкладывать эти свою мини-жизнь, да, фиксировать да. мысли, чувства, действия, и тогда ты как-то делишься, и даже если у тебя 8 подписчиков, которые вот, обычно жалко всегда этих ребят, сейчас они просят ставить лайки или там как-то делать, но все равно ты в какой-то тогда коллектив вливаешься, судя по всему. Может, пожилым людям есть смысл. Или им лучше писать, чтобы моторика развивалась. Сразу заявление в МФЦ и поликлинику.
2: Лучше и так, и так, да, потому что писать от руки – это очень полезно и важно. Ну, представьте, сколько у нас там работает нейронных связей. Да? Мы когда печатаем, ну что у нас работает? Ну, большой палец, там, 2 больших пальца. Ну, там мало кто печатает там 10 сразу, да, например, на клавиатуре. То есть работает как бы 1, там 2 нейронных связи. Когда мы пишем от руки, вот это вот тут надо прям очень

0: тот чай пьет, тот суп ест. И Сергей из Таганрога, это просто был мой кумир. Я за ним наблюдала, потом просто я отвлеклась на какие-то эти, геополитику. Давайте так это назовем. Вот. Но это действительно нужно и важно. И подписчиков было много, мало, непонятно. Ну вот Саша, кстати, затронул очень важную вещь хейта, когда тебе какие-то критики несуразные, на твой взгляд, естественно. Зачем ты пришел специально вылить вот это все? И тогда как, наверное, вы как психотерапевт профессиональный должны нас научить реакции правильной, как антидоту от вот этого? Сразу удалять, даже не вдаваться? Или как? Вот скажите нам.
1: Да, конечно, мы сразу, сразу удаляем, не вдаваясь, потому что есть понятие коллективной травмы. Просто представьте, что обычно пишут гадости. Люди, которые думали хорошие, они не оставляют комментарии. В этом наша проблема. Ну, вот представьте, да, вы что-то написали, мимо прошло, там, не знаю, 20 человек, да, сказали, да, точно, круто, молодец, да, себя, про себя что-то в этом подумали, ценную увидели. Приходит кто-то один, а, кстати говоря, очень часто этим занимаются люди психически нездоровые, то есть, ну, там прям реальные диагнозы ментальные какие-то есть. Вот, вот они приходят, оставляют там какой-то злобный комментарий, и они этим занимаются весь день по разным блогам.
2: То давайте, есть, чтобы нам злобный комментарий не оставили, мы сделаем небольшой перерыв на рекламу, а потом вернемся и как раз с этого момента и продолжим. Оставайтесь с нами, физики и лирики в эфире.
3: Физики и лирики.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Владимир Носков избран главой Великоустюгского округа. Такое решение приняли накануне депутаты на сессии Великоустюгской думы. Напомним, карьера чиновника в муниципальной службе началась с поста главы Сокольского муниципалитета в 2024 году. Позже он стал руководителем Череповецкого района, а в мае этого года временно исполняющим полномочия главы Великоустюгского округа. Несколько дней назад конкурсная комиссия рассмотрела документы претендентов на пост руководителя округа. В результате были зарегистрированы два кандидата. Однако в ходе голосования депутаты единогласно поддержали Владимира Носкова. Уникальную операцию по восстановлению зрения после травмы провели в Вологде. Череповчанка получила тяжелую травму глаза. Перед врачами стояли две основные задачи. Самое важное – вернуть глазу способность видеть. Вторая – восстановить эстетический вид. Пациентке требовалось витриэктомия. Операция совершалась в два этапа промежутком в полтора месяца. Оборудование больницы позволяет проводить самые сложные хирургические вмешательства. Вологодские офтальмологи совершают свои подвиги ежедневно. До 60 операций в день, в том числе подобные редкие случаи. В Череповце в выходные не будут ходить трамваи. Трамвайное движение ограничат сегодня с 22 часов 26 июня до утра понедельника 29 июня. Изменения связаны с капремонтом трамвайных путей на проспекте Победы. Как сообщили в Электротрансе, трамваи будут ходить только на участке от улицы Вологодской до Аглофабрики, то есть с завода трамваи будут вывозить пассажиров в город. Ограничения связаны со строительством съезда на новый участок пути от Советского проспекта до Верещагина. Сделают новый съезд, и трамваи с понедельника будут ходить по прежнему маршруту. Из Заречья через вокзал на завод в обратном направлении по прямой по проспекту Победы. В центре Вологды также выходные будет ограничено движение. В связи с проведением мероприятий с 6 утра 26 июня до 6 утра 27 июня будет запрещена стоянка на парковке со стороны улицы Батюшкова у городского рынка. Это необходимо для организации ярмарочной торговли, где свою продукцию представят 150 мастеров. С 23 часов 26 июня до 23 часов 30 минут 27 июня стоянка будет запрещена на проспекте Победы на участке от улицы Мальцева до Мира, на улице Мира, на участке от Сергея Орлова до Козленской, на улице Сергея Орлова, на участке от дома номер 4 до Кремлевской площади, на Торговой площади, на улице Батюшкова от Благовещенской до проспекта Победы. 27 июня с 6 утра до 23 часов движение будет запрещено по проспекту Победы на участке от Мальцева до Мира.

0: Мира по улице Мира на участке от улицы Сергея Орлова до Козленской, по улице Сергея Орлова на участке от дома номер 4 до Кремлевской площади, по Торговой площади, по улице Батюшкова от Благовещенской до проспекта Победы. Кроме того, из-за ограничений на городских улицах 27 июня изменится ряд маршрутов общественного транспорта. Обновленное расписание опубликуют дополнительно. В Череповце подготовили постамент для памятника Сталину и Бардину. В городе на Шексне завершили монтаж основания и облицовку гранитом постамента для будущей скульптурной группы, посвященной Сталину и Бардину. Монумент планируют открыть ко дню металлурга, который в этом году отмечают 19 июля. Об этом сообщил глава региона. Работы ведутся в сквере вблизи дома номер 8 по улице Металлургов. Завтра, 27 июня, в День молодежи на бульваре на проспекте Победы пройдет бал выпускников. Это станет ярким и запоминающимся событием для выпускников школ Вологды. В эти дни ребята усердно репетируют, чтобы праздничный вечер получился по-настоящему особенным и красивым.
1: Новости спорта.
0: Вологжанка вошла в состав сборной России по баскетболу. В расширенный список сборной России на тренировочные сборы вошли 18 спортсменок. В их число попала игрок баскетбольной команды «Вологда-Чеваката» Мария Сидякина. Напомним, команда под руководством главного тренера Александра Ковалева 23 июня собралась в Новогорске, а накануне отправилась в Сочи. Тренировки пройдут до 11 июля на базе «Югспорт». В минувшем сезоне Суперлиги «Чеваката» не смогла защитить чемпионский титул и заняла четвертое место.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный, 4-5 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 19 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Воздушно-космические силы России нанесли удары 9 авиабомбами ФАБ-500 по пунктам временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Сумской областях, сообщили в Минобороны. 3 ФАБами с универсальными модулями планирования и коррекции был поражен пункт дислокации бригады украинской морской пехоты в районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области. 4 авиабомбами того же типа нанесен удар по пункту управления дронами бригады оперативного назначения ВСУ у Грузского в ДНР. Еще 2 ФАБ-500 ударили по пункту управления БПЛА бригады теробороны ВСУ Великой Писаревки Сумской области. Как рассказали в военном ведомстве, боевую задачу выполнили экипажи многофункциональных истребителей, а бомбардировщиков Су-34. Министерство опубликовало кадры уничтожения целей. Задержанному в Дагестане несовершеннолетнему администратору крупного международного сетевого сообщества предъявлено обвинение в планировании убийства школьников. Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, организованное им сообщество действовало и за пределами нашей страны.
3: Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ и МВД России задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями. Он обвиняется в приготовлении к совершению убийств школьников в разных регионах России. Противоправная деятельность фигуранта курировалась спецслужбами Украины и была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств и ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. В управлении террористической сетью наряду с задержанным принимали участие не менее 3 граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами. Необходимо подчеркнуть, что обвиняемый и его украинские кураторы осуществляли свою преступную деятельность как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Видеозаписи, фото, тексты для вербовки американских и европейских радикалов изготавливались в Киеве.
1: Петренко добавила, что подросток заключен под стражу. На допросе он подтвердил свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Он также сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и в Бурятии. Сборная России по художественной гимнастике решила отказаться от участия в Кубке вызова в румынском городе Клуж-Напока из-за грубых нарушений регламента соревнований организаторами. Об этом сообщили Федерации гимнастики России. Организаторы устно уведомили делегацию, что в случае победы российских гимнасток на спортивной арене не будут поднимать государственный флаг России и исполнять национальный гимн. Федерации это назвали прямым нарушением майского решения исполкома Международной федерации гимнастики, которая полностью восстановила российских гимнастов в правах. Добавлю, ранее мэр города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что не допустит появления символики России на этапе Кубка вызова. Турнир стартует сегодня и будет проходить до 28 июня. США полностью прекращают принимать иностранцев, которые обращаются за политическим убежищем. Страна будет перенаправлять подобные запросы в другие государства, заявил замруководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер. По его оценке, все запросы на границе о предоставлении убежища фальшивые. Миллер назвал тех, кто просит убежище, либо преступниками, либо экономическими мигрантами, либо контрабандистами. Это заявление прозвучало на фоне постановления Верховного суда США о том, что Белый дом теперь может продолжить отмену временного защитного статуса для более чем 356 тысяч мигрантов из Сирии и Гаити. Еще в ноябре президент Дональд Трамп заявлял, что намерен полностью запретить иммиграцию из всех стран третьего мира, чтобы дать системе США возможность восстановиться. В России у мошенников с начала года изъят свыше 500 000 сим-карт, сообщили в киберполиции. По данным МВД, к ответственности привлекли более 300 злоумышленников. Ведомство напомнили об ответственности, которая грозит каждому за обслуживание сим-боксов для мошенников. В качестве примера там привели недавно недавний случай с задержанием молодого москвича, у которого нашли более десятка сим-боксов. За незаконное использование абонентского терминала мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Информация о том, что установленная возле переходов в столице дорожная камера фиксирует нарушения пешеходов, не соответствует действительности. Они предназначены для анализа транспортных потоков и работы перекрестков. Об этом агентство городских новостей Москва сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения. Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что на столичных пешеходных переходах установили новые камеры. Предполагалось, что с их помощью пешеходов начнут штрафовать за переход на красный свет. Однако это всего лишь приборы с функцией видеоаналитики, которые помогают отслеживать транспортные и пешеходные потоки, а также работу перекрестков, отметили в ЦОДД. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 14-16, днем 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в ночные часы плюс 9-11, в дневные 18-20 тепла, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 748 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 50%.

0: Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень открывается. Время московское 12:06. И еще какие-нибудь, может, астрономические часы. Сейчас какая неделя-то? Какой у нас числа? Вот с какого по какой мы отсчет ведем? Понедельник.
2: Не знаю. Давай я быстро
1: на говорили в школе, давай позырим.
2: Усадьба ТВ. Подожди, Усадьба ТВ. Усадьба ТВ срочно.
1: Кто же это по гороскопу люди? Так много музыкантов в этом знаке.
2: Ты знаешь, я тоже так думал.
1: Потрясающе.
2: Очень много потрясающих, но как бы в начале списка мне как-то грустно было, а потом вот они пошли уже.
1: Да?
2: Ну да, и я, конечно, сегодня, у меня много заготовлено, может быть, мы с тобой где-то и пересечемся. Ну давай, кто начнет?
1: Я думаю, пересечемся. Давай сразу с пересечения. Конечно, это бас-гитарист группы Dire Straits Джон Уилси. Вот эти люди, которые не вокалисты, не фронтмены, они всегда
2: еще
1: в тени.
2: Еще и бас-гитарист. Да, да, согласен,
1: да,
2: тяжело
1: поэтому...
2: им там. Хлеб, соль,
1: всегда...
2: хлеб, соль. Стоят в углу, конечно,
1: да, бум,
2: жалко.
1: Бум, бум, бум. Матецкий вот не даст соврать, он тоже басистом работал какое-то время. Но, видишь, как говорится... Пришлось осваивать параллельные специальности. Мы, кстати, с Владимиром Леонардовичем встретимся в 2 часа дня по Москве. Ну, а пока давай Dire Straits, лучший трек, который мы с тобой... Дебютный альбом, 1978 год, и песня... Альбом так и называется, Dire Straits, и песня, ну, господи, боже мой. Султаны?
2: Да.
1: Поди шахи свинга.
2: Султан оф свинг.
1: Всем здоровья.
2: И слушайте бас-гитару, остальное не слушайте.
1: Давайте, особенно. Вокалист.

0: надо бас-гитару слушать. Я помогаю нашим слушателям, потому что день рождения у басиста, а вся вот эта вот остальная группа, она вообще бессмысленна здесь. Пум-пум, пум-пум, пум-пум-бум-бум-бум, пум-пум, пум-пум. Ну, в общем, короче, послушайте, ребят, есть офигительные сейчас программы искусственного интеллекта, которые могут из любого трека вытащить бас-гитару отдельно. Вот, и надо наверняка нам тоже так сделать и поставить только бас-гитару этой песни, вот, и послушать ее отдельно. А я тебе, знаешь, тоже подготовил человека, который вообще глыба.
1: Да ты что? Да. Не пугай. Славик, не нагнетай.
0: Нет, Славик нагнетать будет, потому что глыба глыбища, и человеку уже там под 80, но он еще ого-го. Кстати, это единственный человек, который играл в группе Deep Purple во всех составах. Просто во всех составах. Их там было 64 состава. Вот, и они все время друг друга меняли, там выбрасывали. Короче, в общем, жутко скандалили.
1: Это единственный человек. Я так и не знаю.
0: Это единственный человек, который все время был в этой группе с начала и до конца, и будет еще после того, как все из группы уйдут. Это Ян Пейс, тот самый знаменитый наш. Вот, его Пейси зовут, значит, ласково все барабанщики. Барабанщик, кстати, Red Hot Chili Peppers, который Чад Смит, да, сказал, что он вырос на Яне Пейси, и однажды они давали совместный какой-то такой, знаешь, типа мастер-класс, вот, так. И типа Чад там двумя руками, двумя ногами, значит, лупил по всем тарелкам барабаном, говорит, смотрите, какой я классный. Вот, потом выходит Ян Пейси, говорит, то смотрите, что могу. И он одной рукой, с одной палкой, значит, на малом барабане начал показывать, как он может делать дробь. То есть он бил как бы палкой, ну, как обычно бьют барабанщики, а потом этой же палкой бил как бы по ободу. И получалось так-так-так-так-так-так-так. И он одной рукой смог сделать вот мощный, значит, такой дробь на барабане, и после чего Чад Смит, ну, он такой парень вообще очень яркий, он просто упал на сцене плашмя. Вот, был настолько поражен.
1: Ну давайте послушаем.
0: Послушаем сейчас. Деда.

0: Ян Пейс. Дипепловское все.
1: Да, отличный трек, кстати. Я себе даже качну сейчас.
0: Давай, давай.
1: Да, потому что у меня Дипепл даже ни одной песни нет в библиотеке. А надо бы, судя по всему, хотя бы эту. А есть ли в твоей библиотеке Анастасия? Или мы качаем песню? Просто я нашла песню в репертуаре певицы, которая называется «Повело». Мне так слово понравилось, и вообще как название песни. Думаю, нормально, как объяснить, что это такое «Повело»?
0: Ну, это когда выпил, встал и повело. По-моему, это из этого. Нет, я не знаю, просто мы сейчас послушаем.
1: Качают, да? Закачивают. Да,
0: ну, я хоть второй ходик сделаю.
1: Да,
0: и коль мы сегодня про басистов, то есть еще один басист. Он никогда не вылетит из группы. Никогда. Да. Даже если будет очень сложно. Потому что он брат родной солиста. Он так и устроился.
1: Я знаю, о ком ты, Никельбэк.
0: Ну, конечно, конечно. Они вдвоем там устроились хорошо, и ни одного не выгонишь,
1: это
0: ни другого.
1: Семейный, как это, семейный подряд.
0: Подряд. Вот прям двое подряд они, ага, идут. И, кстати, там остальные-то, собственно, они тоже иногда менялись. У них барабанщик менялся и второй гитарист. А эти двое вот прям не вышибешь их из седла. Так
1: да.
0: Что, когда мне спросили, какую Никельбэк песню поставить, я говорю, да любую, конечно, они все одинаковые. Давайте послушаем.
1: Мне одна песня нравится только. А эту я не слышу. Давай послушаем.
0: Она хорошая.
1: Да?
0: Ну, как и все.

0: Ну, стараются ребят, видишь, как хорошо прям.
1: Слушай, ну, в моей музыкальной ритике я это называю Мотли Крю для бедных. Как знаешь.
0: Вот обидела сейчас басиста. Да. Зачем ты? У него день рождения.
1: Ну, он же не слышит.
0: Ну, а вдруг передадут.
1: Ну, Мотли Крю сравнение одно, чего стоит.
0: Да?
1: Они все слушали Мотли Крю.
0: Ну, тогда хорошо, тогда хорошо.
1: Это их,
0: ну, стараются,
1: их
0: ребят,
1: боги.
0: Молодцы, молодцы.
1: Ага.
0: Вот. Ну, что там
1: тогда
0: у тебя? Скачалась
1: Анна
0: у тебя?
1: Асти.
0: Анна Асти. Скачалась.
1: Анна Асти. Прекрасная девушка красоты, талантов, и как сольная исполнительница, и как дуэт Арктик и Асти. По-моему, это один из самых таких ярких представителей современной популярной музыки. И я нашла песню с названием, которую не забуду никогда. Там, оказывается, 80 вариантов перевода на английский язык слово «повело». В смысле эмоций, в смысле «занесло», в смысле «закружилась голова». В общем, там действительно интересный этот феномен одного единственного русского слова. Давайте послушаем альбом, по-моему, называется «Феникс». Год я, к сожалению, не успела уточнить, но это Анна Асти, песня «Повело». Давайте текст послушаем.
2: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку. И в этом, конечно, конкретно его заслуга. Ведь все разговоры о нем и так все по кругу.

0: конечно, все бы мог делать. Ну, не знаю, вот не сложилось у него. Жалко парня. Панайоту у него была фамилия настоящая. Но мы его как Джордж Майкл знаем. Давайте
1: как
0: послушаем.
1: Как Панайотов наш парень.
0: Ну, как наш, да. Ну, чуть поталантливее.
1: Ну, эта песня шикарная. Я думаю, может быть, мы позволим себе вспомнить это детство. Это какой-то год. Вот сейчас пока будет играть.
0: Там молодые модели.
1: Модели, да. Супермодель, даже скажем так.
0: Супермолодые.

0: Ой, все, любви поет. Ага. Жалко, какая ж потеряли парня, а, не уберегли.
1: Ну, там, кстати, самый запоминающийся, не знаю, как тебе, мне самый запоминающийся кадр, это как евангелиста внутрь свитера залезала, да, прям все помнят.
0: А, кстати, да, если кто-то интересуется, сейчас идет, я смотрел документалку на днях, как женщина, костюмер и одна из авторов клипа как раз рассказывала, как они это все делали, и евангелиста сама рассказала о том, как ей было жарко, много дублей, она задыхалась в этом свитере, но это было действительно находка, поэтому это правда произведение искусств для своего времени, и песни, и клипы, и эти женщины прекрасные.
1: В свитере она задыхалась, пусть пойдет поработает вот это, у печи постоит, у Мартеновской, задыхалась она в свитере. Ага.
0: Ну, слушай, мне кажется, труд модели тоже очень сложно, а сейчас им вообще ИИ угрожает. Как
1: да нет, им не ИИ угрожает, им старее ИИ не ИИ угрожает. Вот это всем это моделям угрожает. Как ни старайся, все равно коллаген-то
0: нет,
1: падает.
0: Нет, этим красивым теткам везет уже априори, они выходят с богатых мужчин чаще всего, на них люди все смотрят и говорят, ой, я хочу, чтобы она была моя жена. И ну я там и деньги, слава, самолет, вот это все. Поэтому некрасивым надо особенно стараться, как это сделала Синди Лаупер, она действительно очень своеобразной внешности.
1: Сейчас уйдем на спорт и на новости спорта.
0: А может, не успеем?
1: Не успеем.
0: Мне кажется, успеем.
1: Лаупер у нас...
0: Светлана Юрьевна, мы успеем с Синди Лаупер или нет?
1: Да, ну если сколько Лаупер минут? Влезет у нас в 2 минуты.
0: Не, это длинная песня, ее коверкать не надо. Кто-то есть покороче?
1: У нас не, у нас все сегодня длинные. Ну, давай мы с тобой договорим, я просто хочу небольшой анонс сделать. Потому что вот я сегодня весь втерзался, так знаешь, прям не знал, вот Сосо Павлиашвили ставить или не ставить.
0: А

0: день рождения?
1: Да, у него день рождения.
0: Кажется, тут это сосо или дато? Ты не путаешь?
1: Сосо. Нет, тато. У тато есть.
0: Не тато,
1: у...
0: а дато.
1: Дато, сосо. Но подожди, есть еще тато группа. Группа тато и сосо.
0: А, 29 июня у сосо.
1: Вот,
0: а потом... какую песню?
1: У кого? У тато?
0: Сосо. У...
1: Есть еще Булаткин, он же Егор Крид. Вот, человек, ой, настоящая фамилия.
0: Может,
1: да.
0: Не

0: полдень.
1: В Москве 12:30.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Вооруженные силы Украины нанесли групповой удар по объектам поражены ТЦК, а также объекты хранения вооружения в Киеве, НПЗ в Кременчуге, Полтавской области. Об этом только что сообщили в Минобороны. Там также отметили, что российские военные за неделю овладели 50 опорными пунктами, освободили 327 зданий в Красном Лимане, в ДНР. Все подробности в наших следующих выпусках. За совершение убийств с наибольшим числом жертв и в крупной международной террористической сети, создателя которой задержали в Дагестане, обещали дополнительные денежные вознаграждения. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. 17-летний юноша вербовал подростков для нападения на школу, совершения терактов и лжеминирований. Террористическую деятельность фигуранта координировали украинские спецслужбы. Подтверждена его причастность к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России, отметила Волк.
2: Предварительно установлено, что злоумышленник курировал деятельность нескольких транснациональных сетевых сообществ. В них входили приверженцы организаций, признанных террористическими и запрещенных на территории нашей страны. Противоправная деятельность фигуранта велась под руководством спецслужб Украины. Ее основной задачей была вербовка молодых людей для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения и актов терроризма на объектах транспорта. Задержанный обучал детей и подростков способам совершения терактов и массовых убийств, мерам конспирации, передавал инструкции по изготовлению взрывных устройств. Задокументирована его причастность к подготовке в 10 регионах нашей страны не менее 15 преступлений, исполнители которых были задержаны. Работа подозреваемого и организованные с его участием преступления напрямую координировались спецслужбами Украины. При этом тем из завербованных, чья деятельность приведет к максимальному количеству жертв, террористы гарантировали бонусные выплаты.
1: Задержанные его украинские кураторы не ограничивались преступной деятельностью в России и масштабировали террор по всему миру. В результате успешно проведенной операции установлены сообщники подростка из России, США и стран Европы. Дагестанскому подростку предъявлено обвинение в приготовлении убийств школьников. Он заключен под стражу. Владимир Путин поздравил с юбилеем заслуженного мастера спорта по фигурному катанию, заслуженного тренера Тамару Москвину. Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся спортсменов, наставников и творцов, приумноживших славу отечественной школы фигурного катания, говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил мастерство и целеустремленность Москвиной, позволившие ей успешно выступать на национальных и международных соревнованиях. Он пожелал ей доброго здоровья, благополучия и успехов. Сегодня Москвиной исполнилось 85 лет, 56 из которых она посвятила тренерскому делу. Сейчас в ее группе выступают фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галямов. Вода в реках московского региона в последние дни не прогревается на фоне прохладной погоды. Температура в водоемах держится в интервале от 16 до 21 градуса, сообщил ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что по-прежнему актуально предупреждение о водной растительности у берегов. К концу лета она уже не исчезнет. Как отметила синоптик, обычно вода в московском регионе начинает цвести позже, однако в этом году растительность появилась в начале лета из-за преждевременного потепления.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские гимнастки отказались от участия в Кубке вызова в Клуж-Напоке. Ранее мэр города Эмиль Бок высказался против демонстрации флага и исполнения гимна России на турнире, который пройдет с 26 по 28 июня. Федерация гимнастики России уже обратилась в World Gymnastics, а Олимпийский комитет России в Национальный Олимпийский комитет Румынии с требованием о необходимости неукоснительного соблюдения решения об отмене всех ограничений в отношении российских спортсменов, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Баскетбольная НБА «Майя» объявила о продлении контракта с форвардом Андреем Зубковым. В прошедшем сезоне команда прошла в плей-офф единой лиги и выиграла Кубок России, в рамках которого Зубков был признан самым ценным игроком финала четырех.

0: 24-летний форвард также стал лучшим бомбардиром МБА МАИ в сезоне. Российский боксер Дмитрий Бивол перенесет операцию на локте 4 июля. После этого он планирует провести защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO против Каллума Смита. В своем последнем поединке, который прошел 30 мая в Екатеринбурге, Бивол победил Михаэля Эйферта, защитив чемпионские титулы по версиям WBA и IBF. «Зенит» активизировал переговоры по нападающему Трабзонспора Филиппе Аугусто. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: История «Зенита» с Филиппе Аугусто получила новое развитие. Ранее сообщалось, что российский клуб уже делал официальное предложение Трабзонспору 18 миллионов евро плюс еще 2 бонусами за результативность. Теперь, по данным турецких инсайдеров, стороны обсуждают другую формулу 15 плюс 5. Параллельно «Зенит» работает и с самим футболистом. Турецкий портал 61сад пишет, что петербуржцы снова вышли на Аугусто после месячной паузы и предложили ему зарплату 2,5 миллиона евро в год. Это примерно в 2,5 раза больше его нынешнего оклада в Трабзонспоре. Для «Зенита» важны сроки. Команда начинает предсезонную подготовку, и клуб хочет получить нападающего как можно быстрее, а не в конце трансферного окна. Поэтому в Турции и пишут, что переговоры ускорены, а заключительный раунд может пройти в ближайшее время. Филипп Аугусто – центральный нападающий, воспитанник «Коринтианца». В Европу он уехал через бельгийский «Серкль Брюгге», а в Трабзонспор перешел летом прошлого года. В Турции его результативность резко возросла. 40 матчей во всех турнирах и 15 голов. По набору качества это форвард под штрафную, рост 1,87 м, левая нога, игрок корпусом, открывание в зоне центральных защитников и завершение после подач. Контракт с Трабзонспором действует до лета 2029 года, а Трансфермаркт оценивает игрока в 15 миллионов евро.
0: Московская «Динамо» объявила об уходе полузащитника Мумин Гамалёк. Камерунец выступал за «Белоголубых» 4 сезона и провел 117 матчей. При этом «Динамо» после ухода Гамалёк штрафует футболиста за неявку на тренировочный сбор. Сумма штрафа соизмерима зарплате игрока за июнь. Уровень футбола на чемпионате мира вполне сравним с российским чемпионатом, уверен главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев. Абсолютно нет такого, что на чемпионате мира какая-то другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ. Сборная России нормально играла против команд, которые выступают на чемпионате. Обычный чемпионат, только много команд, не все из которых соответствуют уровню, резюмировал Ташуев. В нынешнем чемпионате мира впервые принимают участие 48 сборных. С вами был Юра Геворкян.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: В эфире передача «В рабочий полдень».

0: красивая песня. Это, по-моему, кто-то из Pussy Cat Dolls, да, Рит?
1: Синди Лаупер.
0: А, это Синди Лаупер. Я путаю их все время. Все для меня

0: Да. Ничего с этим не поделаешь, друзья. Это просто у басиста день рождения на неделе. Ну и поэтому... Ох, простите нас, да, за то, что поставили люди эту песню.
1: А ты говоришь, да, как, надо сейчас глянуть. Давай пока буду поздравлять Мика Флитвуда, в честь которого называла была группа Fleetwood Mac. Там были два хороших парня, mm-hmm. и они объединили вокруг себя очень талантливых девчат. И, среди прочего, была песня о мечтах. Я, кстати, тоже сложно выбрать песню. У них разные периоды, разные звучания, но узнаваемые, я не знаю... Таких барабанов, по-моему, нет ни у кого больше. Давайте сейчас попробуем это прочувствовать. Это бас и барабан. И эту группу можно узнать из тысяч, как пела группа наша.
0: Другая. Которую невозможно узнать из тысяч.
1: Абсолютно. Fleetwood Mac, Мик Флитвуд, с днем рождения.

Молодец Fleetwood Mac. И Fleetwood молодец, и Mac молодец. И солистка тоже замечательная. У нее тоже день рождения был, мы ее отмечали. А я вот хочу, знаешь, поздравить хорошего композитора. И он заслуженный деятель Республики Казахстан, но при этом для русской культуры он тоже много сделал, потому что зовут его Байгали Серкебаев. И это тот самый человек, который написал всю музыку к замечательным песням группы А-Студио. Поэтому давайте послушаем классную музыку, очень современную и очень такую прям фирменную.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Владимир Носков избран главой Великоустюгского округа. Такое решение приняли накануне депутаты на сессии Великоустюгской думы. Напомним, карьера чиновника в муниципальной службе началась с поста главы Сокольского муниципалитета в 2024 году. Позже он стал руководителем Череповецкого района, а в мае этого года временно исполняющим полномочия главы Великоустюгского округа. Несколько дней назад конкурсная комиссия рассмотрела документы претендентов на пост руководителя округа. В результате были зарегистрированы два кандидата. Однако в ходе голосования депутаты единогласно поддержали Владимира Носкова. Уникальную операцию по восстановлению зрения после травмы провели в Вологде. Череповчанка получила тяжелую травму глаза. Перед врачами стояли две основные задачи. Самое важное – вернуть глазу способность видеть. Вторая – восстановить эстетический вид. Пациентке требовалось... витриэктомия. Операция совершалась в два этапа промежутком в полтора месяца. Оборудование больницы позволяет проводить самые сложные хирургические вмешательства. Вологодские офтальмологи совершают свои подвиги ежедневно. До 60 операций в день, в том числе подобные редкие случаи. Череповцы в выходные не будут ходить трамваи. Трамвайное движение ограничат сегодня с 22 часов 26 июня до утра понедельника 29 июня. Изменения связаны с капремонтом трамвайных путей на проспекте Победы. Как сообщили в Электротрансе, трамваи будут ходить только на участке от улицы Вологодской до Аглофабрики, то есть с завода трамваи будут вывозить пассажиров в город. Ограничения связаны со строительством съезда на новый участок пути от Советского проспекта до Верещагина. Сделают новый съезд, и трамваи с понедельника будут ходить по прежнему маршруту из Заречья через вокзал на завод в обратном направлении по прямой по проспекту Победы. В центре Вологды также выходные будет ограничено движение. В связи с проведением мероприятий с 6 утра 26 июня до 6 утра 27 июня будет запрещена стоянка на парковке со стороны улицы Батюшкова у городского рынка. Это необходимо для организации ярмарочной торговли, где свою продукцию представят 150 мастеров. С 23 часов 26 июня до 23 часов 30 минут 27 июня стоянка будет запрещена на проспекте Победы на участке от улицы Мальцева до Мира, на улице Мира, на участке от Сергея Орлова до Козленской, на улице Сергея Орлова, на участке от дома номер 4 до Кремлевской площади, на Торговой площади, на улице Батюшкова от Благовещенской до проспекта Победы. 27 июня с 6 утра до 23 часов движение будет запрещено по проспекту Победы на участке от Мальцева до Мира, по улице Мира, на участке от улицы Сергея Орлова до Козленской, по улице Сергея Орлова на участке от дома номер 4 до Кремлевской площади, по Торговой площади, по улице Батюшкова от Благовещенской до проспекта Победы. Кроме того, из-за ограничений на городских улицах 27 июня изменится ряд маршрутов общественного транспорта. Обновленное расписание опубликуют дополнительно. Череповцы подготовили постамент для памятника Сталину и Бардину. В городе на Шексне завершили монтаж основания и облицовку гранитом постамента для будущей скульптурной группы, посвященной Сталину и Бардину. Монумент планируют открыть ко дню металлурга, который в этом году отмечают 19 июля. Об этом сообщил глава региона. Работы ведутся в сквере вблизи дома номер 8 по улице Металлургов. Завтра, 27 июня, в День молодежи на бульваре на проспекте Победы пройдет бал выпускников. Это станет ярким и запоминающимся событием для выпускников школ Вологды. В эти дни ребята усердно репетируют, чтобы праздничный вечер получился по-настоящему особенным и красивым.
0: Новости спорта.
2: Вологжанка вошла в состав сборной России по баскетболу. В расширенный список сборной России на тренировочные сборы вошли 18 спортсменок. В их число попала игрок баскетбольной команды Вологда Чеваката Мария Сидякина. Напомним, команда под руководством главного тренера Александра Ковалева 23 июня собралась в Новогорске, а накануне отправилась в Сочи. Тренировки пройдут до 11 июля на базе «Югспорт». В минувшем сезоне Суперлиги Чеваката не смогла защитить чемпионский титул и заняла 4-е место.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный 4-5 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 19 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России с 20 по 26 июня нанесли 5 групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России, заявили в Минобороны. В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, этой ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием и дронами дальнего действия, в результате которого уничтожены территориальные центры комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве и нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. В Минобороны добавили, что в течение недели штурмовики южной группировки войск продолжили уничтожать окруженного противника в юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике. За это время очищено 763 здания, уничтожено более 560 украинских военнослужащих, свыше 130 единиц вооружения и военной техники. В Красном Лимане, тоже в ДНР, подразделения группировки «Запад» уничтожали разрозненные подразделения ВСУ. Они овладели 50 опорными пунктами и заняли 327 зданий. За неделю противник потерял в этом населенном пункте более 220 человек личного состава, 4 боевые бронированные машины, 2 орудия полевой артиллерии и 10 автомобилей. Помимо этого, за неделю средства ПВО сбили 5 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и более 4500 украинских беспилотников. В Кремле не слышали заявления из США о статусе Вашингтона в украинском конфликте, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта и теперь поддерживают Киев. По словам французского лидера, в последнее время наблюдается сближение позиций Европы и США по вопросу Украины. Говорить об абсолютной нейтральности Вашингтона не приходится, отметил представитель Кремля.
2: Термин «абсолютная нейтральность» неприменима, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют сейчас за деньги, поставляют большую часть вооружений в Украину, оказывают Украине помощь другими технологиями и так далее. То есть этот процесс продолжается. Поэтому абсолютной нейтральности, конечно, нет. Но вместе с тем, учитывая влияние Соединенных Штатов и на европейские страны, учитывая влияние Соединенные Штаты на Украину, и учитывая искреннее, как нам кажется, желание президента Трампа все-таки помочь в выходе на мирные рельсы урегулирования, мы высоко ценим эту готовность США. По крайней мере, от этой готовности никто не отказывался, никто не опровергал, что США дальше намерены прикладывать усилия. Наоборот, сам президент Трамп говорил, что после того, как удастся урегулировать все вопросы, связанные с иранским урегулированием, что тоже само по себе большой груз и, да, нелегкий процесс, они снова активизируют свои услуги, вот такие доброй воли по Украине.
1: Что касается заявления президента Макрона, то он не может претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона, заключил Песков. Сообщение последних минут. Взаимодействие регионов России и Беларуси – одно из ключевых слагаемых стратегического партнерства двух стран. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания 13-го форума регионов Беларуси и России. Он поздравил белорусов с Днем независимости и отметил, что 3 июля отмечается годовщина освобождения Минска от нацистских захватчиков. На саммите в Анкоридже президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили предложения Вашингтона по Украине, которые были приняты российской стороной. Поэтому со стороны госсекретаря США Марко Рубио не очень изящно говорить о том, что на Аляске якобы не было никакого соглашения, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Ответ на вопрос СМИ опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства. Кроме того, Лавров напомнил, напомнила, что за несколько дней до встречи президентов России и США на Аляске в Москву приезжал спецпосланник Трампа Стив Уиткоф. Он привез те самые предложения от американского президента. На встрече в Москве Путин обещал на саммите в Анкоридже дать свою реакцию. Лавров призвал внести ясность в ситуацию с ролью Соединенных Штатов, урегулирование на Украине и со словами Рубио о соглашениях на Аляске. Следственный комитет предлагал понизить возраст уголовной ответственности в России до 12 лет, но поддержки не нашел. Об этом председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, в 2025 году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними в России, увеличилось на 21% и превысило 12 600. Бастрыкин добавил, что более 9 тысяч преступлений было совершено группой лиц или по предварительному сговору. 14-й Петербургский международный экономический юридический форум проходит в Северной столице с 24 по 26 июня. Информация о том, что установленные возле переходов в столице дорожные камеры фиксируют нарушения пешеходов, не соответствует действительности. Они предназначены для анализа транспортных потоков и работы перекрестков. Об этом агентство городских новостей Москва сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения. Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что на столичных пешеходных переходах установили новые камеры. Предполагалось, что с их помощью пешеходов начнут штрафовать за переход на красный свет. Новые подробности оперативно информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Петербурге переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 14-16, днем 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в ночные часы плюс 9-11, в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 19, давление 748 миллиметров.

0: Так. Физики лирики в эфире.
1: Да,
0: я Лирика Митрофанова. Давай перекличку устроим.
1: Давайте, я Пушной, физик, и у нас Антон Прокофьев, шеф-повар, кандидат исторических наук. Привет, Антон.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Видимо, привет, естественник.
1: И, видимо, так. Видимо, так.
2: Хотя естественные гуманитарий, науки. Конечно, со стажем.
1: Да, что пробовать в дороге? Лучшие блюда уличного фастфуда. Узнаем сейчас у профессионала. Ну, куда поедем? Надо же выбрать направление сначала, куда поехать.
2: Так, может, на улицу выйдем?
1: Ну, пойдем.
0: А, то есть в Москву?
2: Ну, классика, московская классика, шаурма, питерская классика, шаверма.
1: Так.
2: То есть это стало настолько важной частью нашего быта, что представить себе поездку в Питер без культовой шавермы или поход, выход в Москву на рабочий день, перекусить шавухой или волшебным свитком, то есть это целый культ уже.
1: Ну, давай тогда расскажем, что такое идеальная шаверма, она же шавуха, и что такое идеальный, собственно, кто там, кроме шавермы, у нас шаурма?
2: Донер. Шаурма. Донер? Донер?
1: Донор это кто?
2: Ну, донор это тот, который что-то жертвует, а донор это, в принципе, то же самое, просто немножко с другой пропиской.
1: Ага.
2: Это турецкое по происхождению блюдо с берлинской регистрацией изначально.
1: Ага.
2: Ну, скажем так, европейский вариант.
1: Так. Что там должно быть, чего там быть не должно?
2: Сразу оговорюсь, вообще особенность любого стритфуда, что нету идеального варианта. Стритфуд – это вариативность. Цена и рецептура могут различаться буквально вот две одинаковые лавки, одна тут, другая за следующим углом, и они будут разные. И велика вероятность, что там и там будет хорошо, там и там вкусно. А, кстати, еще гирос у нас родственник дёнера с шаурмой, в принципе, объединяет их одно. Это вертикальный вертел,
1: так,
2: на котором жарится мясо. Жарится оно может от электрических тенов, от углей, самое вкусное. От

0: собственно говоря, инфракрасного нагрева. То есть, собственно говоря, у нас образуется корочка, которая сейчас, как шутят, шаурмье.
1: Шаурмье, неплохо.
0: Срезает вот это самое поджаренное мясо тоненькое-тоненькое, и все это заворачивается в лепешку.
1: Вот сразу же вопрос возникает. Когда он срезает это мясо тоненько-тоненько, соответственно, он должен срезать это таким образом, чтобы знать, что в месте среза мясо уже готово.
0: Чаще всего используется курица, самое популярное
1: так,
0: мясо.
1: Что у нас, курица сырая?
0: Курица, она быстро приготавливается. То есть, если у нас поджаренная корочка, то она уже на несколько сантиметров, ну, на сантиметр точно у нас готова. А срезаем мы толщиной там буквально миллиметр, на полтора.
1: Но за этим надо тоже следить, я так правильно понимаю.
0: Но на самом деле срез должен идти по поджаристому. Все. То есть и мясо, если ты там у нас говядина, оно тоже должно быть готово. Кстати, как правило, баранья шаурма – это такая редкость. Как правило, все-таки делают из говядины, прослаивая полосками курдючного жира, самое вкусное. Ну, на Ближнем Востоке шварма, если что. Хотя...
1: Так, нарезали мясо, дальше что?
0: А дальше, как правило, добавляются соусы. У нас, например, популярны соусы майонезные, белые и красные. Собственно,
1: давай называть все, так простыми именами. У нас мазик и кетчуп.
0: Ну, это совсем уже такой грустный вариант. То есть, ну, а все-таки классический красный соус — это просто томатный соус с зеленью, чесночком. Так, просто томатная паста, разведенная водой с зеленью, чесноком, солью,
1: окей,
0: перцем.
1: Допустим.
0: Вот, белый соус изначально вообще самое вкусное, правильное вот, шварме. Это хороший взбитый чесночный белый соус тум. Это чеснок, оливковое масло, лед.
1: И вот это он как раз и вытекает на...
0: Нет, он как раз не вытекает, он плотный. А вот вытекает как раз майонезные поделки, которые начинают от воздействия температур разжижаться, расслаиваться, ну, увы и ах.
1: Ну, и там же должна быть какая-то клетчатка, как говорят гастроэнтерологи.
0: Да, и вот здесь начинается самое интересное. Ну, классика московской шаурмы – это, конечно, рубленная капуста, огурчики, помидорчики. Классика дёнера, туда идут поджаренные баклажаны, всякая интересная зелень, перчики тоже, перцы гриль, те же помидоры, но уж точно никакой капусты. А греки в гирос подадут задзики, напихают туда картошки фри.
1: Ничего себе.
0: Да, то есть очень, на самом деле, и в шварму, и в дёнер тоже картошку фри кладут, ну а в шаурму это уже по запросу.
1: Ну вот из всего, что ты рассказывал, так красиво и вкусно, я помню только, что там курица, капуста и что-то жидкое, что вытекает на штаны. Вот
0: это плохая шаурма.
1: Скажи, где хорошую взять, мы пойдем возьмем.
0: Отсюда прогуляться у нас в студии между Савеловской и Белорусской, на той стороне железной дороги, есть, например, очень давний, называется Мосдонер, где делают шаурму на углях.
1: На углях?
0: Да, прямо икона стиля еще с десятых, если не раньше.
1: То есть есть места.
2: Шаурма икона, ребята.
1: Есть, есть. Это. У нас есть. Давай не будем. Мы сейчас сегодня такие.
0: Окей.
1: Хорошо, вопрос тогда Маргарите Михайловне, как человеку. А ты хоть когда-нибудь съела шаурму и поняла, что это прямо вау? Или не было в твоей жизни таких событий?
2: Нет, такого не было.
1: Ну, что, никогда не ела, что ли?
2: Ну, наверное, я попробовала, мне сразу это не очень, и я не стала.
1: Так, хорошо. Я знаю, что Маргарита Михайловна, а мы с ней это делали иногда даже вместе, иногда посещали страшное заведение с буквой М.
2: Да, фастфуд.
1: Вот, и...
0: Но не стритфуд, извините.
1: Это не стритфуд?
0: Нет, в том-то и дело, что стритфуд – это то, что делается на улице. Вот если буква М нам, она на самом деле не очень подходит, потому что бургеры – это все-таки формат фастфуда. Изначально бургеры, дайнеры – это синдайнер, это бывший вагон-ресторан, который поставили на кирпичики, там готовят стационарно. То есть ты приходишь, садишься. Это не стритфуд. Стритфуд – то, что едят руками на ходу.
1: Ну что,
2: но подождите, вот почему? Я хочу защититься, а то скажут, тоже FIFA мне нашлась, не это, не FIFA даже, а FIFA. Так вот, что то и то сейчас ругательно. Как бы там ни было, просто это очень калорийная еда, и ты для того, чтобы это съесть, ты должен это израсходовать. А обычно по улице мы ходим, где турист, тогда это жарко и тепло. То есть это тоже нужно соизмерять, правильно? Если ты просто живешь где-то в городе и ешь на обед это, то тоже, ну, это просто нужно ну, за собой следить, мне кажется. Но... это, ну, для рабочих, это реально для людей, которым нужна энергия. Там все виды КЖБД в УКФХ.
0: Ну, если уж так высокие материи мы поднимемся, с высокие слои кулинарной атмосферы, то стритфуд – это на самом деле признак городской цивилизации.
1: Угу.
0: То есть город, он подразумевает более высокий ритм жизни, он подразумевает ограниченное жизненное пространство, особенно раньше, когда готовить себе могли позволить люди либо достаточно состоятельные, либо совсем бедные.
1: Угу.
0: А вот серединка на половинку, она, собственно, ела и стритфуд, и готовую еду. Uh-huh. И вот стритфуд – это действительно перекус, он всегда существовал во всех, на всех странах и континентах.
1: Хорошо.
0: В Мезоамерике, в Древнем Риме, в Древнем Египте,
2: ну,
0: в Китае.
2: Горячая собака. Вот это то, что я
0: оно,
2: пробовала. Я даже
0: оно.
2: Снимала передачу для канала «Моя планета». Там я была в Дрездене, и в Берлине, и в Баку, и в Тбилиси. И об этих четырех городах я сняла передачу. Кстати, посмотрите, если можно там это в интернетах найти. И там как раз я пробовала все уровни, в Берлине особенно. Там такое смешение людей, культур и народов, что там, правда, едят все вот и восточные, и западные, и хот-доги те же.
0: И берлинский стритфуд – это вообще отдельная песня. Я, например, обожаю их такой типичный берлинский стритфуд – это карри-вюрст. Придумали берлинцы в середине 20 века.
1: Вюрст – сосиска, знаю я, по-немецки.
0: А карри-соус – это томатный соус с карри. Сосиска обжаривается, с нее снимается кожа,
1: так.
0: Потом все это заливается томатным соусом, очень много, посыпается карри и с картошкой фри. Вроде
1: подожди,
0: бы...
1: а где булка? Куда вставлять?
0: А булка отдельно. А вот так.
1: А
0: вот.
1: Как? Я что, это все в руках понесу, что ли,
0: да,
1: этот соус?
0: Да, в пластиковой тарелочке. И немцы специально, берлинцы специально съезжаются в некие известные всем локации. Их, в общем, не так, не бесчисленное количество, чтобы поесть карри-вюрст. В Москве пытались имплементировать этот формат, но, к сожалению, не очень привился. Вот один из российских немцев приехал и неподалеку, опять же, от студии на метро «Аэропорт», в странном, правда, очень районе, не очень проходном, открыл настоящий берлинский стритфуд. Заезжал, тестил, огонь.
1: Угу.
0: Но не прижился формат.
1: Так потому что, ну, неудобно. Ну, что вы начинаете? Ну,
0: да
1: если
0: и локация
1: с этой, так себе. Пойду с этой вот, как это, с тарелочкой там умакать туда что-то. Нет.
2: Да сейчас же салфетки есть мокрые.
0: Ребятушки, поэтому все едят шаурму.
1: Вот. Нет, ну, кстати, хот-дог, который классический, куда
0: тоже
1: вставил
0: грызу,
1: и пошел.
0: Да.
1: Кстати, почему он называется французский?
0: А, маркетинговый ход. Багет.
1: А, багет,
0: багет,
1: потому
0: да.
1: что.
0: Булка для хот-дога. Булка – это просто маркетинговый ход. Багет, багет – это французский, значит, назовем так.
1: А сама сосиска может быть любая, и там никаких ограничений тоже.
0: Абсолютно. Еще, кстати, тоже такой волшебный свиток под названием буррито. Тоже очень эту, люблю мексиканскую историю уличную. И так, и буррито – это их классика. Очень ярко, очень насыщенно, много ингредиентов, но вот у нас тоже не прижилось.
1: Острая, потому что, нет?
0: Острая, слишком насыщенная, за счет того, что все-таки то, что в Мексике дешево, у нас дорого, тоже авокадо.
1: Угу.
0: Получается, что по цене бюджетным это никогда не сделаешь. И поэтому буррито, вот, к сожалению, стартапы были, но...
1: А я тебе сейчас расскажу такой интересный фастфуд, точнее, уличный фуд. Может быть, Маргарита Михайловна тоже видела. Для меня было удивлением, кстати... Я редко видел, но у нас тоже делать начали. Представь себе картошка. Нарезается картошка спиралью.
0: Ага.
1: Натягивается на палку. И вот таким образом жарится довольно быстро. Потом чем-то присыпали солью, перцем. Получился такой длинный, продолговатый, значит, спиральный чипс.
0: Хорошо прожаренный.
1: Ну да.
0: Но это, скажем так, следующий этап развития картофеля фри. Ведь картофель фри – это любимая, например, бельгийская, северно-французская уличная еда. Но это не просто привычная нам картошка фри, потому что правильная картошка фри, она обжаривается в два приема. Сначала картофель фри обжаривается при 140 градусах фритюра, потом он замораживается по-хорошему.
1: Ой.
0: Вот, и после этого обжаривается при 180, поэтому у нас все крахмалы, трансформируются. У нас получается такая абсолютно нежнейшая, мягчайшая, кремообразная начинка и хрустящая корочка. И вот эти самые французы, зожники с бельгийцами уплетают за обе щеки этот картофель фри с диким количеством майонезных соусов. То есть майонез из них самый безобидный.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А скажи, ну, кстати, да, дорогие друзья, вы знаете, как придумали, да, чипсы? что этот человек просто хотел поиздеваться над клиентом, который заколебал всех вопросами, можно ли потоньше нарезать и пожарить. Ему настолько тонко порезали, чтобы он плевался, а он говорит, ой, как вкусно. И таким образом придумали эти чипсы. Но вот это вот...

0: откуда это везут, и ты можешь выбрать, и прямо вот этот майонезный соус любой, и сыр, и сметана, это очень вкусно.
1: А какие шанишки, я говорился. Шанишки на Урале, драники в Беларуси. Я просто подумал, что вот какой русский в стритфуд, да?
2: Да.
1: На самом деле, уличной еды до революции в России было великое множество. Это, прежде всего, пирожки, те же самые калачи с разными начинками, блины, само собой. Угу. Потом в советское время это всякие беляши, жареные пирожки. Кстати, поэтому так беляш-то хорошо и прижился. Угу.
0: Но беляш там брызгает, невозможно с ним.
1: Жареные пирожки, вот это московская классика старинная. А вот...
2: Если мы скажем слово чебурек.
1: Чебурек тоже, хотя чебурек тоже, это уже советское время, я сейчас немножко пытался удревниться. И вот на Урале сейчас стремительно набирает популярность шанги. Но это, по сути, лепешка с каким-то топпингом сверху. То есть, и, например, в Екатеринбурге коллаборация местных очень крутых шефов пытается этот формат развивать и пропагандировать. Ну, потому что, в конце концов, многое мы позабыли, что-то пришло, наросло само, вот вроде шаурмы или блинов от Теремка, но есть неплохие истории, которые тоже можно по-новому попытаться перезапустить. Я искренне желаю, кстати, коллегам удачи, это хорошо и вкусно.
2: Я хочу набросить сейчас немножко на вентилятор. Дело в том, что картошки, причем набросить. А вот у нас там все, вот, мы, значит, белорусы, молодцы, как это называется, драники. А вы знаете, что такое рёшты?
1: То же самое, только с другой регистрацией.
2: Вот и вот именно. Да. И нет, причем абсолютно то же самое. Это жареная соломкой картошка, с двух сторон еще прижаренная так, что превращается она в тот самый драник, и почему-то считается швейцарским народным блюдом.
1: Ну, собственно говоря, натереть или мелко нарезать картошку-то, кроме усердия, особого ума-то и не надо.
2: Так я к тому, что это что, получается, что драник у нас международная, значит, получается, еда?
1: Ну, так-то и, например, самые вкусные драники в своей жизни я ел даже не в Беларуси, а в Смоленске. В каком-то совершенно кафе, выжившем из 90-х, компания человек 10 туда завалились, и ждали эти драники часа полтора, потому что работал на кухне один человек, но это было просто божественно.
2: Так, может, голодные были, давай честно скажем. Обычно бывает так. Значит, все-таки, если мы говорим слово «шашлык», вот произнесли мы слово «шашлык», можем ли мы сказать, что это уличная стритфудня?
1: Безусловно, но это скорее уже ближневосточная тема. Кстати, в Москве запустили очень интересный такой стартапчик, собственно говоря, тоже нечто шаурмообразное, но с шашлыком. Микроскопические, очень маленькие кусочки мяса обжариваются на гриле, и за счет этого это происходит быстро, потому что главное в стритфуде – это скорость. Почему шаурма? Потому что она быстро срезается, быстро заворачивается. Почему драники? Ну, или, например, тот же картофель, картофель фри. Те же блины. Это главная скорость. Вот любой стритфуд мы не возьмем, главная скорость. А шашлык, на самом деле, как ни крути, если кусочек даже среднего размера, 10-12 минут, будьте любезны его пожарить. Меньше никак не получится.
2: Да, как ни крути, шашлык.
1: Или, если меньше, то это микроскопические кусочки. Другой вариант – это кюфта.
2: Это который, что такое?
1: Собственно говоря, люля-кебаб. Или котлетки. Вот это тоже, кстати, стамбульская история. Активно тоже сейчас вообще же происходит в Москве.
2: Слушай, ну ее тоже жарить надо ведь. Или быстрее.
1: Да, но это быстрее, в том-то и дело, что там уже минут 8.
2: А если мы скажем страшное слово фондю?
1: Ну нет, фондю надо сесть.
2: Надо сесть?
1: Надо сесть, да. А другое дело тоже, опять же, такой хороший франко-швейцарский жанр. Это раклет.
2: Это что такое?
1: Это сыр, который достаточно на срезе широкий. Он растапливается под горизонтальный такой нагревательным элементом. И потом стекает, его подают с хрустящим хлебом, с маринованными всякими соленьями.
2: А кстати, да, фондю, это же можно хлеб макать в сыр.
1: А здесь просто расплавленный сыр, потому что надо фондю топить, сидеть, макать, это такая коллективная еда. Надо сказать, что вот тоже не могу не похвалить одного российского очень неплохого производителя.
2: Давай быстрее, у нас время.
1: Да, которые тоже сделали сыр под вот эту раклетную историю. Раклетную.
2: А Антон Прокофьев с нами, мы побежим перекусим после такого эфира, срочно нужно.
3: Физики и лирики. Встретить другого для многих значит найти надежду на компенсацию. Как будто новый человек может погасить старый долг, может оплатить пустоту внутри нас, может закрыть рану, которая открыта с детства. И зачастую мы ищем не

0: просто близости. Мы ищем расплаты. И партнер наш, сам того не осознавая, оказывается в роли должника.
1: Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
2: Так говорит маяк.
3: Старта. Рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
4: Элбин, Санкт-Петербург, Оверин, 117-784-728-3866.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: В Москве 13:30.
7: Новости.
6: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин в своем видеообращении к участникам форума регионов России и Беларуси, проходящим в Минске, поздравил белорусов с приближающимся Днем независимости. Традиционно эта дата отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Также Путин назвал одной из главных движущих сил партнерства России и Беларуси, как и строительство союзного государства, связи между регионами двух стран.
8: Одной из главных движущих сил партнерства России и Беларуси, как и строительство союзного государства, являются связи между регионами. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям – в политике и безопасности, в социальной и гуманитарной сферах и, разумеется, в экономике. Форумы регионов регулярно собирают вместе представителей федеральных и местных властей, законодателей и бизнесменов, экспертов и общественных деятелей. Словом, всех тех, кто на деле помогает налаживать и развивать прямые контакты российских и белорусских регионов. И в нынешнем году в столицу Беларуси прибыли более 600 делегатов из 73 субъектов Российской Федерации. Среди них губернаторы, главы региональных законодательных собраний, депутаты, министры, руководители компаний.
6: И, как добавил Путин, рост товарооборота между Россией и Белоруссией продолжился и в 2026 году. За первый квартал этого года он составил более 7%. Российские военные за неделю нанесли 5 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, заявили в Минобороны. Под удар также попали склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия. В Красном Лимане в ДНР с 20 по 26 июня российские бойцы заняли 50 опорных пунктов ВСУ и 327 зданий. В Константиновке за это время очищено 763 здания, уничтожено более 560 украинских военных, порядка 130 единиц различного вооружения и военной техники. ПВО за неделю сбило 89 управляемых авиабомб, 5 британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, 6 американских реактивных снарядов HIMARS и 4562 БПЛА. Северная группировка войск за неделю установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. За неделю на всех направлениях противник потерял более 10 тысяч человек. На саммите в Анкоридже президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили предложения Вашингтона по Украине, которые были приняты российской стороной. Поэтому со стороны госсекретаря США Марка Рубио не очень изящно говорить о том, что на Аляске якобы не было никакого соглашения, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Кроме того, он напомнил, что за несколько дней до встречи президентов России и США на Аляске в Москву приезжал спецпосланник Трампа Стив Уиткоф. Он привез те самые предложения от американского президента. На встрече в Москве Путин пообещал на саммите в Анкоридже дать свою реакцию. Глава российского внешнеполитического ведомства призвал внести ясность в ситуацию с ролью США в урегулировании на Украине и со словами Рубио о соглашениях на Аляске. Напомню, ранее госсекретарь США заявил, что речь никогда не шла о каком-либо соглашении. На переговорах Путина и Трампа на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по Украине. До конца года оплата по биометрии заработает на всех московских центральных диаметрах. С сегодняшнего дня этот способ оплаты проезда возможен на МЦД-1, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. До конца июля он появится на турникетах МЦ-2, МЦД-2 и 4, а до конца года на МЦД-3. Таким образом, сервис станет доступен на всех основных видах рельсового транспорта Москвы, метро, МЦК и МЦД. Если пассажир уже зарегистрирован в приложении метро Москвы, повторная регистрация не требуется. При оплате надо лишь посмотреть видеокамеру на турникете, который обозначен черными стикерами на створках, отметил столичный городоначальник. Москва – мировой лидер по количеству видов транспорта с оплатой по биометрии. Самый удобный платежный сервис работает на всех турникетах метро, МЦК, на Аэроэкспрессе, речных регулярных маршрутах, а теперь на станциях с турникетами МЦД-1. В системе уже зарегистрировались более 880 тысяч человек. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
6: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 14-16, днем 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в ночные часы плюс 9-11, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 20, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 42%.
2: Новости спорта.
7: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали на этапе Гран-при в Китае. Аюб Блиев взял медаль в весовой категории до 60 килограммов, а Кристина Дудина в весовой категории до 48 килограммов. Этап Гран-при в Циндао завершится 28 июня. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Баскетбольная НБА Майи объявила продление контракта с форвардом Андреем Зубковым. В прошедшем сезоне команда прошла в плей-офф единой лиги и выиграла Кубок России, в рамках которого Зубков был признан самым ценным игроком финала четырех. 34-летний форвард также стал лучшим бомбардиром НБА Майи в сезоне. Андрей Рублев признался, что не думает о победе на Уимблдоне. Этот вопрос для тех, кого считают фаворитами. Мне же нужно пройти первые 3-4 круга, а это непросто, сказал российский теннисист. В прошлом году Рублев дошел до четвертого раунда Уимблдона. Его лучший результат на этом турнире «Большого шлема» – четвертьфинал в 2023 году. В этом году турнир начнется 29 июня. Валерий Нечушкин обменен из Колорадо в Коламбус, а Александр Никишин, по данным инсайдеров, мог стать частью крупной сделки между Каролиной и Виннипегом. С подробностями Дмитрий Сухинин.
9: Валерий Нечушкин уезжает из Колорадо после 7 сезонов и Кубка Стэнли 2022 года. За него Эвеланж получили 3 выбора драфта. Второй раунд этого года, третий раунд 2027 и пятый раунд 2028. Для Колорадо это решение по гибкости состава и потолку зарплат. На льду ценность Нечушкина очевидна. Габаритный крайне нападающий, прессинг, борьба у борта, трафик перед воротами и игра в большинстве и меньшинстве. В прошлом сезоне он набрал 49 очков в 72 матчах, но вместе с этим за ним тянется неприятный фон. Уход из команды в плей-офф 2023 года, затем программа помощи игрокам НХЛ и шестимесячная дисквалификация в 2024. Для Коламбуса в этом есть и риск, но и шанс получить форварда топ-6 без потери игроков основы. У клуба молодое ядро, и Нечушкин может добавить ему силового хоккея, кубкового опыта и работы на пятаке. Параллельно появилась новость об Александре Никишине. По данным Фрэнка Сервали, ураганы предложили российского защитника и выбор в первом раунде драфта за голкипера Виннипега Конора Халыбайка. Ранее другие инсайдеры сообщали о большом интересе команд лиги к Никишину, у которого контракт с Каролиной истекает 30 июня этого года. Это показывает, насколько высоко игрока ценят на рынке. Никишин еще только закрепляется в НХЛ, но уже рассматривается как серьезный актив для обмена на элитного вратаря.
7: Московская «Динамо» объявила об уходе полузащитника Мумин Гамалё. Камерунец выступал за бело-голубых 4 сезона и провел 117 матчей. При этом «Динамо» после ухода на Гамалё штрафует футболиста за неявку на тренировочный сбор. Сумма штрафа соизмерима зарплате игрока за июнь. Уровень футбола на чемпионате мира вполне сравним с российским чемпионатом, уверен главный тренер Енисея Сергей Ташуев. Абсолютно нет такого, что на чемпионате мира какая-то другая планета в плане футбола по сравнению с российской премьер-лигой. Сборная России нормально играла против команд, которые там выступают. Обычный чемпионат мира, только много команд, не все из которых соответствуют его уровню, резюмировал Ташуев. В нынешнем чемпионате мира впервые принимают участие 48 сборных. С вами был Юра Геворкян.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Маяк. Физики и лирики.
12: Антон Прокофьев, шеф-повар, сказал, что он не успел ничего рассказать про Восток. О, кандидат
13: да, Япония.
12: Да,
13: Китай.
12: Нет, Китай там еще и ближний, так я понимаю. Почему?
13: Вьетнам.
12: Потому что, вот, собственно, если мы говорим про стритфуд, то он оттуда родом.
14: Ну, нет, конечно, это все-таки стритфуд родом это всюду. Где произрастают города, там появляется стритфуд.
12: Так.
14: А просто особенность как раз Юго-Восточной Азии, это Япония, и Китай, и Вьетнам, и Таиланд. Сейчас в Москве вообще же просто бум вьетнамских забегаловок.
12: То есть они... Смотри, ты сам себе противоречишь. Забегаловки, да, это не стритфуд.
14: У нас просто климат неподходящий, потому что там все-таки у нас поставить и климат, и законодательное регулирование как-то вот оно не способствует тому, что у нас все будет заставлено.
12: Ну хорошо, ты себе представляешь, как ты берешь фобо, вот это ведро с бульоном, и идешь есть по пути?
14: Легко. На самом деле, там его обычно наливают в целлофановый пакетик и несут с собой домой. То есть, особенность...
12: Как у нас пиво.
14: Ну, пиво в пакете. Ну, это какая-то архаика из 80-х.
12: Да, я про это и говорю.
14: Да. Но в любом случае, получается так, что стритфуд по масштабу своего распространения... гораздо более развит именно в Юго-Восточной Азии. Это особенности климата и менталитета.
12: Дай пример какой-нибудь. Да, ну, что вот там можно поесть? Вот я приехал в Южную Азию.
14: А тогда вот, например, из вот
13: ты был в Гонконге, это смешение всего.
14: Да.
12: Так а вот в Гонконге, кстати, если мы говорим про это, ты можешь, конечно, эту лапшу взять в пакете, там, в бумажном, выйти палочками погрызть, но, пожалуй, все. У них там еще напитков очень много разных с каким-то содержимым внутри.
14: Да, а вот если мы говорим, например, про тот же Вьетнам, то есть это быстро обжаренная лапша, это быстро обжаренный рис, это вот тот самый знаменитый фобо, это банми сэндвичи, которые просто взорвали, например, Европу, а у нас как-то вот не шибко прижились, у нас шаурма же есть какие-то банми.
12: Да, действительно.
14: Вот, а это Таиланд, где, собственно говоря, чем менее туристический рынок, тем более там вкусная еда.
12: Жареного таракана же можно взять и пойти похрустеть?
14: Можно, но на самом деле это как раз туристическая всякая ерунда, да, то есть это не для местных.
12: Местные не едят.
14: Местные такое не едят, местные едят обычно лапшу. Вообще, на самом деле, вот в Азии из протеинов рынком однозначно правит курица. Это курица жареная. Да, две вещи. Курица и фритюр. То есть я вот пытался сообразить вареная курица. Нет там такого. Просто все во фритюре. И, соответственно, все блюда – это что-то очень быстро приготовленное.
12: Да. Вспомним еще отечественное. Все-таки Маргарита Михайловна тоже должна помнить. Да, собственно, многие, кто нас слушает, об этом забыть не могут. Хотя куда-то это все, по-моему, подевалось. Может, я просто не вижу. Крошка-картошка.
14: Ну, беда в том, что крошка-картошка, она была завязана на стационарные ларьки. В Москве просто их всех покоцали. А так крошка-картошка, она чудесно переехала в формат фудкортов, и там цивилизованно существует.
12: То есть есть она, существует, да?
14: Да, наравне с кьюсарами.
12: Это тоже ведь быстро достаточно.
14: Это, кстати, стритфуд, тоже прекрасно. Им завезенный нам из Турции, это их изначально была идея, если память мне не изменяет. То есть крупный картофель, запеченный в печи.
12: Куда заранее мне... запеченный.
14: Заранее, да. Ну, картошка так просто не запекается. Ей да. Часочка-то полтора-два постоять бы таких размеров.
12: А она что, при этом холодная, просто подогревают?
14: Нет, она просто в печи томится. И, собственно, если в какое-то время она полежит после готовности, с ней ничего не случится.
12: Ага.
14: А если она долго полежит, тогда начнет обугливаться. Но это ну, очень долго нужно. Да и к тому же исходное сырье, оно стоит примерно ничего. То есть там вся добавочная стоимость, она на самом деле не в картошке, а в топпингах. То есть то, что мы добавляем. Кстати, в свое время тоже очень крошку-картошку любил, именно из-за доступности. У метро бежишь, вот ты думаешь, что тебе съесть, шаурму, крошку-картошку или хот-дог сажать.
12: Там, я помню, что доходило до, простите выражение уж такое, до тунца.
14: Да, до Тунца доходило. Но, кстати, вот что мы еще забыли, между прочим? Как мы могли забыть про сэндвич?
12: Сэндвич.
13: Граф Сэндвич?
12: Граф Сэндвич,
14: граф, да. Сэндвич когда-то был давно. В карты, говорят,
12: да, любил играть. Да, в карты играл, чтобы руки были не жирные. Он решил с двух сторон хлебом.
14: Хлеба положить, и с тех пор вот в эти две стороны хлеба чё только не пихают.
12: Угу.
14: Вот. И, например, там сеть вполне себе у нас жила чудесная на букву «С». И сейчас существует, но их тоже потеснили в формат вот именно забегаловок.
12: Сабвей какой-нибудь?
14: Сабвей про него, да-да-да.
12: Не, ну сейчас, по-моему, его нет уже.
14: Есть, есть.
12: Есть?
14: Да, вот сейчас на Тверскую-Имскую пойду.
12: Там не сэндвич, там, я помню, какой-то слишком... Помнишь тот сэндвич, который ела наша героиня в виде...
13: Девчата.
12: В девчатах такой огромный, длинный.
13: Помнишь, два батона
12: и...
14: Так-то там батон был, а тут да. Маленький такой багетик.
12: Так он не маленький.
14: Ну, так половинку можно взять.
12: Нет, там просто надо выбирать тоже эти топпинги, и можно, в принципе,
14: да,
12: наесться.
14: Можно... И на самом деле, классический сэндвич в современном понимании, это не совсем два куска хлеба, хотя они давно... Эта история про два куска хлеба, она скорее копалась в барных закусках. А вот из того, что сейчас наблюдаю, это активно развивается...
13: Зафасованные квадратики хлебные, внутри вот какая-то начинка, и на две кусочка треугольничка разрезаны.
14: Это вот
13: это и есть сэндвич.
14: Вот. А сейчас немножечко набирает популярность итальянский формат, когда берется фокаччо, достаточно крупный кусок, да, квадратный, разрезается вдоль, и внутрь закладываются начинки в большом количестве. То есть удовольствие априори не дешевое, потому что начинок должно быть много. Как правило, что-то мясное, например, там изрядно мортаделлы, какой-нибудь интересный соус. Это вот такая вот модная московская фишка. Все, ну, периодически мода на сэндвичи возникает и умирает, но вот сейчас мы наблюдаем такой интересный восходящий тренд, когда это действительно становится вкусно.
12: Угу. Смотри, есть такая штука, называется пита. Это кто у нас?
14: Ну,
12: греки?
14: Собственно, это арабский хлеб.
12: Арабский?
14: Да. Обычный быстрый дрожжевой хлебец, который замесили. Лепешка, вернее.
12: Лепешка, да.
14: Лепешка,
12: но
14: да.
12: Там же есть еще, забыл, как называется, подскажи мне, такая немножко жирная такая штука, тоже круглая. Сейчас вот продается...
14: Замороженная,
12: набор,
14: да?
12: Наборы. Как она называется? Рит, может, ты помнишь? Она такая, знаете, тесто, но такое жирноватое, тоже в него что-то заворачивают.
13: Слоеное какое-то.
12: Да-да-да.
13: Уже готовая лепеха.
12: Уже готовая лепеха.
14: На сковородке мы ее разогреваем, греческая разогреваем. Вылетела из головы.
12: Вот греческая.
14: Греческая, извини, индийская.
12: Индийская.
14: Греческая гирос, она более тонкая, да, сейчас как же.
12: Ну давайте, давайте, все
13: сейчас,
12: вспоминаем.
13: Сейчас я посмотрю.
12: Индийская,
13: давайте,
12: вот такая вот.
14: Да, ну индийский стритфуд, конечно.
12: Жирная, круглая, мы... разогреваем на сковородке.
14: Нет большей коллекции, лучшей коллекции кулинарных ужасов, нежели индийский стритфуд вот, из мест обитания. На самом деле, это действительно вкусная штука. На сковородке подогрел. Помнится, дружил я с московским производителем, по-моему, с российским производителем, по-моему, из-под Омска начали делать эти лепешки очень...
12: Ротти!
14: Ротти, да, все. Вот, очень вкусная штука. И там вся фишка в топпингах, которые мы заворачиваем. Что только...
12: Ну, она единственное, что... Вот, по-моему, как раз не сильно отличается от той же самой шаурмы, но вот из-за ее, собственно, отличия, да, потому что она же у нас получается из чего?
14: Плотная, она не пластична. То есть фишка шаурмы в том, что мы берем либо что-то с карманом и питу, либо мы берем тонкий пластичный лаваш, ну или какую-то булку, неважно, да, то есть мы какой-то формат, который можем что-то завернуть или напихать. А ротти, она достаточно плотная, то есть мы можем что-то положить сверху и вот так вот ее сгрызть или не очень аккуратно завернуть в какой-то вот формат кулька.
12: Угу.
14: То есть вот,
12: ну вот как раз неудобно, что из нее все тоже вытекает. Но ее ж ты не свернешь как конверт.
14: Ее не свернешь как
13: я
14: конверт.
13: Я на улице такого не видела.
14: Это индийская история. Беда, опять же, действительно, вот мы уже говорили, у нас климат не очень располагает правильному фастфуду, когда это ларек на улице, какая-то точка на улице, они там прям все делают. Если кто-то хочет ужаснуться, да, посмотрите, загуглите индийский стритфуд, это, конечно,
13: да,
14: жутко.
13: Да, и там можно... Ужас, там огромный чан с супом, и там мужик сидит внутри.
12: Как?
13: И он оттуда,
12: супе?
13: Где он сидит, в супе, и он оттуда наливает, и все вокруг... И вот, я когда это увидела, я думала, это искусственный интеллект издевается.
14: Нет, нет, нет.
13: А потом я проконсультировала.
14: То есть индийский стритфуд, это в принципе...
12: Я не понял, это часть приготовления, что ли, или что?
14: Да, или может просто грязной лапой туда залезть и плямкать на тарелку. лапку. Нет, это про...
13: А знаешь...
12: Грязной лапой. Ну, слушай, ну, ребята, может, из ганга пьют, есть разные виды.
13: И хоронят там же.
14: Вот, то, что, кстати...
13: Чужая культура потемки.
14: То, что меня радует в ЮАУ, в Восточной Азии, ну, вот кроме Индии, то, что у них все-таки вот уже появились какие-то нормальные представления, то есть это одноразовые перчатки, одноразовая посуда, и вокруг все кажется такой разор.
13: И одноразовый повар.
14: Ну нет.
12: Повар многоразовый, в том-то его и проблема.
14: Да, как правило, я бы хотел так, ну не то чтобы резюмировать, но вот просто вот свести воедино, что на самом деле стритфуд это быстро. Это должно быть ярко, это должно быть не очень сложно, это не обязательно должно быть жирно, нажористо, но это должно быть прежде всего тиражируемо, технологично и, опять же, вкусно. Потому что, ну, например, тайский паттай, да, набухал все в один вок, перемешал и быстренько палочками угрыз. Или паровые булочки бао китайские.
12: Ну, и так можно сказать, что и пицца у нас, получается, это стритфуд.
14: А, да,
12: был
14: да,
12: когда-то. Ну, а сейчас у нас уже, извините, это ресторан.
14: Ну, пицца, слайсы, пицца – это классический стритфуд. Перехватить везде в переходе кусочек пиццы в святое.
12: А Антон Прокофьев был с нами, шеф-повар. Спасибо огромное. Мы двигаемся
13: дальше. Спасибо, Антоня. Если мы кого-то задели с точки зрения индийской вот этой кухни, ну, извините. Ну,
12: вылезайте из супа.
13: Сами. Мы больше не будем. Не есть, не шутить.
15: Маяк.
16: Всем привет.
17: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
18: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Кадровый проект для участников СВО «Герои Русского Севера» завершился в Вологодской области. Первые выпускники программы получили заслуженные дипломы о профессиональной переподготовке государственного образца. Напомним, «Герои Русского Севера» — это региональный аналог федеральной программы «Время героев». Проект стартовал в Вологодской области в феврале 2025 года по инициативе губернатора Георгия Филимонова. В рамках программы 35 участников специальной военной операции прошли обучение по программе, разработанной Вологодским филиалом президентской академии совместно с Высшей школой государственного управления при поддержке правительства Вологодской области. В индустриальном районе Череповца на 14 часов отключат горячую и холодную воду. Отключение планируется с 22 часов в пятницу 3 июля до 12 часов в субботу 4 июля. Водоканал будет менять запорно-регулирующую арматуру на насосной станции, которая обеспечивает водой весь индустриальный район, кроме 7-го микрорайона. Под отключение попадут 728 многоэтажек, 47 частных домов, 141 административное здание, соцобъекты, крупное предприятие. Череповцы 900 школьников станцевали на выпускном балу. Городской бал выпускников прошел накануне в Ледовом дворце. На паркет под композицию «Матушка» вышли 450 пар школьников. Бал открылся вальсом. Еще выпускники исполнили танго, блюз, джайв, народное попурри. Школьники готовились к балу на протяжении 5 месяцев. Сводные репетиции проводила главный балетмейстер Всероссийского детского центра «Орленок» Анна Зинцова. На трибунах выпускников поддерживали родители, одноклассники. С окончанием школы 11-классников поздравил глава города Андрей Накрашаев. Вологда отметит Дни города и молодежи масштабным фестивалем на проспекте Победы. 27 июня областной центр станет центром ярких событий. В этот день Вологда одновременно отметит День города и День молодежи. Основной площадкой торжеств станет проспект Победы, где развернется масштабная программа в рамках фестиваля «Твоя молодость». Праздничный марафон стартует в 11 часов, его откроют выпускники школы диджеинга. Торжественная церемония открытия Дня молодежи запланирована на 13 часов, после чего на сцене выступят Sweet Jam, Юра Гаврилов, Кукса и другие. С 11 до 20 часов на бульваре можно будет посетить площадки юнармии, мастер-класс классы по кружевоплетению и украшению одежды, спортивные локации от клубов «Динамо» и «Чуваката», а также обучающие зоны по добровольчеству и тематические фотозоны. Отдельная выставка порадует любителей раритетных автомобилей. Вологодский музей детства в честь Дня города подготовил путешествие по 20 веку. 27 и 28 июня в Вологде на Маяковского 1 пройдет торжественное открытие обновленной выставки «Дом, в котором жили-были дети» и нового выставочного пространства на придомовой территории. Выставка продолжит работу в течение года со среды по воскресенье с 10 до 18 часов. Завтра в Белозерске проведут диско на косе. 27 июня, в День молодежи, жители и гостей города ждут на мероприятии под открытым небом на главном городском пляже, где возле Белого озера выступят известные диджеи из Вологды и Череповца. Мероприятие возрождает формат любимых местными жителями и гостями города дискотек на пляже, которые были популярны в 2010-х. Ценителей ждут в субботу с 18 до 23 часов на Белозерской песчаной косе.
15: Спорта.
18: Вологжанин взял бронзу на 13-й летней спартакиаде учащихся России по самбо. Вадим Соболев занял третье место среди юношей до 16 лет в весовой категории 42 килограмма. Соревнования проходят в подмосковных Мытищах. От нашего региона выступают 4 борца. Александр Ефимов, Вадим Соболев, Кирилл Валдаев, Ева Балагурова. Тренирует спортсменов Михаил Куваев.
15: Года на маяке.
18: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный 4-5 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 19. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
19: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
20: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин в своем видеообращении к участникам форума регионов России и Белоруссии, проходящим в Минске, поздравил белорусов с приближающимся Днем независимости. Традиционно эта дата отмечается 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
3: В России всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны наши народы плечом к плечу, ценой огромных жертв, отстояли свободу и независимость, принесли мир и Европе, и всему человечеству. Важно, что в России и Белоруссии бережно хранят и приумножают братские традиции дружбы и взаимовыручки, крепят исторически сложившиеся культурные и духовные узы. Российско-белорусские отношения носят подлинно стратегический характер, а наше союзное государство служит образцом взаимовыгодной и равноправной интеграции. На практике способствует углублению сотрудничества в рамках таких объединений, как Евразийский экономический союз, Содружество независимых государств и Организация договора о коллективной безопасности.
1: Путин назвал одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, как и строительство союзного государства, связи между регионами двух стран. По его словам, именно они служат надежной опорой развития сотрудничества государств в самых разных областях, от политики и безопасности до социальной и гуманитарной сфер и экономики. Вооруженные силы России с 20 по 26 июня нанесли 5 групповых ударов, сообщили в Минобороны. Там это назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. Поражены объекты ОПК, топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые в СУ, склады боеприпасов и горючего. Под удары также попали места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, этой ночью нанесен групповой удар в скоточным оружием и дронами дальнего действия. В результате уничтожены территориальный центр комплектования, объекты хранения вооружения в Киеве и нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге в Полтавской области. Северная группировка войск за неделю установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. В Минобороны добавили, что в течение недели штурмовики южной группировки войск продолжили уничтожать окруженного противника на юго-западе Константиновки в Донецкой Народной Республике. За это время очищено 763 здания, уничтожено более 560 украинских военных, свыше 130 единиц вооружения и военной техники. В Красном Лимане в ДНР подразделения группировки «Запад» уничтожали разрозненные подразделения ВСУ. Они овладели 50 опорными пунктами, заняли 327 зданий. За неделю противник потерял там более 220 человек, 4 бронемашины, 2 орудия полевой артиллерии и 10 автомобилей. За неделю на всех направлениях противник утратил более 10 тысяч человек. За это время средства ПВО сбили 5 британских крылатых ракет Storm Shadow, 6 американских реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и более 4500 украинских БПЛА. Россия будет добиваться лишения Румынии права проведения соревнований, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Так он прокомментировал решение организаторов Кубка вызова по гимнастике в городе Клуш на Поке не поднимать флаг России и не исполнять национальный гимн в случае победы российских гимнасток.
4: Последний инцидент в Румынии на Кубке вызова по гимнастике показывает, что вероломство и нарушение Олимпийской карты устава Международной федерации гимнастики, правил проведения соревнований пробуются европейскими государствами. Надо сказать, что европейцы так уверовали в то, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Беларуси, что у них вызывает шок, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность. И начинаются вот такие провокации. Поэтому мы со своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков.
1: Ранее сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии из-за грубых нарушений регламента соревнований организаторами. Об этом сообщили Федерации гимнастики России. Организаторы устно уведомили делегацию, что в случае победы российских гимнасток на спортивной арене не будут поднимать государственный флаг России и исполнять национальный гимн. Федерации это назвали прямым нарушением майского решения исполкома Международной федерации гимнастики, которая полностью восстановила российских спортсменов в правах. Крупнейшая за последние 5 месяцев и вторая по величине в этом году. Группа пятен выходит с обратной стороны Солнца, обращенную к Земле, сторону. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Речь идет об активной области, которая появилась в поле зрения Земли 3 суток назад. Она быстро растет. Ее площадь уже составляет 825 миллионных долей площади полусферы Солнца. При этом пока группа пятен проявляет умеренную активность. За 3 суток произошло 11 вспышек категории С. Это обычный уровень. С другой стороны, активный центр относится к категории опасных. Почти все заметные события там сопровождались выбросами плазмы в космос, которые пока не достигали Земли только из-за сильного смещения центра к краю звезды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 14-16, днем 20-22 градуса, в Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в ночные часы плюс 9-11, в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 20, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 42%.

0: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Владимир Матецкий. Начинаем нашу пятничную программу. Рита Митрофанова здесь.
1: Я за нее.
0: Да.
1: За Егоровну, за всех нас.
0: Егоровна здесь. И у нас сегодня за пультом Ольга Дробышева. Оля, привет. Привет.
2: Оль,
0: вот
2: привет.
0: Оля кивает. Кивает.
2: Привет, привет.
0: Микрофон
2: привет,
0: куда ты делал, Оля?
2: Тут я.
0: Вот,
2: да.
0: давай, откликайся.
1: И давай я, как представитель женского нашего сообщества, скажу, что Светлана Юрьевна все в порядке. У нее сегодня один из важнейших жизненных дней. Ее прекрасный сын Андрей, по-моему, у него выпускной сегодня. В общем, это настолько трепетное событие, что у нас у всех прямо такие... Кто уже бывал, и тот знает, как это трогательно и важно.
0: Есть у тебя рассказы какие-то свежие на этот счет, скажи
1: Ой,
0: мне.
1: Свежие, прям так, чтоб...
0: Ну, у тебя в этом году не поступает, и никто не заканчивает.
1: Нет, уже
0: правильно?
1: В прошлом году я все это пережила, и я поняла, что это настолько какой-то, вот прямо, как новая жизнь начинается. То есть ребенок реально становится взрослым, я это так вижу, и независимым. А мама становится ребенком. И тогда мама делает что угодно вообще. Ну и папа тоже, кстати.
0: Да, ну вот на этой точке мама делает что угодно. Мы делаем такую маленькую сносочку, звездочку ставим. Опускаемся вниз, мы и там написано: вернемся к этой теме позже. Про то, как ты делаешь все, что угодно. Я очень хочу послушать, честно тебе признаюсь. Рита, не
1: да, от... да, да. Я все внимательно жду, когда начнутся вопросы о Шанель. Беру Шанель и иду домой. Ну вот как.
0: Ну, поговорим обо
1: да.
0: всем.
1: Хорошо, я готова к откровениям.
0: Я готова к откровениям. Смотри, у нас сегодня много новинок. Я знаю,
1: так.
0: Ты очень любишь всякие новинки. Это касается не только музыки. Я
1: удивлена,
0: знаю.
1: Правда. И старые забытые имена удивительно. Там несколько имен. Я думаю, боже, откуда они? А им по 40-50 уже лет в хитах они.
0: Так им по 40-50 или они в хитах по 50 лет?
1: В хитах по 50 лет.
0: Ну,
1: вот
0: это уже ближе ко мне, к моим каким-то раскладам, понимаешь? Это ближе, все время ближе ко мне. Бог с ним, шутки шутками. То, что мы сейчас слышали, это сингл из альбома квиновского барабанщика Роджера Тейлора. У него альбом выйдет осенью, 18 сентября. Название яркое: «Violence, Insane and a Beautiful World». «Насилие безумно в прекрасном мире». У него, как всегда, есть социальная составляющая. Песня летняя, с летними названиями, летними историями. И мы переходим к другой, может быть, самой большой новинке этой недели. Сегодняшняя новинка – это новый сингл Rolling Stones из их предстоящего альбома «Foreign Tongues». Пластинка называется «Jealous Lover». Кстати говоря, у Роджера Тейлора весь материал, да, на альбоме весь материал собственного сочинения, лишь одна песня «Jealous Guy», известнейшая ленноновская баллада, которую Тейлор считает супер-шмупер и так далее.
1: А ну, ревнивый, давай переведем, ревнивый парень, или да, и здесь ревнивый либо любовник, либо любитель. Бывают такие любители ревновать.
0: А любовница, такое слово тебе знакомо?
1: Тоже, да, ревнивая, может быть.
0: Так вот.
1: Lover – это, может быть, не любовница, а просто человек, в который тебя любит, и ты любишь его. То есть здесь разные могут быть
0: То есть это где-то они на работе встретились, друг друга любят, оба в законном браке, и при этом обмениваются какими-то кренделями.
1: Слушай, ну жену-то тоже можно любить. И ты можешь сказать «my lover», там «моя любовь», «my love», «моя жена». Ну, мне кажется, там игра слов какая-то может быть.
0: Да.
1: Хотя
0: у меня есть комментарии, но давай
1: служебный
0: слушать
1: роман,
0: песню.
1: Служебный роман, Настенька.
0: Давай слушать песню. Она милая, то, что называется, Rolling Stones в своем милом-милом обличье.
1: Репертуаре.

0: ответы, которые у нас
1: роллинги.
0: Есть на руках, они не сразу.
1: Роллинги. Тут какие-то тексты идут, что-то не срабатывает. Но в основном все срабатывает, бывает.
2: Да.
1: Шанель.
2: Сработаемся.
1: Вот, видишь, пишут люди мне. Кстати, работает, спрашивают, куда писать. Вот Макс работает, я вижу ваше сообщение, буду реагировать.
2: Еще телега, по-моему, там скрипит, потертое
1: и телега,
2: седло.
1: Да, еще скрипит, и все, как ты любишь. Значит, вот пишут по поводу того, на что это смахивает. Ну, конечно, эти писки, они смахивают и на принца, и на черных артистов. Списки можно составлять 200 человек сходу. Вот. Ну, мне понравился трек. Вот я, кстати, гитарку не брал так, знаешь, обычно люблю раз гитарку взял, посмотреть, что там, как сделано, какая сетка аккордная. Но я посмотрел так называемый lyric video, где со словами песен, там везде находочки есть такие. То есть люди, несмотря на, в общем, достаточно серьезный пробег, скажем так, возраст, я имею в виду, вот, они находят что-то, они ищут, они стараются, и то, что они парня молодого, этого Эндрю Уотта, взяли в продюсеры, какие же головастики, и Маккартни молодец. Нельзя не освежаться. Вот они освежились, и, в общем-то, все нормально. Рит, группа Мьюз, у них альбом тоже вышел, я тебе скажу такую вещь.
2: Я слышала одну песню с ней. Очень впечатляет. По радио великолепно слушается. Она по нарастающей идет. It's only got to be with you, по-моему, так песня называется.
1: А мы другую послушаем, поскольку мы это уже слушали как-то.
2: Давай.
1: Песня называется Cryogen, по-английски Cryogen. Я не открывал слова, но, по-моему, Cryogen и Cry Again. То есть плакать
2: снова. Cryogen, игра слов, да? Cryogen и Cry Again.
1: Я думаю, да. Может быть, это я придумал там, ну, неважно.
2: А как пишется cry? Cryogen через Y, да?
1: C-R-Y,
2: да,
1: O-G-E-N. Вот так, наверное.
2: Cryogen. Okay.
1: Я люблю этот вокально-инструментальный ансамбль. Ох, кстати, от вас приходит много сообщений, буду на все отвечать. Я люблю этот вокально-инструментальный ансамбль. Говорил о том, и это чистая правда, я был на всех московских концертах, начиная с самого первого. Вот, их концерты. Я их люблю, они мне нравятся.
2: А я их стала любить. Они правда очень толковые. И они профессиональные музыканты.
1: Они интересные.
2: Стали взрослые.
1: Слушай,
2: нравится,
1: они придумали свою географию холста. Назовем это, как художники любят говорить. Кстати, для тех, кто любит живопись, в Третьяковке, Кадашовская набережная, выставка «Цветы». Разные художники.
2: Разные художники.
1: Начинается.
2: Ну, а что они ничего не делают? Когда они на работу устроятся, разные художники?
1: Че это?
2: Рита,
1: Егоровна, что это? Нет, ну, хорошая выставка. Правда, меня удивило то, что, например, кончаловской сирени там нет никакой. В Кончаловске есть, сирени нет. Ну, может быть, она по дороге где-то подвяла чуть-чуть. А возвращаясь от тех цветов к нашим цветам и к криогеновым историям, в этой песне, а я это помню, я имею в виду группу Мьюз, вот эта тематика очень интересная. Егоровне предлагает заморозиться с вариантом разморожения через 1500 лет. То есть вероятность того, что там будет все нормально, и вот что у тебя как не есть,
2: будет.
1: Уже не будет. Да, через полторы тебя разморозят.
2: Никого
1: читай, не знаю.
2: Эрих Мария Ремарк «Черный обелиск». Перевод короткий. «Черный обелиск», кто прочитает, тот вообще все поймет про все.
1: Обеликс.
2: Обелиск.
1: Обеликс. Ну,
2: и Астерикс.
1: И Астерикс, правильно. Слушаем Мью.

0: хороша песня. Мьюз просто класс. Ну, кто знает, может быть, опять заедут к нам, я с удовольствием схожу еще раз. А вот эта история мне представилась, Егоровна, вот какая.
1: Да.
0: Значит, ты не просто так полезла замораживаться, а у тебя что-то не срастается, ну, не срастается тут по здоровью. Ну, не дай бог, ты же понимаешь, не дай бог. Ты говоришь, давайте, да, замораживайте.
1: Да, у меня тут, так у меня шапух этот, сейчас скажу, что ж я чужой человек всем. Сочленение ключичного сустава, что ли, какой-то.
0: Ну, вот не срослось.
1: Опухла косточка.
0: А у меня стихи.
1: Артрит. Я как зарыдала у доктора. Я говорю, это старушачья болезнь. Он говорит, это артроз, ты путаешь, мир.

0: Ладно, ладно. Смотри, да. Давай по Rolling Stones, да, и вот свяжем с...
1: Как, понравилась песня ли народу?
0: Народу?
1: Мне понравилась. Мне визжит, правда, смешно.
0: Визжит, да.
1: 80 лет, а он все этот...
0: Ну, может, использует какие-то...
1: В углу, помнишь, скребется мышь.
0: Ну, хороший парень-то. Я рассказывал, да, как я с ними ходил, с барабанщиком и с Миком Джеггером ходили мы в оружейную палату. Особенно барабанщик на меня впечатление произвел. Вот, вот классный человек. Я в жизни немного таких обаятельных людей встречал. Мик Джеггер — это отдельная песня, как говорится, дай бог ему здоровья. Вот Чарли — это был невероятного обаяния, классный абсолютно товарищ. И мне понравилось, когда вечеринку устроил наш общий с тобой знакомый, и народ бросился к Мику Джеггеру. Чарли сделал 3 шага назад, уже привык все к нему, а на барабанщика 0 внимания, понимаешь?
1: Да так всегда. Это человек, который тусует с музыкантами, называется обычно барабанщик.
0: Я хотел поставить Мадди Уотерса, поскольку я вспомнил, что есть съемка совместная, когда чикагская, по-моему, старая, это 80-е годы еще, когда Джаггер вылез с Мадди Уотерсом петь вещичку, по-моему, это была «Мэниш Бой», но мне так захотелось поставить нашим слушателям Мадди Уотерса, тем более вот откуда растут все...
1: Ноги растут.
0: Да, все эти ноги, ноги все растут.
1: Да, Оттуда. Что имени Мадди такого нет. Мадди Уотерс — это мутные воды, когда, ну, такая, в темном омуте, тихий омут, вот так скажем, темный. А так его звали по-человечьи Маккинли Морганфилд какой-то.
0: Морганфилд, да.
1: Давай включаем.
0: Ну, а в тихом омуте, как говорится, эти водятся, ты понимаешь, не будем называть их вслух.
2: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning.

Студия Владимира Матецкого.

0: пару сниму на суточно.ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российско-белорусский товарооборот достиг рекордных значений благодаря межрегиональной кооперации. Это отметил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам форума регионов России и Беларуси. По его словам, расчеты ведутся в национальных валютах.
2: Во многом именно благодаря тесной межрегиональной хозяйственной кооперации двусторонний товарооборот в прошлом году побил очередной рекорд. По нашей статистике, 52 миллиарда долларов. В текущем году рост продолжается, более 7% за первый квартал. Все взаиморасчеты между нашими странами ведутся в национальных валютах. Активно идут процессы гармонизации законодательств в сфере торгового и инвестиционного финансового регулирования. Унифицируются подходы в таможенной и налоговой областях. Внедряется объединенная система контроля качества товаров. В ходе форума провел свое первое заседание Комитет союзного государства по стандартизации и качеству.
0: В своем видеообращении к участникам форума регионов России и Беларуси, проходящем в Минске, Владимир Путин также поздравил белорусов с приближающимся Днем независимости. Традиционно эта дата отмечается 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Российские военные за неделю нанесли 5 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, заявили в Минобороны. Под удар также попали склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия. В Красном Лимане в ДНР с 20 по 26 июня российские бойцы заняли 50 опорных пунктов ВСУ и 327 зданий. В Константиновке за это время очищено 763 здания, уничтожено более 560 украинских военных, порядка 130 единиц различного вооружения и военной техники. ПВО за неделю сбило 89 управляемых авиабомб, 5 британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, 6 американских реактивных снарядов «Хаймарс» и более 4500 БПЛА. Северная группировка войск за неделю установила контроль над населенным пунктом Иволжанское. В Сумской области за неделю на всех направлениях противник потерял более 10 тысяч человек. На саммите в Анкоридже президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили предложения Вашингтона по Украине, которые были приняты российской стороной. Поэтому со стороны госсекретаря США Марка Рубио не очень изящно говорить о том, что на Аляске якобы не было никакого соглашения, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Кроме того, он напомнил, что за несколько дней до встречи президентов России и США на Аляске в Москву приезжал спецпосланник Трампа Стив Уитков. Он привез те самые предложения от американского президента. На встрече в Москве Путин пообещал на саммите в Анкоридже дать свою реакцию. Глава российского внешнеполитического ведомства призвал внести ясность в ситуацию с ролью США в урегулировании на Украине и со словами Рубио о соглашениях на Аляске. Напомню, ранее американский госсекретарь заявил, что речь никогда не шла о каком-либо соглашении. На переговорах Путина и Трампа на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по Украине. До конца года оплата по биометрии заработает на всех московских центральных диаметрах. С сегодняшнего дня этот способ оплаты проезда возможен на МЦД-1, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. До конца июля он появится на турникетах МЦД-2 и 4, а до конца года на МЦД-3. Таким образом, сервис будет доступен на всех основных видах рельсового транспорта Москвы – метро, МЦК, МЦД. Если пассажир зарегистрирован в приложении метро Москвы, повторная регистрация не потребуется. При оплате нужно лишь посмотреть видеокамеру на турникете, который обозначен черными стикерами на створках, отметил столичный градоначальник. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 14-16, днем 20-22 градуса, в Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в ночные часы плюс 9-11, в дневные 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 20 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 41%.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали на этапе Гран-при в Китае. Аюб Блеев взял медаль в весовой категории до 60 килограммов, а Кристина Дудина в весовой категории до 48 килограммов. Этап Гран-при в Циндао завершится 28 июня. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Баскетбольная НБА Майи объявила продление контракта с форвардом Андреем Зубковым. В прошедшем сезоне команда прошла в плей-офф Единой Лиги и выиграла Кубок России, в рамках которого Зубков был признан самым ценным игроком финала четырех. 34-летний форвард также стал лучшим бомбардиром НБА Майи в сезоне. Андрей Рублев признался, что не думает о победе на Уимблдоне. Это вопрос для тех, кого считают фаворитами. «Мне же нужно пройти первые 3-4 круга, а это непросто», — сказал российский теннисист. В прошлом году Рублев дошел до четвертого раунда Уимблдона. Его лучший результат на этом турнире «Большого шлема» — четвертьфинал в 2023 году. В этом году турнир начнется 29 июня. Сборная России по художественной гимнастике снялась с этапа Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока прямо по ходу соревнований. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Наша команда отказалась от дальнейшего участия из-за грубого нарушения регламента и беспрецедентного давления организаторов. Изначально россиянки вышли на ковер и успели провести первое выступление, согласившись на нейтральный статус. Однако принимающая сторона пошла на обострение. Мэр города Эмиль Бок публично потребовал полностью убрать российскую символику, после чего организаторы заменили национальные флаги на одноцветное полотнище и устно уведомили нашу организацию, что в случае побед гимн России на арене не прозвучит. Федерация гимнастики подчеркнули, что это прямое нарушение майского решения исполкома Международной Федерации, которая полностью восстановила права наших спортсменов. Продолжать турниры в таких условиях сборная отказалась. Наша команда готова выступать только там, где соблюдается правило, а добиваться наказания для румынской стороны Федерация гимнастики России будет добиваться теперь через международные правовые механизмы.
1: Футбольная «Балтика» разгромила «Волгу» в товарищеском матче. Встреча в подмосковном Новогорске завершилась со счетом 3-0. Дубль на счету Тентона Йена, еще один мяч забил Дмитрий Никитин. Московская «Динамо» объявила об уходе полузащитника Муминга Малё. Камерунец выступал за бело-голубых 4 сезона и провел 117 матчей. При этом «Динамо» после ухода Нгамалё оштрафует футболиста за неявку на тренировочный сбор. Сумма штрафа соизмерима зарплате игрока за июнь. Уровень футбола на чемпионате мира вполне сравним с российским чемпионатом, уверен главный тренер Енисея Сергей Ташуев. Абсолютно нет такого, что на чемпионате мира какая-то другая планета в плане футбола по сравнению с российской премьер-лигой. Сборная России нормально играла против команд, которые там выступают. Обычный чемпионат мира, только много команд, не все из которых соответствуют его уровню, резюмировал Ташуев. В нынешнем чемпионате мира впервые принимают участие 48 сборных. С вами был Юра Геворкян.

0: Это кавер Уитни Хьюстон, оригинал послушаем попозже, но в этом есть великая сила и великий смысл по поводу этой песни. Во-первых, ее написал дуэт, у которых есть свой проект, был, вернее, свой проект, Мэрил, Шеннон Мэрил, забыл, как этих ребят звали, но я помню, что у них был свой хит, песня эта была убойная, но история не про это, история про Уитни Хьюстон. Mm-hmm. И вот в чем дело. Знаменитая ведущая Опра Уинфри, Рит, ты помнишь, да?
1: Да, Опра? Конечно.
0: Да, она такая, действительно, это такое большое имя.
1: Человек.
0: Бабахнула.
1: Как Ларри Кинг, только женщина.
0: Да, правильно, может быть, даже и больше. Она очень влиятельная, все. В недавнем каком-то рассказе, где-то она выступала, то ли это была, ну, какая-то, то, что называется, конференции, обсуждение какое-то. И она рассказала, что когда у меня снималась Уитни Хьюстон, она была, she was high, то бишь она была под какими-то парами, и она упала на сцене или упала со сцены.
1: Как Дебров.
0: Ну, бывает, да, как Дебров в ночном клубе, а может быть, это все придумано тоже, ты же понимаешь. Mm-hmm. Сейчас такая жизнь.
1: Да вообще, да ты ж вообще. Я, как Егоровна, я уже взяла пяльцы в руки.
0: Да, пяльцы, хорошее слово. К слову, к фамилии Пельцер не имеет отношения. Вот. И что интересно, только-только Опра Уинфри выступила вот с таким заявлением, тут же эстейт Уитни Хьюстон, гневное опровержение. Нет, она не была в этот момент в состоянии ни алкогольного, ни либо какого... То есть мгновенное опровержение. И вот началась эта история. И я вспомнил...
1: Ну, зря, мне кажется, Опра зря так делает. Зачем?
0: Ну, под горячую руку.
1: Это оценочное мнение, там как-то это... Ну, это давно было, когда все были живы еще,
0: ну, конечно,
1: молоды,
0: конечно.
1: Хороши собой, и соревновались.
0: Нет, конечно, понятно, что Уитни Хьюстон, у нее она проблемная. Я с ней сталкивался, я с ней беседовал, я помню. И когда я был за кулисами московского концерта, вот, и я видел ее в Монако на World Music Awards, она ходила с очень большим антуражем. Вот такие тетушки, все очень такие мощные, негритянские были. Она невероятно талантливая исполнительница. Невероятно. Но, действительно, она была. К великому сожалению. Кстати, ее открыл Клайв Дэвис, который умер на этой неделе. Знаменитый Клайв Дэвис, который занимался ее карьерой с 19 лет. Давайте кусочек натуральный.
1: Давайте.
0: Уитни,
1: да,
0: Хьюстон,
1: да,
0: Хьюстон для сравнения.
1: Шведское это. Компост.

0: Уитни Хьюстон, замечательная артистка, певица, исполнительница, потрясающий, конечно, голос. И когда только ее Клайв Дэвис открыл, она в клубе в каком-то выступала, он о ней очень комплиментарно отзывался и не стал спешить с выпуском альбома первого. Собирали материал тщательно. Кстати, присутствовали мои друзья, соавторы, вот, к сожалению, рано ушедшие из жизни, недавно ушедшие из жизни, Билли Стайнберг, Том Келли, они мне рассказывали. У меня, кстати, есть демо-кассета, где эти песни в виде демо. У меня есть такая кассетка. Что я хочу сказать, что является очень важным. Вот, к великому сожалению, это тот случай, когда наркотики человека просто вот, просто уничтожили. К великому сожалению.
1: Да
0: вот
1: там так. Вся семья, слушай, а Бобби Браун? Может, она хотела выйти, как говорится, и, да даже и ребенок, там уже, это трагедия. Если когда-то будет сниматься фильм, я даже не знаю, лучше бы не снимали, потому что это просто какое-то горе. Это вот почти такая же история, как у Кеннеди, когда всех поубивали, и поумирали, все погибли. И еще какая-то очень драматичная история. Да,
0: согласен.
1: Пожалуй, Кеннеди, наверное.
0: Согласен. Ладно, давай сменим тематику. Вот приходит
1: давай.
0: Много сообщений. Я обещал рассказать немножко про студии звукозаписи, на которых мне приходилось бывать. Конечно, главная студия – это Abbey Road. И мне повезло, и я, так сказать, неоднократно работал, записывался там. Ну, вы знаете, эти проекты – это и «Моральный кодекс», и «Машина времени», и сольные какие-то проекты. Очень интересное место, очень уютное, очень такое с историей. Я хочу рассказать только очень... Что-то я запутался в слове «очень». Хочу рассказать об интересном моменте, о шутках, которые устраивают звукорежиссеры сегодняшних студийных вот этих трех студий, кто работает в рамках студии Abbey Road. Они выкладывают в коридорах, там стоит техника, то есть все время кто-то заносит какие-то магнитофоны, кому-то что-то нужно специальное, кому-то нужны какие-то определенные приборы. Вот, и они выкладывают коробки, такие большие, от Master Tape коробки, на которых написано там Page Plant Original. И люди благоговейно фотографируют на телефон эти коробки, а те, кто это выкладывает, ржут над этим невероятно. Вот. И я помню, общался когда со звукорежиссером, ну, там в 30 метрах от студии, соответственно, вот этот знаменитый Abbey Road переход. И я этому режиссеру говорю: я могу договориться в мэрии Лондона, вы будете получать деньги с каждой фотографии. Будем этим заниматься? И он испугался.
1: Индивидуальным предпринимательством.
0: Да, я так говорю, давайте сделаем такое совместное предприятие легкое и будем собирать деньги. А там только автобусы подъезжают. Япония, Корея, там, Германия. И вот народ по этому переходу взад-вперед ходит и фотографируется. Я говорю, будем со всех деньги собирать. Я говорю, ну что, правда это возможно? Я говорю, конечно, будем это делать. Обязательно это сделаем. Вот еще один вопрос по поводу ремастеринга. Что это такое? Мастеринг – это процесс, когда сведенную запись, сведенную, прогоняют через какой-то набор приборов, который корректирует те или иные частотные характеристики, те или иные, так сказать, динамику звука. Вот, поэтому ремастерированные или ремастированные, два варианта названия, так сказать, этого слова, названия вот этой работы, они постоянно, так сказать, попадают в продажу из-за того, что это является каким-то коммерческим пунктиком. То бишь, да, действительно, запись звучит лучше. Ее прогнали через какие-то приборы, которые помогают... улучшают звук. Ну, а дальше бесконечное количество мнений. Кто-то считает, что это делать не надо. Попробуйте это сказать компании, которая владеет правами на мастер, то бишь рекорд-лейблу. Он должен деньги получать со своего каталога, то есть эксплуатировать каталог. У меня вот такое-то количество список, как говорится, артистов записанных, на что тратили в свое время деньги, на запись, на работу в студии и так далее, и так далее. Надо эксплуатировать каталог, поэтому переиздание бесконечно, мы это видим, но есть одно большое но. Приход цифры остановил эволюцию звуконосителей. Поясню. То есть были шеллак, там, я не знаю, сначала это были какие-то вот такие цилиндры звуковые эдисоновские, потом пластинки на 78, кассеты, промежуточные 8-треки были, у нас вообще отсутствовал этот формат. Потом, значит, Open Reel, катушечные магнитофоны, я застал эту эпопею, потом кассеты, потом винил, который вернулся, сейчас винил. Но ничего нового быть, да, компакт-диск, конечно, нового быть, я хочу сказать, не может быть, не должно быть, а, наверное, правильно сказать, не будет. Ничего нового уже не будет.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Кадровый проект для участников СВО «Герои Русского Севера» завершился в Вологодской области. Первые выпускники программы получили заслуженные дипломы о профессиональной переподготовке государственного образца. Напомним, «Герои Русского Севера» — это региональный аналог федеральной программы «Время героев». Проект стартовал в Вологодской области в феврале 2025 года по инициативе губернатора Георгия Филимонова. В рамках программы 35 участников специальной военной операции прошли обучение по программе, разработанной Вологодским филиалом Президентской академии совместно с Высшей школой государственного управления при поддержке правительства Вологодской области. В индустриальном районе Череповца на 14 часов отключат горячую и холодную воду. Отключение планируется с 22 часов в пятницу, 3 июля, до 12 часов в субботу, 4 июля. Водоканал будет менять запорно-регулирующую арматуру на насосной станции, которая обеспечивает водой весь индустриальный район, кроме 7-го микрорайона. Под отключение попадут 728 многоэтажек, 47 частных домов, 141 административное здание, соцобъекты, крупное предприятие. В Череповце 900 школьников станцевали на выпускном балу. Городской бал выпускников прошел накануне в Ледовом дворце. На паркет под композицию «Матушка» вышли 450 пар школьников. Бал открылся вальсом. Еще выпускники исполнили танго, блюз, джайв, народное попурри. Школьники готовились к балу на протяжении 5 месяцев. Сводные репетиции проводила главный балетмейстер Всероссийского детского центра «Орленок» Анна Зенцова. На трибунах выпускников поддерживали родители, одноклассники. С окончанием школы 11-классников поздравил глава города Андрей Накрашаев. Вологда отметит Дни города и молодежи масштабным фестивалем на проспекте Победы. 27 июня областной центр станет центром ярких событий. В этот день Вологда одновременно отметит День города и День молодежи. Основной площадкой торжеств станет проспект Победы, где развернется масштабная программа в рамках фестиваля «Твоя молодость». Праздничный марафон стартует в 11 часов, его откроют выпускники школы диджеинга. Торжественная церемония открытия Дня молодежи запланирована на 13 часов, после чего на сцене выступят Sweet Jam, Юра Гаврилов, Кукса и другие. С 11 до 20 часов на бульваре можно будет посетить площадки юнармии, мастер-классы, классы по кружевоплетению и украшению одежды, спортивные локации от клубов «Динамо» и «Чуваката», а также обучающие зоны по добровольчеству и тематические фотозоны. Отдельная выставка порадует любителей раритетных автомобилей. Вологодский музей детства в честь Дня города подготовил путешествие по 20 веку. 27 и 28 июня в Вологде на Маяковского 1 пройдет торжественное открытие обновленной выставки «Дом, в котором жили-были дети» и нового выставочного пространства на придомовой территории. Выставка продолжит работу в течение года со среды по воскресенье с 10 до 18 часов. Завтра в Белозерске проведут диско на косе. 27 июня, в День молодежи, жители и гостей города ждут на мероприятии под открытым небом на главном городском пляже, где возле Белого озера выступят известные диджеи из Вологды и Череповца. Мероприятие возрождает формат любимых местными жителями и гостями города дискотек на пляже, которые были популярны в 2010-х. Ценителей ждут в субботу с 18 до 23 часов на Белозерской песчаной косе.
2: Спорта.
3: Вологжанин взял бронзу на 13-й летней спартакиаде учащихся России по самбо. Вадим Соболев занял третье место среди юношей до 16 лет в весовой категории 42 килограмма. Соревнования проходят в подмосковных Мытищах. От нашего региона выступают 4 борца – Александр Ефимов, Вадим Соболев, Кирилл Валдаев, Ева Балагурова. Тренирует спортсменов Михаил Куваев.

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный 4-5 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 19. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: региональной хозяйственной кооперации двусторонний товарооборот в прошлом году побил очередной рекорд. По нашей статистике, 52 миллиарда долларов. В текущем году рост продолжается. Более 7% за первый квартал. Все взаиморасчеты между нашими странами ведутся в национальных валютах. Активно идут процессы гармонизации законодательств в сфере торгового и инвестиционного финансового регулирования. Унифицируются подходы в таможенной и налоговой областях. Внедряется объединенная система контроля качества товаров. В ходе форума провел свое первое заседание Комитет союзного государства по стандартизации и качеству.
1: Как подчеркнул глава государства, благодаря укреплению межгосударственных связей между Россией и Беларусью развивается сотрудничество в самых разных областях, от политики и безопасности до социальной и гуманитарной сферы и экономики. Российские военные за неделю нанесли 5 групповых ударов, об этом сообщили в Минобороны. Ведомстве это назвали ответом на террористические атаки Киева на гражданские объекты в России. Поражены объекты ОПК, топливно-энергетическая и транспортная инфраструктура, используемые ВСУ, склады боеприпасов и горючего. Под удары также попали места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований. Кроме того, ночью был нанесен групповой удар высокоточным оружием и дронами дальнего действия. В результате, по данным Минобороны, уничтожены территориальный центр комплектования, объекты хранения вооружения в Киеве и нефтеперерабатывающий завод Кременчуге Полтавской области. Группировка войск «Севера» за неделю установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. В Минобороны добавили, что в течение недели штурмовики южной группировки войск продолжали уничтожать окруженного противника на юго-западе Константиновки в ДНР. Очищено около 800 зданий, уничтожено более 560 украинских военных. В Красном Лимане, также в ДНР, подразделения группировки «Запад» уничтожили разрозненные подразделения ВСУ. Они заняли 50 опорных пунктов и более 300 зданий. За неделю противник потерял там более 200 человек. На всех направлениях ВСУ утратили более 10 тысяч человек за неделю, отмечается в сводке Минобороны. Средства ПВО за это же время сбили 5 британских крылатых ракет Storm Shadow, 6 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более 4,5 тысяч украинских БПЛА. Еще одно сообщение от Минобороны. Россия и Украина обменялись группами по 160 военнопленных. Сегодня с подконтрольной Киеву территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ, говорится в сообщении Минобороны. Сейчас возвращенные российские военнослужащие находятся в Беларуси. С ними работают уполномоченные по правам человека в России, уточнили в Минобороны. Киев и коллективный Запад не гнушаются использовать методы идеологической войны, втягивая российскую молодежь в террористическую деятельность. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.
2: Сегодня мы сталкиваемся с новым крайне опасным вызовом, целенаправленным вовлечением российской молодежи в диверсионную и террористическую деятельность. Представителями сторонниками киевского режима. Системная работа западных спецслужб и их украинских сателлитов направлена на разрушение нашего общества изнутри, на превращение наших детей в слепые орудия преступлений. И наш долг не просто обороняться, а переходить в решительное информационное наступление, выстраивая мощный идеологический щит вокруг сознания каждого подростка.
1: Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали несовершеннолетнего, который при поддержке Киева руководил крупнейшим сетевым террористическим сообществом. Сегодня ночью на ВДНХ пройдет масштабный выпускной. Его посетят около 50 тысяч одиннадцатиклассников, их родителей и учителей. Мероприятие пройдет в закрытом формате, только для самих выпускников и их сопровождающих. Территория будет строго охраняться. Вот уже второй год подряд московский выпускной проходит именно на ВДНХ. В прошлом году праздник впервые перенесли из парка Горького. По некоторым данным, на ВДНХ сегодня соберется около 50 тысяч человек. Начнется мероприятие вечером и продлится до 6 утра субботы. В связи с выпускным частично перекроют улицы в районе ВДНХ. А также будет ограничена парковка на всех участках с ограничениями, сообщили в столичном Дептрансе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: По данным синоптиков центров, область в Санкт-Петербурге ночью и утром облачно, небольшой дождь, днем уже без осадков.

Ночные часы в северной столице плюс 14-16 градусов, дневные плюс 20-22. В Москве ночью без осадков, днем кратковременный дождь. В ночные часы температура воздуха в столице составит плюс 9-11, а днем воздух прогреется до плюс 18-20. Сейчас в Москве плюс 20-21 градус, без осадков, дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров.

0: еще раз свист. Добрый день. Да-да-да, твой заказ, Маргарита Михайловна. Да. Твой заказ,
1: Михайловна,
0: Егоровна, твое. Кстати, очень свежо звучит песня, между прочим.
1: 87-й год, 1987-й.
0: Ты понимаешь, вот
1: закончила.
0: Они летят годы-то, 40 лет назад почти, да? Не успеешь оглянуться, моряки уже и уплыли куда-то. У нас гости, у нас сейчас будет разговор с талантливым музыкантом, актером, автором, основателем группы собственной фамилии. А фамилия его Артемьев, а зовут его Павел. Рита, ты его хорошо знаешь, поэтому начинай с Пашей разговор ты. Павел, добрый день.
1: Павел.
2: Добрый день.
1: Привет, Паш. Короче, так. Извини. Мы все равно все взрослеем, но встретились лет 20, да, наверное, назад. Поэтому все как-то... Просто в последнее время все реже встречаются, да, все онлайн, и так как-то все семьи, какие-то дети, родители взрослые. Так? Или есть сцена отдельная?
2: Нет, сцена есть, конечно.
0: Мне нравится, Паша осторожничает. Нет, сцена есть, Рита. Сцена есть, родить. Нет, все нормально.
1: Нет, все я устроила Паше сцену, сам, знаешь, в эфире. Не, ребят, вы общаетесь по музыке, потому что я какой-то этот сейчас.
0: Ну ты хорошенькая, хорошенькая.
1: Лудит, я против всего нового, зовут Джеймса Мервилля.
0: Да. Ну, мы тебе твой лудизм. Я хотел сказать по-другому. Прощаем, понимаешь?
1: Да.
0: Прощаем. Поэтому мы с Пашей остаемся разговаривать.
1: Зудизм назовем.
0: Да, ты подслушивай. Да. Подслушивай. И можешь вклиниваться легкими житейскими вопросами. Паш, разрешаем Рите вклиниваться легкими житейскими вопросами?
2: Буду очень рад слышать.
0: Ты слышишь,
1: да.
0: Егоровна?
1: Да.
0: Ты слышишь?
1: Да. Моя любовь на 75-м этаже. Ладно.
0: Все. А мы начинаем разговор о новых релизах, поскольку 10 июля группа Артемьев представляет EP-шечку под названием «Нокаут». Нагловатое название,
2: да.
0: Павел. Нагловатое. Но, как говорится, релиз есть релиз, и его надо продвигать. И давай продвигай его и рассказывай про этот релиз.
2: А почему же нагловатая? Мне просто интересно.
0: Ну, нокаут, это означает, что ты можешь вырубить кого угодно в любую секунду. Я так это понял. Нет?
2: Я скорее о том, что меня вырубить можно легко.
0: Вырубить можно любого, как выясняется.
2: Да, вырубить. В общем, вырубить можно кого угодно. Но это название одноименной песни, которая заглавная песня получается на твоей релизе, да. И это скорее про такая метафора ощущения, когда прямого удара в сердце, какого-то лирического большого чувства, от которого особо не посопротивляешься, остается только уже падать и сдаваться. А в остальном, там еще, помимо этого трека, 5 замечательных композиций, которые я всем сердцем люблю, и с ребятами мы работали над ним почти год, наверное.
0: Расскажи про группу. Вот, это реальная группа, вы, так сказать, не то, что кто-то забивает все эти истории, а потом фотографируетесь и на сцене качаете гитарами под какой-то трек. Или это группа, которая играет, репетирует, у вас есть база, барабаны и так далее. Расскажи про это.
2: Да, у нас группа уже, у нас есть база уже много лет, на которой мы, собственно, все это дело и записываем. А группе моей уже больше 16 лет, и состав первое время менялся, но сейчас вот уже много лет мы работаем одним составом. Это я, это Сережа Хащевский на клавишах, и Олег Занин на барабанах. Время от времени к нам присоединяются еще разные товарищи, когда мы расширяем состав на какие-то концерты. А так последние годы, года два мы втроем. Был с нами еще прекрасный, горячо любимый нами всеми Антон Хабибулин, которого не стало, к сожалению.
0: Да, это я знаю, да.
2: Вот. Угу. Вот, а так, в общем, вот такая группа, такое трио сейчас. Мы действительно все делаем вместе, разбираем. Ну, единственное, что я сочиняю песни, слова и музыку, а приношу...
0: То есть авторство твое?
2: Заготовки на репетиции.
0: Авторство твое,
2: авторство, да? Мое, но... Да. Но уже что касается аранжировок, мы дорабатываем все вместе и продюсируем именно звучанием вместе.
0: Раскрой мне один маленький секрет. Твои коллеги по группе не закидывали тебе демо своих собственных песен?
2: Секрета нет. Демо своих собственных песен, ну, Антоша Хабибулин, «Царство небесное», как раз закидывал, и мы даже его песня выходила. Одна песня была его авторства, полностью написанная на альбоме «Плюс». В остальном, ребята, мне, ну, просто у меня довольно много пишется. Это не то, что я такой жадный.
0: Я понимаю.
2: А просто не успевается еще. Но вот на альбоме предыдущем, альбом назывался «Красный», называется, и там такие интерлюди есть у нас, музыкальные вставки между некоторыми композициями. Они полностью сочинены, очень красивые, фортепианные. Полностью написал их Сережа Хачевский как раз. Я их очень люблю. Всем тоже. Красота.
0: Смотри, у меня еще пару чисто авторских вопросов, они далеко не праздны.
2: Конечно.
0: Просто они основаны на моем таком особом опыте общения с разными людьми и здесь, и там, и как говорится, и тогда, и сегодня. Смотри, сегодня очень часто можно видеть в скобочках, то бишь, в скобочках, где упоминаются имена авторов, очень часто можно видеть список из 3, 4, 5, 6 авторов. Понятно, откуда это берется. Люди, которые делают программинг, люди, которые делают аранжировку, люди, которые делают какие-то звуки уникальные, они становятся соавторами песни. И те, кто придумал изначальную идею, то бишь идею слов, они хорошо понимают, что наличие вот этих факторов очень важно для того, чтобы иметь супер людей, работающих на тебя, в кавычках на тебя, то бишь работающих во всю, что называется, силу, нужно их брать в соавторы. Вот тебе такая концепция известна, вообще близка она тебе или нет? Или ты никогда с этим не сталкивался, ты пишешь песни, ребята спокойно на это реагируют. Каких-то других ребят брать, ты видишь по сторонам, ты же парень толковый, ты видишь, кто, ух ты, а кто этот трек делал? Классный трек абсолютно. Его делал человек по фамилии, там, я не знаю, Сергеев. Надо Сергеева брать, чтобы он сделал трек. Твои ребята говорят, поскольку мы на победу работаем, а не для того просто, чтобы выпускать альбомы. Нас интересует победа, нас интересует хит-сингл. Песню, которая становится, проникает вообще во все, как говорится, места, во все поколения. И вы берете человека, то, что называется, со стороны. Вот такие комбинации тебе знакомы, вообще ведомы, или никогда к этому твой разум не подходил близко?
2: Нет, ну я, конечно, в плане того, что мне такие комбинации знакомы, я знаю, что это такое, но мы никогда так не делали просто.
0: Я понял.
2: Что, ну, мы же учимся сами, когда что-то делаем. Поэтому, и это интересно. Поэтому я не понимаю, зачем привлекать сторонних каких-то мастеров, когда ты действительно в своем коллективе друг от друга отталкиваешься и вдохновляешься друг другом.
0: Не-не-не, поэтому... послушай, это разные подходы просто. И ты прекрасно... Ты не первый день этим занимаешься. Вот, это тебе не подсказка. Я уже в вопросе закладываю, как говорится, ответ. Понятно, что ты об этом знаешь. Просто, ты знаешь, у меня огромное количество общения музыкального. И... самого разного.
2: Да,
0: и разные подходы есть. И когда человек говорит, нет. Вот мне, например, один очень крутой, не хочу называть фамилии, человек говорит, Володь, я не хочу слушать ничего. Я не хочу слушать. Меня это сбивает с толку вот с моего внутреннего камертона. Вот ты меня понимаешь? Я говорю, я тебя понимаю. Но ты слушаешь. Тебя это не раздражает? Я говорю, меня не раздражает. А его это раздражает. Причем страшно раздражает. Я говорю, а ты можешь проанализировать вот это свое раздражение? Это раздражение человека, в котором говорит зависть? Признайся. Ты знаешь, наверное, и зависть тоже. Наверное. Если быть совсем честным, наверное, и зависть тоже. Вот как этот мир устроен. Понимаешь? А он где-то мой ровесник, этот человек. То есть у него большой-большой опыт, все это... Ну, он в свое время написал...
2: Ну, вообще, мне кажется...
0: Да,
2: мне кажется, зависть – это вполне себе двигатель творческий тоже, может быть.
0: Расскажи про это, вот свои ощущения, про вот такие, как говорится, сопутствующие факторы шоу-бизнеса, потому что зависть присутствует... Расскажи вот про свои ощущения. твои личные?
2: Ну, мои ощущения такие, что я считаю, что в топку, в этот двигатель творческий, может идти все, что угодно. Конечно, желательно лучше всего творить на любви. Но если вдруг кажется, что запал твой иссяк, то с завистью ого-го как можно подпитаться. И с завистью, и печалью, и еще какими-то другими эмоциями, переживаниями. Поэтому гнушаться завистью уж тогда я не стал, и стесняться. Понятно, что не надо просто на одной зависти жить, она тебя будет съедать. Но бывает такое, что я что-то слышу такое и думаю, блин, вот не я написал, но я на этой эмоции, что не я написал, я не буду там биться головой об стену, а я пойду и попробую написать что-то.
0: Класс,
2: ну,
0: класс.
2: На мой, конечно, субъективный взгляд.
0: Класс. Это очень интересная штука, поскольку Маккартни, например, не последний автор в популярной музыке, скажем так, честно признавался, что его, ну, я бы не сказал, что жаба душит, но его очень... Твою терминологию я использую. Очень вдохновляет песня Стинга «Fields of Gold». Я очень жалею, что это не моя песня, говорил Маккартни, неоднократно говорил в самых разных интервью. Понимаешь меня, да?
2: Невозможно представить ее в авторстве Маккартни при этом по темпоритму, по мелодизму. Как-то я себе не могу даже представить себе, чтобы Маккартни ее пел. Но я понимаю его зависть по отношению к этой песне.
0: Да, ну, будем ставить это слово в кавычках. В случае с Маккартни, это возрастной,
2: конечно,
0: человек. И вот, ты знаешь, мне прислали вчера, очень много присылают около битловских каких-то картинок, ссылок. Вчера прислали, где он, я не знаю, то ли это постановочная штука такая тиктокерского разлива. Девушка какая-то пританцовывает там под его песню, а он сидит и головой кивает, и так тоже, знаешь, так. Это так убого смотрится невероятно. То ли он не понимает уже вот этих контекстов. Ты меня понимаешь, да, о чем я говорю? Такая тонкая
2: я
0: штука.
2: Я не видел ролик, но я догадываюсь, как это может...
0: Ты мне... Я тебе пришлю после эфира этот ролик. Вот возьму твой телефон и тебе кину, ты посмеешься после эфира. Расскажи про киношную штуку свою. Ты симпатичный парень, ты имел опыт какой-то, ты даже что-то пытался ставить сам. Вообще, вся вот эта околокиношная тема, ты в нее веришь?
2: Но...
0: Ты ищешь какие-то варианты интересные?
2: Но мне нравится очень кинематография, и я хочу этим тоже заниматься, развивать в эту сторону. И вышел мой первый опыт, это короткометражный фильм, называется он «Главное к этой минуте», он есть на платформах, его можно посмотреть. Это такой короткометражный драматический мюзикл. Я решил все-таки заходить со знакомых мне берегов.
0: Зашел с козырей, называется. Зашел с козырей.
2: Да, немножко. Мне очень хочется, конечно, и режиссировать. И так как я все-таки уже не чужой в этой сфере человек, много лет этим занимаюсь, и сценаристикой тоже. Так что и кинематограф как сфера искусства, в которой все объединено, и визуальное, и звуковое, мне как-то нравится очень, мне комфортно, мне хочется этим заниматься, да.
0: Я тебе задам скользкий вопрос. Разумеется, я тоже, так сказать, вижу киношников самых разных ежедневно. Вот. Сам являюсь членом Союза кинематографистов. Вот. И в основном это киношники или околокиношники, которые рыскают в поисках бюджета. То есть ищут бюджеты на свои проекты. Дай комментарий, дай комментарий по этому поводу.
2: А какой может быть комментарий?
0: Какой честный? Дай честный комментарий. Ты что-то придумал. На это дело должны быть деньги. Денег нет. Вот. Как ты поступаешь? Ты где-то что-то...
2: Но
0: скажи.
2: У меня еще не такой грандиозный опыт. Не такой еще грандиозный опыт в этой сфере.
0: Но ты не молодой парень уже. Ты взрослый парень.
2: В сфере режиссуры. Поэтому, что касается короткого метра, скажу честно, мне друзья помогли. Но и он не так дорого стоил. Там очень многие просто пошли по дружбе, потому что понравился сценарий. И, ну, просто так часто бывает с дебютными короткометражными фильмами. Что касается будущего, ну, тут, конечно, буду биться и стараться. Но мне еще пока что романтический аспект этого всего во мне живет, и оптимистичный какой-то оптимистический взгляд на будущее свое в кинематографе, не в целом будущем. Поэтому хочется пробовать и пытаться. Как это будет, конкретно, где брать деньги на кино, ну, это действительно страдальческая миссия какая-то. Но если ты... В общем-то, музыка в этом плане не так далеко ушла, просто в последние годы стало это легко делать самим. Раньше-то тоже все это стоило бешеных денег.
0: Безусловно. Ну, давай вернемся к музыке.

0: построить свою сольную карьеру, что крайне непросто, крайне. И я тебя с этим, Паша, поздравляю. Ты на ногах, ты выпускаешь треки. Вот, но надо слушать песню, поскольку время ограничено. Тебе спасибо.
1: Да. Спасибо. Спасибо огромное.
0: Спасибо. Слушаем новый релиз.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
3: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Начнем с сообщения последних минут. Умер бывший министр обороны и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. Ему было 73 года. В Кремле только что сообщили, что президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким Сергея Иванова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент России глубоко соболезнует родным и близким. Сергей Борисович направил семье телеграмму соболезнований, рассказал Песков. Сергей Иванов возглавлял Минобороны с 2001 по 2007 год. После этого он занимал должности первого зампреда правительства и просто заместителя правительства. Затем перешел на работу в администрацию президента, который возглавлял с 2011 по 2016 год. По 26-й год Иванов занимал пост специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В феврале этого года он покинул должность по собственному желанию. Иванов был поклонником баскетбола и одним из основателей Единой лиги ВТБ. С 2014 года он был почетным ее президентом. О причинах смерти Сергея Иванова пока не сообщается. Еще одно сообщение. Владимир Путин установил предельную численность МЧС России в 307 тысяч человек. Это следует из указа главы государства. Подробности последуют. Сергей Лавров ответил на слова своего американского коллеги о соглашениях на Аляске. В Анкоридже американцы представили инициативу по урегулированию на Украине, и Москва приняла их, заявил глава МИДа. Так он прокомментировал слова госсекретаря Марка Рубио о том, что стороны не достигли окончательных договоренностей на встрече в августе 2025 года. Лавров напомнил, что за несколько дней до саммита Москву посетил спецпосланник главы Белого дома Стив Уитков, который привез тот самый план США по урегулированию. Глава МИДа призвал прояснить ситуацию, добавил, что последние заявления Вашингтона о желании сыграть конструктивную роль в разрешении конфликта уже звучат как заявка на посредничество. В конце прошлой недели помощник президента Юрий Ушаков говорил, что Москва привержена выполнению договоренностей, достигнутых на Аляске, а другая страна, судя по всему, оказалась не в состоянии пройти свою часть пути. Во вторник президент на совещании с правительством назвал 4 основы для переговоров с Киевом. Это стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые он обозначил в речи, произнесенной в МИДе 2 года назад. Россия и Украина обменялись военнопленными по 160 человек. Сегодня с подконтрольной Киеву территории были возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен

0: всегда находится место такой музыки. И вот я смотрю списки наши с тобой, Рит, сегодняшних треков. Еще есть у нас в следующем часе, что послушать вот такого этнического. Ну, посмотрим, как лучше скомбинировать. А я тебе хотел вопрос, такой легкий вопрос задать. Ну, такой совсем легкий, вот по поводу одежды.
1: Так.
0: Я сегодня прочитал интересную статью в западной прессе о том, что вот matching colors, то бишь, когда все в один тон, это уже не модно.
1: Монохром.
0: Не модно совсем.
1: Да.
0: Вот ты сейчас покомментируешь после 50. Давай,
1: да,
0: начнешь. Начнем с комментария.
2: Ага. Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Глава региона проверил благоустройство объектов в Белозерске. Привокзальная площадь, одна из визитных карточек города, нуждается в комплексном благоустройстве. Улица Красноармейская и Советский проспект, главные магистрали Белозерска, капремонт на этих улицах не было с 2012 года. В 2026 предусмотрено выделение 7,5 миллионов рублей из средств дорожного фонда. Проект по благоустройству Белозерского вала участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Широкий выбор актуальных вакансий доступен для волокжан в агропромышленном комплексе. Среди наиболее востребованных специальностей – трактористы, операторы машинного доения, животноводы, зоотехники, ветеринарные врачи, водители, слесари, станочники, операторы животноводческих комплексов и подсобные рабочие. Ознакомиться с актуальными вакансиями и условиями труда можно на электронной платформе «Работа в России». Вологде благоустроят мототрассу в Доронино. Как сообщил в соцсети глава Вологды Сергей Жестянников, возможность заниматься мотоспортом профессионально появится у вологжан после благоустройства трассы в Доронино. Специалисты уже расчистили прилегающую территорию и сформировали рельеф трассы. Для дальнейшего благоустройства чиновники планируют привлекать дополнительные средства, обустроить парковочную зону, место для хранения питбайков и организовать пункт охраны. По словам главы города, это позволит убрать питбайкеров с улиц города и направить их энергию в нужное русло. В Вологде Дом актера приглашает на спектакль-концерт под открытым небом под названием «Андрей Миронов». Музыкальный вечер в летнем саду домика – это всегда особая атмосфера единения творчества, природы и общения. Артист Денис Долбышев и музыкант Анна Карасова напомнят гостям о талантливом советском артисте. В основе спектакля – воспоминания друзей и коллег актера, кинематографическая хроника и песни Андрея Миронова, которые стали хитами кино того времени. Моноспектакль Дениса Долбышева – это разговор по душам, во время которого он запросто делится своими личными воспоминаниями и впечатлениями о любимом актере с каждым человеком, сидящим в зале. Спектакль-концерт состоится 28 июня в 19 часов на летней сцене Дома актера.

0: Нереализованный проект Вологодского ЗАГСа, макеты исторических кварталов и северные крепости можно увидеть на выставке Николая Майорова. Экспозиция к 75-летию вологодского архитектора «Назад в будущее» размещена в главном здании областной картинной галереи. На стендах выставочных залов левого крыла разместились макеты проектов автора, планшеты, демонстрирующие как отдельное архитектурное произведение, так и ансамбли улиц и уголков Вологды. На выставке зритель увидит и станковые пейзажи автора, выполненные в технике акварели. Здесь и любимый север с его памятниками храмовой архитектуры, и виды Санкт-Петербурга.
1: Новости спорта.
0: Вологодский спортсмен взял золото чемпионата мира по пулевой стрельбе. На чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров Германии российские спортсмены завоевали командное золото. В составе сборной выступил и стрелок из Вологодской области Богдан Панфилов. Как сообщает областной центр спортивной подготовки, российские спортсмены Ислам Шамсуддинов, Богдан Панфилов и Владислав Макаров завоевали золотые медали турнира в командном зачете в упражнении «Пистолет малокалиберный 50 метров». Добавим, что вологодский стрелок Богдан Панфилов занимается у тренера Олега Рощупки. Вологжан приглашают отметить День города с праздничного старта 27 июня. Жителей Вологды ждет насыщенная программа – концерты, ярмарки и спортивные мероприятия, в их числе и традиционный забег «5 верст Вологда». Сбор в парке ветеранов, разминка в 8:45, старт в 9:00. Дистанция 5 километров в любом удобном темпе – бегом, трусцой или пешком.
1: Года на маяке.
0: Подходит к концу первый месяц лета. Несмотря на неустойчивую и прохладную погоду во второй половине июня, месяц завершится с превышением климатической нормы в среднем на 2 градуса. Так, в выходные ночами будет по-настоящему прохладно, местами всего плюс 4, плюс 9. Зато днем станет заметно теплее. В субботу ожидается до плюс 22, а в воскресенье, благодаря усилению антициклона, воздух прогреется до плюс 25. В понедельник температура сохранится на отметках 22-25 градусов со знаком плюс, хотя на западе области вновь возможны небольшие дожди. В целом, в ближайшие дни среднесуточная температура будет превышать норму на 2-3 градуса. А сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер северный, северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким Сергея Иванова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сегодня стало известно, что умер бывший министр обороны и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. Ему было 73 года. Сергей Иванов возглавлял Минобороны с 2001 по 2007 год. После этого он занимал должности первого зампреда правительства и просто заместителя, затем перешел на работу в администрацию президента, который возглавлял с 2011 по 2016 год. По 26 год Иванов был специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В феврале этого года он покинул должность по собственному желанию. Иванов был поклонником баскетбола и одним из основателей Единой лиги ВТБ с 2014 года. Он был ее почетным президентом. О причинах смерти Сергея Иванова пока не сообщается. В Кремле не слышали каких-либо заявлений из США, подтверждающих слова президента Франции Эммануэля Макрона о статусе Вашингтона в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, президент Франции не является сотрудником пресс-службы Белого дома.
3: Что касается заявления президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона. Но каких-то подтверждающих это заявлений из самих Соединенных Штатов мы не слышали до сих пор.
1: Ранее Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и теперь поддерживают Киев. В свою очередь, глава российского МИДа Сергей Лавров призвал внести ясность в ситуацию с ролью США в урегулировании конфликта на Украине после высказываний американского госсекретаря Марко Рубио по итогам саммита в Анкоридже. Факт остается фактом. На Аляске обсуждались предложения США, которые были приняты российской стороной, говорится в комментарии Лаврова. В ответ на заявление Рубио о том, что на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию на Украине, поэтому непонятно, почему Москва так волнуется, глава МИД России отметил, если брать полную картину происходившего, то за несколько дней до встречи на Аляске Москву посетил спецпредставитель президента США Стив Уитков, который привез те самые предложения от президента Дональда Трампа. Мы взяли их в работу, подчеркнул Лавров. В России и Украине обменялись группами военнопленных, сообщили в Минобороны. Сегодня с подконтрольной Киеву территории были возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных в СУ. Сейчас возвращенные российские военные находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в России. Яна Ландратова также рассказала, что новая акция по воссоединению семей в России и на Украине пройдет в ближайшие дни. Сегодня с омбудсменом Украины Дмитрием Лубенцом мы поговорили о том, что теперь нужно делать, как можно чаще обмены и военнопленными, и самое главное, гуманитарная акция по воссоединению семей и по возвращению гражданских людей, сказала Ландратова. Российские вооруженные силы за неделю нанесли 5 групповых ударов, сообщили в Минобороны. Там это назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. Поражены объекты ОПК, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в СУ, склады боеприпасов и горючего. Под удары также попали места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, пункт временной дислокации украинских вооруженных формирований. Кроме того, на этой ночью был нанесен групповой удар высокоточным оружием и дронами дальнего действия. В результате уничтожены территориальный центр комплектования, объекты хранения и вооружения в Киеве и нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, говорится в сегодняшней сводке. В России сейчас сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка. Такую оценку дал вице-премьер Александр Новак в интервью ТАСС.
4: У нас топлива достаточно на рынке. Сейчас идет перестройка логистических связей, потребностей и такой ажиотаж достаточно большой, который примерно на 23% увеличил спрос искусственно.
5: Балансировка рынка потребует какого-то времени.
1: Новак также сообщил, что власти рассматривают возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива для производителей на короткий срок, на несколько месяцев. При этом запасы дизеля в стране сейчас в избытке. Мера нужна, чтобы обеспечить предложение в большем объеме, отметил вице-премьер. Через Ормуз наполовину восстановилось движение судов. Поток через Ормузский пролив за минувшие сутки составил половину от уровня до начала конфликта между США и Ираном. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных о движении судов. В среднем до марта этого года за сутки Ормузский пролив пересекали около 100-120 судов. С началом конфликта между США и Ираном по соображениям безопасности движение через пролив было ограничено. Водную артерию ежесуточно пересекало около 10 судов. Согласно подсчетам ТАСС, в течение вчерашнего дня Ормузский пролив пересекли 54 судна, из них 39 двигались в сторону Оманского залива и только 15 в сторону Персидского залива. Большинство судов, 24, шли по маршруту вдоль северного побережья Омана, который страна предложила ранее. 10 судов воспользовались официальным судовым ходом, утвержденным Международной морской организацией, и только 8 проследовали близ иранского острова Ларак. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра днем без осадков и 20-22 градуса. В Москве завтра в дневные часы обещают кратковременный дождь. Максимальная температура составит плюс 18-20 градусов.

0: Вот такая музычка у нас с тобой, Егоровна.
1: Ой, прекрасно.
0: Хороша. Это вот те самые канадцы, про которых мы говорили. Анжин де Пуатрин, дуэт в горох. У них наряды гороховые, имена скрывают.
1: Шуты гороховые,
0: правильно. Это полное название этой группы, Анжин де Пуатрин.
1: Ой, мне нравится такое.
0: Да, хорошая музыка для домохозяек, как раз самое.
1: И главное, они, поскольку свои личности не афишируют, они там могут играть кто угодно. Их дети, родственники.
0: Ты имеешь в виду вариант «Ласкового мая» отправить?
1: Ну да, там, знаешь,
0: 20 комплектов по миру.
1: Да, вот. И Анжин де Пуатрин. А ну пойми, что это такое.
0: Вот. Хорошие. Ты знаешь, вообще по поводу понять, что это такое, я тебе хочу и нашим слушателям действительно серьезное сообщение. Я его сегодня прочитал, его нигде у нас еще не было. Вот. И для меня очень, ну как бы это сказать, ну такая вот информация, она затевает, затрагивает. Ну, я музыку поставил нагнетательную, так что специально. Короче, ученые расшифровала общение птиц друг с другом и получила за это премию специальную от фонда $100,000. Формула такая: за достижение прогресса в создании мира, где люди смогут разговаривать с животными, не встречая непонимания. Сделал это доктор Джули Элли из Калифорнийского университета Беркли. И эта премия, она называется премия Колера Дулитла.
1: Это, кстати, не птица, это дельфин поет.
0: Это у тебя дельфинчики. Ну вот, вот буквально, значит, в двух словах, что...
1: Давай.
0: Работа ее, вот долго это длилось, она изучала птицы, их поведение. Кстати, очаровательные птички, чье поведение она изучала.
1: А как называется-то?
0: Как птица?
1: Ткачики, красноклевые?
0: Да, вот такого типа.
1: Ну ладно, сейчас
0: да,
1: я гляну.
0: Птички, да. Ну, я тебе пришлю ссылку. Так вот, птицы, внимание, вот прямо я перевожу сходу. Птицы объявляют о том, кто они и чем они занимаются, и узнают друг друга, независимо от того, как бы они узнают по этим индивидуальным подписям. И исследователь обнаружил, что иногда птицы больше путают похожие по смыслу крики, чем те, которые звучат одинаково. То есть они смыслы путают, понимаешь меня? И она... Получая эту премию, эта женщина, профессор, она сказала, что огромными темпами сдвинулся процесс расшифровки того, что, значит, какие звуки произносят, ну, так сказать, воспроизводят птицы при помощи искусственного интеллекта. Я немного коряво излагаю, поскольку вот просто по-английски смотрю весь этот текст. И буквально, вот написано, до 30-го года, 2030-го года ожидается, что уже будет возможно не стопроцентная, но какая-то коммуникация с животными. То есть можно будет понимать, что животные тебе хотят сказать и что-то передать животным. Ты представляешь, какой это прорыв сумасшедший? Вот меня...
1: Мне кажется, это стыдоба лютая, потому что люди договориться не могут на одном языке, а тут птицу понимаем. И это как-то это нам всем укор такой чудовищный, я думаю, от научного мира.
0: Ты молодец, мои комплименты. Почему? Потому что такая возможность, если она будет реально реализована, она поставит огромное количество этических вопросов и так далее. Потому что, во-первых, будет совсем другой объем, как говорится, общения. Это не будет общение, как общение людей. И животные могут высказать или выказать какое-то недовольство людям. Понимаешь, да? Но на каком уровне это будет? Как это будет сделано практически? Неужели это будет возможно? Я вот сегодня прочитал эту статью, она меня, ну, и очаровала, с одной стороны, и заинтриговала, и это удивительная вообще возможность, поскольку тысячелетия люди, ведь во все эпохи люди, так сказать, одомашнивали животных, содержали зоопарки какие-то, есть огромное количество людей, которые просто не могут жить без животных, и я знаю, что у тебя всегда были животные.
1: Кот.
0: Ну, так кот, представляешь?
1: Нет, это самое смешное было, нет, я сейчас правду расскажу. Это самое смешное было, когда наш ребенок в начальной школе, ей задали написать сочинение про домашнего питомца. И я ей сказала, пиши про папу. И это лучшая шутка моего женского стендапа была. Мои все подруги, все родственники, даже свекровь и все, говорят, пиши про папу.
0: Ну, хорошая шутка.
1: Прекрасно. Ну, а так у нас коты, конечно. Коты, это они, ну, как... такие что-то там ходят, думают себе, думают.
0: Да, но
1: давай
0: ты понимаешь, что... Да, но закрывая эту тему, мы сейчас проиграем песню. И скажи мне, почему ты именно эту песню решила поставить? Мотивировка.
1: Что-то я где-то рылась у себя в этих... В
0: аналах?
1: Музыку качают. Нет, вот как раз где-то там...
0: Водокачка?
1: И, да. И, кстати, вы мне тоже в прошлый раз был неочевидный дуэт одного актера и гитариста. А, этот Кит Урбан был. И второй Макдональд Майкл.
0: Да.
1: Я смотрела какие-то дуэты, смотрела фамилии, имена, и вдруг наткнулась на мальчика, которого зовут Сэм Фендер. Фамилия забавная. Фендер,
0: гитарная, да?
1: Стратокастер, да. И вдруг написано «Сэм Фендер, Элтон Джон». Я думаю, это еще что? А ну дайте я послушаю. А давайте послушаем и найдем в этой песне Элтона Джона.

0: Симпатичная песня, Рит. По-моему, Элтон вот разминается октавами и больше
1: он
0: ничего.
1: Он только на фортепиано играет, да. Он не поет, не подпевает, он только играет на пианино.
0: Ну вот
1: пианино.
0: По какой линии Сэм Фендер его уговорил просто на фано поиграть?
1: Ну, ты понимаешь, что твои намеки, знаешь, старушачьи, я отметаю. Потому
0: да
1: что,
0: нет, ну слушай, кстати, я добрый человек.
1: Оливия Дин выступила, очень известная нынче.
0: Полная фамилия
1: певица.
0: Дин-Дин, Оливия Дин-Дин.
1: Ну или так, и в общем, он достаточно известен своей аудитории. Он родился в 1994 году, когда мы уже с тобой первый тайм отыграли.
0: Поэтому ох, Рита, дети. Все ты вот это на возраст. Я вообще про возраст молчу, а ты все на возраст. Ты все прикручиваешь.
1: Конечно.
0: Вот эти вот шурупы и гайки, вот эти все время ты ввинчиваешь в мою голову кудрявую.
1: Да нет, я в свою. Я просто, это моя самая большая сейчас, даже не проблема, наверное, раз я ее озвучиваю, или вопросы. Это у всех людей, потому что что ты сделал, да, для хип-хопа в свои годы? Да ничего.
0: Ох,
1: понимаешь?
0: Мне нравятся такие вопросы. Ты знаешь, я вот немножко мы про моду поговорили, два слова. И есть по поводу лука тоже иностранные соображения о том, что сейчас модно выглядеть, вот имеется в виду прическа, как будто ты только что встала с постели. То есть волосы не надо ни причесывать, ни укладывать. Они должны быть красиво растрепаны. У тебя получается такая
1: хрень? У меня всю жизнь так было, но были претензии со стороны.
0: Кто предъявил? Правоохранительные органы, я не знаю, кто.
1: Чё ты одеваешься, как тинейджер? Надень, у тебя же есть хорошие, дорогие вещи. Чё ты? Вот так это высказывалось. Ну, в общем, конечно, возраст – это страшная вещь, когда накапливается. И я сейчас прилично себя веду, одеваюсь хорошо, очень красиво завиваю волосы и наоборот, выгляжу прям вот...
0: Богато? Нет, скажи честно, богато выглядишь?
1: Ну, просто ухоженная.
0: Егоровна, богато
1: тетя.
0: Выглядишь или не богато?
1: Да, Егоровна просто за собой следит.
0: Мне нравится то, что я рассказывал про моих коллег, деятелей шоу-бизнеса отечественного, у которых слово «деньги»
1: проскакивает.
0: Про Агутина? Нет, не про него. «Деньги» проскакивают. Из 10 слов 8 – это «деньги». Вот. А у тебя возраст. Из 10 слов 8 – возраст.
1: Ну,
0: возраст.
1: Да, ты же мужчина, тебе все равно.
0: Мне
1: а
0: все
1: нас,
0: равно.
1: Женщин. Давай какой-нибудь песни нас приободри, нас взрослых женщин.
0: Нас, знаешь, электроника. Вот интересная очень. Я знаю, что слушатели очень любят, чтобы периодически треки такие электронные, чисто электронные проектики ставились. Известный товарищ по имени Роберт Герл, пишется О с двумя точечками, как Motorhead.
1: Умляуты.
0: Да, правильно. Из группы Deutsche Amerikanische Freundschaft, DAF, такой был коллектив. Да. У них, у него и у диджейши по имени Сильви Маркс, кстати, она тоже продвинутая, только что вышел альбом, который называется по-английски Dark Silver Moonlight. Dark Silver Moonlight. Пластинка вышла, ну, как только что, 29 мая, ну, недавно, месяц назад, меньше даже. На собственном лейбе Grönland Records. И я хочу поставить трек из этого альбома. Я полистал этот альбом внимательно. Ставлю не сингл, а просто та вещь, которая мне показалась
1: Der
0: интересной.
1: Фальшетон называется. Фальшивая нота.
0: Молодец.
1: Так переводится.
0: Вот
1: немецкий.
0: Умница.
1: А я учила немецкий.
0: Фальшивая нота. Как красиво звучит. Немецкая электроника.
1: Прикольно.
0: 26-й год.
2: Der falsche Ton.

Falscher Ton, ich spiel so gern den Falschen.

Знаешь, Рит, есть, да я думаю, слушатели прекрасно знают, есть такая

0: до 40 разогнаться.
1: Разгоняешься до 40 лет и километров, а потом
0: да, опять возраст.
1: Я тебя задавила.
0: Слушай, ты
1: сегодня
0: меня...
1: я тебя прям задушила, прям душнила. Но нет, зато бывает
0: Я люблю, когда ты вот так вот, вот расслабляешься, понимаешь, полностью. Uh-huh. И я представляю, когда кот... Вот это расшифровка, и вот мы дождались до этого, ты купила эту программу, и кот подходит и говорит: «Рита, и пошел ругаться на тебя, кот
1: так
0: твой».
1: Это ж,
0: ты
1: это
0: понимаешь?
1: Новый, это новый, как раз, помнишь, мы прошлую передачу анекдоты вспоминали, старые такие, бородатые, как называют. Угу. А сейчас был новый, когда, или я его уже успела рассказать, я не помню, когда...
0: Давай, давай.
1: Вот кот подтверждает. В общем, сова, один дядька, в общем, научил воробья и сову разговаривать. И представляет, и достает 10 рублей и говорит воробью: это что? Он такой: чирик. И говорит: сова, подтверди. Она такая смотрит, говорит: подтверждаю. Мне кажется, это самое смешное, что я слышала.
0: Мне нравится, я люблю.
1: Сова, все ждут, когда: угу. А она говорит: подтверждаю. Шикарно, люди. Вообще русский язык великолепный. Угу.
0: Да, это знаешь, шутки. Почему не выступают артисты зарубежные? Потому что Дитер Болин, Ринго Стар. Помнишь эти шутки? Да. Ой-ой-ой.
1: Ой, не говори. Ну что, мы еще чем удивим наших
0: слушателей? А мы будем удивлять, я тебе скажу, очень много тут у меня собрано всего, и будем удивлять, но есть и печальные истории. Ушел из жизни Дэвид Клейтон Томас из группы Blood, Sweat and Tears. Это я понимаю, что это не твоя клиентура, но я с ним сталкивался в Москве. Он выступал, был такой клуб «Апельсин» в районе Грузинских улиц где-то. Помнишь, такой был? Московский клуб. И он выступал как сольный артист, и даже... Устроители...
1: Может, он джазовый клуб был, и поэтому я обходила стороной.
0: Как разогнать народ? Вот стоят люди на улице, толпа, их надо быстро разогнать. Рекомендация от Игоря Бутмана. Надо подойти, я уже об этом говорил, но не грех повторить. Надо подойти и сказать: товарищи, не расходитесь, сейчас здесь будет джазовый концерт.
1: Так что...
0: Так вот, серьезно и печально, Дэвид Клейтон Томас, Blood, Sweat and Tears, у него, кстати, была непростая юность, он родился в Англии, Томас – это его творческий псевдоним, да, но жил в Торонто, в Канаде, считается канадским артистом, он недолго был в Blood, Sweat and Tears, недолго, но замечательные треки он поставил, я думаю, что мы успеем послушать.
1: Уже после, да, новостей?
0: Да, я думаю, после новостей. У меня остался его компакт-диск, он мне что-то там написал на нем, Владимир, там, трали-вали, у меня где-то лежит.
2: Студия Владимира Матецкого. Нет ничего более человеческого, чем музыка под названием блюз. Игорь Ружейников, радиоведущий. Так говорит «Маяк». Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские военные за неделю нанесли 5 групповых ударов по объектам ОПК, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, заявили в Минобороны. Под удары также попали склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия. В Красном Лимане, в ДНР, за неделю российские бойцы заняли...

0: 50 опорных пунктов и более 300 зданий. В Константиновке очищено более 700 зданий, уничтожено 560 украинских военных, 130 единиц различного вооружения и военной техники. ПВО за неделю сбило 9 десятков управляемых авиабомб, 5 британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, 6 американских реактивных снарядов «Хаймерс» и более 4500 БПЛА. Группировка войск «Север» за неделю установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Также уточняется, что за неделю на всех направлениях противник потерял более 10 тысяч человек. Александр Лукашенко во время рабочего визита в Россию проведет встречу с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости. Встреча состоится сегодня вечером. По данным информагентств, президент Беларуси уже направился с рабочим визитом в Россию. Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии. Соответствующий указ опубликован, пишет ТАСС. Гладков сменит в Сухуми нынешнего посла Михаила Шургалина. В ближайшие годы в России планируется построить несколько десятков новых атомных энергоблоков. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в обращении к участникам Международного молодежного ядерного форума «Обнинск-Нью». По словам председателя правительства, развитие отечественной атомной отрасли остается одним из приоритетов государственной политики.
1: В ближайшие годы планируется построить почти 4 десятка энергоблоков мощностью 30 гигаватт, включая новейшие реакторы 4-го поколения. Кроме того, продолжим выпуск малых атомных электростанций. Будем увеличивать уже эксплуатируемый флот атомных ледоколов, который, напомню, не имеет аналогов в мире для применения на глубокой воде и на мелководье. Ну и, конечно, по всей стране идет расширение инфраструктуры, ядерной медицины, линейки радиофармпрепаратов. Это, кстати, не только в онкологии, но и для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней нервной системы.
0: Мишустин подчеркнул, что форум четвертый раз объединяет студентов, экспертов и лидеров атомной отрасли из более чем 70 стран. Все это происходит в первом российском наукограде, который является местом сосредоточения передовых научных организаций в разных областях. За первое полугодие 2026 года специалисты Мегафона выявили на 70% больше зараженных устройств, чем годом ранее. Одновременно, отмечают представители оператора, увеличилось и количество ресурсов, через которые злоумышленники управляют вредоносными программами. Особенно часто фиксировали случаи заражения банковским трояном «Мамонт». На его долю приходится от 12 до 15% всех случаев инфицирования. Число выявленных серверов, координирующих работу «Мамонта», выросло с нескольких десятков в первом полугодии 2025 года до более чем 200 в марте 2026 года. Для защиты от заражения специалисты Мегафона рекомендуют использовать и регулярно обновлять антивирусы, проверять разработчика и разрешение устанавливаемых приложений и критично относиться к неожиданным ссылкам и файлам. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики центра ФОБОС обещают облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь и плюс 18-20 градусов. Сейчас в Москве плюс 18, в некоторых районах столицы, в основном на юге, еще идет дождь. Атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские дзюдоисты завоевали 3 бронзовые медали на этапе Гран-при в Китае. Аюб Блиев взял медаль в весовой категории до 60 килограммов, Кристина Дудина в весовой категории до 48 килограммов, а Ирина Зуева в категории до 57 килограммов. Соревнования являются квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Анастасия Саратова и Александр Степанов стали чемпионами России по плаванию на открытой воде на дистанции 5 километров. Чемпионат России проходит в Засечном с 25 по 29 июня. Андрей Рублев признался, что не думает о победе на Уимблдоне. Это вопрос для тех, кого считают фаворитами. Мне же нужно пройти первые 3-4 круга, это непросто, сказал российский теннисист. В прошлом году Рублев дошел до 4-го раунда Уимблдона. Его лучший результат на этом турнире «Большого шлема» – четвертьфинал в 2023-м. В этом году турнир начнется 29 июня. Молодой защитник из системы Вильяреала может оказаться в Балтике. 17-летний Тихон Бердышев приедет на сбор калининградцев в Турцию. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Пока речь не о предстоящем переходе защитника, а о просмотре. Балтика хочет понять, как Тихон Бердышев выдержит нагрузки в команде Андрея Талалаева. После сборов решения будут принимать обе стороны. Либо защитник останется в России, либо вернется в Испанию. Бердышев с 2024 года находится в системе Вильяреала. До этого жил в Тель-Авиве, играл за Макаби и, по данным источника, даже приглашался в израильскую сборную своего возраста. Футболист привлекает универсальность. Он может сыграть центрального защитника или на флангах обороны. При этом в Испании у Бердышева тоже есть варианты. Сообщается, что им интересуются юношеские команды Мурсии, Альмерии и Малаги. Его описывают как цепкого, быстрого и технически оснащенного защитника. Плюс важная деталь для адаптации. Он свободно говорит по-испански и по-английски. Очевидно, что для Балтики это не покупка под стартовый состав, а просмотр игрока с хорошей школы и редким набором качеств. У Талалаева защитнику придется показывать не только технику, но и готовность к интенсивной работе. Единоборство, скорость принятия решений, дисциплина и физика на фоне взрослых футболистов. Официальных комментариев от Балтики и Вильяреала по Бердышеву пока нет, поэтому ближайший ориентир – турецкий сбор, именно там станет понятно, рассматривают ли его как реальное усиление системы клуба, или это останется всего лишь эпизодом в его начинающейся карьере.
1: Крылья Советов готовы помочь своему защитнику Фернандо Костанце с получением российского паспорта. В феврале следующего года у бразильца появится право подать документы для получения российского гражданства. Костанце выступает за Крылья 5 лет. В прошлом сезоне он стал одним из лидеров команды по времени на поле. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что на чемпионате мира по футболу поддерживает сборную Конго. Сразу произвели впечатление. Футболисты эффектно появились в костюмах с леопардовым принтом. К тому же там играет Тео Бангонда из «Спартака», за который я болею, призналась Ангелина. Мельникова добавила, что из-за подготовки к чемпионату России по спортивной гимнастике, который пройдет с 30 июня по 6 июля, возможностей смотреть матчи в полном объеме у нее немного. С вами был Юра Геворкян.

0: Дэвид Клейтон Томас. От вас приходит сообщение по поводу фильмов. Смотрел ли я что-то на этой неделе? Да, я был в кино, я смотрел «Backrooms». В нашем варианте «Закулисье реальности». Этот фильм, который снял Кейн Парсонс, 20-летний. Это не то чтобы хоррор, это такой хитрый фильм, который на стыке жанров. То есть чуть-чуть элемент хоррора, то, что называется крипипаста, это какие-то ютубные страшилки, которые реализуются в художественную картину. Вообще это интересно, я вам честно скажу. Этому Кейси Парсонсу, или он же по кличке Пикселс, Кейни Пикселс, ему всего-навсего 20 лет. Бюджет картины 10 миллионов, сборы уже к 300 миллионам подходят. То есть неплохой бюджет. Ты все время меня спрашиваешь, чем заняться, если что, Рит.
1: Дети выросли.
0: Да, дети выросли, подрастают, скоро дочке 20, вот она может взять и хоррор какой-то бабахнуть. Mm. Вот, ничего нового с точки зрения кинопридумок там нет, поскольку это все по следам, по огородам того же Дэвида Линча, того же Спайка Джонза. Ну, но все равно это интересно. Вот мне, например, это очень интересно. Кстати, приходит от наших слушателей сообщение о том, что есть ролик у DAF, где группы DAF, ну, DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, где как раз ездят по Берлину на автомобиле, я угадал. Но это настолько общая история, тут, как говорится, ничего такого особенного нет. Я в начале программы сказал о том, что вот вчера такое мероприятие было, в котором я участвовал, очень интересное, касаемое коллекции виниловых пластинок, уникальных пластинок. И я хочу поставить трек с пластинки немецкой группы, которая называется Tyburn Toll, английское название, это в честь вообще такой печальной истории, это дерево Tyburn Tree, на котором дерево висельников, ну, бог с ним, не будем нагнетать, тем более фильм вот этот, про который я сказал только что, такой весьма, в общем-то, хоррористый или хоррористый, ударение где лучше. Так вот, эти ребята, Tyburn Toll, немцы из маленького городка Шпайера, основались в 69-м году, проиграли вместе до всего 75-го, вот, ну, построено все на Хаммонд-органе, вы это услышите. Их дебютный одноименный альбом считается одной из самых редких и дорогих пластинок в истории немецкой рок-музыки. И вот вчера этот альбом представляли. Хаммонд-орган. Интересное, очень длинное вступление на Хаммонд-органе. Вот спасибо, Оля, правильно ты меня поняла. У нас кусочек сейчас знакомый.
1: О!
0: Угу.
1: Так это ж...
0: Да это неоднократно звучавшее у самых разных артистов. По легенде, они отпечатали сами эту пластинку небольшим тиражом, и часть этого тиража сгорела во время пожара, который возник в магазине, где вот на складе лежали эти пластинки. Короче, это большая редкость. Тираж был всего 200 экземпляров, и вот 100 штук сгорело во время пожара в Шпайере, вот в этом городе. И вот эти уникальные пластинки оцениваются, ну, я не знаю, вот где-то там 10-15 тысяч долларов в хорошем состоянии. Если интересно тебе, а я знаю, что тебе очень интересно, я могу обозначить состав этого вокально-инструментального ансамбля, но все-таки позволю себе это не делать. Давай послушаем музыку.
1: Давай.

Я думаю, что мы чуть-чуть смикшируем и попросим Олю сразу перейти к вокальной части этой длинной-длинной пьесы, которая длится уж 10 минут точно. Но вот Ольга подсказывает, что 13 минут. Давай там, где поют артисты. Вот она.

0: Вот, она стоит очень дорого. Их всего осталось 100 штук в мире. Известные люди, кто владеют. Периодически они на аукцион попадают. Вот, как вчера новость, Амадео Модильяни, картина продана за 63 миллиона долларов, понимаешь, да? Да, ну вот ты, например, хотела что-то на стеночку себе повесить, бабахнула, кота спросила уже, ты с котом разговариваешь, кот говорит, бери, Рита, бери, кот твой говорит. И ты достаешь вот эту свою...
1: Так у нас же есть друзья, которые такое себе позволять могут.
0: Это что же? А голые стеночки?
1: Социальный работник. Не-не-не, этот самый Фрейда картина. У нас же один там небезызвестный персонаж.
0: Ох, надо посмотреть. Ты как все намутила-то.
1: Да, сейчас все погуглят и думают, ого.
0: А сейчас скажут, Егоровна намутила, ой, намутила. Значит, пятница.
1: Мадди Уотерс. Егоровна...
2: «Маяк». Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132. От 30 декабря 2011 года. «Маяк».
3: 5 июля. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Глава региона проверил благоустройство объектов в Белозерске. Привокзальная площадь, одна из визитных карточек города, нуждается в комплексном благоустройстве. Улица Красноармейская и Советский проспект, главные магистрали Белозерска, капремонта на этих улицах не было с 2012 года. В 2026 предусмотрено выделение 7,5 миллионов рублей из средств дорожного фонда. Проект по благоустройству Белозерского вала участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Широкий выбор актуальных вакансий доступен для вологжан в агропромышленном комплексе. Среди наиболее востребованных специальностей – трактористы, операторы машинного доения, животноводы, зоотехники, ветеринарные врачи, водители, слесари, станочники, операторы животноводческих комплексов и подсобные рабочие. Ознакомиться с актуальными вакансиями и условиями труда можно на электронной платформе «Работа в России». В Вологде благоустроят мототрассу в Доронино. Как сообщил в соцсети глава Вологды Сергей Жестянников, возможность заниматься мотоспортом профессионально появится у вологжан после благоустройства трассы в Доронино. Специалисты уже расчистили прилегающую территорию и сформировали рельеф трассы. Для дальнейшего благоустройства чиновники планируют привлекать дополнительные средства, обустроить парковочную зону, место для хранения питбайков и организовать пункт охраны. По словам главы города, это позволит убрать питбайкеров с улиц города и направить их энергию в нужное русло. В Вологде дом актера приглашает на спектакль-концерт под открытым небом под названием «Андрей Миронов». Музыкальный вечер в летнем саду домика – это всегда особая атмосфера единения творчества, природы и общения. Артист Денис Долбышев и музыкант Анна Красова напомнят гостям о талантливом советском артисте. В основе спектакля – воспоминания друзей и коллег актера, кинематографическая хроника и песни Андрея Миронова, которые стали хитами кино того времени. Моноспектакль Дениса Долбышева – это разговор по душам, во время которого он запросто делится своими личными воспоминаниями и впечатлениями о любимом актере с каждым человеком, сидящим в зале. Спектакль-концерт состоится 28 июня в 19 часов на летней сцене Дома актера. Нереализованный проект Вологодского ЗАГСа, макеты исторических кварталов и северные крепости можно увидеть на выставке Николая Майорова. Экспозиция к 75-летию вологодского архитектора «Назад в будущее» размещена в главном здании областной картинной галереи. На стендах выставочных залов левого крыла разместились макеты проектов автора, планшеты, демонстрирующие как отдельные архитектурные произведения, так и ансамбли улиц и уголков Вологды. На выставке зритель увидит и станковые пейзажи автора, выполненные в технике акварели. Здесь и любимый север с его памятниками храмовой архитектуры, и виды Санкт-Петербурга.

Новости спорта. Вологодский спортсмен взял золото чемпионата мира по пулевой стрельбе. На чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров Германии российские спортсмены завоевали командное золото. В составе сборной выступил и стрелок из Вологодской области Богдан Панфилов. Как сообщает областной центр спортивной подготовки, российские спортсмены Ислам Шамсуддинов, Богдан Панфилов и Владислав Макаров завоевали золотые медали турнира в командном зачете в упражнении «Пистолет малокалиберный 50 метров». Добавим, что вологодский стрелок Богдан Панфилов занимается у тренера Олега Рощупки. Вологжан приглашают отметить День города с праздничного старта 27 июня. Жителей Вологды ждет насыщенная программа – концерты, ярмарки и спортивные мероприятия, в их числе и традиционный забег «5 верст Вологда». Сбор в парке ветеранов, разминка в 8:45, старт в 9:00. Дистанция 5 километров в любом удобном темпе – бегом, трусцой или пешком.

0: года на маяке.
1: Подходит к концу первый месяц лета. Несмотря на неустойчивую и прохладную погоду, во второй половине июня месяц завершится с превышением климатической нормы в среднем на 2 градуса. Так, в выходные ночами будет по-настоящему прохладно, местами всего плюс 4, плюс 9. Зато днем станет заметно теплее. В субботу ожидается до плюс 22, а в воскресенье, благодаря усилению антициклона, воздух прогреется до плюс 25. В понедельник температура сохранится на отметках 22-25 градусов со знаком плюс, хотя на западе области вновь возможны небольшие дожди. В целом, в ближайшие дни среднесуточная температура будет превышать норму на 2-3 градуса. А сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер северный, северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня проведет переговоры с Александром Лукашенко. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее информагентства сообщили, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию и планирует провести встречу с Путиным. Как ожидается, лидеры России и Беларуси обсудят двустороннее сотрудничество, обстановку в регионе и мире. Российские военные за неделю нанесли 5 групповых ударов по объектам ОПК, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, заявили в Минобороны. Под удары также попали склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия. В Красном Лимане в ДНР за неделю российские бойцы заняли 50 опорных пунктов ВСУ, более 300 зданий. В Константиновке за это время очищено около 800 зданий, уничтожены более 560 украинских военных, 130 единиц различного вооружения и военной техники. ПВО за неделю сбило 89 управляемых авиабомб, 5 британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, 6 американских реактивных снарядов HIMARS и более 4500 БПЛА. Группировка войск «Север» за неделю взяла под контроль населенные пункты Волжанская в Сумской области. В Кремле не слышали заявлений США о статусе Вашингтона в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта и теперь поддерживают Киев. Французский лидер считает, что в последнее время позиции Европы и США по вопросу Украины сближаются, однако говорить об абсолютной нейтральности Вашингтона не приходится, отметил представитель Кремля.
2: Термин «абсолютная нейтральность» неприменим, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют сейчас за деньги, поставляют большую часть вооружений в Украину, оказывают Украине помощь другими технологиями и так далее. То есть этот процесс продолжается. Поэтому абсолютной нейтральности, конечно, нет. Но вместе с тем, учитывая влияние Соединенных Штатов и на европейские страны, учитывая влияние Соединенных Штатов на Украину и учитывая искреннее, как нам кажется, желание президента Трампа все-таки помочь в выходе на мирные рельсы урегулирования, мы высоко ценим эту готовность США. По крайней мере, от этой готовности никто не отказывался, никто не опровергал, что США дальше намерены прикладывать усилия. Наоборот, сам президент Трамп говорил, что после того, как удастся урегулировать все вопросы, связанные с иранским урегулированием, что тоже само по себе большой груз и да, нелегкий процесс, они снова активизируют свои услуги, вот такие добрые воли по Украине.
1: Что касается заявлений президента Макрона, то он не может претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона, заключил Песков. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова, сообщается на сайте Кремля. Бывшему министру обороны, зампреду правительства и спецпредставителю президента было 73 года. В 2001-2007 годах Сергей Иванов возглавлял Минобороны. С 2007 по 2011 был первым зампредом и зампредом правительства. Позднее он перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял с 2011 по 2016 год. С 2016 года по февраль нынешнего года он занимал должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Сергей Иванов награжден орденами за заслуги перед Отечеством, 1, 2, 3 и 4 степеней орденом Александра Невского. Соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова выразили также Валентин Матвиенко, Вячеслав Володин, патриарх Кирилл. В Венесуэле число жертв землетрясения выросло до 589, сообщила временный президент Делси Родригес. Число пострадавших приближается к 3000. Поисково-спасательные работы продолжаются. Предполагается, что число погибших значительно увеличится. Штат Ла-Гуайра, который пострадал сильнее всего, взят под военный контроль. Спасательные бригады ведут поиски выживших и распределяют еду и воду. В среду вечером по местному времени и в четверг утром в Венесуэле произошли подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. стали известны результаты ОГЭ у московских девятиклассников. Как сообщила замэр Анастасия Ракова, экзамены сдавали более 113 тысяч девятиклассников. 90% детей, которые сдавали 4 ОГЭ, хорошисты, а троечников стало в 2 раза меньше. Почти 42 тысячи выпускников выбрали сдачу 2 ОГЭ и поступление в колледж. Как раз сегодня столичные колледжи начали приемную кампанию. Подать заявление можно на сайте mos.ru. Из-за роста спроса город на треть увеличил число бюджетных мест до 50 тысяч. Всего поступающим будет доступно более чем 150 востребованных специальностей, включая 8 новых направлений. Также продолжается приемная кампания в вузы столицы, в том числе Московский городской педагогический университет.

Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что вы на маяке. В эфире программа «Муздок», в которой я, Игорь Уженьков, предлагаю вспомнить какие-нибудь интересные события нашей прошлой жизни, зарождение исторических традиций, там, вплоть до праздников. Может быть, интересные природные явления. Такое тоже в нашей программе бывает, правда, не часто, потому что природные явления, как правило, запоминаются такие, ну, разрушительные. Чего их вспоминать-то? А также мы вспоминаем предметы, которые, появившись сначала на магазинных прилавках, а потом в наших домах, а сегодня пойдет не в домах, а в концертных студиях, наверное, вот, концертных сценах, раскрасили нашу жизнь удивительными красками, досель неведомыми. Для того, чтобы вспоминать было легче, мы все это делаем под музыку того времени, когда все это происходило, когда все это зарождалось. Сегодня музыка будет, в общем-то, из разного времени. Хотя нет, время примерно одно и то же, года разные, почти вся. Дорогие друзья, сегодня на календаре программы «Муздок» июль, точное число назвать не могу. Я месяц-то искал, часа три, наверное. Июль 1959 года. В июле 59 года в Германской Демократической Республике произошло событие, которое докатилось до нас не сразу. Докатилось где-то только, наверное, к середине 60-х. Но уж докатилось, так докатилось. Итак, в ГДР в июле 59 года начался выпуск электроорганов. Не органов, а органов. Электроорганов, которые породили странное слово – ионика. Не надо, пожалуйста, цитировать, как во всех статьях про эти ГДРовские электроорганы, все цитируют песню «Вечная молодость» Сергея Чигракова. Мы все ее помним, не, хотите, цитируйте, конечно. Дело все в том, что после того, как первые ионики ГДРовские появились в продаже в Советском Союзе, я, кстати, до сих пор не верю, что они продавались. Если кто-то их видел в продаже, напишите, но это вряд ли, понимаете? Они распределялись. Так вот, словом «ионика» в Советском Союзе и только в Советском Союзе стали называть любые электроорганы. Мы сегодня поговорим и об этом инструменте, и о тех музыкальных инструментах, которые, знаете, не без успеха выпускались в странах так называемого социалистического содружества. Вот, кстати, с социалистического содружества и начнем. Это самая первая бит-группа Польши, которая была организована в 1960 году. Но запись группы «Червоно-черные», «Красно-черные», вот так, такое название, запись прозвучит 1967 года. Но вот с той самой ионикой, по звуку, во всяком случае.

Dog. Ну, в общем, слушаешь первую рок-н-ролльную команду Польши, которая появилась в Гданьске под названием «Черно-белый». А почему «Черно-белый»? Потому что там клуб был джазовый, да? Причем команда была создана сверху. Понимаете, вот так вот, сверху. Надо сделать бит-группу, чтобы наша польская молодежь на буржуев не отвлекалась. А там оформление клуба было «Черно-белый». Они назывались «Черно-белый». Ну, в общем, слушаешь, ты понимаешь, что когда в середине 60-х годов загремели «Брейкаут», они там по-другому назывались, загремел Чеслав Неман, Чеслав Вержицкий. Это все было сдуто, конечно, не говоря уже о группе Скальдове. Так что же насчет той самой Ионики? Очень смешно. Ты там, значит, смотришь, в некоторых статьях написано. Помимо этого, название инструмента обусловлено и существованием немецкого женского имени Ионика. Дорогие друзья, может быть, конечно, в Германии, в ГДР, и жила какая-нибудь Ионика. Такого имени нет. Ионика – это слово, которым могут злоупотреблять знатоки древнегреческой культуры, архитектуры, поэзии. Ионика – это вот культура ионического полуоса, ионического мира. Древней Греции – все, что вместе. Но в наше время, в 59-м году, Ионик стал называться электроорган, который производился в Blechhaus und Signal Instrumenten Fabrik Mark Neukirchen. Неплохо, да? Дело все в том, что там были лампы. Это он не только на транзисторах был, он был еще и на лампах. А лампы были, они были ионные. Вот. Лампы, тератроны. Долго объяснять, что такое тератрон, неважно. Они были ионные. Именно поэтому только этот инструмент, который, как правило, был такого зелененького цвета, с такими крутилками смешными. Я, знаете, в свое время даже успел на нем поиграть. Причем такой в свое время, еще в школе. Такой пластиковый, красивый, современный. Требовал подстройки, ну, где-то, наверное, после 7-17 часов игры. Корпус снимался, бралась отверточка, и все это там подкручивалось. Разумеется, музыка, исполненная на электромузыкальных инструментах с разными смешными, забавными звуками, не могла обойти стороной и родину электромузыкальных инструментов. Как-то все сейчас стали забывать, первый электромузыкальный инструмент, который родился в мире, это термин «вокс», льва термина. Вот так вот. Он, конечно, был не клавишный, но клавишный появился чуть позже. Я об этом тоже расскажу. 60-е годы. Наша электрическая музыка звучала примерно

такая вот песня. Но здесь, вы знаете, ни одного ГДРовского или советского, упаси боже, электромузыкального инструмента, в смысле клавишного электромузыкального инструмента не звучит. Об этом чуть позже. Мне пишут. Кирхен – это церковь. Майншац. Кирхен. Das ist nicht церковь. Кирхен sind церкви. Множественное число, плюраль. Кирхен. То, что церковь. В единственном числе. Дикирха. Василий пишет. Ансамбль «Мещерин» — это царство ионик. Знаете, удивительная вещь. Как-то раз, «Мещерин», а это был ансамбль «Мещерин» электромузыкальных инструментов вместе с Аидой Ведищевой, где-то в Амхате обнаружил инструмент под названием гармониум. Если вы зайдете на... любой сайт американский, который посвящен истории электромузыкальных инструментов, там будет написано, что гармониум, это такой электромузыкальный инструмент, один из первых, был изобретен Львом Термином. Ничего подобного. Это сделал наш, причем примерно тогда же, чуть позже, чем Термин Вокс, это сделал Сергей Ржевкин, с которым Термин очень много общался и работал. И, в общем-то, радиокатодный гармониум, идею он привез в Америку, Лев Термин. Он долгое время там проработал. И он никогда не говорил, что он его этот инструмент изобрел. Он просто его популяризировал там. Что же касается ансамбля Мещерина в нашей стране, после того, как он нашел гармониум, ну, электрогитары к тому времени уже были, до электробарабанов еще было жить и жить, где-то он смог раздобыть Хэммонд. Понимаете, когда ГДРовцы сделали свой первый электроорган, который стал называться Ионика в честь греческой культуры, и стали небольшими партиями продавать его, кстати, продавали они его не только в странах Варшавского договора, даже в Англию продавались эти инструменты. Кстати, знаете почему? Потому что в Англии нельзя было продавать инструменты из Америки. У них, вы знаете, у них отношения были такие не очень хорошие после войны. Вот. Из социалистической ГДР, пожалуйста, из Америки нельзя. Этим, кстати, пользовались и чехи, пользовались, продавая свои гитары, и ГДРовцы, продавая свои очень хорошие электроорганы 70-х годов. Что же касается Хэммонда, который каким-то непонятным путем попал в руки Вячеслава Мещерина, знаете, это был лучший орган того времени. Электроорган, разумеется. Вообще электромузыкальных инструментов тогда уже было, ну, уже хватало. Прежде всего в Америке. Хэммонд был сконструирован прежде всего для игры в церкви. Это был настоящий орган. Сначала ламповый, потом транзисторный. Сейчас Хэммонд, разумеется, это все процессоры. Настоящих сначала две, а потом целых три клавиатуры. Разумеется, ножная клавиатура. То есть, понимаете, построить орган где-нибудь в сельской церкви в одноэтажной Америке, вот, ну, мэра города бы за это застрелили просто, потому что это очень дорого. А купить Хэммонд, который, кстати, когда он только-только появился, это было еще до войны, я говорю о легендарном Хэммонде, Хэммонд Би Фри, он стоил около $1000. Это очень много по тем временам. Но построить настоящий орган или купить его в Германии, это стоило раз в 50 или в 100 дороже. И, в общем, нормальный себе Хэммонд жил, используя очень похожие органные звуки в церковной музыке, пока не появился великий Джимми Смит. Джимми Смит – это человек, который, ну, мало того, что петь чуть-чуть умел, у него была совершенно невообразимая техника. Из Хэммонда Би Фри он высекал такие звуки. Любой музыкант современности скажет, органист, джазовый, рок-органист, кстати, лорд фанател от Джимми Смита, что на меня повлиял Джимми Смит прежде всего. Понимаете, у Хэммонда было очень много звуков. Он был
все был, он и есть. Вот. Я, последний раз я на Хэмэнде похвастаюсь, ну, правда, на современном.

розовые сопли. В хорошем смысле этого слова, как мне кажется. Что же касается немцев, вы знаете, они очень быстро поняли, что вот та самая ионика, которая у нас долгое время была культовым инструментом, это немножко не тот путь, который нужен. Знаете, и пройдя за 20 лет путь, который многие проходили десятилетиями, 20 лет тоже десятилетия, уже через 20 неполных лет они выпустили, немцы, ГДРовцы, подчеркиваю, ГДР, выпускают уникальнейший инструмент для своего времени, который называется «Фермона Формацион Цвай». Не «формейшн», а именно все-таки по-немецки. «Формацион Цвай». Это был почти Хэммонд, но транзисторный. Он стоил примерно 1000 восточно-германских марок в Германии. Если он вдруг оказывался в магазине в Советском Союзе, он стоил 1000 рублей. Совершенно неподъемные деньги. Но не расстраивайтесь, он в магазинах не продавался практически. Мы тут про Джимми Смита говорили. Вот что такое орган Джимми Смита. Самое лучшее органное звучание всех времен народов. Электрическое, живое, неважно.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
2: Элбин, Санкт-Петербург, Оверин, 117-784-728-3866.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин продлил до 31 декабря 2027 года запрет поставлять российские нефть и нефтепродукты по потолку цен, введенному группой G7 и Евросоюзом. Это следует из указа главы государства. Этот запрет действовал до 30 июня этого года. Соответствующий указ продлевает его до конца 2027 года. Документ запрещает поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Указ об ответных мерах на потолок цен вступил в силу в феврале 2023 года. Действие этой меры продлевалось несколько раз.

0: находится в Белоруссии. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию, где пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию. Сегодня ночью на ВДНХ пройдет масштабный выпускной. Его посетят около 50 тысяч одиннадцатиклассников и их родителей и учителей. В программе выступления артистов, мастер-классы и многое другое. Мероприятие пройдет в закрытом формате, только для выпускников и их сопровождающих. А сама территория будет строго охраняться. Вот уже второй год подряд московский выпускной проходит на ВДНХ. В прошлом году праздник впервые перенесли туда из парка Горького. Уточняется, что мероприятие начнется вечером и продлится до 6 утра субботы. В связи с выпускным частично перекроют улицы в районе ВДНХ. Парковка на всех участках с ограничениями тоже запрещена до окончания мероприятия. В связи с этим автомобилистам советуют заранее планировать маршрут. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра днем обещают кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 18-20 градусов. Сейчас в российской столице плюс 19. Без осадков атмосферное давление 749 миллиметров.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии вышли в финал пятисотника в Бад-Хомбурге. Теннисисткам не пришлось проводить полуфинальную встречу. Их соперницы Се Шувей и Ван Синьюй снялись с турнира. Для 41-летней Звонарева это уже третий парный финал в сезоне. Андрей Рублев признался, что не думает о победе на Уимблдоне. Это вопрос для тех, кого считают фаворитами. Мне же нужно пройти первые 3-4 круга, а это непросто, сказал российский теннисист. В прошлом году Рублев дошел до 4-го раунда Уимблдона. Его лучший результат на этом турнире «Большого шлема» – четвертьфинал в 2023-м. В этом году турнир начнется 29 июня. Российские дзюдоисты завоевали 3 бронзовые медали на этапе Гран-при в Китае. Аюб Блиев взял медаль в весовой категории до 60 килограммов, Кристина Дудина в весовой категории до 48 килограммов, а Ирина Зуева в категории до 57 килограммов. Соревнования являются квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Анастасия Саратова и Александр Степанов стали чемпионами России по плаванию на открытой воде на дистанции 5 километров. Чемпионат России проходит в Засечном с 25 по 29 июня. Громкий переход в континентальной хоккейной лиге. Защитник финалиста последнего сезона Акбарса Илья Карпухин переходит в автомобилист, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
3: 27-летний защитник Илья Карпухин меняет команду. Из Акбарса, с которым Карпухин в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, он переходит в автомобилист, с которым подписал контракт на 3 года. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ. В прошлом сезоне Карпухин в 88 матчах набрал 26 очков, 10 шайб и 16 передач. По сведениям инсайдера Спортэкспресса Артура Хайрулина, Карпухин будет зарабатывать 70 миллионов рублей за сезон. Бывший нападающий Бориса Максим Мухаметов переходит в «Адмирал», с которым Форд подписал двухсторонний контракт на 1 год. Высокой результативностью что в «Борисе», что до этого в «Магнитке» казахстанский нападающий не отличался. В прошлом сезоне всего 3 очка и 2 шайбы в 23 матчах. За карьеру в КХЛ в 70 матчах 8 голов и 2 передачи.
2: Крылья Советов готовы помочь своему защитнику Фернандо Костанце с получением российского паспорта. В феврале следующего года у бразильского футболиста появится право подать документы для получения российского гражданства. Костанце выступает за Крылья уже 5 лет, а в прошлом сезоне он стал одним из лидеров команды по времени на поле. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что на чемпионате мира по футболу поддерживает сборную Конго. Сразу произвели впечатление. Футболисты эффектно появились в костюмах с леопардовым принтом. К тому же там играет Тео Бангонда из «Спартака», за который я болею, призналась Ангелина. Мельникова добавила, что из-за подготовки к чемпионату России по спортивной гимнастике, который пройдет с 30 июня по 6 июля, возможности смотреть матчи в полном объеме у нее немного. С вами был Юра Геворкян.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

Муздок. Дорогие друзья, сегодня в программе Муздок появление легендарного инструмента. Легендарный не потому, что звук у него был хороший. Понимаете, по тем временам, если брать мировой опыт, звук у него был идиотский абсолютно. Вот сейчас, если вдруг рабочий вам попался этот инструмент, вы со мной согласитесь. Хотя можете не соглашаться. В июле 1959 года в ГДР стали выпускать... Тогда это для них был, да и для всего соцлагеря, первый клавишный электромузыкальный инструмент, электроорган под названием «Ионика». После этого «Ионика» у нас долгое время те, кто не был связан с музыкой, понимаете? Ну, разве что в школе играл, да, на танцах, понимаете? Называли все электроорганы, называли «Ионикой». Пишут, где-то, мне Макс пишет, где-то конец 69-го года, как сейчас помню, корпус светло-зеленого цвета. Именно светло-зеленого и светло-зеленого целлулоида. Говорят, горел за милую душу, выделяя страшный фенольный дым. Вообще, что касается музыкальных инструментов из стран соцлагеря. У лабухов ресторанных эти инструменты пользовались, в общем-то, популярностью. Понимаете, фирму не купишь. Даже в Сочи и в Ленинграде стратокастер стоил 3-4 тысячи рублей в 70-е годы. Понимаете? Чуть-чуть под копии «Жигули». Вот. О Хэммондах речи не шла. Их покупали только за валюту в серьезные учреждения. Поэтому, что касается клавишных инструментов, допустим, ресторанные лабухи очень любили, жаловали инструмент под названием «Вермона Пиано Стринг». Это... Там одна клавиатура, гораздо меньше, чем Вермона Формацион Цвай. Вот. Звуки, мягко говоря, так себе, но он был неубиваемый и легкий, понимаете? Разумеется, в ГДР выпускались прекрасные гитары, которые... На них, кстати, даже профессионалы иногда играли. Можно видеть Мулявина с гитарой Lead Star фирмы Музима. У Музима была широченная линейка, причем большинство гитар были вполне себе приличного качества, но, конечно, страдали звукосниматели. Ну, не умели их в ГДР мотать. Ну, так получилось, понимаете? Когда говоришь о музыкальных инструментах соцлагеря, нельзя не вспомнить... Ну, знаете, гитары, там, клавиши, барабаны, это все понятно, да. Но нельзя не вспомнить одну из старейших немецких фабрик, которая была открыта в Германии еще в конце 19 века. Где-то 1880 какой-то год. Фабрика, которая выпускала... духовые инструменты, прежде всего медные духовые инструменты, это прекрасные для тех, у кого не было возможности купить буржуйский инструмент, это прекрасные трубы были. B und S. Я, кстати, именно на такой трубе-то и учился играть. После того, как закончилась война, фабрика оказалась на территории ГДР. Но немцы ее не национализировали. Они той же семье разрешили там работать. А когда Германии объединились, эта фабрика была... опять оказалась у семьи. Вернули, люстрация, понимаете? И до сих пор выпускаются эти недорогие, но очень неплохие музыкальные инструменты. Знаете, про чехов и болгар мы поговорим чуть позже. А сейчас для иллюстрации вот тех самых смешных электромузыкальных звуков Анна Герман и ансамбль под управлением Вадима Герман.

0: chłopak oczy na plecach. I nie powinien się zalecać, nie. Powinien się zalecać, nie. Powinien się zalecać, nie.
1: Удивительное дело, в нашей стране почему-то думают, что Анна Герман в основном пела на русском языке, а время от времени пела на польском. Понимаете, как бы там песни на русском языке — это примерно 2% ее репертуара. Она пела на польском, когда была в Польше. А когда гастролировала по лучшим залам Европы, она, кстати, в Олимпии выступала еще в начале 70-х годов. Разумеется, английский язык, но в основном французский и итальянский. Ну, это я так, к слову. Итак, чехи. Чехи молодцы. Чехи делали прекрасные гитары Иоланта. Чехи делали прекрасные струны. Я помню, как-то раз за бешеные бабки я купил комплект струн чешских на свою музиму 25 Deluxe немецкую. Вот, они, значит, ну, понятное дело, со временем они уже пришли в негодность. Причем тогда на струнах не по месяцу играли, знаете, а полгода минимум. И у меня подруга едет в Чехословакию, еще Чехословакия была, или уже Чехия, не помню. Говорю, слушай, купи вот такие струны, даю ей пакетик. Она приходит в магазин, нет, еще Чехословакия социалистическая. Она приходит в магазин и продавцу, вот, говорит, у вас есть такие струны? А он ей говорит на хорошем русском языке. Ну, мужик пожилой, поэтому русский язык знал. Если у вас такие струны будут, я их у вас сам куплю. То есть чехи делали хорошие вещи, но очень маленьким тиражом. Потом чехи делали духовые. Духовые медные. Делали деревянные духовые. Кстати, фабрика существует до сих пор, только переименована. Это Амати. У нас в стране трубы и саксофоны Амати продавались. Как сейчас помню, в магазине на Неглин. И стоили несусветных денег. У нас почему-то очень любили покупать барабаны Амати. Потому что чехи еще и барабаны выпускали. Но вот если с трубами у них все получалось хорошо, ну, понимаете, все-таки Чехословакия – это металлургическая держава, то с барабанами как-то не очень. Вот из всех барабанов, которые продавались в нашей стране, худшими были барабаны фабрики города Энгельс, но их никто не покупал, их в клубы ставили и школы. Если появлялись хоть какие-то деньги свободные, покупали Амати. Очень смешные гитары были у болгар. Вот у болгар была гитара Орфеус, это был такой болгарский стратокастер. Вот, абсолютный стратокастер, полосатый. Его называли матрас, поскольку он был из фанеры склеен полосочками. Говорят, звук был ничего. Не знаю. Я, честно говоря, не верю. Я не помню. Были орфеи, были бас-гитары. Вот это я помню прекрасно. Я даже на такую играл. Звук был такой пум-пум-пум-пум-пум. Я абсолютно не правился. Но опять же, понимаете, этого было так мало, что вот в нашей стране, если это все появлялось в магазинах, уходило в лед. Группа «Салют» Жени Таджетова, которая, к сожалению, несколько лет назад ушла из жизни. Группа «Салют» исполняла вот такую музыку в нынешних реалиях, с такими звуками.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. 27 июня Вологда отметит сразу два праздника – День города и День молодежи. В этот день в центре ограничат движение и запретят парковку, а также изменят маршруты общественного транспорта. Главной площадкой станет Кремлевская площадь, где с 11 часов начнется праздничная программа. Вечером для вологжан выступит Ирина Дубцова. Мероприятия ко Дню молодежи пройдут на проспекте Победы. Там откроются интерактивные площадки, будет ярмарка, выставка автомобилей и шоу силачей. День города в Вологде запустят речные прогулки на новых электрических трамвайчиках. Первый рейс отправится 27 июня. Пассажиры смогут проехать по маршруту через исторический центр и послушать аудиоэкскурсию, оформленную в виде сказки. Во время 45-минутной прогулки гости увидят главные достопримечательности города и узнают об их истории. На маршрут выйдут два современных электросудна «Вологжанин» и «Вологодские зори». В Череповце на время проведения триатлона сегодня и завтра перекрывают ряд улиц и мостов. Ограничения коснутся Архангельского моста, Южного шоссе, части Архангельской улицы, Шекснинского проспекта и улицы Командарма Белова. Сегодня движение ограничили на одном участке в дневное время, а завтра, 27 июня, перекрытия продлятся почти весь день. Также изменится работа нескольких автобусных маршрутов. Жители и гостей города просят заранее планировать поездки. В День города Вологодский музей детства откроет обновленную выставку «Дом, в котором жили-были дети». Она начнет работу 27 июня в здании на улице Маяковского. Посетители смогут увидеть игрушки, фотографии и предметы быта разных эпох, а также услышать воспоминания вологжан о своем детстве. Во дворе музея откроется новое выставочное пространство с крупными экспонатами, фотозоной и площадкой для игр и концертов. Праздничная программа продлится 2 дня. В Череповце предприятие «Спецавтотранс» по заявкам начало выполнять ямочный ремонт во дворах многоквартирных домов. Первые работы уже провели на улицах Любецкой и Беляева. Теперь управляющие компании могут направлять заявки на ремонт, после чего специалисты выезжают, проводят замеры и устраняют дефекты дорожного покрытия. С начала сезона поступило около 15 таких обращений. В Вологде подвели итоги голосования за объекты благоустройства на 2027 год. Более 13 тысяч жителей поддержали проект обновления территории вдоль реки Содимы от улицы Ярославской до окружного шоссе. Здесь появятся пешеходные дорожки, новое освещение, скамейки, урны и навигация, а также приведут в порядок зеленые зоны. Всего в голосовании приняли участие более 40 тысяч вологжан. Работы начнутся в следующем году по программе формирования комфортной городской среды. В происшествиях в Вологодской области полиция задержала курьеров, телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров миллионы рублей. В Вологде 67-летний мужчина передал злоумышленникам 91 золотую монету на сумму более 7 миллионов рублей после звонков от лжесотрудников. В Никольском округе еще одну женщину попытались обмануть повторно, однако полиция успела задержать курьеров во время передачи денег. По данным полиции, задержаны жители Татарстана. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В Череповце суд приговорил 42-летнего мужчину к 6,5 годам колонии за хищение денег и квартиры у 89-летней пенсионерки, бывшей узницы концлагеря. По данным суда, он получил доступ к ее счетам, оформил доверенности и за год похитил более 2 миллионов рублей. Также он убедил женщину подписать договор и переоформил на себя ее единственную квартиру. Сам подсудимый вину не признал, суд также обязал вернуть деньги и признал сделку с жильем недействительной. Художественный Художник Олег Малинин представил новый календарь, посвященный Вологде в преддверии юбилейного года. В его основе серия работ «Сердце Вологды», где главными героями стали Софийский собор и колокольня. Иллюстрации выполнены в яркой пастельной технике и показывают город в разное время года и суток. Календарь выпущен ограниченным тиражом и будет доступен в юношеском центре Вологды, а также на праздничной ярмарке в День города. В планах автора создать новые серии. И в завершении выпуска. 2 июля в филармоническом дворике Вологодской областной филармонии выступит первый в России женский квартет саксофонов «Сирены». Концерт «Саксофон король джаза» начнется в 7 часов вечера. В программе знаменитые джазовые композиции, музыка из известных фильмов и мировые хиты, включая «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Хеллоу, Долли» и мелодии из фильмов «Завтрак у Тиффани» и «Розовая пантера».
1: Года на маяке.
0: Сегодня ночью в Вологде и Череповце осадков не ожидается. Максимальная температура ночью в Вологде плюс 4, а в Череповце плюс 6. Завтра днем в Череповце кратковременный дождь, 21 градус. В Вологде максимальная температура днем 22 градуса, небольшой дождь. Атмосферное давление выше нормы и существенно не изменится.

0: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 18 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня проведет переговоры с Александром Лукашенко. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее информагентства сообщили, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию и планирует провести встречу с Путиным. Как ожидается, лидеры России и Беларуси обсудят двустороннее сотрудничество, обстановку в регионе и мире. Российские военные за неделю нанесли 5 групповых ударов по объектам ОПК, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, заявили в Минобороны. Под удары также попали склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников. В Красном Лимане в ДНР за неделю российские бойцы заняли 50 опорных пунктов ВСУ и более 300 зданий. В Константиновке за это время очищено более 760 зданий. ПВО за неделю сбило 89 управляемых авиабомб, 5 британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, 6 американских реактивных снарядов HIMARS, более 4500 БПЛА. Группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. В Кремле не слышали заявления США о статусе Вашингтона в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Франции о том, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта и теперь поддерживают Киев. Эммануэль Макрон считает, что в последнее время позиции Европы и США по вопросу Украины сближаются. Однако, как подчеркнул представитель Кремля, говорить об абсолютной нейтральности Вашингтона не приходится.
3: Термин «абсолютная нейтральность» неприменима, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют сейчас за деньги, поставляют большую часть вооружений в Украину, оказывают Украине помощь другими технологиями и так далее. То есть этот процесс продолжается. Поэтому абсолютной нейтральности, конечно, нет. Но вместе с тем, учитывая влияние Соединенных Штатов и на европейские страны, учитывая влияние Соединенные Штаты на Украину, и учитывая искреннее, как нам кажется, желание президента Трампа все-таки помочь в выходе на мирные рельсы урегулирования, мы высоко ценим эту готовность США. По крайней мере, от этой готовности никто не отказывался, никто не опровергал, что США дальше намерены прикладывать усилия. Наоборот, сам президент Трамп говорил, что после того, как удастся урегулировать все вопросы, связанные с иранским урегулированием, что тоже само по себе большой груз и, да, нелегкий процесс, они снова активизируют свои услуги, вот такие добрые воли по Украине.
1: Что касается заявления президента Франции, то он не может претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона, заключил Песков. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова, сообщается на сайте Кремля. Бывшему министру обороны, зампреду правительства и спецпредставителю президента было 73 года, а его смерть стала известна сегодня. В 2001-2007 годах Сергей Иванов возглавлял Минобороны, в 2007-2011 был первым зампредом и зампредом правительства. Позднее перешел на работу в администрацию президента, который возглавлял с 2011 по 2016 год. С 2016 года по февраль этого года Иванов занимал должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Сергей Иванов награжден орденами за заслуги перед Отечеством, орденом Александра Невского. МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Молдавию. Официально Кишинев в рамках антироссийского курса усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России, въезжающих в республику, указано в сообщении МИДа. В ведомстве сообщили, что обладатели российских паспортов в аэропорту Кишинева подвергаются унизительным досмотрам, допросам и проверкам, а также нередко получают немотивированные отказы во въезде. Кроме того, при вылете из Кишинева зачастую используется практика искусственного затягивания процедур досмотра, из-за чего пассажиры опаздывают на свои рейсы.
4: У свинца, который еще тогда не был запрещен получить, 76-й бензин, на котором много разных двигателей, да, работало. Другое дело, что работали они, давали мощности очень мало с единиц топлива. Чтобы эту мощность повысить, стали бороться как раз за октановое число. Но ситуация в том, что просто присадка, будь то свинцовые или какие-то более там безопасные, с 60 до 90, тем более 98, не повысишь. Для этого нужно переделывать сам бензин. И поэтому бензин, который добывается из нефти, он проходит различные переработки. Ну, во-первых, его категорически чистят от серы, которая очень вредна для современных двигателей. А во-вторых, производят различного рода операции. Но самое распространенное, так называемый реформинг, когда эти углеводородики сворачивают колечками, да, в бензол, толуол, там, ксилол и так далее. Так называемые ароматические углеводороды, они очень хорошо, имеют очень хорошее октановое число, там 115, порядка такого, 110. Они дают много энергии при сгорании, но они тяжелые и имеют тенденцию не догорать и дают много сажи. Поэтому на одних этих реформатах ездить не будешь. Значит, их в хорошем современном топливе где-то процентов там 50, ну, может быть, чуть побольше кладут, если все делать по грамотному рецепту. Можно проводить операцию изомеризации углеводородов. Когда у вас все атомы углерода стояли в цепочку, а вы делаете так, что у вас 7, например, стоит в ряд, а еще 1/8 привешен сбоку. Да? То есть это разветвленные углеводороды. Они очень хорошо горят, чисто, не дают никакой сажи, но делать их довольно дорого. И октановое число у них там пониже 100 немножко, 95, там примерно так где-то, оригинальное. Значит, их кладут в хорошие бензины где-то процентов там 20, может быть 30, если стоимость позволяет. Есть еще более продвинутые формы, типа алкилатов, как бы, но они еще их дороже делать, хотя они очень чисто горят, они бесконечно долго практически хранятся, ничего с ними не происходит. А есть еще всякие штуки, которые можно добавлять значит, в эту смесь, потому что бензин товарный, который вы покупаете на бензоколонке, он как раз представляет из себя эту смесь. Можно налить немножко, например, прям прямогонного бензина, ну, чтобы понизить стоимость производства и увеличить объемы, догнать потом октановое число какими-то добавками, присадками. Сейчас самые распространенные – это эфирные добавки, которые процентов 10 кладут, значит, если больше, они там начинают немножко растворять всякие окружающие сальники и уплотнители.

0: не очень здорово. Можно добавлять так называемый каталитический крекинг, когда вы берете более тяжелые длинные углеводороды и дробите их на маленькие кусочки, подходящие под бензин. Это хорошая, в принципе, штука, но это линейные углеводороды, которые слипаются во всякие лаки. Вот они-то как раз ограничивают срок хранения бензина, потому что они легко окисляются, полимеризуются там и выпадают всякими отложениями. Можно добавлять газовый конденсат, можно добавлять немножко спирта, ну там до 10% современных двигателей в принципе терпят. Он не так хорошо горит, но зато у него хорошее, дает тоже хорошее октановое число и заодно еще там какие-то чистящие свойства имеет.
1: Вот это последнее, это не наш метод, не дай бог кому-нибудь технолог расскажет. Ты знаешь, там, Вась, а мы спирт в бензин добавляем, у него друзей больше не будет, вот так что... Это опасно. Не, ну это то, Михаил, это то, что делают на нефтеперегонных на заводах, которые производят топливо для автомобилей. Ну не только для автомобилей, нас сейчас автомобили интересуют. Вот. Но давайте мы на серии остановимся. Догадайтесь, почему. Давайте мы на серии остановимся.
0: Нет, давайте мы рассмотрим вот самый такой симптом, Игорь, я прошу прощения.
1: Да, конечно,
0: важный. Это разумеется. Когда машина перестает тянуть, потому что это впрямую завязано на октановое число. Значит, если вам бензин...
1: Я прошу прощения, это очень важно. Просто сегодня сегодня у большого друга Ассамблеи автомобилистов, неутомимого путешественника и журналиста, и автор и главного редактора Off-Road 4x4 Михаил Рябин, у него сегодня день рождения. И вот не далее, как вчера, он опубликовал текст. Несколько дней назад он заправился на Миллерово и не поехал. Ну, она ехала, но не тянула. Это вот к вопросу об этом. Михаил, поздравляем с днем рождения, чтобы такого больше у тебя не было. Вот он заправился, и машина перестала тянуть.
0: Всем желаем, чтобы такого не было. Значит, смотрите, дело в том, что вы не знаете, какую конкретно смесь всего этого разнообразия, которое я перечислил, вы получаете. Значит, если вам тогда добавили низкооктановых фракций, но не сумели толком догнать до нужного октанового числа, то вы получаете бензин с октановым числом ниже. Что происходит дальше? Ваша электронная система в двигателе слышит детонацию и начинает замедлять зажигание. То есть... бензин должен получать искру немножечко, пока поршень не дошел до верхней точки, чтобы топливо разгоралось как раз, когда он стоит в самом верху. Тогда это самый эффективный толчок получается от газов вниз. А значит, если у вас происходит ранняя детонация, то система откатывает зажигание назад. Ну, у нее там есть диапазон, который она может это делать. Это означает, что топливо воспламеняется позже и совершенно не дает той тяги, потому что толчок идет, когда уже поршень не так сам по себе идет вниз. И поэтому больше горячего топлива вылетает в трубу, чем толкает ваш поршень. Вот от этого машина начинает активно тупить. Если вы при этом еще поедете в горочку, то прям звенеть начнет, и тут как раз может и лампочка check engine дальше зажигаться, потому что ЭБУ уперлась в пределы отката этого самого зажигания назад. Это характерный признак октанового числа неподходящего. Значит, здесь практически ничего сделать невозможно, кроме как срочно добраться до другой бензоколонки и подлить туда любого высокооктанового бензина выше, чем вы пользуетесь обычно. Там 98, если 100 есть, прекрасно. Можно немножко,
2: Михаил,
0: хотя бы добавить,
2: простите,
0: чтобы эту проблему решить.
2: Как раз этот способ,

0: можно два раза сходить на кассу, может быть, где-то можно и один раз сходить
1: на
0: кассу.
1: Тем более очередей на заправках сейчас нет. Ходи на кассу сколько хочешь.
0: Сотый бензин довольно дорогое удовольствие, как
1: особенно
0: я помню.
1: Сейчас.
0: А есть ли
2: какие-то более ремонт двигателя, Федор, еще более дорогое удовольствие, да.
0: Так, тогда раз у нас в гостях компания Супротек, что правильно делать с точки зрения российских технологов, химиков, которые 20 лет этим занимаются? Говорите.
2: Ну, можно я тут еще вот одну фразу добавлю? Значит, с октановым числом ничего сделать практически невозможно, вот. Если вот только таблетки свинцовые вот. Не применять, да? Да. Значит, тут хорошего совета нет. Вот на самом деле лучше пользоваться все-таки высокооктановыми бензинами, которые вы найдете. Значит, остальные проблемы возникают из-за того, что у вас не те фракции, не те отложения возникают, да? В двигателе. Например, много вот этих самых лаковых отложений возникает, от которых может даже от одной заправки, в принципе, залепить клапаны или там запорные иглы в форсунке. Особенно если вы дали машине остыть. Вот почему она может потом не завестись после неудачной заправки? Потому что просто все залипло в этой смоле, которая образовалась. Может глохнуть, когда она глохнет на перекрестках. Это значит, что у вас много газовой фракции там из бутана или пропана, которые вообще-то добавляют, чтобы повысить испаряемость бензина, особенно в холодных регионах. Это как бы нормальная история. Но в жарком состоянии, в большом количестве, они начинают давать паровые пробки просто в топливопроводе, и у вас в камеру сгорания вместо смеси попадает просто пар. Бензиновый, которого, конечно, недостаточно для воспламенения, толчка и так далее. И машина просто глохнет. Вот. Здесь тоже ничего особого не сделаешь, кроме как нормальным бензином заправиться. А вот как раз с загрязнениями можно побороться. Вот. Вот для этого у нас есть присадка СГА. Прекрасная, которая, значит, ровно с этим и сражается. Когда вы ее добавляете перед заправкой в двигатель, она пытается связать всякие вот эти неудачные лакообразующие фракции до того, как они куда-нибудь отложились, и доставить их в упакованном виде в камеру сгорания, а не позволять им застревать где-то в клапанах, в запорных иглах, в соплах форсунок там и так далее и тому подобное. Значит, это никакая, как там написал наш слушатель, волшебная таблетка.
1: Это не волшебство, понятная... это химия, это работа. Давайте мы прервемся ненадолго и вернемся после новостей.
2: Моющая химия.
3: Автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

В Москве 18:30, в студии Наталья Христова. Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщают РИА Новости. Главы государств общаются в формате тет-а-тет в резиденции Владимира Путина на Валдае. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Как отмечается в переговорной повестке, актуальные вопросы взаимодействия в разных сферах и реализация совместных проектов в центре внимания, также международная тематика и обстановка в регионе. Россия и Украина сегодня обменялись группами по 160 военнопленных, сообщили в Минобороны. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных в ВСУ, говорится в сообщении ведомства. Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся в Беларуси, затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации. Через Ормуз наполовину восстановили движение судов. Их поток через Ормузский пролив за минувшие сутки составил половину от уровня до начала конфликта между США и Ираном. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных о движении судов. В среднем до марта за сутки Ормузский пролив пересекали около 100-120 судов. С началом конфликта между США и Ираном по соображениям безопасности движение через пролив было ограничено. Водную артерию ежесуточно пересекало около 10 судов. Согласно подсчетам агентства, в течение 25 июня Ормузский пролив пересекли 54 судна, из них 39 двигались в сторону Оманского залива и только 15 в сторону Персидского залива. Большинство судов шли по маршруту вдоль северного побережья Омана, который страна предложила ранее.

0: 10 судов воспользовались официальным судовым ходом, утвержденным Международной морской организацией, и только 8 проследовали близ иранского острова Ларак. В Москве 30-градусная жара не прогнозируется, и мощное потепление в начале следующей недели будет непродолжительным. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Предстоящие выходные будут вполне комфортными. Днем местами может пройти небольшой дождь. В субботу умеренные плюс 19-22, а в воскресенье летние плюс 22-25. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет плюс 23-28. Первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25-30. Всплеск тепла будет недолгим. Последующие дни после прохождения холодного фронта температура вернется в норму. В общем, нормальное русское лето.
0: А вот в Великобритании главный мышелов с Даунинг-стрит Кот Ларри отпустил сотрудников канцелярии премьер-министра домой рано из-за рекордной жары. Сегодня температура воздуха на юге Англии достигла рекордных для июня почти 37 градусов по Цельсию, в четвертый раз за три дня побив июньский рекорд. Учитывая температуру, я бы сказал, что вам можно пораньше закончить работу и начать выходные. Если босс будет возражать, скажите ему, что Ларри разрешил, сообщил Кот в соцсети X. В понедельник метеорологическое бюро объявило красный уровень погодной опасности в Англии и Уэльсе из-за аномальной жары. Жарко и во многих других странах Европы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра в Москве, по данным синоптиков центра ФОБОС, в дневные часы кратковременный дождь и 18-20 градусов. Сейчас
3: полторы минуты до небольшой паузы. Позвольте, коллеги, я отвечу нашему пытливому радиослушателю по имени Макс и по кличке Панда. Хотя, может быть, Панда — это фамилия, написано Макс Панда. Меня удивило другое, пишет Максим. При снятии крышки бензобак туда со свистом устремляется воздух. И много. Понятно, там вакуум. Нет, Максим, вакуума даже во Вселенной, его нигде не бывает. Там не вакуум, там разница там в полторы атмосферы, если бак полностью пустой. Вот. Меня удивило, что вопрос. Как же работает бензонасос, когда там такое сопротивление для него? Наверняка он сильно греется. Уважаемый Максим, не волнуйтесь. Во-первых, сопротивление не очень сильное, там, говорю, разница в полторы атмосферы. А во-вторых, Максим, вы будете очень удивлены. Бензонасос охлаждается бензином. Вот, и поэтому он не греется. Все нормально. Причем он не греется до температуры воспламенения паров бензина и даже самого бензина. И все-таки 30 секунд у нас осталось. Еще, пожалуй, коллеги, справочная информация. Телефоны, адреса, явки.
4: А можно явки чуть попозже, а сейчас про этот бак сказать. Если у вас чуть-чуть он пшикает и засасывает воздух, это как бы ничего страшного. А вот если действительно это ощутимое продолжительное такое всасывание воздуха, то имеет смысл проверить клапан давления, который
3: это...
4: вообще-то да. должен поднимать давление, когда насос высасывает
3: да.
4: бензин.
3: Именно.
4: И если он его залепил, это значит, что он не дает попадать воздуху.
2: Маяк.
5: 28 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам барокко. В исполнении оркестра «Pratum Integrum» под управлением маэстро Сергея Фильченко прозвучат произведения Вивальди, Генделя, Пёрселла, а также редко исполняемые композиции Рикардо Броски и Франческо Араи. Солисткой станет звезда Нижегородского оперного театра меццо-сопрано Яна Дьякова. 6+.
2: В это воскресенье утром. Хочу все знать.
6: Начнем с игры «Озадачник». В следующем часе нас ждет занимательная литература. В 11 утра поговорим про близких родственников и выясним, почему огурцы горчат, а арбузы нет. И в полдень в цикле «Звездная величина Леонов» поговорим про жизнь после космоса. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
2: С 9 утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
7: А вышел тогда клавир оперы «Тристана и Изольда». Как только Вагнер сочинил, клавир был издан. И Ницше его проиграл сам дома на фортепиано. Представляете, какой-то уровень образования, что он мог такую сложную музыку сыграть. «Тристана и Изольда» где-то 3,5 часа или почти 4.
2: Композиторы, исполнители, поэты.

музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: на правах рекламы.
1: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
2: Друзья, коллеги, продолжаем.
3: Продолжаем, да. Давайте немного теории. Вот мы сейчас часто слышим о стандартах топлива. Евро 3, евро 4, евро 5. А что происходит с двигателем, если заливаем в него, ну, например, евро 3 вместо евро 5? Это стандарт качества топлива.
4: Это сильно зависит от того, какой у вас двигатель, Федор. Если двигатель хороший, современный, то он на Евро-3 может отказаться ехать. Значит, это ограничение по загрязнениям. Сера в первую очередь, там азотистые соединения во вторую, там количество частиц сажи в третью, наличие металлизированной золы и так далее и тому подобное. И если датчики до катализатора и после катализатора в бензиновом двигателе видят, что это слишком далеко от нормы, которая этому двигателю положена, то он вам зажгет лампочку и предложит съездить в сервис. Если двигатель попроще, так сказать, всеядный, он постарается это все перемалывать и, значит, столько, сколько сможет. Другое дело, что разница между Евро-3 и Евро-5, например, по содержанию серы, это 15 раз. От 150 миллиграмм на килограмм топлива до 10 ограничения было введено. Как мы уже говорили, сера – это коррозионный компонент, поэтому от него надо защищаться. Долго ездить на топливе Евро-3 не очень хорошо.
2: Да нет, Михаил, вы не пугаете наших радиослушателей. Это топливо в России будет называться, точнее, оно уже называется Евро-5 с содержанием серы Евро-3. Вот так вот.
4: Ну, да, да. Можно человека успокоить, да, как бы красивым названием, но двигатель, к сожалению, читать не умеет.
2: Не умеет,
4: поэтому он,
2: да,
4: значит,
2: да,
4: не разбирается в названиях, он измеряет количество этой ерунды. Значит, поэтому это главное, что нужно знать про стандарты. Когда нам говорят, что давайте выпускать временно стандарт Евро-3, его выпускать гораздо проще.
2: Конечно.
4: Ну, как бы можно туда разные фракции недоочищенные наливать. Это позволяет легко и быстро увеличить количество, объем выпуска бензина. Другое дело, что туда еще могут начать добавлять всякие присадки, типа там монометиланилина, который очень хорошо повышает октановое число, но зато дает смолу на свечах. Или, не дай бог, туда попадут какие-нибудь ферроцены, которые запрещены. Это металлизированные штуки, повышающие октановое число, которые дают такой ржавый налет на свечах и сокращают расстояние между электродами. Начинается несанкционированное там искрение и так далее. Поэтому надо внимательно к этому относиться и желательно проверять состояние камеры сгорания хотя бы там раз в 7-10 тысяч километров пробега, заезжать на СТО, просить сделать эндоскопию, посмотреть еще количество сажи. Сажа, как я говорил, это чистый углерод, просто частички, которые накапливаются от тяжелого топлива. Чем больше сажи, тем хуже работает двигатель, тем хуже распространяется смесь, хуже сгорает, сажа способствует преждевременной детонации, опять же, и так далее. И она накапливается медленно. Вот, ну, как бы, чаще, чем раз в 5 проверять смысла нет, а вот там в 7-10 желательно бы посмотреть, как выглядит ваша камера сгорания, особенно впускные клапана, донышко поршня. И у нас есть еще, помимо присадок, одно средство, очиститель топливной системы, который как раз призван бороться с разными отложениями, в том числе с сажей. Вот присадка СГА, она на сажу особого воздействия не оказывает. А очиститель топливной системы, он ее разбивает на куски и позволяет выдувать просто из камеры сгорания эти частицы сажи. Вот его, как раз на этикетке, у него написано, что его тоже рекомендуется применять там раз в 5-7 тысяч километров. Это разовое средство, один раз применили, потом спокойно ездите там вот сколько-то времени, просто пользуйтесь присадкой. Потом еще разочек применили. Это вот как раз борьба с отложенными эффектами нехорошего топлива.
3: Очиститель топливной системы вообще полезная штука. Сервисмены, те, кто работает в автосервисах и заботятся о своих клиентах, обычно вообще рекомендуют хотя бы иногда этой штукой пользоваться, потому что топливное оборудование, оно в принципе очень дорогое, и оно может быть долговечным, но нужно его правильно содержать. Поэтому очистители топливной системы бывают разные. Если я хочу проконсультироваться непосредственно об том, как мне безопасно, да, без вреда для своего автомобиля, почистить эту самую топливную систему. А, знаю, что у компании Супротек есть разные средства. Вот я хочу выбрать, как мне это сделать. Куда обращаться?
4: Звоните нам. Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 0661. Повторюсь, телефон для вас бесплатный, поэтому никаких затрат от вас не потребуется. Мы вам объясним, подскажем, как работает, что заливать, где купить, без проблем. А также можно почитать обо всем на сайте suprotec.ru, там вся информация собрана, и видеоролики, и почитать, и послушать, и на любой вкус есть. Поэтому не стесняйтесь, звоните.
3: Мы много говорили о бензине сегодня, совсем не успели поговорить о дизельном топливе, но вот буквально у нас минутка осталась. Для дизельного топлива ведь тоже у вас есть и очистители топливной системы, и присадки для топлива, да, которые они... его улучшают.
4: Да-да-да, они делают примерно то же самое, что бензиновые, но для дизельных топливных систем очень важен уровень смазывания. У бензиновых там как бы более-менее еще ничего, это держится, а вот если у вас сухая солярка без смазывающей добавки в нужном количестве, вы можете спалить себе, например, насос высокого давления буквально пару сот километров. Поэтому СДА здесь смазывает, это ее главная функция. Но вообще про дизели... можно было бы сделать даже отдельную передачу, потому что там тоже есть всякие разные интересные тонкости, а таких машин, в принципе, немало. Так что, может быть, как-нибудь отдельно про это поговорим.
3: Пока сегодня уже не поговорим, но можно поговорить с тем, кому интересно, с техническими специалистами компании Супротек. Можно позвонить, можно сказать, вот у меня такой-то автомобиль, такой-то двигатель, посоветуйте... проконсультироваться по поводу проблем и их быстрого и, по возможности, дешевого решения.
2: Причем без всякой связки к сегодняшней ситуации. Есть бензин, нет бензина, хороший, плохой. Ездить хочется хорошо всегда. Поэтому, коллеги, вопросов у нас меньше не будет. Пожалуйста, отвечайте на них. Спасибо вам большое. Всего доброго.
1: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

0: новости.
1: В Москве 19 часов. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече на Валдае обсуждают повестку дня союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кроме того, по его словам, Путин и Лукашенко обсуждают и другие актуальные вопросы. Но в эти дни проходит форум регионов России и Белоруссии. Президент России выступил с видеообращением к участникам этого форума. Глава государства отметил, что российско-белорусский товарооборот достиг рекордных значений благодаря межрегиональной кооперации. По словам Путина, расчеты ведутся в национальных валютах.
2: Во многом именно благодаря тесной межрегиональной хозяйственной кооперации двусторонний товарооборот в прошлом году побил очередной рекорд. По нашей статистике, 52 миллиарда долларов. В текущем году рост продолжается. Более 7% за первый квартал. Все взаиморасчеты между нашими странами ведутся в национальных валютах. Активно идут процессы гармонизации законодательств в сфере торгового и инвестиционного финансового регулирования. Унифицируются подходы в таможенной и налоговой областях. Внедряется объединенная система контроля качества товаров. В ходе форума провел свое первое заседание Комитет союзного государства по стандартизации и качеству.
1: Как подчеркнул Путин, благодаря укреплению межгосударственных связей между Россией и Белоруссией развивается сотрудничество государств в самых разных областях, от политики и безопасности до социальной и гуманитарной сферы и экономики. Российские ВКС ударили авиабомбами по украинским базам и пунктам управления дронами в ДНР, Днепропетровской и Сумской областях, сообщили в Минобороны. Тремя авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, нанесен удар по пункту временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе Новопавловки. 4 снаряда того же типа поразили позиции операторов БПЛА 1-й бригады оперативного назначения украинских войск у села Грузское. Еще 2 пункта управления дронами 105-й бригады терроборона обороны ВСУ в районе Великой Писаревки, уточнили в министерстве. Отмечается, что атаку на позиции противника осуществляли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным бывшего министра обороны Сергея Иванова в связи с его смертью. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства. Соболезнования выразила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Согласно ее телеграмме, которую распространила пресс-служба Верхней Палаты парламента, она глубоко опечалена известием о кончине Иванова. О его смерти стало известно сегодня. Сергею Иванову было 73 года. Напомню, что в 2001-2007 годах Сергей Иванов возглавлял Минобороны. В 2007-2011 он был первым зампредом и зампредом правительства. Позднее он перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял с 2011 по 2016 год. С 2016 года и по февраль этого года Иванов занимал должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Сергей Иванов награжден орденами за заслуги перед Отечеством и орденом Александра Невского. В Кремле не слышали каких-либо заявлений из США, подтверждающих слова президента Франции о статусе Вашингтона в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Эммануэль Макрон не является сотрудником пресс-службы Белого дома.
3: Что касается заявления президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона. Но каких-то подтверждающих это заявлений из самих Соединенных Штатов мы не слышали до сих пор.
1: Ранее Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и теперь поддерживают Киев. В свою очередь, глава российского МИДа Сергей Лавров призвал внести ясность в ситуацию с ролью США в урегулировании конфликта на Украине после высказывания американского госсекретаря Марко Рубио об итогах саммита в Анкоридже. На Аляске обсуждались предложения США, которые были приняты российской стороной, говорится в комментарии Лаврова. В ответ на заявление Рубио о том, что на Аляске были лишь предложения, а не соглашение по урегулированию на Украине. Поэтому и непонятно, почему Москва так волнуется. Глава МИДа отметил, если брать полную картину происходящего, то за несколько дней до встречи на Аляске Москву посетил спецпредставитель президента США Стив Уитков, который привез те самые предложения от президента Дональда Трампа. Мы взяли их в работу, подчеркнул Лавров. Заявление 8 минуты делает Дональд Трамп. Президент США утверждает, что Иран выпустил по меньшей мере 4 дрона «Камикадзе» по судам, идущим через Ормузский пролив. Американский лидер добавил, что один из беспилотников поразил верхнюю палубу грузового судна. Однако судно смогло продолжить путь. 3 других дрона мы сбили, заявил Трамп. Также он назвал удар дронами по судну в Ормузском проливе нарушением перемирия со стороны Ирана. Подробности о заявлении последуют. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее о погоде.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра днем переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха составит плюс 14-16 градусов, дневные плюс 20-22. В Москве завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 9-11, днем плюс 18-20 градусов.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы с вами отправляемся в очередное наше радиопутешествие. Оно будет с технологическим таким оттенком, потому что мы будем сегодня говорить о событии, которое произошло 20 июня, в пересчете на современный календарь, 1881 года. То есть, грубо говоря, 145 лет назад. Тогда впервые заработала в Российской империи линия телефонной связи. Случилось это в Нижнем Новгороде. Имело все сугубо практическое такое значение, потому что соединяло контору с пристанью. Не очень длинная телефонная линия, но всегда, знаете ли, с чего-то нужно начинать. И вот это начинание случилось, конечно же. Ну, а кроме того, в 1881 году уже было много чего изобретено, уже вся страна была опутана, в том числе и телеграфными линиями. Александр Белл, который является автором телефона, хотя там тоже, как и со многими другими изобретениями, не столь однозначная картина. Но, например, в том же, в 1881 году он уже представил металлоискатель, например. А Вернер фон Сименс уже придумал электрический трамвай. То есть, в целом, понимание, что такое электричество и что с его помощью можно получить, существовало. Ну вот, единственное, чего до поры до времени не умели, так это передавать голос. Потом и это произошло. И вот, наконец, главное, вот это событие, первая телефонная линия в Нижнем Новгороде открылась. Но начнем мы чуть-чуть с более ранних времен и будем разбираться с тем, как создавалась вообще электрическая связь в нашей стране с помощью нашего эксперта. Дорогие друзья, нам с вами очень повезло, с нами на связи человек-легенда, человек, который более 60 лет своей жизни посвятил телекоммуникациям и занимался развитием советских и российских систем связи, Владимир Дмитриевич Цукор. Владимир Дмитриевич, здравствуйте.
2: Добрый день, Николай.
1: Владимир Дмитриевич, хотелось бы, вот прежде чем мы к телефонам перейдем уже вплотную, хотелось бы вот такой шажок назад сделать и хотя бы в нескольких словах описать развитие телеграфной сети в Российской империи. Если так бегло посмотреть на хронологию событий, создается впечатление, что, в общем, ну, достаточно стремительно в Российской империи приняли вот это изобретение и стали развивать соответствующую инфраструктуру. Вот так ли это действительно?
2: Да, действительно. Первый электромагнитный телеграф был создан именно, мы можем этим гордиться, наш с вами соотечественник Павел Львович Шиллинг. В 1832 году он представил общественности изобретенный им первый в мире электромагнитный телеграфный аппарат. И этот аппарат, он развернул линию у себя дома, прямо на Марсовом поле, где он проживал, специально протянул провод между комнатами, установил два аппарата и показывал, как работает этот телеграф. Этот телеграф был так называемый восьмипроводный и шестимультипликаторный. Он представлял собой такую стоечку, на которой с помощью электромагнитов вращались кружочки белого и черного цвета. И была клавиатура, и телеграфист, зная код, он мог нажимать на клавиши, и эти кружочки, шесть мультипликаторов, поворачивались к телеграфисту и к нему, когда он передавал, и на аппарате, который был у его абонента, корреспондента, эти кружочки поворачивались белым или черным цветом, или стояли нейтрально, то есть как бы их не было видно. И телеграфист, зная код Шиллинга, он мог записывать прямо, никакой записи автоматической не было, а он просто карандашом писал на бумаге, какую букву передали по одной букве. И так буквочка за буквочкой, слово за словом, и получалось предложение. И сам император прибыл на квартиру к Павлу Львовичу Шиллингу и передал первое, можно сказать, телеграфное сообщение. Это 1836 год.
1: Так, ну, соответственно, да, Николай Первый, соответственно, это был.
2: Николай Первый, соответственно, да. Он передал сообщение на французском языке. Ну, типа такого, я удивлен и восхищен аппаратом господина Шиллинга. Вот это начало. Павел Львович Шиллинг не только создал этот аппарат, но и занялся строительством первой линии, опытной линии в Санкт-Петербурге вокруг Адмиралтейства. Она была около 10 километров, даже кабель проходил через водную канал там небольшой. И тоже комиссия, была создана особая комиссия, которая и приняла вот в работе эту систему. Но так как это было совершенно новое устройство, то были соответствующие приняты решения, что, мол, никому это не показывать и никому не рассказывать, будем развивать сами. Но, конечно, эта информация просочилась, и Павел Львович Шиллинг выезжал за границу и делился с коллегами этим изобретением. И в конечном итоге эта идея попала в Европу, была усовершенствована и в Англии, и в Германии, и в других этих государствах, и получила дальнейшее развитие. Там очень много всего интересного. Но если перейти к нашей истории, то Павел Львович Шиллинг начал разрабатывать, по заданию императора, начал разрабатывать проект по соединению центрального телеграфа в Санкт-Петербурга с Кронштадтом.
1: Потому что, база флота.
2: Да. Представляете, посылать гонца в Кронштадт, это надо было ему скакать до Оренбаума, потом на лодках переправляться, потом вручить коменданту крепости, вручить депешу, потом ждать ответа, потом опять на это уходили сутки. А это можно было бы за 2 минуты передать сообщение коменданту или командиру корабля какого-то, который пришел из дальнего плавания, прибыть к императору на доклад и так далее. То есть это нужно было...
1: Ну, а оптический телеграф военным не очень подходил, да? Потому что секретности никакой, естественно. Каждый может посмотреть.
2: Нет, конечно, была секретность. Но вы ограничили меня телеграфом электрическим.
1: Да, конечно.
2: Я не говорю... Да, но все там секретно можно было сделать. Это у графа Монте-Кристо, он там, у Александра Дюма, он все там подсунул и без всякой кодировки передал сообщение. Нет, были кодовые книги, и никто посторонний не мог. Во-первых, обслуживалась оптическая телеграфная линия с 1832 года. Это первая телеграфная линия, опять же, между Санкт-Петербургом, канцелярия, Зимним дворцом, канцелярия императором и Кронштадтом. И она действовала с 1832 года. Это было 7 станций, которые шли через Петергоф на Оренбаум, и там один этот пролет, и уже Кронштадт. И она действовала успешно. И там была своя кодовая книга, кодовая специальный, специально разработанная книга, где были значки, вот эти все, можно было давать им в книге словарь телеграфной связи Санкт-Петербург-Москва, электромагнитного телеграфа. И там можно было хоть каждый день перекодировать, и никто вообще не узнает, что там передавалось. Это да. А потом уже в 1839 году была построена грандиозная оптическая телеграфная линия 1200 верст. Вы представляете? От Санкт-Петербурга до Варшавы.
1: До Варшавы, да.
2: Варшава — это было стратегическое направление. Вы знаете, что там всегда... Во-первых, это была Европа уже.
1: Да,
2: в Европе телеграф уже существовал с 1794 года. Это оптический телеграф Клода Шаффа. И он существовал, и уже в 1870-х годах уже телеграф, оптический телеграф во Франции насчитывал 5000 станций.
1: Ого.
2: 5000 пунктов, которые протянулись около 5000
1: 5000 да. Мощно.
2: И надо заметить, что Наполеон шел в Россию, пользуясь этой технологией. То есть, представляете, это какая была технология? Да, это сложно, да, это не так быстро, но это связь. Это первая связь. И вот отсюда начинается применение слова телеграф. Теле. Дальность. Граф. Написать. Но он получил, так как это первые оптические телеграфные линии были очень быстрыми для того времени. Это не с,
1: из Петербурга не в Варшаву, да, говорят, там за 22-23 минуты, да, передавать умудрились,
2: да,
1: сообщение.
2: Да, у меня есть это, у нас в музее есть телеграмма, которая пробная телеграмма из Санкт-Петербурга до Варшавы, 22 минуты, там 10 фраз. Uh-huh. А что такое 10 фраз? Uh-huh. Это значит, император выезжает, приготовьте то-то, то-то, сообщите последнее это.
1: Не, ну это уже скорость, конечно, фраз с курьерами несопоставимая.
2: Это скорость, да, поэтому я, Николай, я и клоню к тому, что слово «телеграф» получило как бы понимание, что это очень быстро. Uh-huh. То есть чисто это, чисто по значению теле далеко.
1: Да. Владимир Владимирович, но нам надо к телефону немножко переходить уже, потому что понятно, что по сравнению с телеграфом, естественно, голосом это еще быстрее, да, передача информации.
2: Давайте мы сделаем, Николай, сделаем все-таки шажок, чтобы перейти на телефон. Значит, смотрите, телеграф, оптический телеграф до Варшавы проработал до 1859 года. У меня даже есть копия газеты, извините, 854 года. Есть копия газеты, где написано, что начал работать, принят в эксплуатацию электрический телеграф взамен оптического телеграфа между Санкт-Петербургом и Варшавой. Ого. Таким образом, смотрите, шаг — оптический телеграф, тут же сразу он заменяется на это, на телеграф электрический, и потом, что важно было, теперь надо было, первые телеграфные линии появились в 1840-х годах, это уже без Павла Львовича Шиллинга, кстати, он не успел построить, проект он начал делать, но не успел построить телеграфную линию между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. И
1: его дело продолжил, он скончался в 1937 году, то есть это не его вина.
2: Да. Неудачно сделанная операция, и он умер в 1837 году. Кстати, он был очень дружен с Пушкиным. Uh-huh. И Пушкин даже однажды хотел, он просился, и Шиллинг хотел взять его даже в экспедицию на Дальний Восток. Он же был и востоковедом, и это работал, uh-huh, и шифровальщиком был, и так далее. Ну вот. Итак, и когда стал вопрос развивать телеграфную связь, то сразу же сделали несколько телеграфных линий. Были первые линии построены в Санкт-Петербурге в 40-е годы между канцелярией и этим, и аппарат якобы был построен между канцелярией в Зимнем дворце и главным штабом. И проложен кабель, он там небольшой был, но подземный, и все быстро можно было передавать сообщения. И он был уже, тоже он был сперва очень простой, он был стрелочный, а потом якобы сделал и первый, придумал в 1850 году первый буквопечатающий аппарат. Uh-huh. Но тут появился аппарат Морзе, который был намного проще, и практически технология системы Морзе просуществовала, можно сказать, с 1800, патент Морзе получил в 1837-38 году, а первая телеграфная линия была в Америке построена в 1844 году. И телеграф стал распространяться очень быстро. Технология эта завоевала весь мир и просуществовала больше 100 лет. Пожалуй, мы сегодня меняем смартфоны, айфоны и другую технику. Даже иногда не то что 10 лет, а в течение года появляются новые эти.
1: Ну, конечно, постоянно, да. Все ускорилось очень сильно.
2: Да, постоянно обновляется, да. Но вот эта технология просуществовала 100 лет. Но она, конечно же, совершенствовалась. Первая вот эта система Морзе, это когда передается неравномерным кодом, который придумал Морзе, считается, Морзе придумал, а его помощник Альберт Вейл придумали вот эту азбуку. Неравномерную, повторю это слово, потому что в зависимости от частотности каждого словаря английского, русского алфавита старались меньшим количеством точек и тире передавать больше больше букв. Ну,
1: в общем, да, поэтому, когда уже телефонная связь появилась, как-то все более-менее вздохнули с облегчением, что уже можно просто голосом донести информацию.
2: Дело в том, самое главное, дело в том, что телеграфия до сих пор называется документальная связь. Документальная связь. И если вы что-то кому-то сказали, даже очень серьезное, а если это относится к договорам, контрактам, к конкретности, то никакой телефон не поможет. Никакой телефон не поможет. Вы представляете, вы сказали, я принял поставить 200 тонн пшеницы, а вам поставили 200 тонн бобовых.
1: Ну да-да-да, а тут уже все отчеканено на бумаге. Владимир Дмитриевич, очень интересная беседа, но время у нас, к сожалению, истекло. Спасибо вам огромное. Владимир Дмитриевич Цукор, специалист в области связи, человек, который более 60 лет проработал в этой отрасли, был нашим первым экспертом. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, потом перенесемся в Нижний Новгород.
0: Место действия – Россия.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
2: Элбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Заявление для СМИ и подписание документов по итогам встречи президентов России и Белоруссии не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В настоящее время главы государств общаются в резиденции Путина на Валдае. Президенты обсуждают повестку дня для союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью, рассказал Песков. Он добавил, что лидеры России и Беларуси также обсуждают и другие актуальные вопросы. В ближайшие годы в России планируется построить несколько десятков новых атомных энергоблоков, сообщил премьер Михаил Мишустин в обращении к участникам Международного молодежного ядерного форума «Обнинск-Нью». По словам председателя правительства, развитие отечественной атомной отрасли остается одним из приоритетов государственной политики.
2: В ближайшие годы планируется построить почти 4 десятка энергоблоков мощностью 30 гигаватт, включая новейшие реакторы 4-го поколения. Кроме того, продолжим выпуск малых атомных электростанций. Будем увеличивать уже эксплуатируемый флот атомных ледоколов, который, напомню, не имеет аналогов в мире для применения на глубокой воде и на мелководье. Ну и, конечно, по всей стране идет расширение инфраструктуры, ядерной медицины, линейки радиофармпрепаратов. Это, кстати, не только в онкологии, но и для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней нервной системы.
0: Мишустин отметил, что форум в четвертый раз объединяет студентов, экспертов и лидеров атомной отрасли из более чем 70 стран. Все это происходит в первом российском наукограде, который является местом сосредоточения передовых научных организаций в разных областях. Тревожную кнопку ввели на госуслугах, чтобы граждане могли сообщать о случаях мошенничества. Закон об этом подписал Владимир Путин. Документ вошел во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россияне с помощью тревожной кнопки смогут через госуслуги пожаловаться на аферистов. Сигнал окажется в государственной информационной системе. После этого банки, правоохранительные органы и операторы связи будут знать о том, что человека обманули. Операторов же обяжут находить абонентские номера, которые используются

0: для совершения преступлений. Сведения о них будут передавать в государственную информационную систему противодействия нарушениям. Обслуживание таких номеров будут приостанавливать. Если мошенники украли деньги, а оператор не заблокировал вовремя подозрительный номер или не прекратил звонок, его обяжут возместить ущерб. Однако человеку, чтобы получить компенсацию, нужно будет иметь на руках постановление об открытии уголовного дела. Также закон даст разрешение госорганам, кредитным организациям и Центробанку делать бесплатные массовые обзвоны людей с целью предотвращения мошенничества, а также для информирования о подозрительных операциях. В целом этот закон объединяет около 30 инициатив. В частности, он предусматривает ограничение числа банковских карт, которые можно оформить на одно физическое лицо до 20. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит плюс 18-20 градусов. Ближайшую ночь воздух остынет до 9-11 градусов. Сейчас в Москве плюс 19, без осадков, дует северный ветер. Атмосферное давление 749 миллиметров.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном размещении государственного флага Российской Федерации на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий. Изменения вносятся в закон о государственном флаге Российской Федерации. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении лишить Румынию возможности проведения международных соревнований. Напомню, ранее мэр города Клуж-Напока, где проходит Кубок вызова по художественной гимнастике, заявил о том, что российская государственная символика.

0: американцев может устроить ничья. Перед матчем в сборной разразился скандал. Многие игроки недовольны не только нагрузками, которые предлагает гениальный тренер Марсело Бьелса, но и тем планом на игру от атаки, который требует применить на практике наставник. Кабо-Верде и Саудовская Аравия сыграют в Хьюстоне, штат Техас. Победитель этого матча точно пробьется в плей-офф. Наконец, в 6 утра решающие игры в группе G, где с 4 очками лидирует Египет, по 2 у Ирана и Бельгии, 1 у Новой Зеландии. Египет и Иран сыграют в Сиэтле, Бельгия и Новая Зеландия в Ванкувере.
1: Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Соревнование является вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 28 года в Лос-Анджелесе. Состоялась жеребьевка третьего в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» Уимблдона. В мужском турнире в первом раунде Даниил Медведев сыграет с экс-финалистом турнира Марином Чиличем. Карен Хачанов с Билли Харрисом, а в российском противостоянии Андрей Рублев с Романом Сафиуллиным. А в женском турнире отмечу следующие пары первого раунда. Мира Андреева Магдалинет, Диана Шнайдер, Ева Лис, Анна Калинская, Магдалена Афрех. Бывший защитник хоккейного Акбарса Илья Карпухин стал игроком автомобилиста. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 31 мая 2029 года. И пока это все новости спорта.
2: Маяк. Вы думаете, друзья пришли, хороводик, сейчас пляшем, повеселимся.
3: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
2: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
3: Кто и зачем создает музыку и в кого она способна превратить обычного человека?
2: В Германии, в Италии, во Франции каждый князек, каждый какой-нибудь маленький прыщ на маленькой горке заводил прежде всего себе оперный театр, потому что это был элемент престижа.
3: Подкаст «Обратная сторона музыки».
4: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Место действия – Россия.
1: Продолжаем мы наше радиопутешествие, посвященное открытию, вернее, созданию первой в России линии телефонной связи. Датировка там разная, кто-то про начало строительства говорит, кто-то про финал, и есть еще путаница, естественно, с календарями юлианским, григорианским. Ну, так или иначе, где-то примерно в конец июня 1881 года мы попадаем, и попадаем мы в место слияния Оки и Волги в Нижний Новгород. Но прежде чем мы перейдем к географической части нашего путешествия, нужно все-таки пару слов сказать и о том, как развивался телефон в нашей стране. К сожалению, не хватило на это времени в первой части нашей программы, но Владимир Дмитриевич Цукор, легендарный деятель наших телекоммуникаций, нам очень подробно рассказал о том, как от оптического телеграфа приходили к электрическому. Там, на самом деле, нет такого совсем прямого пути от электрического телеграфа к телефонной связи, потому что для телеграфа хватало одного провода, а в качестве второго использовали матушку-землю, и это было более чем приемлемо. Но для телефона такое решение уже не подходило, слишком было много наводок. Но и, вы знаете, с самими аппаратами тоже проблем хватало, потому что мы, конечно, Александра Грэма Белла вспоминаем как изобретателя, вернее, как человека, который первым запатентовал этот самый телефонный аппарат и вообще принцип вот этой связи голосовой. Но на самом деле он тоже мог не оказаться первым. Тут и как в случае с изобретением радиосвязи, много отцов у этого изобретения была, в общем, даже некая патентная гонка в Соединенных Штатах, но это не тема нашего разговора, довольно много про это написано, сделано документальных фильмов, при желании можете погрузиться в эту тему. Но здесь мы, конечно, будучи патриотами, не можем обойти вниманием и нашего соотечественника Павла Михайловича Голубицкого, который в 1878 году, а напомню, что первый опыт успешный Белла — это 1876 год, вот 10 марта, после получения патента сразу, Белл и его помощник Томас Ватсон испытали как раз телефонный аппарат. Понятно, что линия тоже была короткая, но качество звука оставляло желать лучшего. И вот первый шаг серьезный к улучшению этой самой связи сделал как раз Павел Михайлович Голубицкий, который применил конденсатор и разработал первый русский телефон такой вот оригинальной собственной конструкции, в котором уже применялись постоянные магниты, ну то есть микрофон в частности и динамик получили примерно ту конструкцию, которой мы пользуемся и по сей день. И не остановившись на этом, Павел Михайлович в 1885 году разработал систему

0: тему централизованного питания микрофонов телефонных аппаратов, это было очень важно. То есть через телефонную линию, если помните, в детстве советские эти телефоны с дисконаборниками, там никакого отдельного электричества к телефону не требовалось, пока у нас не появились эти базы и радиотрубки. Да, вот когда был обычный проводной аппарат, вот он спокойно запитывался через те же самые провода, по которым осуществлялась связь. Это было очень важно. Ну, потом следующий шажок сделал уже Томас Эдисон, когда угольные микрофоны появились, и вместо стержня именно Эдисон предложил использовать угольный порошок. И я, к своему удивлению, узнал, что угольные микрофоны до сих пор существуют. Вот эти, грубо говоря, эдисоновской конструкции. И можно, и вы даже, может быть, не зная этого, ими иногда пользуетесь. В общем, интересный процесс. Я думаю, что мы еще не раз обратимся к истории связи в нашей стране, потому что это, конечно, время больших свершений. Может быть, подчас незаметных, но очень важных изобретений. Вот такой вот работы, которая казалась незаметной на первый и даже второй взгляд, но приводила к серьезным улучшениям, усовершенствованиям. И наши соотечественники здесь тоже свое веское слово сказали. Да и как могло быть иначе в такой стране, как Российская империя и Советский Союз. Пришло время прогуляться по Нижнему Новгороду в компании искусствоведа и краеведа Антона Марцева, который с нами уже на связи. Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Ну что, насколько я понимаю, вот конечным пунктом вот этой первой телефонной линии, которая в вашем городе появилась, была, наверное, нынешняя Нижневолжская набережная, да?
1: Да, верно. Она длинная была, но вот именно здесь, вероятно, был участок где-то под набережной Верхневолжской. То есть участок Георгиевской набережной была там, где была, собственно, раньше Георгиевская верхняя набережная тоже.
0: Ага. И все тянулось к квартирам, например, владельцев, да, управляющих пароходной компанией.
1: Да, к двум директорам, где они жили.
0: А где вот этот дом находится? Его сейчас можно найти в Нижнем Новгороде?
1: Да, к счастью, это известно. Это два дома. Опять же, два дома директоров на Большой Печерской, 33. Он сохранился. Это памятник. Дом Сумарокова. И дом, увы, не сохранился на улице Мартыновской. Дом 17 был, где жил, собственно, главный человек вообще тоже в этом управлении общества. Шипов звали, и там жил Киршбаум. То есть один дом есть, другого нет. Это все недалеко, на самом деле, буквально километр, ну, если напрямую, как раз от буквально вот этой нижней набережной.
0: А вообще, если мы вот конец 19 века перенесемся, это какой-то престижный, да, престижный район города?
1: Вы знаете, это не окраина, вот это центр, но центр очень тихий. То есть здесь это именно дома Мартыновская, Большая Печерская улица, Тихоновская, где были усадьбы. То есть там домики деревянные, одноэтажные, двухэтажные, сады, поют птицы, деревья. То есть такая вот очень приятная, жилая, приличная зона, да, то есть не какая-то трущобная. То есть, правда, жили престижно эти самые директоры общества «Дружина».
0: А что это вообще за общество «Дружина»? Это какая-то очень крупная была компания? Ведь, надо полагать, дело-то было не дешевое, телефонную связь персональную организовать.
1: На самом деле, тогда дело было проблем не в цене, а скорее в том, что было новое, то есть не было еще норм законных, как раз почему-то уже обсуждали долго все это с Петербургом, как это сделать. Это было общество крупное, оно потом тоже существовало еще долго, вплоть тоже, мне кажется, до революции. То есть это компания, которая имела в разных городах по Волге представительство. У нас в целом тогда в городе было много обществ, потому что наш город на двух реках находится, Волга-Ока. У нас очень было много, поэтому бизнеса пароходного.
0: Ну, в общем, неудивительно. Конечно, «Карман России», опять же, вот этот титул, он тоже по понятным причинам возник. А известно, как прокладывали вот эту линию? Это была что-то подземная какая-то коммуникация или на столбах, как телеграфные провода?
1: Известно, на столбах это было, да. Тогда еще не закапывали в провода в землю, тогда еще делали столбы. То есть где-то месяц они строили ее, эту линию. Вот, и в итоге на столбах повесили буквально вот такую тоже, получается, всего лишь линия-то была, по сути, одна. Почему тоже об этом часто спорят, что это еще не начало нашей телефонной сети в городе. Сети еще не было. Была одна линия. То есть были провода, как телеграфные, на столбах. И как раз их делали-делали, и вот к июлю их поставили, в июле запустили. Ага. Это самый телефонный уже.
0: Да, вот интересно. Ну и в качестве точки там указывается Георгиевская пристань. Да, это вот где, если мы на карту будем современную смотреть?
1: А вот это такая, знаете, полузагадка, потому вот что она была такая действительно особенно нигде не фигурировала, кроме рассказа про телефонную красеть. Но я думаю, что было как раз где-то в районе внизу под набережной сейчас Верхневолжской. То есть раньше была набережная Верхневолжская, называлась Георгиевская, по церкви Георгия. То есть, видимо, под ней была, собственно, пристань Георгиевская. Поэтому. То есть где-то сейчас это район вот, грубо говоря, справа, если смотреть на карту, от Чкаловской лестницы. И так дальше, дальше уже вниз по Волге, там где-то это было.
0: Ну, то есть это такое самое, что есть прогулочное место, куда и жители, и гости города отправляются на променады.
1: Совершенно верно. То есть по этой набережной ходили люди, как раз традиционно многие десятилетия, откос называли. Там были лучшие особняки, стали тоже города, там Рукавишниковых, позднее уже Сироткина, Каменских.
0: Ну, усадьбу Рукавишниковых мы, конечно, можем понаблюдать, да, там действительно музей.
1: Да, да, то есть там как раз вот можно представить, что где-то рядышком. Понятно, был другой квартал, улица Мартыновская, она правее выходила. Ну да, то есть я думаю, что все, кто гулял, видел эти столбы, идущие вниз уже к воде с улицы Мартыновской, от больницы Мартыновской.
0: А когда вот эта набережная, вот это вот гулятельное место приобрела такой вот современный вид? Это когда случилось?
1: Ну вообще, в целом, ее начало – это время Николая Первого. Это 1830-е годы. До этого здесь не было набережной. Тут был такой просто участок запущенных задов каких-то вот именно усадеб, где просто там был мусор, была какая-то изрытая вся эта линия. И Николай Первый к нам в город приехал. Это было в 1834 году. И приказал делать набережную, очень красивая. И уже тогда стали строить дома лицом на реку уже, стали делать ровную линию. И с тех пор, вот уже тоже много лет, уже почти 190, это место одно из самых городов популярных. Там тоже видно и закаты, и видно заволжские дали. То есть действительно место, которым обязаны благоустройству по указу императора Николая Первого.
0: То есть вот тогда уже все это одели там, да, в каменные такие конструкции?
1: Ну, постепенно. Там главное было выровнять. Выровнять и просто, чтобы строили лицом, а не задом.
0: А, вот как. Да, повернись к воде передом, да.
1: Совершенно верно.
0: А к городу задом. Вот такая магия императорская и происходила. Спасибо большое. Всем рекомендуем прогуляться не только, конечно, по этим местам, но и вообще Нижний Новгород абсолютно прекрасен. Такой вот очень летний, действительно, город с прекрасными видами, прекрасными закатами. Антон Марцев, искусствовед и краевед, стал нашим проводником по этому прекрасному городу. Спасибо, Антон. А мы делаем двухминутную паузу и переносимся в пространство наших коротких рубрик.
2: Место действия – Россия.

0: Маяк. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
1: 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
0: 28 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам барокко. В исполнении оркестра «Пратум Интегрум» под управлением маэстро Сергея Фильченко прозвучат произведения Вивальди, Генделя, Пёрселла, а также редко исполняемые композиции Рикардо Броски и Франческо Араи. Солисткой станет звезда Нижегородского оперного театра меццо-сопрано Яна Дьякова. 6+.
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
3: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
4: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Две коротких рубрики. Здесь мы рекомендуем вам музеи и достопримечательности, которые могут быть не связаны напрямую с нашей главной темой, но заслуживают, как мне представляется, вашего внимания. И вот такой музей, один из множества, конечно, музеев, которые есть в Нижнем Новгороде, но, мне кажется, вполне интересный. Это Русский музей фотографии. Мы сегодня, конечно, в основном говорили о звуке. Вот давайте перейдем к изображению. И с нами на связи главный хранитель Русского музея фотографии Ирина Николаевна Ронжина. Ирина Николаевна, здравствуйте.
2: Да, добрый день. Очень рада вас слышать.
1: Это взаимно, безусловно. Расскажите, как появился ваш музей?
2: Наш музей вообще появился в 1992 году. Он открыл свои двери для посетителей. Но идея создания этого музея зародилась еще в 1989 году, когда была в Нижнем Новгороде, тогда еще в Горьком, открыта большая выставка со старыми фотографиями. И она пользовалась большим успехом, ажиотажем. И вот тогда зародилась идея о том, что такой музей в городе нужен. Открылись мы под эгидой общественного фонда Дмитриев и Карелин, и уже в 2000 году музей приобрел статус государственного музея. И что стоит отметить, Русский музей фотографии – это первый в России музей, полностью посвященный истории фотографий. Но уже вот это вот само по себе делает наш музей уникальным местом. Ну вот, интересно даже и не в этом, а в том, где расположен наш музей. То есть это усадьба Авдотьи Пальцевой. И в XIX веке здесь располагались фотоателье нижегородских выдающихся фотографов Андрея Осиповича Карелина, Максима Петровича Дмитриева. Причем Максим Петрович, он здесь еще и жил на третьем этаже, вот над стройкой нашей, специально для него построили квартиру.
1: Ну, то есть настоящие летописцы, собственно говоря, благодаря которым мы можем заглянуть в прошлое, там и работали.
2: Да, именно так. Вот вся летопись Нижнего Новгорода, большая часть, создавалась именно в наших стенах.
1: Да, да. Что вы рекомендуете, свободное посещение или экскурсии?
2: Конечно же, я рекомендую больше экскурсии, потому что пройти, пробежаться, посмотреть на предметы, ну, они как бы смотрят на вас и молчат. А наши экскурсоводы, они вас окунут в эту историю, они вам расскажут. Перед вами город начнет раскрываться, то есть ваше прошлое начнет раскрываться, люди с вами с фотографией начнут говорить, рассказывать о своей жизни. Ну и про фототехнику, то есть вы посмотрите на фотоаппарат, ну вот он такая вот штучка, такая прямоугольненькая, интересненькая.
1: Если с вами нет карманного фотографа своего, то вы ничего не поймете, скорее всего.
2: Да, конечно.
1: Ирина Николаевна, спасибо вам огромное, мы желаем вам, естественно, обилия посетителей. Ирина Николаевна Ронжина, главный хранитель Русского музея фотографии, была с нами на связи. Со своей стороны могу сказать, что можно даже начинать с этого музея свои прогулки по центру Нижнего Новгорода, по историческому, потому что вы даже там просто смартфоном перефотографировав некоторые виды, можете потом их искать и в реальной обстановке, сопоставлять, как было и как выглядит все сейчас. Ну и еще одна вещь, одна достопримечательность, о которой я вам хочу рассказать, это недавно заработавший, воссозданный нижегородский фуникулер. С августа 2024 года он вновь функционирует и озадачивает гостей, главным образом гостей, конечно, Нижнего Новгорода, потому что местные жители больше знают про эту достопримечательность, озадачивает двумя вещами. Он, во-первых, совершенно небольшой, 133 метра всего лишь навсего, а во-вторых, довольно дорогой. Действительно, это так, и многих это, конечно, останавливает. Но, вы знаете, на эту достопримечательность можно и со стороны посмотреть. Дело в том, что вот он такой маленький, этот фуникулер, потому что он существовал не сам по себе. Это было частью трамвайной линии, которую прокладывали к как раз знаменитой Нижегородской выставке 1896 года, там, где много было чудес, и башня Шухова, и автомобиль Яковлева и Фрезе, и император туда, конечно, приезжал, Николай II, и вот как раз к этому событию решили, что нужно не одну, а целых три трамвайных линии создать. Создавали их три разных подрядчика, и только один, Сименцегальский, уложился в срок. Но у них и задача была относительно простая. А вот другие, это товарищество Подобедова и фон Гартман и компани, эти товарищи чуть-чуть не успели к началу выставки, но, вы знаете, подобедовский трамвай вообще ходил прямо по территории выставки, и именно там для императора подавали специальный такой вот фешенебельный вагон. А вот как раз фон Гартман, это была такая финская компания, они как раз построили две линии на самом сложном рельефе, поэтому даже удивительно, что они, в принципе, до конца выставки хотя бы успели, там еще долго им согласовывали договор, и эти линии оказались разомкнутыми. И тогда как раз было предложено сделать две линии фуникулера, которые будут соединять станции вот этих разрозненных трамвайных линий. И Рафаэль Михайлович фон Гартман, очень предприимчивый человек, он придумал, например, в Петербурге речные трамваи, когда еще было нельзя запускать трамваи электрические, там была проблема с монополией иконок, и все улицы были в аренде. Вот как раз этот предприимчивый человек сказал, ну хорошо, нельзя на суше трамвай делать, давайте сделаем водный трамвай. А потом он еще сделал ледовый трамвай, причем изначально он даже не был электрическим, это все под действием силы тяжести через него можно было, как с американских горок, так запускать, за 2 копейки быстренько переправляться с берега на берег по льду Невы. В общем, вот этот замечательный человек взял и придумал, что давайте еще 2 линии фуникулера сделаем, потом еще, конечно, все потребовало согласования, и в конечном счете эти линии фуникулера появились. Это, кстати, и тогда при строительстве в конце 19-го столетия было удовольствием недешевым, и многие предпочитали там пешочком пройтись от линии до линии, ну а те, кто не хотел по косогорам гулять, вот те как раз и пользовались этим самым фуникулером. Потом линии трамвайные все, естественно, замкнулись, и надобность в фуникулере отпала, поэтому в 20-е годы 20 века все это прекратили эксплуатировать, а потом это и вовсе руинировалось. И вот одна из линий фуникулеров руинировалась совсем, а вот эту кремлевскую решили восстановить и теперь ей пользуются. Музейные сотрудники очень радуются, что у них вот бесплатный проезд на этом фуникулере, и они могут на работу в Кремль идти вот частично механизированным способом. Ну а мы с вами прощаемся, я говорю вам до новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока!
0: Место действия – Россия. Маяк.
3: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко могут продолжить переговоры завтра, если сочтут это необходимым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Сегодня, как он сообщил, Путин и Лукашенко начали переговоры, которые проходят на Валдае. Лидеры обсуждают повестку дня союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью. Ранее Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Заявление для СМИ и подписание документов по итогам встречи президентов России и Белоруссии не планируется, добавил представитель Кремля. Российские войска за неделю взяли под контроль более 760 зданий в Константиновке. В городе уничтожено 560 украинских военнослужащих, 130 единиц вооружения и техники. Под контроль российских подразделений перешло 327 зданий в Красном Лимане. Российские войска также заняли 50 опорных пунктов противника. Минувшей ночью российские вооруженные силы произвели групповой удар высокоточным оружием и ПВО дальнего действия по объектам на Украине. В результате поражены центры комплектования и арсеналы в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Всего за неделю российские военные в ответ на террористические атаки Украины осуществили 5 групповых ударов, в результате которых поражены объекты ОПК, ТЭК. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение. Южная группировка продвинулась вглубь украинской обороны. Группировка «Восток» ведет наступательные действия. В Кремле не слышали заявлений из США о статусе Вашингтона в украинском конфликте. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта и теперь поддерживают Киев. Французский лидер считает, что в последнее время позиции Европы и США по вопросу Украины сближаются. Однако говорить об абсолютной нейтральности Вашингтона не приходится, отметил представитель Кремля.
2: Термин «абсолютная нейтральность» неприменим, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют сейчас за деньги, поставляют большую часть вооружений в Украину, оказывают Украине помощь другими технологиями и так далее. То есть этот процесс продолжается. Поэтому абсолютной нейтральности, конечно, нет. Но вместе с тем, учитывая влияние Соединенных Штатов и на европейские страны, учитывая влияние Соединенные Штаты на Украину, и учитывая искреннее, как нам кажется, желание президента Трампа все-таки помочь в выходе на мирные рельсы урегулирования, мы высоко ценим эту готовность США. По крайней мере, от этой готовности никто не отказывался, никто не опровергал, что США дальше намерены прикладывать усилия. Наоборот, сам президент Трамп говорил, что после того, как удастся урегулировать все вопросы, связанные с иранским урегулированием, что тоже само по себе большой груз и да, нелегкий процесс, они снова активизируют свои услуги, вот такие доброй воли по Украине.
0: Что касается заявлений Макрона, то он не может претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Белого дома, заключил Песков. Дональд Трамп утверждает, что удар беспилотника, якобы запущенного Ираном по судну в Ормузском проливе, является нарушением соглашения о прекращении огня. В своей публикации в соцсети президент США заявил, что Тегеран выпустил по меньшей мере 4 дрона-камикадзе по судам, проходящим через Ормузский пролив. По его словам, военные США сбили 3 из них, а один попал в торговое судно и нанес ему ущерб. «Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», – заключил Трамп. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Россия будет добиваться лишения Румынии права проведения соревнований. Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Так он прокомментировал решение организаторов Кубка вызова по гимнастике в городе Клуж-Напоки не поднимать флаг России и не исполнять национальный гимн в случае победы российских гимнасток.
3: Надо сказать, что европейцы так уверовали в то, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Беларуси, что у них вызывает шок, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность. И начинаются вот такие провокации. Поэтому мы с своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике. ну а как максимум вообще всех международных соревнований.
0: Ранее сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии из-за грубых нарушений регламента соревнований. Организаторы устно уведомили делегацию, что в случае победы российских гимнасток на спортивной арене не будут демонстрировать государственный флаг России и исполнять национальный гимн. В Москве это назвали прямым нарушением майского решения исполкома Международной федерации гимнастики, которая полностью восстановила российских гимнастов в правах. В Москве 30-градусная жара не прогнозируется, и мощное потепление в начале следующей недели будет непродолжительным. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В столице нашей Родины сегодня были комфортные

Нормальное русское лето, говорите, да? ZZ Top Legs в начале нормального инвещания на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Пятничный вечер на маяке. Я диктор Стрельников. Пятница, Василий's Weekend. Связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru. Полная информация, наши контакты, все там. Помните, ты не один, вы не одни. Честное слово говорю. Александр Баринов, город Псков. Добрый вечер, Василий Борисович. Ох, ничего не могу с собой поделать. В последнее время тянет на лирику.

Здравствуйте, Василий. Так редко хорошее настроение выпадает, но вероятность высока именно во время и навещания на маяке. Спасибо вам. Мадонну, пожалуйста, пишет Александр Бережной.

красота, Мадонна. One more chance для Александра Бережного и навещание на маяке. Заявка от Марии из Митина-Самитина Максиму, любимому мужу и папе, поставить что-нибудь Red Hot Chili Peppers.

из Митина Самитина пишет: «И навещание — это передача, которая позволяет быть на одной волне тем, кто не рядом». Поэтому эта песня «Scar Tissue» Red Hot Chili Peppers от Марии для любимого мужа Максима. Да-да, «И навещание» на маяке. Елизавета из Москвы пишет: «Передаю привет папе и желаю хороших выходных и веселого настроения. Хочу заказать песню Stromae Papa Utey». Papa Utey. Нет, еще раз. Papa Utey. Stromae Papa Utey. Вот так, наверное, да? Все? Получилось? Чего это?

Елизаветы Стромей, папа Утей, вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Что-что, по заявкам? А как связаться с нами? Сейчас расскажу. Существует такой прекрасный сайт, называется он vsfm.ru. vsfm.ru. И там все очень просто, все доступно, все понятно. Во-первых, там прямой контакт, прямая связь с нашим международным радиочатом. Также там имейл, имейл для контакта со студией, это где я сейчас нахожусь. Но самое, что главное, там также есть еще линк, связь со студией воскресной эфирной программы «Бессонница». Да-да, у нас не одна, а теперь две программы, два прямых эфира на маяке в уикенды, в выходные. И навещание, и бессонница. Заходите на vsfm.ru, там вся информация. Пишите, общайтесь, дружите с нами.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, на котором был проанализирован процесс ценообразования на нефтепродукты по регионам, сообщило правительство. Особое внимание уделили потребностям сельхозпроизводителей в топливе для проведения уборочных работ. Представители отраслевых компаний рассказали о текущей загрузке производственных мощностей, графиках выпуска нефтепродуктов, мерах, принимаемых для насыщения внутреннего рынка. В частности, были представлены данные о работе по обеспечению стабильных поставок топлива потребителям, включая сельскохозяйственный сектор. В правительстве также сообщили, что Новак обсудил с мэром Москвы Собяниным обеспечение столицы топливом. Особое внимание было уделено вопросам координации действий федеральных органов власти, правительства Москвы, производителей и участников топливного рынка. Встречу по схожим темам Новак провел ранее в четверг с губернатором Иркутской области Кобзевым и губернатором Нижегородской области Никитиным. Российские военные за неделю нанесли 5 групповых ударов по объектам ОПК, ТЭК и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, заявили в Минобороны. Под удары попали склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия. В Красном Лимане в ДНР за неделю российские бойцы заняли 50 опорных пунктов ВСУ, более 300 зданий. В Константиновке за это время было очищено более 760 зданий. ПВО за неделю сбило 89 управляемых авиабомб, 5 Storm Shadow, 6 снарядов Хаймерс и 4500 БПЛА. Группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. В России запретили депортировать воевавших в составе вооруженных сил иностранцев. Кроме того, им нельзя отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Об этом говорится в законе, который подписал президент Владимир Путин. Сегодня глава государства поздравил выпускников с окончанием школы. Владимир Путин пожелал им верить в себя и в свое призвание. Окончание школы – важное, волнующее событие для каждого молодого человека, отметил глава государства. Сегодня ночью на ВДНХ пройдет масштабный выпускной. Его посетят около 50 тысяч 11-классников, их родителей и учителей. Небольшой самолет влетел в Ситик Тауэр, самый высокий небоскреб в Пекине, сообщает CNN. Высота небоскреба 109 этажей. Из здания эвакуировали людей. На месте находятся оперативные службы. В инциденте мог участвовать легкомоторный самолет Sunward Aurora, принадлежащий местной авиационной компании. Нью-Йорк Таймс отмечает, что после удара на улицу упали крупные обломки здания и части самолета. По словам очевидцев, после происшествия на машине скорой помощи увезли женщину с

0: травмой головы. По данным Reuters, полицейские перекрыли часть дорог, ведущих к зданию, ограничили доступ к месту происшествия. Корреспондент агентства также сообщил, что на одном из верхних этажей китайского здания отсутствует стеклянная панель. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит в городе плюс 18-20 градусов. Сейчас в Москве плюс 18-19 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров.
2: Новости спорта.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном размещении государственного флага Российской Федерации на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий. Изменения вносятся в закон о государственном флаге Российской Федерации. Исполком Международной Федерации Тяжелой Атлетики допустил российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Международная Федерация Тяжелой Атлетики стала 10-й международной федерацией, признанной Международным Олимпийским комитетом, которая сняла все ограничения с российских спортсменов. Теннис. Сегодня в Лондоне прошла жеребьевка 3-го в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. Слово нашему обозревателю Николаю Саприну.
4: Результаты жеребьевки Уимблдона едва ли можно признать успешными для кого-то из топовых российских игроков. Посудите сами. 8-й сеянный Даниил Медведев попал в 1/4 сетки с первой ракеткой мира Яником Синнером. С итальянцем Медведев может встретиться в 1/4 финала, но уже в первом круге, например, он будет играть с бывшим финалистом Уимблдона хорватом Марином Чиличем, который на этом покрытии всегда чувствует себя как рыба в воде. Первый соперник 12-го сеянного Андрея Рублева, другой россиянин Роман Сафиулин, прошедший здесь квалификацию, а несколько лет назад игравший на Уимблдоне в четвертьфинале. Если Рублев пройдет дальше, во втором круге его может ждать опасно на любом покрытии голландец Ботик Ван де Занскуп, в третьем стремительно прогрессирующий бразилец Жуан Фонсека, а в 1/8 семикратный чемпион Уимблдона Новак Джокович. Карену Хачанову, 19-й ракетки турнира, на старте будет противостоять прошедшей квалификацию британец Билли Харрис. У девушек сложнейшая сетка досталась Мире Андреевой. В первом круге полька Магда Линет, недавно на траве дошедшая до полуфинала турнира в холландском Хердегенбосе. Во втором чемпионка Уимблдона двухлетней давности Барбара Крейчик, вот там же в Хердегенбосе. Генбосе дошедшая до финала. Потом по сетке возможен выход на других чешек Катерину Синякову, Каролину Мухову, а в четвертьфинале на первую ракетку мира Арину Соболенко. 18-я ракетка турнира Екатерина Александрова. Первый матч сыграет с венгеркой Панна Удварди, а 19-я Анна Калинская с полькой Магдалена Френх. Кроме того, Людмила Самсонова на старте сыграет с Полиной Кудерметовой, представляющей теперь Узбекистан, а прошедшая квал Алина Корнеева с австралийкой Кимберли Биров.
3: Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 28 года в Лос-Анджелесе. Бокс. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол 4 июля перенесет операцию на локте. После восстановления он планирует провести защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO против Колона Смита. Ранее сообщалось о том, что Бивол может провести третий бой против еще одного российского боксера Артура Бетарбиева. Напомню, 30 мая Бивол победил немца Михаэля Айферта единогласным решением судей. Футбол. Участник ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира Хазем Мастури вернется в махачкалинское «Динамо» 6-7 июля. Напомню, Мастури минувшей ночью забил за сборную Туниса в матче с Нидерландами. Его команда заняла последнее место в своей группе. Отчетный президент баскетбольной единой лиги ВТБ Сергей Иванов, ушедший из жизни в возрасте 73 лет, был самым большим болельщиком баскетбола. Об этом сегодня заявил президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. Сергей Борисович принимал участие в баскетбольной жизни страны до своих последних дней и был настоящим фанатом баскетбола. Российская Федерация баскетбола также должна благодарить Сергея Борисовича за многостороннюю помощь. Нашему виду спорта повезло, что у нас был такой покровитель, болельщик, помощник и энтузиаст, заявил Кириленко. И пока это все новости спорта.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Киновещание.
1: Киновещание на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам.
2: Длиннющее письмо от Ивана Наделкина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и ведущий. Вот уже закончился учебный год, позади школьные экзамены, и, казалось бы, наступило время отдыха. Но не для всех. Юные спортсмены из команды Dragon Team Федерации Киокушин Свердловской области «Единство» не расслабляются. Плановые тренировки почти завершены, но впереди череда сборов и пора самостоятельных тренировок. Я хочу передать пламенный привет этой замечательной целеустремленной компании и их наставникам Александру Сергеевичу, Дарье Андреевне, Светлане Викторовне. Пожелать команде сил, упорства и новых побед. А в качестве музыкального подарка, Василий Борисович, поставьте, пожалуйста, Barbra Streisand, группа «Duck Sauce».

0: и навещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Здравствуйте, дорогой Василий Борисович, и все дорогие слушатели и навещания. Это Майк из Кемера, где уже вовсю трещат цикады и стоит жара. Хочется передать вам это жаркое настроение в виде композиции группы The Time во главе с Принцем, которая называется 7793.
2: Чего это?
1: 11. А нет, там три семерки, извините, пожалуйста. Все, всех целую, всем хорошего настроения, пока.

и на вещание на маяке в пятничный вечер. Ольга Касинова пишет: «Вчера наша дочка Ариша закончила обучение в школе. Ариша, желаем тебе идти вперед твердой походкой, с высоко поднятой головой, целеустремленным взглядом и четким осознанием того, что ты хочешь. А мы с папой всегда рядом, всегда тебя поддержим. Твои мама Оля и папа Вася». Василь Борисович, поставьте, пожалуйста, песню группы Riemann Supergirl с большим удовольствием. Арина, поздравляю.

0: Маяк. Хочу все знать о звездах и планетах.
1: Сириус — это система двойных звезд. Когда-то рядом с Сириусом вращалась вторая звезда, которая была намного больше. Потом она взорвалась, это видели динозавры. Это произошло в районе 120 миллионов лет назад. Динозавры, видимо, впечатлились, потому что там должна быть вспышка ого-го.
0: Астрономия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на маяке. И в любое время. На медиаплатформе смотрим.ру. Из дневника.
2: 26 октября 1928 года. Если мы, наблюдатели русские, возьмем японцев для сравнения с нами, то нам покажется, что оттенков в их облике гораздо меньше, чем у своих земляков. Это потому, что японцы нам мало знакомы, и мы не привыкли еще их различать. А если взять даже близкую нам родную природу, то способность видеть лица у диких животных и растений оказывается очень слабой, присущей только очень немногим. И если вернуться к способности понимать лица людей даже в своем народе, то эта способность окажется чрезвычайно ограниченной, свойственной немногим художникам. Таким образом, подсолнечный мир представляет нам сам по себе неограниченный материал для различия, требующий себе для этого тесного приближения сородственным вниманием. Вот эта способность различать в подсолнечном мире и есть главная основа искусства видеть мир.
0: Михаил Пришвин.

0: вещания. Мистер Уикенд.
1: Как частенько бывает в наших эфирах, не успели озвучить вот это вот самое письмо в прошлый раз. Пишет Борис из Сочи. В одном из выпусков вам из-за рекламы по плейлисту 50-я минута. Уже не понимаю, что хочет сказать слушатель, но продолжаем. Не получилось поставить в эфир «Европа The Final Countdown». Кстати, этому суперхиту в этом году 40. Этот суперхит пилили в 86-м году. Окей. По этой песне можно было оценить качество работы ламповых усилителей. Здоровье престарелых и музыкальный вкус меломана. Может, сегодня получится включить в эфир тот самый «Final Countdown»?

Down Europe. Вы на вещании на маяке. Из Нижнего Новгорода, по-моему, это Саманта пишет. В этом письме небольшая заявка и повод вспомнить про музыку 70-х. Mungo Jerry, In the Summertime. С первых нот этой песни почему-то хочется пошуметь чем-нибудь в ритм, даже просто сахаром в банке. Привет всем в чатике.

0: В Москве 21:00.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня встретились на Валдае и провели переговоры. Лидеры России и Беларуси обсудили повестку союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Заявление для СМИ и подписание документов по итогам встречи президентов не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Российские ВКС ударили авиабомбами по украинским базам и пунктам управления дронами в ДНР, Днепропетровской и Сумской областях, сообщили в Минобороны. Тремя авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, нанесен удар по пункту временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе Новопавловки, отметили в ведомстве. Четыре снаряда того же типа поразили позиции операторов БПЛА 1-й бригады оперативного назначения украинских войск у села Грузское. Еще два пункта управления дронами 105-й бригады теробороны ВСУ в районе Великой Писаревки. Отмечается, что атаку на позиции противника осуществляли экипажи истребителей и бомбардировщиков Су-34. Самолет с российскими военными, которые вернулись в рамках обмена с Украиной, приземлился в Подмосковье. Об этом только что сообщили информагентства. Ранее стало известно, что Россия и Украина провели обмен по формуле 160 на 160. Российские и украинские омбудсмены будут передавать друг другу письма и посылки для военнопленных от родных и близких. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, установлен канал связи с украинским коллегой. Россия продолжит его развивать. Лантратова передала своему украинскому коллеге список военнопленных, которые есть у ее аппарата.
2: Мы еще раз договорились о совместном посещении военнопленных. Мы договорились о верификации всех списков. И сегодня на встрече я передала список из 1000 человек, которые есть в аппарате уполномоченного права человека. Дмитрий Валерьевич передал мне списки, которые есть в аппарате украинского омбудсмена. Более того, мы подтвердили нашу готовность быть единственным каналом между нашими странами по передаче друг другу документов. Мы поговорили о передаче писем и посылок. Мы будем это делать в несколько этапов. С одной стороны, военнопленные смогут писать письма своим родным, и мы будем привозить их на территорию страны друг друга. И с другой стороны, то, что пишут семьи, мы будем передавать тоже на противоположную сторону.
0: Напомню, Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по формуле 160 на 160. Сначала бойцов привезли в Белоруссию, а после оказания необходимой психологической и медицинской помощи российских военнослужащих доставили в Россию, где они пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию. Вот как стало известно несколько минут назад, самолет с российскими военными, вернувшимися в рамках обмена, приземлился в Подмосковье. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Был проанализирован процесс ценообразования на нефтепродукты по регионам, сообщило правительство. Особое внимание уделили потребностям сельхозпроизводителей в топливе для проведения уборочных работ. Представители отраслевых компаний рассказали о текущей загрузке производственных мощностей, графиках выпуска нефтепродуктов, мерах, принимаемых для насыщения внутреннего рынка. В правительстве также сообщили, что вице-премьер Александр Новак обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным обеспечение столицы топливом. Особое внимание было уделено вопросам координации действий федеральных органов власти, правительства Москвы, производителей и участников топливного рынка. Встречу по схожим темам Новак провел ранее в четверг также с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Сообщение последних минут. Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 920 человек. Еще 3360 человек пострадали. Обновленные данные привел спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести, отмечают власти. Напомню, что в среду вечером по местному времени и в четверг утром в Венесуэле произошли подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. Предполагается, что число погибших еще будет расти. МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Молдавию. Официальный Кишинев в рамках антироссийского курса усиливает дискриминационные меры в отношении наших граждан, въезжающих в республику, указано в сообщении МИДа, где в ведомстве сообщили, что обладатели российских паспортов в аэропорту Кишинева подвергаются унизительным досмотрам, допросам и проверкам, а также нередко получают немотивированные отказы во въезде. Накануне посольство России в Молдавии выразило решительный протест в связи с задержанием дипломатических курьеров МИДа в Кишиневе. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 10 июня заявила, что всплеск антироссийской риторики Молдавии связан с курсом на вступление в Евросоюз. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.

0: Киновещание.
1: Киновещание на маяке. Ты не один.

The Cure, Just Like Heaven, в начале второго часа и навещание на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Второй час, прямой эфир, я диктор Стрельников. Связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru. Наши контакты и наш международный радиочат. Ты не один, дорогой слушатель. Тимур Курден пишет: «Добрый вечер, Василий Борисович. Сегодня день рождения у нашего друга, позывной Десна. Он живет в Брянске, и его зовут Евгений. Поздравьте его с днюхой от нашего радиолюбительского сообщества QRA Team. Сделано. Что-то мне подсказывает, что следующая песня ему очень понравится». Екатерина Андриановна пишет: «В это воскресенье, 28 июня, свой день рождения будет отмечать моя мама, Шишкина Марина Александровна. В этом году ей исполняется 55 лет, с чем я ее сердечно поздравляю и желаю ей от всей души крепкого здоровья, долголетия, счастья, улыбок и успехов во всем. В качестве музыкального подарка поставьте для нее, пожалуйста, композицию «Oh, a Zone». Despretine. О, Боже, о,

У меня палец свело на левой ноге. Для Шишкина и Марины Александровны Деспретине Озон вы на вещании на маяке. Павел Иванов пишет, что-то в последнее время меланхоличность напала, и, как обычно, выручает музыка, как одно из самых влиятельных проявлений на настроение. Может, в эфир подойдет песня от неповторимых Soft Cell «Say Hello, Wave Goodbye» в качестве бодрящего эликсира?

Михаил Иванов. Получите, распишитесь по вашей просьбе. Soft sell, say hello, wave goodbye. Вы заказываете, а я ставлю в эфир ваши песни. Это и навещание на маяке, мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вот заявочка от Татьяны Викторовны из Москвы. Не только заявка, но еще и фактоид. Дуэт с потрясающей песней, которую записывали, находясь по разные стороны океана, Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас.

Для Татьяны Викторовны из Москвы, Уитни Хьюстон и Энрихе Глефиц. Could I have this kiss forever? Вы на вещании на маяке. Роман из Москвы пишет: «Здрасте, уважаемый Василий Борисович. На днях увидел на MTV в передаче I Want My 80s клип 88 года Белинда Карлайл I Get Weak. И осознал, что не слышал ее больше 30 лет. И в тот момент я снова убедился, что почти вся музыка того времени стала классикой. Пожалуйста, включите ее в свой эфир. Заранее большое спасибо».

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Самолет Ил-76 с российскими военнослужащими, которые вернулись в рамках обмена с Украиной, приземлился в Подмосковье. Ранее в Минобороны сообщали, что сегодня с подконтрольной Киеву территории были возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных в ВСУ. Ведомства отмечали, что посреднические усилия гуманитарного характера в этом случае оказали Объединенные Арабские Эмираты. Тревожную кнопку ввели на госуслугах, чтобы граждане могли сообщать о случаях мошенничества. Закон об этом подписал Владимир Путин. Документ вошел во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россияне с помощью тревожной кнопки смогут через госуслуги пожаловаться на аферистов. Сигнал окажется в государственной информационной системе. После этого банки, правоохранительные органы и операторы связи будут знать о том, что человека обманули. Операторов же обяжут находить абонентские номера, которые используются для совершения преступлений. Сведения о них будут передавать государственную информационную систему противодействия правонарушениям. Обслуживание таких номеров будут приостанавливать. Если мошенники украли деньги, а оператор не заблокировал вовремя подозрительный номер или не прекратил звонок, его обяжут возместить ущерб. Однако человеку, чтобы получить компенсацию, нужно будет иметь на руках постановление об открытии уголовного дела. Также закон дает разрешение госорганам, кредитным организациям и Центробанку делать бесплатные массовые обзвоны людей с целью предотвращения мошенничества, а также для информирования о подозрительных операциях. В целом этот закон объединяет около 30 инициатив. Среди прочего, он предусматривает ограничение числа банковских карт, которые можно оформить на одно физлицо до 20. В Москве в ближайшее время 30-градусная жара не прогнозируется, и мощное потепление в начале следующей недели будет непродолжительным. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Предстоящие выходные будут вполне комфортными. Днем местами может пройти небольшой дождь. В субботу умеренные плюс 19-22, а в воскресенье летние плюс 22-25. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет плюс 23-28. Первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25-30. Всплеск тепла будет недолгим. Последующие дни после прохождения холодного фронта температура вернется в норму. В общем, нормальное русское лето.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра днем без осадков, плюс 20-22 градуса. Ночью пройдет небольшой дождь, и воздух остынет до 14-16 градусов. В Москве ночью без осадков и 9-11 градусов. Днем пройдет кратковременный дождь, и максимальная температура воздуха составит плюс 18-20 градусов. Сейчас в Москве плюс 16-17 градусов, облачно с прояснениями, порывистый ветер, атмосферное давление 749 миллиметров.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Сегодня состоялась жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В мужском турнире в первом раунде Даниил Медведев сыграет с экс-финалистом турнира Марином Чиличем, Карен Хачанов с Билли Харрисом, а в российском противостоянии Андрей Рублев померится силами с Романом Сафиуллиным. В женском турнире отмечу следующее.

0: следующей пары первого раунда. Мира Андреева, Магдалинет, Диана Шнайдер, Ева Лис, Анна Калинская, Магдалена Фрэк, Алина Корнеева, Кимберли Бирелл. Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики допустил российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Тему продолжает Екатерина Маловичко.
1: Исполком Международной федерации тяжелой атлетики принял решение о допуске спортсменов из России всех возрастных групп к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном, сообщается на сайте организации. Это решение принято в соответствии с недавними рекомендациями Международного олимпийского комитета относительно принципов нейтральности в спорте и важности предоставления спортсменам равных возможностей для участия в соревнованиях на самом высоком международном уровне, отмечается в заявлении. Ранее в этом году были сняты ограничения на участие российских тяжелоатлетов в юношеских и юниорских возрастных группах. Нынешнее решение распространяет этот порядок допуска на все возрастные категории. Юниорские и юношеские первенства по тяжелой атлетике пройдут в июле, августе, сентябре и октябре. Ближайший крупный старт взрослых штангистов запланирован осенью. Чемпионат мира по тяжелой атлетике состоится с 27 октября по 8 ноября в китайском Нинбо. На всех этих соревнованиях российские спортсмены теперь будут соревноваться с национальной символикой.
0: Новости футбола. Леонид Гольдман, агент экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы, в очередной раз прокомментировал перспективу перехода своего клиента в «Спартак». Артем бы точно помог «Спартаку» как с точки зрения своего опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения, с учетом того, что готов где-то помогать со скамейки и получать меньше игрового времени, не говоря уже про медийную историю, маркетинг и коммерцию, отметил Гольдман. Крайний нападающий Мумин Гамалё покинул московское «Динамо». Бело-голубые не стали продлевать с 31-летним футболистом контракт, который был рассчитан до 30 июня. Гамалё присоединился к «Динамо» 8 сентября 2022 года, провел за клуб 117 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 17 голевых передач. Новости с ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. 10 из 11 игроков стартового состава сборной Норвегии, которые принимали участие в поединке с Сенегалом, не выйдут сегодня в старте в поединке против команды Франции. Единственным норвежским футболистом, который выйдет на поле с первых минут в сравнении с предыдущим матчем, будет полузащитник Фредерик Эрнсон, Эрлинг Холланд, Александр Сёрлот и Мартин Эдегор, лидеры сборной Норвегии, начнут встречу на скамейке запасных. И пока это все новости спорта.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Артем пишет из Нижнего Новгорода. Василий Борисович, здравствуйте. 17 лет назад мир потерял самый главный музыкальный луч света. Единственного человека, который объединял рок и поп, джаз и блюз, диско и фанк, соул и свинг, танец и видео. К сожалению, в ближайшее время мы вряд ли увидим в музыке такую величину. С другой стороны, мир получил от одного человека столько, что остается только получать удовольствие. Василий Борисович, пожалуйста, Майкла Джексона, любую из его композиций. С уважением, преданный слушатель Артем, Нижний Новгород, спасибо за ваше письмо. И Кристина, ну, мы предполагаем, что это Кристина, без подписи. Доброй ночи, спасибо за ваши эфиры. Поставьте, пожалуйста, Майкла Джексона «Dirty Diana».

0: и навещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Привет, это Катенька Каретова. 25 июня, 17 лет, со дня смерти Майкла Джексона. Но он продолжает покорять сердца людей. Его музыка, его танцы, его магия и посыл бессмертны. Василий Борисович, поставьте, пожалуйста, Майкл Джексон, You are there.

Кати Корытовой. Майкл Джексон, You Are There. И на вещание на маяке мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Связь со студией через сайт vsfm.ru. В студии Василий Стрельников, он же Диктор Стрельников. И Лана просит Дана Хайтауэр. This world today is a mess. И огромный привет Мише.

0: Да, заслушался прям. 72-й год, говорят. Лана, спасибо огромное за эту заявку. Это и навещание на маяке, мировая классика поп-рок-музыки. По вашим заявкам вы слышите? На фоне принтер работает. Мы в реальном времени распечатываем ваши заявки.
1: И навещание. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Ноги со стола». В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра разберемся, как обуздать ветер. Поговорим про воздушного змея. И в полдень в цикле «Классическая музыка» нас ждет вторая часть разговора про Вольфганга Амадея Моцарта и Лоренцо да Понта. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Повернись туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
3: Так.
2: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин удавалось повернуться в нужном направлении.
0: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
4: Ученые решили научить нас стирать носки, представляете?
0: Пока вы спали.
5: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой у каждой из нас ведет себя точно капризный ребенок.
6: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
0: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
6: То хорошее, что было в нашем папе, мы обязательно хотим увидеть в нашем партнере. То плохое, что было в нашем папе, мы стараемся исключить. То есть найти такого партнера, в котором этого нет.
5: Подкаст «Взрослые дети». В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: вещание.
1: Мистер Уикенд. Не успели в прошлый раз зачитать вот это вот письмо от Валерия из Воронежа. Добрый вечер, Василий Борисович. Маленькая история. Мы ее долго редактировали. Очень давно, а именно 36 лет назад, мы с моим другом Дмитрием Плотниковым были направлены для прохождения плавательной практики на теплоходе «Валентин Золотарев». Рейс задания было в Юго-Восточную Азию. Первый порт – Сингапур. Димка там прикупил 3 фирменных свежих альбома любимых групп «Duran Duran», «Liberty», «Depeche Mode», «Violator» и «In Excess X» или «Ten 10». Недавно Дима отметил свой 58-й день рождения. Судьба разбросала нас по разным уголкам нашей прекрасной планеты. Кто-то остался в профессии, кто-то осел на берегу. Прошу вас поздравить с днем рождения Дмитрия Плотникова и всех, кто его знает и помнит, и пожелать бескрайних просторов в созидательных мечтах и их реализации. Все будет хорошо. 3 восклицательных знака. Музыкальная композиция на ваш выбор. С уважением, Валерий, Воронеж. Конечно же, я выбрал эту запись.

0: для Дмитрия Плотникова. In Excess, Disappear, вы на вещании на маяке. Сергей Владимирович пишет из Москвы.
1: Виктор Леонидович, желаю крепкого здоровья и большого терпения. Хотел бы заказать песню The Beatles.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин подписал пакет законов в социально-экономической сфере, в том числе утвердив новый комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством и усилив контроль за иноагентами. Второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников включает в себя около 30 инициатив. Среди них ограничение количества банковских карт, которые можно оформить на одно физлицо, не более 20. Механизм 6-часовой задержки подозрительных переводов, создание базы данных, имей кодов мобильных устройств, право устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родителям уведомлять оператора о передаче сим-карты ребенку. Тревожная кнопка на госуслугах, возможность пожаловаться на мошеннические действия через портал. Первый пакет аналогичных мер был принят в прошлом году. Кроме того, президент подписал сегодня законы, которыми вводятся новые виды пошлин и повышаются существующие за оформление различных документов в миграционной сфере. Закон об усилении контроля за иноагентами предусматривает основания для увольнения силовых ведомств, обязанность банков предоставлять справки по операциям иноагентов и запрет быть рекламодателями социальной рекламы. Кроме того, с 1 октября будут введены лицензирование розничной оптовой торговли, табачной и никотинсодержащей продукции, а также возможность регионам запрещать продажу вейпов на своей территории до 1 марта 2032 года. С того же дня иноагенты будут обязаны направлять в Минюст в электронном виде сведения об отсутствии изменений в ранее представленной информации. Самолет Ил-76 с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена с Украиной, приземлился сегодня вечером в Подмосковье. Ранее в Минобороны сообщали, что сегодня с подконтрольной Киеву территории были возвращены 160 российских военнослужащих, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. В ведомстве отмечали, что посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Глава МИДа Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента Сергея Иванова. Министр отметил его вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности России. С глубоким прискорбием узнал о кончине Сергея Борисовича Иванова, выдающегося государственного деятеля, многолетнего соратника Владимира Путина, говорится в комментарии на сайте МИДа. Лавров добавил, что его с Ивановым связывали многолетние товарищеские отношения, он был настоящим патриотом. Сергей Иванов умер сегодня в возрасте 73 лет. Соболезнования его семьи выразил Владимир Путин. Президент глубоко соболезнует родным и близким. Сергей Борисович, он направил семье к телеграмму соболезнования, рассказал пресс-секретарь главы государства. К ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Венесуэле привлечено в настоящий момент около 900 спасателей из 10 стран, а также специалисты ООН. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. По словам политика, спасательные команды прибыли из США, Мексики, Сальвадора, Швейцарии, Колумбии, Испании, Эквадора, Чили, Доминиканы и Панамы. К ним присоединилась специализированная поисково-спасательная группа ООН. В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным властей, число погибших возросло до 920. Ранены 3360 человек. Разрушены почти 400 жилых домов. Повреждены инфраструктуры и больницы. Закрыт главный аэропорт страны. Президент России выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.

0: Казани третий день подряд фиксируют температурные рекорды. Сегодня температура воздуха поднялась выше 37 градусов. Другие европейские страны тоже продолжают страдать от аномально жаркой погоды. Так, в Бельгии отменили реконструкцию битвы при Ватерлоо, а в Нидерландах музыкальный фестиваль. Под угрозой оказался и гран-при Формулы-1 в Австрии, запланированный на выходные. На трассе объявили о повышенной опасности из-за жары. Однако пока что о переносе гонки не сообщалось. В Италии Генуя стала 18-м городом, в котором объявили красный уровень опасности из-за высоких температур. В связи с этим ограничен вход в суды и культурные учреждения. Ранее красный уровень опасности был объявлен в Болонье, Флоренции, Риме, Вероне, Турине и других итальянских городах. Ожидается, что в выходные волна жары, согласно прогнозам, доберется и до стран Центральной и Восточной Европы. В некоторых местах Германии и Польши температура может подняться до 40 градусов. Также до 39 градусов ожидается в некоторых городах Сербии, Хорватии, Северной Македонии и Черногории. На большей части Адриатического побережья Балкана объявлен красный уровень опасности. В Москве начался общегородской выпускной. Он проходит на ВДНХ. Для бывших школьников подготовили более 20 интерактивных и тематических зон. На сцену выйдут более 60 знаменитых артистов. Ожидается, что мероприятие посетят около 50 тысяч гостей. Их встречают на красной ковровой дорожке. В связи с событием центральная часть ВДНХ будет закрыта до 14 часов субботы. Также нельзя проехать по ряду улиц вокруг ВДНХ. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в субботу синоптики центра ФОБОС осадков не обещают. Температура воздуха днем составит плюс 20-22 градуса. В Москве завтра днем кратковременный дождь и плюс 18-20 градусов. Сейчас в Москве...

Rivers. Пьеса называется Heroes, как вы, наверное, поняли. И да, это поет Джонни Депп. Посвящается всем, кто сейчас в пробке стоит, и не только. И на вещание на маяке мировая классика поп-рок-музыки. По вашим заявкам я диктор Стрельников. Связь со мной через сайт vsfm.ru. Добрый вечер, Василий. Меня зовут Анастасия. Я пишу в вашу программу из Парижа. Здесь у нас аномальная жара, каждый день под 40 градусов и даже ночью едва ли прохладнее. Так что передаю горячий привет своему другу Александру в Новочеркасск и прошу вас поставить в эфир песню как раз на такую погоду. «Heat of the Night» знаменитого канадского рок-музыканта Брайана Адамса.

для Александра от Анастасии в Париже. Hit of the Night Brian Adams в навещании на маяке. Дмитрий Безруков из Нижнего Новгорода пишет: в 2018 году посчастливилось посетить концерт группы Imagine Dragons, проходивший на стадионе Лужники в Москве. Ох, были времена. Перед их выступлением публику разогревала инди-рок-группа под названием The Vaccines. В рамках и навещания прошу поставить их композицию Dream Lover. Заранее спасибо. Всем хорошего вечера. Вот эта версия самая, что надо для сегодняшнего вечера. Спасибо за вашу заявку, Дмитрий Безруков.

The Vaccines. Dream Lover Reimagined версия. Вы на вещании на маяке специально для Дмитрия Безрукова из Нижнего Новгорода. Ох, что сейчас будет. Николай Г. Город Мытищи на связи. Дорогой Василий Борисович, недавно снова пересмотрел один из лучших фильмов с Брюсом Уиллисом. «Пятый элемент». Поставьте, пожалуйста, саундтрек из этого фильма, арию оперной дивы «Плавы лагуны». Это 97-й год. С уважением, Николай Г. Это албанская певица Инва Мула.

и на вещание на маяке. Ирина из Москвы пишет: «Только ты можешь поднять настроение и укрепить дух моей подруги Ларри. Пожелай скорейшего выздоровления ее мамочке и передай слова нашей поддержки». Видимо, подпись Ирина, Ульяна, Дмитрий и Перчик. Передать для нее что-то на свой вкус. Это вкус Рената, который пишет: «Поставьте, пожалуйста, для меня и моей Натали композицию Stevie Wonder Part-Time Lover. Всем хорошего вечера, а меня с днем рождения!»

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Российские вооруженные силы ударом беспилотника «Герань-2» уничтожили логистический центр ВСУ на окраине Запорожья, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видеокадры нанесения удара беспилотным летательным аппаратом «Герань-2» «Сикер» по находившемуся на окраине Запорожья логистическому центру, который использовался для доставки грузов военного назначения в интересах подразделения ВСУ. Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение цели, говорится в описании к видео. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают общение тет-а-тет в закрытом формате. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко встретились на Валдае. Они обсуждают повестку союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью. Ранее сегодня Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства, заявление для СМИ и подписание документов по итогам встречи Путина и Лукашенко не планируется. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, на котором был проанализирован процесс ценообразования на нефтепродукты по регионам, сообщило правительство. Особое внимание уделили потребностям сельхозпроизводителей в топливе для проведения уборочных работ. Представители отраслевых компаний рассказали о текущей загрузке мощности, графиках выпуска нефтепродуктов, мерах, принимаемых для насыщения внутреннего рынка. В частности, были представлены данные о работе по обеспечению стабильных поставок топлива потребителям, включая сельскохозяйственные. Сектор. В правительстве также сообщили, что вице-премьер Александр Новак обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным обеспечение столицы топливом. Дональд Трамп утверждает, что удар беспилотника, якобы запущенного Ираном по судну в Ормузском проливе, является нарушением соглашения о прекращении огня. В своей сегодняшней публикации в True Social президент США заявил, что Иран выпустил по меньшей мере 4 дрона камикадзе по судам, проходящим через Ормузский пролив. По его словам, американские военные сбили 3 из них, а один попал в торговое судно и нанес ему ущерб. Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня, заключил Трамп. Напомню, в ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. К ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Венесуэле привлечено около 900 спасателей из 10 стран, а также специалисты ООН, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. В Венесуэле в среду произошли 2 серии мощных подземных толчков. По последним данным властей, число погибших возросло до 920, ранены 3360 человек, разрушены почти 400 жилых домов, повреждена инфраструктура, больницы, закрыт главный аэропорт страны. Президент России выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 15 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров.
2: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном размещении государственного флага Российской Федерации на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий. Изменения вносятся в закон о государственном флаге Российской Федерации. Исполком Международной Федерации Тяжелой Атлетики допустил российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Международная федерация тяжелой атлетики стала 10-й международной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом, которая сняла все ограничения с российских спортсменов. Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 28 года в Лос-Анджелесе. Бокс. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол 4 июля перенесет операцию на локте. После восстановления он планирует провести защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO против Каллума Смита. Ранее сообщалось о том, что Бивол может провести третий бой против еще одного российского боксера Артура Бетарбиева. Теннис. Сегодня состоялась жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В мужском турнире в первом раунде Даниил Медведев сыграет с экс-финалистом турнира Марином Чиличем. Карен Хачанов с Билли Харрисом, а в российском противостоянии Андрей Рублев померится силами с Романом Сафиулиным. В женском турнире отмечу следующие пары первого раунда. Мира Андреева, Магдалинет, Диана Шнайдер, Ева Лис, Анна Калинская, Магдалена Фрэнх, Алина Корнеева, Кимберли Бирелл. Футбол. Участник ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира Хазем Мастури вернется в махачкалинское «Динамо» 6-7 июля. Напомню, Мастури забил за сборную Туниса в матче с Нидерландами, а его команда заняла последнее место в своей группе. Мы немного ему дадим отдохнуть, после чего он приедет к нам на сборы в Санкт-Петербург. Конечно, участие игрока российской премьер-лиги в чемпионате мира – это хорошо для лиги и клуба, заявил генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. Почетный президент баскетбольной единой лиги ВТБ Сергей Иванов, ушедший из жизни в возрасте 73 лет, был самым большим болельщиком баскетбола. Об этом сегодня заявил президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. Сергей Борисович принимал участие в баскетбольной жизни страны до своих последних дней и был настоящим фанатом баскетбола. Российская Федерация баскетбола также должна благодарить Сергея Борисовича за многостороннюю помощь нашему виду спорта. Повезло, что у нас был такой покровитель, болельщик, помощник и энтузиаст, заявил Кириленко. И пока это все новости спорта.

0: на вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Ох, какое интересное письмо. Здравствуйте, Василий Борисович. Радио «Маяк» и каждый из слушателей. Пишет постоянный слушатель Ксения Воробьева из города Санкт-Петербург. Хочется пожелать всем счастливого, успешного лета, чтобы оно выдалось для всех удачным и приносило лишь положительные эмоции и новости. Можете, пожалуйста, поставить в эфир этим вечером задорную, околоблюзовую композицию «Jezebel» от Recoil в стиле трип-хоп. Она является ремейком песни, которую исполнили The Golden Gate Quartet в 1940-х. И она звучит очень интересно благодаря внедренной Эланом Уайлдером электронной мелодии. Эллен Уайлдер, ex-Depeche Mode, сноска диктора. Большое спасибо за возможность наслаждаться приятной музыкой по вечерам. Ксения, спасибо вам, что вы у нас есть в Санкт-Петербурге. Продолжайте слушать и общаться в нашем международном радиочате.
3: Well, stop, grip, God, stop, still and listen. Listen to the story about Jezebel. Sin was so wicked, Jehovah got angry. So went leaping and jumping in the hell. Way back yonder in the olden days, John told Jezebel about her ways. Said evil deeds had ruined.

0: и навещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Добрый вечер.
2: 26 июня 80-летний юбилей у моего дяди Александра Федоровича Сырова из Сергиева Посада.
1: К сожалению, мы не можем лично поздравить дорогого юбиляра.
2: Пожелать ему здоровья, долгих лет жизни и всех благ.
1: Поэтому, Василий Борисович, поставьте, пожалуйста, в качестве подарка композицию танго Рафаэлла Кара. С уважением, Татьяна Поповцева,
2: Александр Горнухин и вся наша семья Сыктывкар. Кар.

Долгожданное вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Наталья пишет из Луганска. Добрый вечер. Хочу передать привет моей мамуле и пожелать ей отличного здоровья. Очень люблю. Поставьте, пожалуйста, Бонни Тайлер, Turn Around или Total Eclipse of the Heart. Спасибо. Должен сказать, что диджокей очень не любит эту песню, потому что очень трудно выдерживать уровни звучания или громкости. Вот смотрите вот сейчас. Тихо-тихо она начинается, потом пока разгуляется, потом как запоет...

0: Маяк. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: У ребят свои дела, свои огорчения, свои слезы и улыбки, свои взгляды. Молодые, молодая поэзия. Часто ребята прячутся от взрослых, стыдятся, не доверяют, боятся, что их станут высмеивать. Ребята любят слушать разговоры взрослых и очень хотят знать. Хотят знать правила жизни.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: вещание. Other programs may try to imitate us, but how do they imitate a feeling? Like Vasily's weekend.
1: Ну что, зафиналимся? Мой личный, не мой, нет, сегодня не мой личный выбор, это выбор Надежды из Уфы. Долгожданный отпуск, и хочется оторваться и оттянуться по полной. Поставьте, пожалуйста, композицию из грязных танцев «Do you love me?» The Contours. You broke my heart, 'cause I couldn't.

надежды из Уфы. Do you love me, the Contours, в самом финале и на вещание на маяке. Спасибо огромное за все ваши письма, за ваше участие в этом трехчасовом марафоне ваших писем и заявок. Алекс Бер, вы, конечно, очень умный, но к погоде я не имею никакого отношения. Скромнее нужно быть. Титры, поехали! Благодарю Таню и Ивана на маяке. Я Василий Стрельников. Берегите себя, и чтобы скорее все было хорошо. Спокойной ночи.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Руслан Букатаев. Здравствуйте. Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко продолжают переговоры тет-а-тет в резиденции главы российского государства на Валдае, сообщает агентство РИА Новости. Лидеры говорят без фото и видео, формат закрыт, говорится в сообщении. В Кремле сообщали, что президенты обсудили повестку союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Заявлений для СМИ и подписания документов по итогам встречи не планировалось. За день пятницы и вечер силы и средства ПВО сбили еще 68 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве России. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В оперативной сводке ведомства уточняется, что речь идет о периоде с 2 часов дня до 20 часов. БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Азовским и Черными морями. Самолет с российскими бойцами, вернувшимися из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС. Обмен военнопленными по схеме 160 на 160 между Россией и Украиной состоялся в пятницу. Вернувшиеся российские военные были на территории Беларуси, куда также прибыла уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении военнослужащих оказали Объединенные Арабские Эмираты. Прошлый обмен военнопленными между Москвой и Киевом прошел в начале июня. Тогда Россия смогла вернуть 185 военных, передав такое же количество украинской стороне. В Кремле не слышали каких-либо заявлений из США, подтверждающих слова президента Франции Эммануэля Макрона о статусе Вашингтона в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, президент Франции не является сотрудником пресс-службы Белого дома в Вашингтоне.
2: Что касается заявления президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона. Но каких-то подтверждающих это заявлений из самих Соединенных Штатов мы не слышали до сих пор.
0: Ранее Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и теперь поддерживают Киев. Представители США, Израиля и Ливана в присутствии американского госсекретаря Марко Рубио подписали в Вашингтоне трехстороннее рамочное соглашение по урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости. Церемония подписания стала результатом переговоров в столице США между Израилем и Ливаном. Встреча знаменовала собой уже пятый по счету раунд дипломатических контактов между двумя странами, прошедшие при посредничестве Соединенных Штатов. Ранее СМИ писали, что израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху отказался выводить войска из Ливана. Как рассказали источники, он ясно дал понять, что армия его страны остается на занимаемых ею позициях в Ливане. Кроме того, политик якобы заявил, что военные продолжат действовать против угрозы со стороны шиитского движения Хизбалла, включая уничтожение террористической инфраструктуры и реагирование на любые нападения на Израиль. Четверо россиян получили травмы легкой и средней тяжести во время землетрясения в Венесуэле. Об этом агентству ТАСС сообщил посол России в Боливарианской республике Сергей Мелик Багдасаров. Он указал, что среди пострадавших пожилой мужчина, две женщины и ребенок. Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь. Состоянию их здоровья ничего не угрожает. Землетрясение, в результате которого, по последним данным, погибло 920 человек, произошло в Венесуэле вечером в среду. Около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7.2-7.5. Их эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошло более 200 афтершоков. Мощное потепление в начале следующей недели, которое прогнозируется в Москве, будет непродолжительным, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он также рассказал, какая погода ждет москвичей в эти выходные.
1: Предстоящие выходные будут вполне комфортными и без камней с неба. Днем местами может пройти небольшой дождь. В субботу умеренные плюс 19-22, а в воскресенье летние плюс 22-25. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет плюс 23-28. В первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25-30. Всплеск тепла будет недолгим. Последующие дни после прохождения холодного фронта температура вернется в норму. Предварительно грядущий июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальное русское лето.
0: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в столичном регионе на эти выходные. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Завтра в Петербурге без осадков до 22 градусов, в Москве кратковременный дождь, днем в столице плюс 18, плюс 20 градусов.

0: «Маяк». Сказки на ночь. Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Я из зоопарка.
1: Я всегда жил в зоопарке и никогда не знал другого дома. Днем я бродил между клетками, слушал, как ветер гуляет по бетонным дорожкам, и собирал осколки стеклышек от разбитых непогодой фонарей. Сначала я погружал их в фонтан, чтобы вода сглаживала острые края. Потом доставал их оттуда и складывал в кучу у фонтана. И наблюдал, как солнышко впрыгивает в нее, и из пестрого калейдоскопа рождается сияние. В тот зоопарк давно уже никто не приходил. Дело в том, что в городе никого и не было. Куда-то подевались все жители, и некому было любоваться забавами обезьян и пугаться рычания льва. Иногда я забирался на бетонные плиты, из которых торчал забор. Хватался руками за прутья и высовывал голову через них. Я глазел на пустой город, а он глазел на меня, словно я и сам был невиданным зверем. В зоопарке жилось хорошо. Каждый день там мне нравился. Я просыпался вместе с солнцем. Оно проникало своими лучиками в клетки, которые, к слову, не были нужны, ведь не на кого было нападать. Но каждый житель зоопарка любил свой скромный дом и не стремился его покинуть, пускай у него и была такая свобода. Я умывался, хорошенько тер лицо руками, кривлялся перед зеркалом, представляя себя ужасным хищником, а потом дурацким попугаем. Затем споласкивал рот раствором из соли, как учила меня мама, и шел завтракать. На завтрак были яйца, которые я доставал из сеновала, где жили гуси, а еще мед и орешки, и зеленый чай из ароматных листьев. Его сюда завезли вместе со слонами, которых я очень любил. После моего завтрака наступал черед завтрака моих друзей. Я бежал по коридору, выбегал на улицу к павильонам, где хранилась еда. Мисочка для львов, мисочка для тигров. Я не боялся зверей. Мы всегда были друзьями, поэтому заходить в клетки для меня было обычным делом. Сначала я отправлялся к клетке златовласого льва. Лев был самым старым. Его грива даже немного поседела, но это было так очаровательно, как будто солнце было залито светом луны. Лев отдыхал, положив голову на лапы. Он всегда с интересом разглядывал меня, человеческое дитя, ходящее на двух ногах. У меня тоже были длинные волосы, которые я то причесывал, то оставлял лохматыми, то собирал в хвостики. И думаю, ему моя шевелюра нравилась. Помню, как однажды я так спешил его накормить, что мои ноги заплелись, я поскользнулся на мокром бетоне и упал. Я сидел на земле и смотрел на разбитую коленку, из которой шла кровь. Было больно, но я не заплакал. Просто закусил губу и размышлял, что меня расстраивает больше. Разбитое колено или что некому меня пожалеть. И тут я почувствовал на себе взгляд. Я поднял глаза и увидел моего льва. Он подошел прямо ко мне, но я не испугался. Лев осторожно лизнул мою коленку и назревающий вокруг ранки синяк своим шершавым языком. Стало щекотно, и я рассмеялся. Старый лев лизнул меня в щеку, и его глаза светились по-доброму. Он смотрел на меня так, будто ничего страшного не произошло. А если он так смотрел, значит, так оно и было. Слон, вместе с которым привезли ящики с тем вкусным чаем, жил в самом дальнем вольере, который был как просторное поле. Слон был большим и серым, как тучка. Когда-то в его вольере был бассейн, а теперь осталась только глубокая яма с потрескавшейся землей на дне. Я приспособил трубы и шланги так, чтобы вода от летних ливней стекала в его бассейн. И когда дожди шли дни напролет, там набиралась вода и рождалось небольшое озерцо. Тогда и другие звери приходили в гости к слону, и между ними никогда не было ссор. Тигры резвились в воде, как котята. Лев старался не намочить гриву и ушки. А макаки строили рожи в отражении воды, прямо как я по утрам в свое зеркало. А иногда я приходил к слону, чтобы рассказать назойливый сон. Он снился мне часто. В нем я стоял на краю чего-то и никак не решался шагнуть. Слон слушал меня внимательно. Потом обнимал хоботом и качал, как на качелях. А однажды я заснул у него прямо под боком, и он даже не шевелился, чтобы ненароком меня не раздавить, только глубоко дышал. Тогда мне ничего не приснилось, я просто выспался. Еще я очень любил обезьяну. Она жила в клетке с качелями, которые качались сами по себе, когда ветер был достаточно сильным. Когда я приходил недовольный, не всегда же нам быть довольными, верно? Иногда можно и погрустить. Она начинала прыгать вокруг меня, строить рожи и кидаться соломой. Однажды я крикнул: «Прекрати! Не смешно!» Она замерла, посмотрела на меня, а потом запрыгнула на самую верхнюю перекладину, свесилась вниз головой и изобразила меня таким серьезным, что я покатился со смеху. Я хохотал, а она все висела, качалась, и уж не знаю, как ей удалось так долго и искусно передразнивать мою грусть. Медведь много спал. И ему точно не снилось такой ерунды, какая досталась мне. Я приходил к нему, когда мне нужно было поговорить. Сказать что-то, что я не мог сказать никому другому. Я садился у его пещеры и говорил: «Я боюсь, что так никто и не придет». Мишка открывал глаза, смотрел на меня, и я словно слышал: «Не бойся». Жизнь шла своим чередом, но было в нашем зоопарке и кое-что странное. Каждый день к воротам приходил человек. Он стоял, смотрел сквозь решетки, но никогда не заходил внутрь. Видел ли он меня? Этого я не знал, потому что взгляд человека был совсем пустым. В одном из помещений я когда-то нашел бумагу и карандаши, и мне нравилось рисовать животных, а еще мне хотелось порадовать человека. «Что, если там есть и другие люди?» — думал я. Тогда я стал рисовать послания о нас, нашем доме и его жителях. Затем складывал из рисунков самолетики и на крыльях писал: «Я из зоопарка», и бросал самолетики за забор. Человек приходил каждый день, и я привык к нему. Он стал частью моего мира, как лев и как слон. Я наблюдал за человеком, а он наблюдал за мной. Но однажды он не пришел. В тот день я забрался на самый верх высоких ворот, сидел там и вглядывался в пустой город. Ветер кружил по дорогам листья, и вместе с ними всюду летали мои самолеты. Человека нигде не было. Когда он перестал наблюдать за мной, мне сделалось совсем уж грустно, как будто моя жизнь без его взгляда опустела. Я искал его во сне. Я старался шагнуть или собирался прыгнуть через тот край, но сделать этого не получалось. Если бы только он смотрел, быть может, тогда мне было бы не так страшно. В жизни стало тихо-тихо, и даже рык старого льва тону в этой тишине. Но однажды я проснулся от скрежета. Ветер выл в вольерах, решетки гремели, а небо стало лилово-черным, как мой синяк. Стены трещали, крыши шатались, их края загибались и рушились. Зоопарк разваливался на моих глазах. Я выбежал из своего домика и помчался к клеткам. Я кричал зверям, но ветер уносил мой голос. Я бежал к льву. Его клетка была пустой. Я слышал его рык, но нигде его не находил. Рык несся эхом вслед за ветром, но моего друга нигде не было. Тогда я побежал к слону и вдруг услышал протяжный гул. Слон трубил, и тот звук был, как прощальная песня. Обезьяна хохотала, но на этот раз не надо мной, а над тем, как грустно кончалась наша история. Ее смех пронесся по зоопарку и растворился в страшном грохоте. Я заплакал. И некому было меня пожалеть. Некому было стереть слезы щек так, что они полились градом, прямо как дождь из черных туч. Я упал и пополз к фонтану, спрятался под его изгибами, обхватил колени руками и ревел вместе с бурей. И вдруг среди грохочущего оркестра раздался человеческий крик. Мне нужно было его найти. Я вбежал в зоопарк в самый разгар бури. Боже, как долго я не решался войти. Как страстно этого желало мое сердце, и как слепы были глаза. Как отчаянно сердце звало меня все это время. Я пробивался через руины, ветки хлестали мне в лицо. Я спотыкался об обломке, и только у моего сердца выходило стучать ровно, словно прокладывая маршрут. Туда, скорее к кому-то, кому была нужна моя помощь. И тут я увидел мальчишку. Это был совсем ребенок. Рыжие волосы растрепались, а ливень стоял стеной между нами. Между мной, не решающимся войти, и им, вглядывающимся в бурю. Его глаза искали, искали, искали, и, наконец, встретили мой взгляд. Ребенок увидел меня. «Эй, я сейчас!» — крикнул я и ринулся через дождь. Чуть не поскользнулся на мокром бетоне, упал перед малышом на колени, обнял его за плечи. Его руки схватили меня так крепко, словно ураган вырвал бы его из этого мира и унес навсегда. Он обнимал меня так, будто я мог исчезнуть. Ты здесь, все повторял он. Буря стихла. Мы сидели под сводом фонтана и по-прежнему не отпускали друг друга. Казалось, малыш успокоился, и теперь два наших сердца бились в унисон, торя крупным каплям, стучащим по всему вокруг и встречающим солнце. Я посмотрел по сторонам, вглядывался в пустые клетки, разрушенные вольеры, в цветные осколки, причудливо красовавшиеся перед фонтаном. «Давно здесь никого не было», — думал я. «И как только этот мальчик тут выжил?» И вдруг лучик солнца выпрыгнул из-за черных туч и нырнул в калейдоскоп из стекол. По зоопарку побежало сияние. Никогда прежде я не встречал ничего красивее. Свет разноцветными зайчиками летел по зоопарку, переливался на стенах вольеров, стелился по песку, и вдруг я увидел лапы. Большие мягкие лапы лежали одна на другой. Мой взгляд осторожно поднялся выше, и я боялся, что не готов увидеть их хозяина целиком. Прямо на меня смотрел лев. Он лежал в клетке, которая была открыта. Но он не видел во мне жертву, скорее наоборот. Я был для него человеком, который мог расчесать его пушистую гриву, запутавшуюся от грозы. Вдруг мальчик поднял голову. «Ты видишь?» — спросил он. «Вижу». Я смотрел во все глаза. В одном из пространств кто-то стоял, огромный, как гора. И слона. Зоопарк оживал. Огоньки, преломляясь от света, носились тут и там, все возрождая. Появились и тигры, и зебры, и жирафы. И даже дикобраз прошагал мимо нас, неся в иголочках бумажный самолет. И тут на фонтан прыгнула обезьяна. Зацепилась лапками за изгиб и повисла вниз головой, прямо перед нашими лицами. С перепугу я издал смешной писк, и мне ответили зеленые попугаи, чистящие перышки неподалеку. Обезьяна, довольная своим поступком, засмеялась, а малыш, вместо того, чтобы испугаться, расцеловал ее милую мордочку. Каким он был добрым и чутким! С какой любовью наблюдал за зверями! А ведь гора из стеклышек. Его рук дело, догадался я. Я обнял его и прижал к себе крепко-крепко. И вдруг понял, что не отпущу больше никогда. Малыш, откуда ты такой? Я из зоопарка.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Пташка.
1: В лесу, песни птиц которого были известны на весь мир, такими они были прекрасными, жила пташка. Она была не похожа на других птиц. Когда ее сестры расправляли крылья и заливались трелями, под которые облачка бежали с ветром наперегонки, пташка сидела на нижней ветке старого дуба и задумчиво водила по коре лапкой. Пташка писала. Буквы выходили кривыми и напоминали следы на снегу, что через час исчезнут. В ее роду все были певцами. Дедушка был соловьем, чьи трели слушал весь мир. Его голос был записан на пластинках из бересты. Его имя вырезали на больших валунах, а портрет его висел в дуплах, и каждый птенец, подрастая, смотрел на него и учился петь. Пташка тоже пыталась. Она распахивала клюв, но оттуда не вылетало ничего. «Ты странная», — говорили сестры. «И непонятная», — качали головами соседи. «Может быть, она вырастет и запоет, как все?» Но пташка не запела. Зато она научилась писать так, что звери, проходя мимо ее надписей, останавливались и заглядывались на загадочные вензеля. Волки забывали о своей добыче. Зайцы переставали дрожать.

спать, и даже старый филин, которого было ничем не удивить, однажды прочитал историю о потерянной звезде, нацарапанную на упавшей осине, и впервые за 100 лет заплакал. Пташка сама не всегда понимала свои надписи. Ей казалось, что они слишком наивные, слишком воздушные, ни на что не похожие, а значит, они не нужны. Она складывала их в дупло старого дуба, подальше от чужих глаз, подальше от сравнений и от голоса дедушки Соловья, который продолжал звучать в ее памяти даже спустя годы после того, как он улетел за Белую гору навсегда. В лесу, где жила пташка, был древний обычай. Каждая птица, как только обучалась летать и петь, должна была совершить свой большой полет, продолжавшийся от заката до самого рассвета. Нужно было долететь до Белой горы, спеть песню рассвету и вернуться обратно. Только так можно было доказать свою силу и занять место в стае. Приближалась ночь полета пташки. Она очень боялась. Не то чтобы она не умела летать, она умела. Но какое дело Белой горе до птицы, которая не умеет петь? Как она докажет свою силу, если ее единственный язык — это буквы на снегу, которые с первым солнцем растают? Послания, начертанные на песке вдоль ручья, который то и дело облизывает берега чистой волной. Она сидела в дупле, свернувшись в комок, и слушала, как на соседних деревьях сестры репетируют свои песни. Их голоса летели к небу сильными и уверенными. А пташка молчала. И только ее маленькое сердце тихонько пело о чем-то своем. Вечер перед большим полетом тревога маленькой пташки стала размером с лес. «Я не справлюсь», — думала она. «Белая гора слишком далеко, и даже если я долечу, что я скажу ей? Что я та, кто не слышит себя? У всех птиц все получается». Дедушка был великим. Его голос знали все, а меня никто не слышит. Даже я сама. Есть ли у меня голос? Есть ли у меня сила? Но если я не полечу сейчас, я никогда этого не узнаю. И это страшнее всего –

0: вдруг в ее дупло заглянул лунный свет. Он упал на надписи, которые пташка оставляла на дереве. Там были истории о лесе, о зверях, о любви и боли. Буквы засветились, засверкали, будто луна заполнила каждую своими лучами. Нити из букв оторвались от коры, поднялись в воздух и сложились в слово. «Лети!» Пташка вздрогнула. Она огляделась, но вокруг никого не было. Только ласковый свет. «Куда?» — спросила она. Голос ее едва звучал. Буквы закружились, перестраиваясь, и сложились в новое слово. «За мной!» И пташка поняла, что и правда должна лететь. Она вылетела из дупла вслед за лунным огоньком. Они поднялись над лесом, и пташка взглянула на далекую белую гору. А потом взмахнула крыльями и отправилась в другую сторону. Лес спал. Где-то позади в воздух поднимались ее сестры, и кто-то окликнул пташку, а потом рассмеялся. Не верилось им, что она полетит. Но она уже летела. Лунный огонек освещал ее путь, и его свет бежал перед ней серебристым ручьем. Крылья пташки порхали над сонными елями, а сердце тихо трепетало от предвкушения чего-то неуловимого и нового. И вдруг лунный ручеек понесся вниз и нырнул в лесной прохладный ручей, на чьих берегах пташка записала когда-то историю любви. Она помнила тот день, и ее сердце было таким живым. Она написала послание прямо от него, а потом долго смотрела на то, что излилось у нее изнутри, и теперь согревала берег ручья и кусочек леса своим теплом. Она принесла несколько камушков и сложила их так, чтобы вода не смыла кривые буквы. Те камушки до сих пор были на месте. И тут пташка заметила следы на песке. Тут были и отпечатки птичьих лап, и вереницы лисьих следов. А затем она увидела, что кое-где лежали совсем глубокие следы медведя. Приходили медведь и медведица, и их отпечатки на песке и земле остались с прошлой весны и теперь были наполнены дождевой водой и окружены цветами. А вокруг вились свежие следы медвежат. Пташка улыбнулась, и ручеек лунный вместе с лесным громко зажурчали, рукоплеская. Лунный огонек привел ее на поляну, где как-то неприветливой вьюжной зимой на снегу она вывела историю о потерянном птенце. Теперь стояло знойное лето, но лунный свет рассыпал по поляне лучи снежинки, и вдруг пташка увидела, как по тем кривым буковкам кто-то скачет. Это и был птенец. Наверху в кронах деревьев ухали совы. По снегу бегала куница, и птенцу было страшно. Вдруг его лапки наткнулись на буквы. «Не бойся», — было выведено на снежном покрове. «Я не боюсь», — запищал птенец, захлопал крыльями, чем перепугал зубастых куниц. Поднял в воздух ворох снега и неуклюже, но смело полетел обратно в гнездо. Пташка летела сквозь тихую ночь. Сердце и луна подсказывали путь, а она все поглядывала на далекую белую гору, которая теперь казалась ей не такой уж и важной. Наконец она добралась до древнего дуба, что рос на опушке леса. Когда-то в его ветвях она тоже сочинила историю, нацарапала тонкие буковки на коре, а вокруг дерева выложила слова желудями. И вдруг она заметила, что те желуди проросли. Лето было засушливым, И пташка увидела, как помогали новые маленькие деревца жителям той опушки и самого дуба. Как укрывали тенью его корни, как давали жизнь грибам и баюкали кузнечиков и мышат. Каждое слово, выложенное ей когда-то здесь, проросло в мир, и теперь этот мир мог дышать свободно. И вдруг совсем рядом в тенях ветвей зазвучал родной голос. «Старый соловей! Дедушка соловей!» Сердце пташки радостно забилось. Соловей, будто сотканный из лучиков звезд, сел рядом, и его прозрачные крылья коснулись ее. «Привет, моя родная! Чего же ты боишься?» «Боюсь, — отвечала пташка, — что моя жизнь бесполезна. Я никогда не спою свою песню, и лес меня не поймет. Да и до Белой горы мне не долететь. И не нужно, — ласково отвечал соловей. Но скажи, есть ли что-то, что сильнее твоего страха?» Пташка прикрыла глаза. Внутри нее бушевала буря. Страх был и вправду огромен. Он шептал: «Ты будто вовсе не птица. Ты не умеешь петь, только царапаешь свои истории на бездушных камнях». Но тут пташка прислушалась. Под этим шепотом, где-то очень глубоко, пульсировало что-то совсем другое. Оно даже не спорило со страхом. Оно просто было. И если прикоснуться к этому всей душой, то ощущалось, что оно больше всего. И никакой страх не может помешать. «Любовь», — выдохнула пташка. «К тем, кто читает мои истории. У мишек родились медвежата. И тот птенчик нашел дорогу. И лето нырнуло в тень, и в тебе проснулась любовь, которой ты долго не замечала?» — улыбнулся соловей. «Так посмотри». Пташка оглянулась вокруг. Лес пел. За Белой горой поднималось солнце, и все вокруг оживало. Медведи зарычали, их медвежата-малыши подхватили громкий рык. Запели птицы и зажурчали ручьи. Дубовые веточки приняли ветер в свои объятия и затрепетали листьями. Сердца, что проснулись благодаря ее историям. И это всеобщая песня жизни и встречи нового рассвета звучала громче соловьиных трелей. То была песня живой любви. «Вот и твой большой полет», — сказал дедушка соловей, — «но не до горы. Ты долетела до всех этих сердец, ты смогла их коснуться, и теперь благодаря тебе каждый сможет совершить свой полет». «А как же моя песня?» — робко спросила счастливая пташка. «Это и есть твоя песня». И тут старый соловей склонил голову и клювом снял с ветки то, что луна преподнесла пташке в дар. Это был белый платок, сотканный из лунного света. Края его таяли в темноте, как утренние облака, и казалось, что платок создан из одной только нежности. «Это тебе», — сказал соловей, — «платочек для всех, кто встретится с твоими историями. Для их чистых слез. Но слезы, они же такие тяжелые. Тяжелы только те слезы, которых никто не пролил. Они лежат внутри, как камни. Они заливают корни, и тогда деревья не цветут. А твои истории, внучка, будут распахивать сердца. И те, кто соприкоснется с ними, заплачут не от грусти, а потому что, наконец-то, встретят себя. В твоей сказке они увидят свою собственную, забытую где-то в далеком детстве. Он коснулся платка крылом, и по его поверхности пробежали серебряные искры. «Милая внучка, ты не знаешь, сколько историй разлетится по миру из-под твоего пера. Может, их будет так много, столько, сколько на небе звезд. И ты никогда не узнаешь, что случится с теми, кто их проживет. Но знай одно, они уже не будут прежними». Соловей исчез. Он стал частью лунного света, который теперь ложился на платок особенно мягко и тепло. Пташка сидела на ветке, прижимая к перышкам чудо, подаренное луной. И страх внутри нее таял, как снег, как ночь, как невесомый туман. И вдруг в песне утреннего леса появился еще один голос. Пташка летела над планетой, и там, где тень ее крыльев касалась земли, рождались слова. Это были целые истории. Одни ложились на землю, другие ветерок подхватывал и нес дальше. Они становились утренними звездами, птичьими песнями. Они звучали единым гимном сердец, живущих настоящую жизнь.
1: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: С восхода до заката стоят дозорные на верхушках всех трех мачт. Матросы сменяют там друг друга, как и у штурвала, через каждые два часа. В тропиках, в тихую погоду, стоять на мачте чрезвычайно приятно. А для мечтательного, задумчивого человека просто восхитительно. Стоишь себе, на 100 футов возвышаясь над безмолвной палубой, словно шагая по бездонной пучине на гигантских ходулях мачт, а внизу, между твоих ног, проплывают огромные морские чудовища. Точно корабли, некогда проходившие между сапогами славного колосса Родосского. Так стоишь ты, затерянный в бесконечности океанов, и только волны нарушают великое спокойствие вокруг. Тихо покачивается дремлющий корабль, дуют сонные пассаты, все располагает к покою. Во время тропических китобойных плаваний вас обычно окружает полнейшая, величайшая безмятежность. Вы не слышите никаких новостей, не читаете газет. Экстренные выпуски не волнуют вас попусту сенсационными описаниями заурядных событий. Вы не слышите ни о бедствиях в стране, ни о банкротствах, ни о падении акций. И никогда не терзает вас забота о том, чем вы сегодня будете обедать. Ибо на 3 года вперед ваше пропитание надежно упрятано по бочонкам, и на все это время ваше меню останется неизменным.
0: Герман Мелвилл, Моби Дик или Белый кит?

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Президент России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают общаться тет-а-тет на Валдае, сообщает РИА Новости. Отмечается, что главы государств проводят встречу один на один без фото и видео, формат закрытым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вчера говорил РИА Новости, что президенты могут продолжить переговоры в субботу, если сочтут это необходимым. Лукашенко в пятницу прибыл с рабочим визитом в Россию. Главы государств встретились в формате тет-а-тет в резиденции Владимира Путина на Валдае. В переговорной повестке актуальный вопрос. Вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе, говорилось в сообщении. Минобороны России сообщило, что, нанеся удары по объектам в украинском тылу с применением ударных беспилотных летательных аппаратов, там заявили, что в районе населенного пункта Репки Черниговской области была уничтожена автозаправочная станция, которая активно использовалась для заправки военной автомобильной техники противника. В районе населенного пункта Ястребиное Сумской области двумя ударными БПЛА был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, располагавшийся в домах частного сектора, сообщили военные. Отмечается, что ударом беспилотного летательного аппарата нанесен удар по железнодорожному составу в населенном пункте Коростень Житомирской области. Российские и украинские омбудсмены будут передавать друг другу письма и посылки для военных от родных и близких. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, канал связи с украинским омбудсменом работает эффективно. Россия продолжит его развивать.
2: Первое, мы еще раз договорились о совместном посещении военнопленных. Мы договорились о верификации всех списков, и сегодня на встрече я передала список из 1000 человек, которые есть в аппарате уполномоченного права человека. Дмитрий Валерьевич передал мне списки, которые есть в аппарате украинского омбудсмена. Более того, мы подтвердили нашу готовность быть единственным каналом между нашими странами по передаче друг другу документов. Напомню, что очень часто, когда погибает боец или пропадает без вести боец на любой территории, а у него в другой стране были родственники, близкие, мама, папа, муж, жена, то есть сложность с получением соответствующих справок и документов для того, чтобы мы могли выплатить им пособие или, собственно, подтвердить, например, пенсионный стаж. Мы договорились, учитывая, что взаимодействия между странами нет, что наш канал коммуникации будет единственным по этому направлению. Сегодня я передала первые 15 писем со стороны Российской Федерации. Дмитрий Валерьевич также передал мне свои списки. Далее мы поговорили о передаче писем и посылок. Мы будем это делать в несколько этапов. С одной стороны, военнопленные смогут писать письма своим родным, и мы будем привозить их на территорию страны друг друга. И с другой стороны, то, что пишут семьи, мы будем передавать тоже на противоположную сторону.
1: Россия и Украина вчера провели обмен по формуле 160 на 160. Военные вооруженных сил России сейчас находятся в Беларуси. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи они будут доставлены в Россию, где пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию. Четверо граждан России получили травмы легкой и средней тяжести во время землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщил ТАСС посол в Боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров. Среди пострадавших пожилой мужчина, две женщины и ребенок. По словам дипломата, всем оказана медицинская помощь. Их состоянию ничего не угрожает. Все пострадавшие россияне проживали в штате Ла-Гуайра, который объявлен зоной стихийного бедствия. По последним данным, число погибших выросло до 920 человек, больше 3000 жителей получили ранения. Более 4000 человек лишились жилья. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер сообщил, что свыше 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести. База ИМЭИ не предполагает постановку на учет устройств гражданами, сообщила пресс-служба Минцифры. Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. В него, в частности, вошла норма о создании базы ИМЭИ. Это уникальный пятизначный номер, который присваивается мобильным устройством, работающим с сим-картой. Код позволяет однозначно идентифицировать устройства в сети оператора. Минцифры, в свою очередь, разработала проект постановления Кабмина о создании базы ИМЭИ. В ведомстве отметили, что единственный случай, при котором пользователь будет сам регистрировать свой телефон, если он купил новое устройство за рубежом и ввез его на территорию России. Сделать это можно будет по желанию на портале госуслуги. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в субботу, 27 июня, в Санкт-Петербурге без осадков, от 20 до 22 градусов. В Москве синоптики прогнозируют кратковременный дождь, и днем в столице плюс 18, плюс 20.

цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зим, это платье вам очень идет. А вот я иду, глубоко дышу, и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо, день идет за мной, он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду, я мимо сада не спеша иду.

Шать добро, прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь, бросить курить, в небесах летать, хочется добрым до безумья стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене.

0: Audio Stories.
1: На склонах Курила Камчатского жёлоба на глубине около 6200 метров японские ученые обнаружили 4 черных, гладких и овальных капсулы, прикрепленные к камням. Первоначально объекты могли показаться нерестом рыбы, но дальнейший анализ показал обратное. Капсулы содержат яйца свободно живущих плоских червей, класс беспозвоночных, которые обитают в прибрежных зонах, а не на многокилометровой глубине. Термин «свободно живущий» обозначает группу плоских червей, которые ведут активный, самостоятельный образ жизни, преимущественно как хищники или всеядные существа. Капсулы имели размер около 3 мм и содержали от 3 до 7 эмбрионов на одной и той же стадии развития. Внутри разных яиц находились эмбрионы разной степени зрелости. Некоторые представляли собой круглые сферические зародыши, другие – продолговатые, уже напоминающие маленьких червей. Анализ ДНК подтвердил принадлежность эмбрионов к отряду свободно живущих червей, что свидетельствует о самом глубоководном местонахождении плоских червей на Земле.
0: Audio Stories.

Звезды на лугу, а не цветы. Звезды на лугу я рвать не буду. Пусть цветут во славу.

0: Только ты на них не наступи.
1: Вы слушаете «Бессонницу» каждое воскресенье в 23:07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите, делитесь тем, что не дает уснуть. Email zone@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Собачьи взгляды, кажущиеся грустными или виноватыми, вовсе не свидетельствуют о чувстве стыда. Тысячелетняя жизнь бок о бок с человеком сделала собак мастерами адаптации. Они умеют воспроизводить выражение лица, которое кажется человеку знаком признания вины. Многочисленные исследования подтверждают, что собаки не способны испытывать чувство вины. Работа их мозга устроена принципиально иначе. У всех теплокровных животных имеется ограниченный набор базовых эмоций – страх, гнев, сексуальное возбуждение, родительский инстинкт, стремление к контакту, игривость и радость. Их называют первичными эмоциями. Человек, помимо перечисленных, способен переживать и дополнительные чувства – вину, стыд, ревность, ненависть, уважение, гордость и лояльность. Психологи именуют их моральными эмоциями, считая вторичными. Согласно современным научным теориям, животные лишены понятий морали и этики. Поэтому, когда пес принимает виноватый вид, он лишь реагирует на поведение человека, мимику, голос, движение тела и даже запах. Наказывать собаку за неправильное поведение бессмысленно, а крик и агрессия лишь ухудшают взаимоотношения.
0: Audio Stories.

морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

0: 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. 70-й широты. 70-й широты.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о кино. Или о кине. На самом деле, как пойдет. А для затравочки послушаем ведущего Сергея Стилавина.
3: Мы говорим о весеннем молодом кине. О кине для молодых и про молодых.
2: Вот Сергей предлагает поговорить о кине. Предложение заманчивое, о кине так о кине. Но прежде давайте вспомним о том, что в русском языке есть неизменяемые или несклоняемые имена существительные, которые во всех формах звучат и пишутся одинаково. Не секрет, что слово «кино» как раз относится к этой группе. А склоняют кино или совсем уж неграмотные люди, ну или грамотные, однако делают это они специально ради шутки, как все тот же Сергей Стилавин.
3: Вот скажи, пожалуйста, насколько вот такое является кином, скажу по-простонародному. Вот это, оно все еще кино или что это?
2: Судя по настроению Сергея, некоторые фильмы можно назвать кино, а некоторые только кином. Решайте сами, что есть что. К

0: Кену Ривзов.
1: Вот.
2: Давай так. Вот и докатились мы до кина. Подошли, так сказать, к кино вплотную. И что у нас происходит? Кино вдруг превращается в актера Кену Ривза. По паспорту Киану Ривза. Ну и на этом наши волшебные превращения не закончились. Сергей Стилавин придумал еще одно новое слово, в составе которого есть кино.
1: Давайте называть их киноходцами. А? Вот есть иноходцы.
3: Да, киноходцы.
1: А это киноходцы. Ну, давай, так, хорошо.
2: Киноходцы. Забавное получилось слово. Это на самом деле просто зрители, то есть те, кто ходит в кино. Причем они именно посещают кинотеатры, а не дома на диване смотрят фильмы в своих гаджетах. В этом принципиальное отличие киноходцев от кинолюбителей. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Скоро мы увидимся опять, вернее, услышимся. Всех люблю, особенно русский язык.
4: Спасибо. Училка против мейка.

запряженных зарею. Дождь сил голодных и жалких на вид. Тихо плететесь вы мелкое.

греки из Одессы, евреи из Варшавы.

где же вы теперь, какой новой богини? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Пара гнеды, пара гнеды. Тихо туманное утро в столице. По улице медленно дроги ползут.

0: огнеды. Пар огнеды.
1: Аудиосторис.
2: Международная экспедиция в Гвинее и Либерии обнаружила 3 экземпляра ранее неизвестного вида шпильковых змей. Вообще известно около 20 видов этих рептилий, у которых уникальная анатомия головы и особое расположение зубов. Они расположены сбоку и могут выдвигаться наружу, позволяя змее наносить болезненные укусы без полного раскрытия рта. Такое строение челюсти придает этим змеям репутацию непредсказуемых и потенциально опасных животных. Обычно яд большинства видов шпильковых змей не смертелен для человека, однако способен вызывать тяжелый некроз тканей и повреждение сердечной мышцы при отсутствии срочной медицинской помощи. Изучая леса Либерии, биологи столкнулись с необычным поведением местной змеи. Вместо обычного открывания пасти при захвате за голову, она сжималась и предпринимала стремительные удары боком, используя выступающий зуб. Это подтвердило предположение о принадлежности змеи к группе шпильковых. Последующее детальное обследование, включая генетический анализ, дало основание утверждать, что речь идет о новом эндемичном виде. Другие 2 экземпляра были найдены позже на фруктовых фермах в южной части Гвинеи, на удалении около 27 километров от первого места обнаружения.
1: Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: Один из французских научных центров ищет 10 здоровых добровольцев, которые смогут 10 дней провести строго в горизонтальном положении. Вознаграждение – 5000 евро. Основная цель проекта – оценка эффектов длительного нахождения в постели и радикального ограничения в питании. Участники будут лежать в кровати под углом минус 6 градусов. Ноги подняты на 17 сантиметров. Такое положение имитирует перераспределение жидкостей в космосе. Поза сначала дискомфортна, но человек к ней быстро привыкает. К тому же можно будет переворачиваться на бок, спину и живот. Эксперимент займет около 20 дней. Подготовка и измерение. 10 дней в кровати, затем восстановление с мониторингом. Добровольцев будут круглосуточно наблюдать врачи, проводить обследование, заборы крови, мочи, психоэмоциональные и когнитивные тесты. Требования строгие. Приглашают только мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, ростом от 165 до 185 сантиметров. У добровольцев должна быть отличная физическая форма. Без вредных привычек, хронических болезней, с нормальным весом, регулярным спортом и без аллергии. Режим питания также сильно ограничен. Во время эксперимента добровольцы получат суточную норму всего в 250 килокалорий. Это примерно десятая часть от нормального пищевого рациона взрослого человека. Рацион каждого дня будет включать лишь небольшую порцию меда, чашку овощного бульона и стакан фруктового напитка. Такой эксперимент, сочетающий длительное вынужденное неподвижное состояние и крайнее ограничение калорийности, даст медикам возможность глубже изучить, каким образом организм человека адаптируется к дефицитам пищи и условиям, близким к состоянию невесомости.
0: Audio Stories.
2: Один музыкант объяснил мне пространно, что будто гитара свой век отжила. Заменят гитару электроорганы, электророяль и электропила. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами. Я слышал вчера, кто-то пел на бульваре, был голос уверен, был голос красив, но кажется мне, надоело гитаре звенеть под его залихватский мотив. И все же опять не может молчать, поет ночами лунными, как в юность мою, своими семью серебряными струнами. Электророяль мне, конечно, не пара, другие появятся с песней другой, но кажется мне, не уйдем мы с гитарой в заслуженный и нежеланный покой. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Ноги со стола». В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра разберемся, как обуздать ветер. Поговорим про воздушного змея. И в полдень в цикле «Классическая музыка» нас ждет вторая часть разговора про Вольфганга Амадея Моцарта и Лоренцо да Понта. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Маяк.
3: Скучаем по любимым и по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря. А самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. О том, что маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь.

0: просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.
1: Audio Stories.
2: Стартап из Калифорнии начал предварительное бронирование мест в будущем стационарном лунопарке гостиницы, которая расположится прямо на спутнике Земли. Концепция здания включает использование патентованных технологий строительства модульных жилищ и инновационного метода преобразования лунного грунта в элементы конструкции. Первая демонстрационная миссия запланирована на 2029 год. Реальное строительство гостиницы начнется позже, когда объект сможет разместить одновременно 4 постояльцев, обеспечивая комфортные условия длительных визитов на Луну. Авторы проекта заявляют, что главная цель – развитие внеземной инфраструктуры, необходимой человечеству для перехода к статусу межпланетного вида. Официальный веб-сайт компании уже доступен для подачи заявок на участие в отборочном процессе среди потенциальных первых посетителей. Сумма залога от 250 тысяч до миллиона долларов. Конечная стоимость путешествия обещает быть гораздо выше, превышая депозит в 10 раз. Основные клиенты стартапа – обеспеченные туристы, которые стремятся попробовать новый опыт космических путешествий. Глобальная стратегия компании выходит далеко за пределы туризма. Планируется расширение направления ресурсодобывающих проектов на Луне, Марсе и даже в районе пояса астероидов.
1: Audio Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские военные нанесли серию ударов с применением БПЛА по тыловым объектам вооруженных сил Украины в нескольких областях, сообщила пресс-служба Минобороны. Основной целью в Черниговской области стала автозаправочная станция, которая активно снабжала топливом военную автомобильную технику противника. Как уточнили в оборонном ведомстве, объект был поражен дроном в районе населенного пункта Репки. Помимо этого, в том же регионе ударом беспилотника был ликвидирован склад военно-технического имущества. В Сумской области два дрона уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, который был заблаговременно вскрыт разведкой в домах частного сектора. Также в Минобороны добавили, что еще один удар был нанесен по железнодорожному составу в населенном пункте Коростень Житомирской области. Центральное командование вооруженных сил США официально подтвердило нанесение точечных ударов по территории Ирана. Как говорится в заявлении командования, операция стала ответом на нарушение режима прекращения огня и атаку на коммерческое судоходство. По данным американской стороны, иранские силы атаковали дронами «Камикадзе» грузовое судно, следовавшее под флагом Сингапура через Ормузский пролив. В ответ американская авиация нанесла удары по ключевым элементам иранской военной инфраструктуры. Корпус стражи Исламской революции Ирана между тем заявил, что ответ на последний удар Соединенных Штатов будет скорым и решительным, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление. Владимир Путин выступил с обращением к выпускникам школ, поздравив их с окончанием учебы. Глава государства назвал этот день одним из самых важных и трогательных моментов в жизни каждого человека. Президент поблагодарил педагогов за их неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Именно нынешним молодым людям в скором времени предстоит взять на себя ответственность за судьбу страны, сказал президент.
2: Это очень непростая и очень важная миссия. И именно вам, тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну, прекрасную и любимую нами Россию. Продолжить историю ее свершений, творить, созидать наследие, которое вы потом, в свою очередь, передадите следующим поколениям. Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее. Понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьетесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы. У вас все получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе воля и сплоченность нашего народа. Нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос. Вам также предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в технологиях, науке, в управлении, в социальной сфере, в культуре и искусстве. Главное – настойчиво и упорно идти к достижению целей. И, конечно, помнить важные школьные уроки. Уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки.
0: Проведение выпускных вечеров в школах в этом учебном году запланировано на 27 июня. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее заявлял, что решение о формате проведения выпускных принимают региональные органы власти, образовательные организации, родительское сообщество. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности. Американские тяжелые военно-транспортные самолеты доставили в Венесуэлу поисково-спасательные отряды и спецтехнику для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения на севере страны, сообщило Южное командование вооруженных сил США в Латинской Америке. Для поддержки операции по оказанию помощи к берегам Венесуэлы прибыли корабль прибрежной зоны и десантный вертолетный корабль «ДОК», который служит плавучим командным центром с полетной палубой для базирования тяжелых транспортных вертолетов. Кроме того, в Венесуэлу переброшена группа американских военных вертолетов. Славякия также отправит в Венесуэлу группу спасателей, сообщили в Министерстве внутренних дел республики. В состав отряда включены 19 специалистов по расчистке завалов и поиску находящихся под обломками зданий людей и животных. Жертвами мощных землетрясений на севере Венесуэлы в среду и в ночь на четверг стали не менее 920 человек. По последним данным, пострадали 4 граждан России. Сборная Франции победила у команду Норвегии со счетом 4-1 на чемпионате мира по футболу. Команды боролись за первое место в группе А. Теперь команда Франции занимает первое место в квартете с 9 очками. Норвегия на втором месте с 6 баллами. Сенегал имеет 3 очка, Ирак 0. Нападающий Франции Усман Дембеле оформил хет-трик уже в первом тайме. Под конец игры нападающий Дезире Дуэ забил 4-й гол. У Норвегии мячом отметился полузащитник Асгор. По последним данным, последний групповой матч между Ираком и Сенегалом завершился сегодня со счетом 5-0 в пользу африканской сборной. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают кратковременный дождь и днем в российской столице от 18 до 20 градусов тепла.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: В 1783 году Григорий Потемкин написал Екатерине II доклад, который шокировал военных. Главная причина потерь солдат в походах – не враг, а узкие прусские сапоги и тонкие шелковые чулки. Тесная обувь сдавливала ноги, нарушая кровоток. Чулки усиливали давление. Результат – замерзшие конечности зимой, раны летом, сотни небоеспособных солдат, которые пострадали из-за собственной амуниции. Потемкин предложил широкие сапоги и тканевые обмотки, портянки для защиты кожи. Идея прижилась на 230 лет – от императорской до советской армии. Кирзовые сапоги были дешевыми, водостойкими и прочными, но жесткими и абразивными. Носки рвались и соскальзывали, повреждая кожу. Портянки решали проблему. Плотная ткань создавала упругий слой, заполняя сапог, фиксировала ногу и позволяла регулировать натяжение при отеках. Они лучше справлялись с влагой. Большой объем ткани давал возможность перемотать сухой и влажный слой, чтобы предотвратить натирание. В окопах портянки легко дезинфицировались, в отличие от облегающих носков, где сохранялись грибки. С кирзовыми сапогами портянки защищали от повреждений, холода, сырости и инфекций. Однако времена меняются. Современные берцы оказались довольно удобными и функциональными, сделав использование портянок необязательным.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Оказывается, охотники Юга Африки еще 60 тысяч лет назад использовали токсичные растения для увеличения эффективности охоты. Анализ кварцевых наконечников, найденных в пещере в ЮАР, показал наличие следов баофоны двурядной, которая известна своей сильной ядовитостью. При исследовании образцов с наконечников ученые обнаружили специфические алкалоиды, которые характерны именно для этого растения. Эти вещества отличаются выраженным токсическим действием, что подтверждает намеренное нанесение яда для повышения смертоносности оружия. Подобные химико-токсикологические признаки найдены и на наконечниках стрел XVIII века из того же региона, которые хранятся в Шведском музее. Это значит, что знание о ядовитости растений и использовании яда передается в ЮАР на протяжении многих поколений. Открытие дает представление о высоких интеллектуальных возможностях древнего человечества. Применение яда предполагает предварительное планирование, подготовку и понимание воздействия токсинов на живую природу. Следовательно, ранние люди демонстрировали способность к систематическому мышлению и осознанию причинно-следственных связей, которые схожи с современным человеком.
0: Audio Stories.

sheets. Pick up stumps and get a light.

0: Stories.
1: Примерно в 16 километрах от шотландского берега находится необитаемый каменистый остров Эйлса Крейг. На нем добывают уникальный гранит, из которого делают камни для кёрлинга. Их используют на Олимпийских играх. Каждый камень весит от 17 до 20 килограммов. Он сочетает в себе тяжесть, которая обеспечивает необходимую инерцию движения, идеальную гладкую поверхность для легкого скольжения и чрезвычайную прочность, которая позволяет выдерживать многочисленные столкновения без повреждений. Гранит с острова Эйлса Крейг имеет очень мелкую зернистую структуру. Это позволяет шлифовать его до состояния зеркала и при этом сохраняет его прочным. Исследования показали необычно низкое содержание алюминия в породе, что привело к формированию редкого набора минералов, богатых натрием и железом. Эти минералы практически не встречаются в обычном граните и формируют уникальную сверхпрочную и однородную структуру, устойчивую к повреждениям и износу. Хотя большинство гранитов обладают сходным химическим составом, они отличаются крупными кристаллическими включениями кварца и полевых шпатов, что значительно снижает устойчивость к механическим нагрузкам и приводит к появлению дефектов при эксплуатации. Многочисленные попытки создать искусственные аналоги природного гранита оказались неудачными.
0: Аудио Stories.

Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

0: сторис.
1: В самом начале 20 века спокойный техасский городок Уичита-Фоллс неожиданно превратился в центр бурного развития нефтедобычи. Открытие месторождений нефти мгновенно сделало многих горожан миллионерами. Однако остро встала проблема нехватки инфраструктуры, особенно офисов. В тот период сюда прибыл предприимчивый нефтяник из Филадельфии Джей Ди Макмаун. Быстро оценив обстановку, он предложил местным жителям амбициозный проект – строительство самого высокого здания региона – настоящего небоскреба. Представленные чертежи привлекли инвесторов, и вскоре Макмауну удалось собрать внушительную сумму – порядка 200 тысяч долларов, около 7 миллионов долларов сегодня. Макмаун пообещал инвесторам грандиозное высотное офисное здание, которым бы гордились горожане. Однако, несмотря на выполнение обещания, он умело замаскировал ключевую деталь. Все измерения в проекте были выполнены не в футах, а в дюймах. Таким образом, вместо запланированных 480 футов, примерно 146 метров, здание оказалось высотой всего лишь 480 дюймов, то есть чуть больше 12 метров. Когда обман раскрылся, Макмаун уже успел исчезнуть вместе с полученными деньгами. Разгневанные инвесторы попытались привлечь его к ответственности, подав судебный иск. Но дело было проиграно, поскольку юридически документально подтвержденная высота составляла именно 480 дюймов, и судья указал на необходимость тщательного изучения документов перед подписанием контрактов. Последствия для проекта оказались серьезными. Поставщик лифтового оборудования отказался исполнять обязательства, узнав истинные габариты строения. Долгое время доступ на верхние этажи осуществлялся исключительно по наружной пожарной лестнице. Чуть позже внутрь была встроена лестница, но из-за компактных размеров здания она заняла примерно четверть общей площади помещений. Со временем экономический подъем остановился, наступил кризис Великой депрессии, и небоскреб постепенно начал приходить в упадок. Местные власти собирались его снести, но жители выступили против, считая строение своеобразной городской достопримечательностью. Сегодня здание включено в Национальный реестр исторических мест США.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон@радиомаяк.ру

0: Аудиосторис.
1: Алмаз – это минеральное образование, которое состоит исключительно из атомов углерода, расположенных равномерно в пространстве и образующих кристаллическую решетку кубического типа. Название «алмаз» берет свое начало от древнетюркского слова, означающего «неодолимый», а также греческого термина «адамас», который трактуется как «непобедимый». Оба имени отражают исключительную прочность материала. Алмазы формируются из графита с помощью температуры около 1400 градусов Цельсия и давления до 6 гигапаскалей. Это преобразование протекает глубоко внутри земной коры, примерно на глубине 200 километров. Алмазы появляются на поверхности Земли по кимберлитовым трубкам благодаря движению магмы. На это требуются миллионы и даже миллиарды лет. Большинство современных месторождений имеет возраст порядка 3 миллиардов лет. Исследователи утверждают, что у некоторых видов алмазов внеземное происхождение. Так, черные алмазы, обнаруженные в 2007 году, могли появиться вследствие взрыва сверхновой звезды и попасть на нашу планету вместе с метеоритами. А в 2022 году австралийские специалисты нашли уникальные шестигранные алмазы, которые возникли, предположительно, в условиях древней планеты карлика после столкновения с массивным небесным телом. Месторождения алмазов присутствуют на всех континентах, кроме Антарктиды. Изначально центром добычи была Индия, однако теперь ее запасы исчерпаны. Сегодня основными источниками выступают африканские государства – Ботсвана, Южноафриканская республика, Ангола, Намибия, Демократическая республика Конго и Зимбабве. Здесь же, в Южной Африке, в 1905 году был обнаружен крупнейший бриллиант мира – звезда Африки, весом почти 3107 карат.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. От джетлага до сезонной депрессии. Что управляет нашим состоянием? Подкаст «Физики и лирики. Свет». В это воскресенье в 16 часов. На «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово «пацана», там нету музыки.
2: Там песни.
1: Ну, там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так? Можно. Я остался без работы? Остался.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Исследования показывают, что здоровье популяции животных тесно связано с уровнем шума окружающей среды. Однако реагируют на звуковое воздействие не только животные, но и растения. Для эксперимента выбрали обычное растение – горох посевной. Его высаживали в специальной емкости с двумя трубками у основания, которые позволяли корням расти в разных направлениях. Под каждым контейнером размещалась система, которая воспроизводила разные звуки. Либо характерное журчание бегущей воды, либо белый шум. Наблюдения показали четкую взаимосвязь между ростом корней и звуком, который на них воздействует. Когда почва была недостаточно влажной, корни активно тянулись в сторону источника звука текущей воды. Если же грунт регулярно увлажнялся, развитие происходило естественным путем. Это открытие свидетельствует о способности растений ориентироваться на акустический сигнал, ища воду. Причем такая реакция проявляется только при недостаточной влажности почвы.
0: Audio Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России с помощью ударных беспилотников поразили несколько объектов, использовавшихся в ИСУ, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, в районе населенного пункта Ястребиное Черниговской области беспилотник уничтожил склад военно-технического имущества. У населенного пункта Репки Черниговской области был нанесен удар по автозаправочной станции, которая использовалась для заправки военной автомобильной техники в ИСУ. В Минобороны также заявили, что в Сумской области двумя ударными беспилотниками были поражены выявленные ранее пункты временной дислокации украинских военных. По информации ведомства, он располагался в домах частного сектора. Еще один удар был нанесен в районе населенного пункта Коростень Житомирской области. По данным Минобороны, беспилотник поразил железнодорожный состав. США готовы обсуждать с Ираном разногласия относительно меморандума о взаимопонимании, но на насилие намерены отвечать насилием, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя заявление Центрального командования вооруженных сил США о нанесении ударов по территории Ирана в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. По утверждению военного ведомства, американская авиация нанесла удары по иранским складам, ракеты беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам. Это произошло после того, как 25 июня Иран атаковал дронами грузовое судно под флагом Сингапура. Корпус стражи исламской революции Ирана, между тем, пообещал скорый и решительный ответ на последний удар США, передает Рейтер. Иранские военные также заявили, что отразили американскую атаку в районе города Сирик. Президент Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы. Глава государства отметил, что со школой связана большая часть жизни. Для многих она стала вторым домом, а прощание с ней особо трогательный момент, воспоминания о котором проносятся сквозь годы. По словам президента, выпускникам скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну, продолжить ее историю. Владимир Путин выразил уверенность, что у школьников получится осуществить все свои планы.
2: Вам также предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в технологиях, науке, в управлении, в социальной сфере, в культуре и искусстве. Главное – настойчиво и упорно идти к достижению целей. И, конечно, помнить важные школьные уроки. Уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки. Любви к родной стране, равнение на ее героев и уважение к вечным, неприходящим ценностям, во все времена служившим нам опорой. Дорогие друзья, перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед. В современном, очень динамичном мире это особенно важно. Мечтайте и делайте. Счастья вам и больших успехов!
0: Проведение выпускных вечеров в школах в этом учебном году запланировано на 27 июня. Толчки магнитудой 4,9 зафиксированы у берегов Венесуэлы сегодня вечером, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Землетрясение зафиксировано в 80 километрах к западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине 35 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. По последним данным, жертвами сильного землетрясения в Венесуэле, произошедшего в среду вечером, стали 920 человек, еще 3360 получили ранения, более 4000 человек лишились жилья. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. По последним данным, пострадали 4 граждан России, заявили в посольстве России, их состоянию ничего не угрожает. На место ЧП выехали спасатели из США и Словакии. Москва также заявила о готовности помочь Каракасу. Сборная Норвегии сыграет с командой Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Норвежцы со счетом 1-4 уступили команде Франции в заключительном третьем туре группового этапа. Норвежская сборная заняла второе место с 6 очками. Ивуарийцы также завершили групповой этап на второй строчке, набрав 6 очков. Встреча пройдет 30 июня в штате Техас. В группе А также вчера прошел еще один матч. Сборная Сенегала со счетом 5-0 разгромила команду Ирака. Встреча прошла в Торонто. Сборная Сенегала по итогам группового этапа набрала 3 очка и заняла третье место в группе А. Команда сохраняет шансы на выход в 1/16 финала благодаря рейтингу команд, занявших третье место. Сборная Ирака стала четвертой, не набрав ни одного балла. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают кратковременный дождь и днем в столице +18, +20.

0: Audio Stories.
1: Термин «сюзане» распространен в Таджикистане, Узбекистане и Иране и обозначает вышитый декоративный текстиль. В переводе с таджикского «сюзане» означает «шитое иглой». Ранее такие изделия хранились в каждом доме. Их передавали из поколения в поколение, и они были семейными реликвиями. Крупнейшие экземпляры достигают 3 метра в длину и 2 метра в ширину и традиционно предназначались для важных семейных торжеств, особенно свадеб. Они являлись неотъемлемой частью приданого невесты, поскольку считалось, что вышитые орнаменты обеспечивают защиту молодой семье, способствуют счастью и благополучию. Сегодня сюзане используются преимущественно в качестве декоративных элементов интерьера – покрывал, настенных ковров, скатертей, салфеток и наволочек. Основные мотивы – розы, тюльпаны, гвоздики, ирисы, а иногда встречаются виноград, гранаты, фантастические птицы, солнечные и лунные знаки, старинные магические символы. Каждая работа обязательно включает небольшой незавершенный элемент, который олицетворяет бесконечность жизни и бессмертие души. Ранее искусство вышивки было настолько востребовано, что мастерство девушки повышало ее ценность среди женихов, существенно увеличивая размер колыма. Более того, талантливым вышивальщицам предоставляли возможность заниматься исключительно творчеством, освобождая от домашних обязанностей. По сей день традиционное ремесло вышивания сохраняется именно женщинами.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В Японии издавна бережно относились к дорогому шелку и повторно использовали старые кимоно или перерабатывали их остатки в различные изделия. Около 17-го столетия появилась идея соединить оставшиеся кусочки ткани в небольшие фигуры. Так появилось искусство теримен. Первоначально это были мешочки с ароматическими растениями и древесиной, которыми украшали жилища. Со временем форма мешочков изменилась, появились миниатюрные фигурки животных и растений. Техника распространилась по всей стране, но оставалась привилегией японских аристократок. Лишь в 20-м столетии теримен стал доступен обычным женщинам и жителям других стран. Размеры изделия весьма скромны, около 3-5 см в ширину и 5-7 см в высоту. Несмотря на маленькие размеры, в японской культуре теримен воспринимаются не как игрушки, а как талисманы, которые защищают домочадцев и охраняют семейный очаг. Искусство остается традиционным женским делом и по сей день.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Разные народы мира употребляют разные продукты. Однако всех объединяет одно общее правило. Практически каждый продукт перед едой проходит предварительную обработку. Такая практика имеет важное значение для человечества. Благодаря обработке пищи люди смогли адаптироваться к условиям, в которых большинство животных погибло бы от голода. Если привычные ресурсы истощаются, можно перейти на альтернативные виды продуктов, предварительно сделав их пригодными для употребления. Например, растение маниок – основной продукт питания в Южной Америке, Африке и Азии. Однако в необработанном виде он содержит опасную концентрацию цианидов. После очистки, замачивания и термической обработки ядовитые вещества исчезают. Подобная ситуация характерна и для многих других продуктов – баклажанов, картофеля, бобовых, какао-бобов, миндаля или риса. Некоторые из них сырыми, токсичны. Другие трудно усваиваются организмом. Третьи вообще непригодны для употребления в исходном состоянии. Пшеницу или кукурузу, например, человеку сложно переварить без предварительной обработки. Технологии приготовления позволяют удалить вредные компоненты, смягчить вкусовые качества и раскрыть огромный потенциал питательных веществ, которыми обладают такие продукты. Audio Stories.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Audio Stories.
1: Алмазы стали символом богатства и престижа после того, как человечество овладело искусством обработки этих камней в бриллианты. Тысячелетиями индийские алмазы служили талисманами или лечебными средствами, ассоциируясь с мифическими представлениями древних народов, будто это были осколки звезд либо слезы богов. Из-за таких верований долгое время считалось неуместным украшать ими себя лично или обрамлять их в драгоценные металлы. Средневековье превратило алмазы в обязательный аксессуар монархов и предмет мечтаний алхимиков. Камень стал олицетворением высшей власти, непорочности и светлого божьего сияния. Первая обработка алмаза произошла по заказу бургундского герцога Карла Смелого. Во второй половине 15 века ювелир Луи де Беркем создал первый обработанный бриллиант, применив новую форму огранки – роза. Таким образом, родилась эпоха шлифовки алмазов. Уже в 1477 году австрийский эрцгерцог Максимилиан, делая предложение руки и сердца Марии Бургундской, преподнес ей кольцо с расположенным буквой «М» узором из бриллиантов. Ситуация резко изменилась в середине 19 века, когда в Южной Африке нашли богатое месторождение алмазов. Огромное количество драгоценных камней хлынуло на рынок, вызвав резкое снижение стоимости. Компания «Де Бирс» взяла ситуацию под контроль, сосредоточив производство и торговлю алмазами в собственных руках. Для повышения спроса на продукцию компания пригласила известное рекламное агентство. Был разработан знаменитый лозунг «A diamond is forever» – «Бриллиант вечен», который прочно закрепился в сознании потребителей. Реклама регулярно появлялась в известных изданиях, проводились лекции в образовательных учреждениях, а голливудским звездам вроде Мерлин Монро или Одри Хепберн предлагалось безвозмездно использовать украшения с бриллиантами для съемок в фильмах. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 2026 году численность исчезающего вида новозеландских попугаев какапа быстро увеличивается благодаря рекордному урожаю плодов хвойного дерева дакридиум, кипарисовый или риму. Их плоды богаты витаминами и микроэлементами, которые необходимы для развития молодняка. За первые месяцы года на охраняемых островах вдоль южного побережья Новой Зеландии вылупилось 52 птенца. Специалисты предполагают, что общее количество детенышей превзойдет показатель предыдущего рекорда. В 2019 году родилось 73 птицы. Тогда как общая популяция взрослого поколения сейчас насчитывает всего 236 особей, а еще 30 лет назад насчитывалось лишь 49 птиц. Маори назвали птицу какапо, что означает «ночной попугай». Продолжительность жизни какапо может достигать 60 лет. Отдельные особи живут дольше большинства людей. У каждой птицы есть специальный датчик, который позволяет ученым отслеживать ее перемещение. Желтовато-зеленое оперение эффективно маскирует птиц среди окружающей среды. Несмотря на неспособность летать, какапо легко преодолевают расстояние, поднимаясь вверх по стволам деревьев высотой до 30 метров, чтобы достать плоды. На сегодняшний день учет показал наличие 245 отложенных яиц, из которых успешно оплодотворенными признаны 139 штук. Ученые подчеркивают необходимость изучения альтернативных растений, способных обеспечить пищу для какапо, так как дерево риму растет медленно и пострадало от активной вырубки лесов.
0: Audio Stories.
2: В Москве за долгие века

чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло, летом в нем прохладно, а зимой тепло. Хоть весь мир обширно кровь.

Подъемы и крутые спуски в дороге встретятся не раз. И дней походных перегрузки на прочность пусть проверит нас.

Нам предстоит еще немало проплыть, проехать и пройти. Дорога первая начало большого нового пути.

0: Рок.
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». В эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Ноги со стола». В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра разберемся, как обуздать ветер. Поговорим про воздушного змея. И в полдень в цикле «Классическая музыка» нас ждет вторая часть разговора про Вольфганга Амадея Моцарта и Лоренцо да Понта. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
0: С 9 утра. Воспитание души. Сама идея самобытности культуры может возникнуть только потому, что рядом есть другая культура. Если нет контраста, то нет специфики. Если все зеленого цвета, то вообще никакого цвета нет. Для того, чтобы я понял, что я зеленого цвета, нужно, чтобы рядом был кто-то красного цвета или другого цвета. Таким образом и возникает эта сложная, трудная и вместе с тем необходимая проблема общения. Она пронизывает всю нашу жизнь, она сквозит в мелочах, в том, как мы здороваемся, и сквозит в том, как мы будем дальше жить на Земле. Когда мы поймем, что люди могут одно и то же по-разному понимать, что люди имеют право по-разному думать, что люди не должны и не могут чувствовать одинаково и любить одно и то же, и что мы заинтересованы в том, чтобы другие люди были бы другими. Это трудный идеал культуры.
2: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В 1911 году британская колониальная администрация решила перенести столицу Индии из Калькутты в Нью-Дели. К этому моменту Калькутта, которая находится на восточном побережье, перестала удовлетворять требованиям эффективного управления страной. Помимо неудобного расположения, город стал очагом политической активности. Там действовали многочисленные революционные группы, которые выступали против британской власти. Нью-Дели же был задуман как отдельный район старого города Дели и символизировал мощь империи. Проект нового центра поручили архитектору Эдвину Лаченсу. Он создал грандиозный ансамбль в неоклассическом стиле, широкие улицы, величественные государственные здания и официальная резиденция вице-короля. Однако переход из Калькутты в Дели произошел не сразу. Практические аспекты перемещения центра власти были сложными. Только в марте 1931 года британские власти полностью признали Дели столицей, формально оставив за собой Калькутту. Audio Stories.

0: Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по различным объектам в Черниговской и Сумской областях. В частности, как сообщили в Министерстве обороны России, были поражены военный склад, автозаправочная станция, применяемая в ИСУ, пункт временной дислокации и железнодорожный состав. Согласно заявлению, в Черниговской области беспилотник поразил склад военно-технического имущества на территории населенного пункта Ястребинная. В том же регионе, в населенном пункте Репки, уничтожена АЗС, активно использовавшаяся для заправки военной техники. В Ястребинном, но уже в Сумской области, два БПЛА нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, расположенного в частном секторе. В корпусе стражи исламской революции заявили об ударах по позициям военных США в ближневосточном регионе, сообщает телеканал Press TV. При этом иранские военные уточнили, что удары были нанесены в ответ на атаку США, которая была совершена несколькими часами ранее. Как сообщило американское командование, военные Соединенных Штатов нанесли удары по некоторым военным объектам в Иране в ответ на совершенную иранским БПЛА атаку против коммерческого судна в Ормузском проливе. По данным иранского государственного телевидения, перед тем, как Исламская Республика подверглась американским ударам, силы корпуса стражи Исламской Революции произвели несколько предупредительных выстрелов в направлении торговых судов в Ормузском проливе. Согласно сообщению, выстрелы КСИР были произведены в сторону судов,